0: удобства. Как нам подняться над тем, чтобы отдача была не эгоистической? Когда и само действие, оно в других, и само наслаждение ощущается в других, а не во мне, не в моем эгоизме, не в моих желаниях. Когда я просто переселяюсь в других, возможно ли это? Нет, невозможно. С помощью нашей природы мы ничего не можем достичь. Для этого необходимо именно включение или участие этого высшего свойства отдачи, существующего вне нас, оторванного от нашего эгоизма. Высшая сила, которая называется Творцом, чтобы эта сила нам помогла. Помогла оторваться от себя и начать ощущать и действие, и его результат, и наслаждение, наполнение от результата. Все вне меня. А я остаюсь только с одним своим исконным решимо, точкой в сердце. А весь мой эгоизм не наполняется. Он остается пустым. На него действует тот же запрет первого сокращения, что эгоистические желания не наполняются. То есть я полностью должен отказаться от того, чтобы чувствовать наслаждение в себе и перенестись в ощущение наслаждения в других, и чтобы они стали моими. Я не хочу слишком много распространяться на эту тему, потому что это очень пугает, в общем-то, в итоге человека. Он начинает понимать, насколько это от него оторвано. И, в общем, это его ослабляет. Для того, чтобы нам достичь этого свойства, подобия Творцу, то есть только отдачи и только в ней существовать, в свойстве абсолютной отдачи, без всяких каких-то движений или обратных связей к себе. Для этого нам дана группа, на которой мы должны все это обговорить, осознать, ощутить, проэкспериментировать все эти возможности. Убедиться в том, что мы не можем этого сделать, и все равно пытаться вгрызаться друг в друга, чтобы как-то вот для меня эти морды совершенно не индифферентны. А я все равно, даже может быть, отталкивающие мне вдруг кажутся, и это так и будет. А я все равно в той мере, в которой я буду желать им отдавать и в них ощущать свою радость, свой результат только в них. В той мере я буду ненавидеть их еще больше. Я буду чувствовать, насколько это противоположно моему эгоизму. Работая на другого, и все время, чтобы он был в выигрыше, и я при этом наслаждался его выигрышем, его наполнением, его радостью. Только в этом, отрывая все больше и больше от себя. И все больше и больше ощущая, что я обязан чувствовать это в нем. Свою радость, свое наполнение в нем. Все ради него. Это невозможно сделать одному. Должны быть передо мной яркие примеры моих товарищей, которые показывают явно, что они то же самое делают. Когда мы все находимся в атаке против себя. И видим только другого как объект и как результат нашего действия отдачи. Точка нашей работы, концентрации нашего внимания, она именно в том, чтобы где я ощущаю, в ком я ощущаю свое наслаждение, во мне или в другом. Вхожу ли я в другого и пытаюсь ли я своими действиями вызвать в нем наслаждение и ощутить, как он наслаждается. И от этого радоваться, и от этого наполняться. Все время контролировать себя. Я пытаюсь это сделать. Когда человек все время находится вот в этой работе полного внутреннего самоконтроля, напряжения в своих товарищах, в них я желаю ощутить радость. Моя радость – это радость от ощущения, что им хорошо, что я это вызвал. Я горжусь тем, что я вызываю в них это наполнение. Я горжусь тем, что они радуются результатам моего намерения, моего труда. Я могу этим гордиться, потому что это свойство отдачи. Я могу от этого радоваться, потому что это не ради себя. Я должен сделать так, чтобы жить в них. Если я таким образом концентрирую свою работу и все время выхожу из себя, все время вхожу в них, все время переношу себя в них, ощущаю радость от того, что во мне остается пустым мое незаполненное эгоистическое желание, а желание все это в них переносится. Это и называется создание внешнего кли. Орхозер, обратный отраженный свет. То в итоге я начинаю в них раскрывать свойства отдачи, которое сам, в принципе, создаю. Этим я создаю Творца. Так и сказано, что мы его создаем, мы его делаем. То есть мы проявляем это общее свойство в наших усилиях в других. И тогда, когда постепенно я вот так перевожу из себя весь свой эгоизм в других, и опустошил вроде бы свой эгоизм, и перенес его в других, этим я заканчиваю такую меру, которая называется СА. Это древняя мера измерения объема сыпучих продуктов, там, допустим. СА. Когда я заканчиваю этот перенос из всего того, что я думал насладиться, в то, чтобы их насладить и в них ощутить свое наслаждение, я этим наслаждаюсь, в них наслаждаюсь. Как говорится, кибо и смахли бейну, чтобы в нем возрадовалось твое сердце. Когда я заканчиваю это, я начинаю ощущать первую духовную ступень. В ком? В моих товарищах. И в них же внутри слияние с этим свойством отдачи, которое закончилось в этой СА, в этом во всем объеме мною перенесенном. И тогда я там ощущаю это свойство отдачи. Интегральное, собранное мною из всех моих попыток. Это 10 попыток. Хотя они разлагаются, мы еще не понимаем, не можем их сосчитать, но в принципе они разлагаются на десятки, может быть, на сотни всевозможных моих вот таких вот усилий. И начинаешь ощущать свойства, общее свойство отдачи, которое ты сам, в принципе, вызвал. Когда оно интегрируется вместе, получается одно общее единое свойство. И в этом свойстве, в нем ты начинаешь ощущать его самостоятельное существование, оно и называется Творец. Это свойство, оно изначально существовало, ты от него начинаешь получать, наконец-то, понимание того, что оно тебя и создало, и все, и весь твой эгоизм в тебе создало, для того, чтобы ты его вот так вот собирая, работая над ним в других, перенося себя в других, обнаружил вот это свое духовное кли в других, а свой эгоизм оставил бы пустым, сокращенным, в первом сокращении. И это свойство и называется Творец. Поэтому сказано «от любви к товарищам, к любви к Творцу». В этом вся методика. Ничего другого нет. Только одно это единственное действие по переносу себя в товарищей, по обнаружению в том, что ты перенес, общего свойства отдачи или Творца. Но в этом ты обнаруживаешь новое измерение, новый мир, высший, существующий на свойстве отдачи. А потому неприходящий, то есть неизменяющийся, постоянно развивающийся, вечный, бесконечный. И ты себя в нем ощущаешь. Если бы на этом все закончилось, мы бы уже остались бы в этом вечном состоянии и ощущали бы себя в нем существующими практически в отрыве от нашего тела. Потому что оно находится уже пустым телом, имеется в виду наше желание, а это и есть тело. Мы ни с чем не ассоциируем, в принципе, себя, кроме как с желанием. Поэтому люди, которые опустошаются в нашем мире, они кончают жизнь самоубийством. Если он полностью опустошен, он не чувствует, что существует дальше. Но дело в том, что это всего лишь одна маленькая часть, на самом деле, нашего эгоизма. Желание этой внешней силы Творца, свойства отдачи, чтобы мы ее постигли полностью. И поэтому нам добавляется немедленно тут же новый дополнительный эгоизм, совершенно иного свойства. Уже не земного, как на первой ступени, с которой мы должны были подняться вверх, а духовного эгоизма, который называется клипа. И в нем мы начинаем ощущать уже духовные помехи, серьезные духовные помехи. И начинаем из него уже ощущать отрицательный духовный мир, эгоистический. И над ним нам также надо будет действовать. Все равно с товарищами, с моими. Но внутри них я уже понимаю и забываю, и снова вспоминаю, что я должен реализовывать себя абсолютно по такому же принципу, как и на первой ступени. Но желания мои намного более эгоистичны. Я уже начинаю видеть их более глубоко. И себя более глубоко отрицательным или положительным и так далее. В общем, борьба, она становится качественно иной. И я все равно должен действовать так же. Переносить себя в товарищи. Ощущать себя в них. Радоваться в них. Закрывать себя полностью от каких-то бы ни было последствий, от своих добрых поступков. И все время в них, вкладывать в них. И ощущение то, что это моя душа, которого я достиг, выполнив первую ступень, оно уходит. И мне снова кажется, что с какой стати? Это не моя душа, вот эти вот морды, которые передо мной находятся, и вообще они мне какие-то далекие, противные. И я их поначалу на первой ступени, в общем-то, они мне были, безразличны, иногда приятны. А сейчас я начинаю их ненавидеть. отталкивающими, кажутся они. Их поступки, их действия, их слова, и все это. Слова их в сплошное вранье, поступки их на показуху на какую-то. И вообще все, чем они занимаются, это все театр какой-то. В общем, возникают новые, огромные, причем очень серьезные помехи. Такие глубокие, реальные и оправданные в моем рациональном мышлении. И здесь мне, конечно, приходится намного труднее, чем на первой ступени, которая была такой, знаете, уже, мне кажется, как детский сад. Ну, играли вместе, как вот мы сегодня утром делали зарядку. Игрались на травке. А здесь уже я вижу их насквозь, их лживость, их самоуверенность, все это их эгоизм я вижу. И я должен против этого сейчас, вопреки всему этому, подниматься. То есть находить какие-то возможности действовать ради них, ощущать радость от того, что я что-то делаю в них, от того, что они преуспевают в чем-то, радуются, довольны. И свой успех видеть только в том, как наполняются они. От меня или от других. И мне это вдруг становится даже неважным. И главное, чтобы они наполнились. Если на первом этапе, допустим, я радовался тому, что я их наполняю, у меня все-таки было какое-то соотношение с собой. А сейчас нет. Я могу делать какие-то действия, и, может быть, через других как-то это действие будет наполнять их. Главное, чтобы им было хорошо. То есть более оторванным я ощущаю себя от результата моих трудов. И мне это уже не важно. Главное, чтобы они наслаждались, наполнялись. И даже если они при этом вдруг, мне кажется, как-то подозрительно смотрят на меня, не желают быть связанными со мной, не одобряют меня, я им кажусь каким-то отсталым, эгоистическим. А мне не важно, главное, чтобы им было хорошо. То есть, представляете, сколько здесь обоюдных помех. И на меня, и на них, все относительно меня, естественно, так воспринимается. Подставляется человеку, творец это делает с таким поразительным мастерством. Если человек может закрыть глаза, так крепко только закрыть глаза. То есть не смотреть в свой эгоизм, в свое сердце и в свой разум. И все равно действовать как идиот. Он выигрывает. Это вера выше знания. То есть я принимаю твою игру, он должен сказать Творцу. То есть ты меня разыгрываешь, я принимаю эту игру, я играю в нее. Я против тебя. То есть кто против меня? Творец. Или мой эгоизм? Это одно и то же. Нет никого, кроме него. Он единственный играющийся со мной, подставляющий мне все эти пакости. А у меня снова обязательно та же точка должна быть моего определения. Самое главное, в ком я наслаждаюсь. В других или в себе. И так мы постепенно, работая с товарищами в группе, обнаруживаем в этой работе Творца. Если я буду дальше продолжать, это будет повторяться практически те же слова, потому что нет у нас много слов для того, чтобы выражать эти действия, хотя они качественно разные и очень разнообразные. Здесь открывается такая палитра чувств, которых в нашем мире нет. И словарь наш не может это передать. Представляете, допустим, мы проходим 125 ступеней. Это бесконечное множество мелких состояний. Каждое состояние – это совершенно иные чувства. Но они выражаются одним словом. Допустим, радость, там, огорчение, злость, обида, зависть. Ну, мы наберем таких пару десятков слов. Но все они одинаковые. С самой маленькой ступени до самой большой. Поэтому каббалисты, они все это градуируют в цифрах. Да. Авьют, то есть толщина эгоизма, высота ступеней постижения. И таким образом они понимают, о чем говорят. То есть если я ему называю координату, то он знает, о чем я говорю, потому что он в себе ее воспроизводит, хлопнул и нашел. Так же, как музыкант одному музыканту говорит второму, такая-то нота, с нее начинаем. У него внутри эта нота звучит. В нас нет, которые не изучали там сольфеджио, а в них звучит. И они понимают, о чем речь, так и каббалисты. Я надеюсь, что мы с вами вместо наших чувств в словах будем скоро обозначать наши чувства каббалистическими терминами. И так вот передавать их друг другу. И ощущать одновременно. И в наших ощущениях объединяться вместе, и от этого объединения в нашем мире такого нет. Нам кажется, что мы объединяемся в своих чувствах. На самом деле мы не входим друг в друга, потому что у нас нет свойства отдачи. Мы просто адекватно, более-менее, поскольку созданы такими подобными животными, мы ощущаем более-менее подобное, но все равно мы не можем сравниться, а тем более соединиться друг с другом в наших ощущениях. Когда мы соединяемся в свойстве отдачи, происходит чудесное вообще явление. Мы не в себе это ощущаем, а в нашем общем объединении. Вот там играет эта симфония, она одна на всех. И в ней объединяясь, мы ощущаем ощущение всех. Хотя одновременно и каждый из себя. Мы не можем сейчас это еще понять, эту двуликость как бы духовного восприятия, но вот такая она. К чему это говорил все? К тому, что без группы невозможно реализовать ни одного духовного движения. Группа – это не значит, что мы просто сидим вместе, находимся вместе. Группа – это та, которая реализует, ну, вот то, что я сейчас хотел вам изобразить. Поэтому каббалисты так много времени, так много внимания уделяют созданию группы. Пишет нам Рабаш: любовь к ближнему возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, с другой мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность, чтобы мы могли объединиться в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы шхина пребывала между нами. Шхина, то есть это общее свойство отдачи. Чтобы оно объединяло, соединяло, наполняло нас, заполняло между нами все пространство. Получается, что эгоизм наш за каждым из нас, сзади, за спиной, а впереди нас свойства, взаимные свойства отдачи, которые вместе объединяются в круге, и в нем мы ощущаем общее свойство отдачи, то есть природу в ее высшей, самой внутренней силе свойстве отдачи. Поэтому общество должно состоять из индивидуумов с единым для всех мнением о том, что нужно достичь этого общего свойства отдачи. Тогда из всех индивидуумов создается одна большая сила, способная бороться с собой, потому что в каждом включены все. Таким образом, каждый базируется на большом желании, и он может достичь цели. Это поразительные вообще свойства раскрываются в объединении. Ты получаешь желания других, но это тогда, когда ты желаешь быть в них. Как в любимом человеке, мы живем его желаниями. То есть его желания командуют нашими желаниями, определяют их. И получается у меня двойное желание. У меня получается сильная возможность идти вперед. Так вот, когда я собираюсь со своими остальными 10 товарищами, и они, каждый из них, также проникается желанием к другим, то я уже не от 9 воспринимаю в десятке их желания, а сумму, которую каждый собрал из остальных 9 в себя. Вы понимаете, какое здесь происходит усиление моего личного желания? То есть это 9, в каждом из них тоже по 9. Но это не количественное, это качественное увеличение желания. Оно иное по качеству. По количеству это невозможно изобразить. В Каббале не изображается количество, потому что это нельзя вообще измерить количество. Это не измеряется в духовном мире. Хотя мы измеряем вроде бы толщину желания, 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Но это не количественные, это только качественные, потому что в каждый раз скачок происходит как от неживой материи к растительной, к животной, к человеку. То есть мы всегда перескакиваем со ступени на ступень, как на следующий уровень развития, но уровень качественный. Как нельзя сравнить растение с камнем. Совершенно иной способ существования, иное ощущение существования. Так и здесь. Поэтому, как только мы соединяемся вместе в группе, мы сразу же качественно ощущаем, мы ощущаем вообще совсем другое. Мы ощущаем мир прозрачным, сквозным, и силу отдачи, которая его наполняет, которая определяет все, регулирует все, и начинаем чувствовать себя, свой эгоизм. Все это как барахтающиеся в этом свойстве огромном отдачи, которая нами управляет, ведет, объединяет, соединяет. И только маленькое усилие мне надо приложить всегда в другом ощущать свои наслаждения. И не более того. Ну, вот это, пожалуй, то, что я хотел вам сказать, так, в качестве такого напутствия. Мне, правда, тут дали много всяких материалов. Но это все только лишь разбавит то, что мы с вами сейчас услышали. Ну, отсюда, естественно, из этого, из всего вытекает все наши групповые законы, как мы должны объединяться в очную группу или в виртуальную группу, как должны быть связаны между собой, проводить собрания и так далее. Все вытекает отсюда. То есть самое главное, чтобы все было направлено для соблюдения вот этого условия, для того, чтобы дать каждому возможность максимально быстрее, легче, энергичней выйти из себя и переместиться в других. со своей точки в сердце, а свой эгоизм там, где-то оставить его нет. Забыть о себе. Ну, в общем, все. Вопросы, может быть?
1: Раф, здравствуйте. Меня зовут Светлана, я из Новосибирска. У меня вот какой вопрос. Вот то, что мы сейчас слышим, вот скажите, пожалуйста, вот те 99%, то есть это люди вовне, ну, мы считаем, что это как бы люди без точки в сердце. Вот когда ты, работая с этими людьми, и ощущаешь то, насколько они рады тем или иным твоим действиям, а ты только вот чувствуешь, что доставляешь им радость, можно ли вот эти ощущения считать, что это тоже духовная работа?
0: В принципе, когда я перемещаюсь из себя в других, я не в других перемещаюсь. Я мою точку в сердце перемещаю в желание, которое называется «моя душа». Все, что вне меня находится в виде 7 миллиардов людей, это моя душа. Это одно единое желание. Если я его полностью для себя раскрою, то я достигаю полного своего исправления, то есть достигаю раскрытия своей души, а то, что ее наполняет, будет называться Творец в его истинном объеме, бесконечном. Поэтому, в принципе, моя задача выйти из себя во всех остальных. Причем, ощущая, я буду ощущать каждого из существующих. Это невероятно вообще в нашем состоянии.
1: Но не бывает.
0: 7 миллиардов ощутить, нет, каждого в отдельности? Нет, это не...
1: Нет,
0: это...
1: я не имею в виду 7 миллиардов, а какая-то вот группа, и бывает такое, что ощущаешь только
0: да,
1: их.
0: Да, хорошо. Так вот, для того, чтобы дать нам возможность, просто инструмент, навыки работы, выхода в любого и каждого, и во всех, для этого нам нужна группа. То есть группа является всего лишь первоначальным нашим инструментом. Каббалистическим языком это всего лишь гальгальтейнаем. Вы изучали ведь, да? Вы смотрите так, что я не знаю.
1: Изучали.
0: Ну кто да, скажите. А остальные маг не заканчивали, значит. Вот теперь я вижу. Включая доктора Влада. Так, значит, введение в науку каббала обязаны изучать все. Маг обязан закончить все. Об этом нет речи. Иначе у нас не будет с вами общего языка. Даже то, что вам будет раскрываться, вам будет трудно постигнуть. А так вы будете узнавать постигаемое. Понимаете? У вас будет к нему уже название. Вы будете ощущать что-то, обнаружить, а это называется так-то, а это называется так-то. Вы будете совмещать то, что у вас существует внутри вас, с тем, что перед вами представляется из духовных объемов. Так вот, мы должны достичь слияния со всем человечеством, будем говорить человечеством. Вот. Выйти из себя во всех. Для того, чтобы это сделать, для этого мы должны организовать сначала наше собственное кли, наш собственный инструмент. Для того, чтобы подготовить его к работе со всем человечеством, для этого практически дана каббалистическая группа, и для этого дана каббала. А мы должны освоить эту работу в группе, и затем от группы идти ко всем остальным. И самая главная работа, она не в группе. Самая главная работа с помощью группы, когда она уже есть, работать со всеми остальными. Вот там раскрываются, как я предчувствую, предполагаю и немножко только знаю. Откровенно говоря, немножко только знаю, потому что это все только начинает сейчас разворачиваться к работе, быть готовым. Вот там вот и возникают ну, совершенно иные вообще миры, залитые светом хохма, то есть постижением Творца, глубиной Его. То, что мы постигаем в группе, мы постигаем всего лишь инструменты для работы с Творцом. Хотя мы с Его помощью, мы Его начинаем понимать немножко, знать немножко, но внешне, потому что мы всего лишь в группе, в нашей мировой, отрабатываем желание отдачи, гальгальта и наим, свойства отдачи, маленькие свойства. Это всего лишь маленькие эгоистические свойства нулевой, первой и отчасти второй стадии эгоизма. Когда мы начинаем работать уже от группы, вот начнем работать от нашей общей группы мировой, на общее мировое кли, тогда мы начнем работать со свойствами, с огромными эгоистическими желаниями, которые не могут сейчас раскрыться, как мы, потому что в них желания эгоистические намного больше. Они на самом деле выше, чем мы. И поэтому так далеки от духовного возвышения. Вот вам кажется, что какие-то там аборигены, европейцы, неважно, кто там, африканцы, неважно кто, но, в принципе, есть такие целые огромные массы, которые, кажется, что их не пробьешь. Их не пробьешь, потому что у них огромный духовный эгоизм. Духовный эгоизм. И мы, когда начнем работать с ними, и на них начнем работать, то есть присовокуплять их же огромные желания к нашим, для того, чтобы их исправлять, их наполнять, радоваться в них, их состоянию, тогда там мы начнем не просто постигать действия отдачи, а свойства отдачи самой. То есть начнем постигать глубину свойства отдачи Творца. Ну, с чем это можно уподобить, я не знаю. Есть люди, которые, допустим, слышат музыку и наслаждаются ей. Вот я помню, у меня был абонемент в Ленинградскую филармонию. Я туда ходил, слушал. Но я не специалист. И часто я так оказывался с какими-то там специалистами, музыкантами, и немножко просил их чуть-чуть так, пару слов всего лишь рассказать. Ну, не просто рассказать там, ну, «Лебединое озеро» там всякие-то, или там концерт какой-то там Рахманинова, нет. А как они воспринимают это? Это совсем другой мир, совсем другие ощущения, включающие ощущения и технику вместе. Когда они наслаждаются и тем, и другим. Когда они понимают из глубины, что значит. Ну, это другое, это совсем другое чувство. То есть ты знакомишься с ним, в кабале причем, ты не знакомишься с этим чувством, ты не проникаешь внутрь него. Когда ты проникаешь, ты в нем находишься, ты сам становишься им. Поэтому ставится задача исправления всего человечества как самое глубокое постижение Творца, которое заканчивается полным слиянием с ним.
1: Да. Ну, у меня сейчас более такой приземленный вопрос уже работы в группе. Вот чувствовать наслаждение в товарище. Вот смотрите, я, допустим, со своей стороны вижу, что вот у человека есть большой недостаток, да. И вот в данный момент он сейчас, проявляя этот недостаток, а так как я его чувствую, да, именно вот его проявление, я должна наслаждаться его вот этим вот изъяном в нем. Он же получает удовольствие от того, что он проявляет.
0: Нет. Что это за такое вообще? Это какие-то у вас мутации. Но как это может быть?
1: Ну вот, допустим, человек любит власть. Ну, чисто эгоистически.
0: Да.
1: И вот в группе он упивается своей властью.
0: Если бы это был ваш родной человек, ваш ребенок,
1: угу.
0: Вы бы наслаждались бы тем, что он так себя ведет?
1: Я бы ему сделала замечание.
0: Так. Ну, товарищу делать...
1: Я бы... Да, я не имею права делать товарищу замечание, правильно?
0: Надо сделать так, чтобы он косвенно понял, что для него же и для всех остальных лучше вести себя по-другому. Но не прямым давлением, не прямым указанием.
1: Ну а когда ты видишь, что вот на
0: вот если он вредит момент... на самом деле уже так, что разлагает группу, угу. Если он приводит в группу посторонние мысли,
1: да.
0: Посторонние идеи, если он начинает провозглашать какой-то новый путь, кто его знает, чего там, то тогда ему не место в группе. Ну, тогда и разговор короткий.
1: Спасибо.
0: Есть всего лишь две причины для изгнания товарища из группы. Это если он идет против нашего общего течения, первоисточников или руководителя. Ну, потому что тогда не получится работы, он портит работу. Или в одну сторону идти, или в другую. Но где-то надо определиться. Вот. Значит, или он идет против общего течения группы, или он нарушает ее единство. Нарушает ее единство, это, ну, пожалуй, самое страшное, это когда он разъединяет семьи. И я категорически предупреждаю вас, что этого быть не должно. Вот. То есть делайте что угодно, но семья товарища – это святое, потому что у нас семья является перво... Не потому, что это какие-то красивые причины, эти самые слова, а потому что семья является первичной ячейкой исправленного общества. Ее надо исправлять. И здесь не может быть никаких оправданий. Значит, или наш товарищ забрел куда-то к другому учителю, или он, извиняюсь, грубо говоря, забрел к чужой жене. К жене товарища. Остальное нас не интересует. Вот эти две вещи, они нарушают движение вперед. Потому что семья является ячейкой группы, и наша идеология является вектором группы. Я исходя из этого говорю, а вообще, в принципе, это духовные законы. Просто я их так выражаю. Не хочу это обсуждать, просто имейте в виду, что если такие вещи есть, их надо просто искоренять, вырезать. Без всяких вопросов, дискуссий, это не подлежит никаким обсуждениям. Следующий вопрос, пожалуйста. Да.
2: Сергей, Пермская группа. В последнее время часто вспоминаю молодость, видимо, старею. И вот бывает, вспоминаю такие вот случаи, которые аж переворачивают всего из-за пренебрежения к себе.
0: Самоедство. Известное явление.
2: Мне кажется, вот стыдно вот за то, что я тогда вытворял. Я вот хочу спросить, как бы вот этот стыд...
0: Вы еще увидите, что вы вытворяли. Никакого стыда. Это специально вам делает творец для того, чтобы вы поняли, что это все он вытворял, а не вы.
2: А вот это состояние можно вот в отношении сейчас перенести как-то?
0: Конечно, можно. То есть вы должны осознать, что это все

0: прошлое сделал с вами он. Нет никого, кроме него.
1: И этого достаточно, да?
0: Нет, ну то есть прекратить себя грызть. Если вы осуждаете себя за прошлое, вы этим осуждаете Творца. Потому что все ваше прошлое определено им. Только лишь настоящее и будущее, которое вы определяете настоящим, это является вашим. Прошу.
2: Рав, здравствуйте, Оксана, Красноярск. У меня такое сначала понимание, потом вопрос. Вот собирается группа, понятно, у нас есть точки в сердце, как бы все понимают, все это осознают, но никто не видит, не чувствует. Чтобы добраться до точки, есть одни ворота, это сердце, его нужно раскрыть. Чтобы его раскрыть, нужно чувствовать человека. Вот. Почему? Откуда вот этот страх перед раскрытием сердца? Как, откуда он берется? Ведь раньше же в детстве мы умели доверять, а сейчас почему нет? Вот откуда? Откуда он происходит?
0: А вы не обязаны раскрывать другому свое сердце.
2: Даже товарищу?
0: Даже товарищам. Вы делаете это втихаря. Вы просто должны быть в нем, и все.
2: А если у него закрыто сердце, я это чувствую?
0: А это не важно. Ничего он не может закрыть от вас. Ничего. Вы просто, вот, это не важно, как он реагирует, не важно, как он себя ведет. Вы должны быть в его сердце. И все. В его желаниях, в его чаяниях. Вы должны желать ему помогать. Лифарген, как сказать? На иврите есть такое слово. Ну, желать ему хорошего, доброго. Вот, вот так вот, чтобы было ему хорошо.
2: Понятно.
0: Нет, нет. Как? Нет. Баловать нет. Нет, не вдохновлять, потому что вдохновлять это внешнее действие. Потворствовать нет, способствовать. Ну вот как вы желаете, чтобы ребенок преуспел в чем-то, ну чтобы вот удалось ему что-то.
3: Воодушевляет.
0: Сопереживать, может быть, сопереживать. Но вот это ближе.
2: Получается, чтобы его радовать, нужно знать, что его радует. Для этого я
0: нет, вообще во всем. Ты а хочешь, чтобы он радовался?
2: Нет, а если это меня радует, а его огорчает?
0: Ты хочешь, чтобы он радовался все тем, что ему хорошо? Чтобы ему было хорошо?
2: Откуда мне узнать, что ему хорошо?
0: Посмотрите в этом самом в словаре слово «лифарген». Я не знаю, как перевести. В общем, это когда ты просто желаешь ему хорошего.
2: Это внутри души вот это чувство глубокое?
0: Вот да, вот такое отношение к другому. Это не помощь, это не влияние никакое. Это вот чисто такое душевное
2: состояние.
0: Движение. Оставьте это, так сказать, на ощущение. Придет, и мы поймем, что это такое за ощущение. Дальше.
4: Доброе утро.
0: Да.
4: У меня вопрос по...
0: А ты кто такой?
4: Меня зовут Антон, я из группы Красноярска.
0: Ясно.
4: Вопрос по МакОнлайну. Я являюсь руководителем студии МакОнлайн Красноярск.
0: Ты?
4: Да.
0: Ага.
4: Вот, и у меня такой вопрос. У нас эта группа небольшая, и в Маке задействованы практически все мужчины и часть...
0: Женщин.
4: Женщин, да. Вот, так. И вопрос такой. Могу ли я, как руководитель студии, допускать к преподаванию... товарищи, которые не посещают регулярно утренние уроки.
0: К преподаванию?
4: Да.
0: Они умеют это делать? Им достаточно тех знаний, которые у них есть?
4: Ну вот это вот... как раз это и вопрос. Как бы,
0: но если это вопрос, то это вопрос к тебе, а не к ним. Если они не способны... То есть они могут болтать, но они не будут знать, чего они болтают. Тоже нехорошо. Ну как, что же они будут преподавать?
4: Возможно, вопрос...

0: Хорошо. А они сколько раз в общем приходят?
1: Ну, бывает один в неделю, ну максимум.
0: Один
1: два,
0: раз в неделю?
1: Ну, да.
0: Но все остальные разы он, наверное, сидит и прорабатывает материал.
1: Ну, хотелось бы верить, да.
0: Ну, надо что-то с этим сделать. Но вообще, конечно, нельзя отпугивать людей, надо наоборот, чтобы это его как-то подстегнуло учиться и больше участвовать. Я вам одно скажу. Быть хохмачом, то есть умником, так сказать, в кавычках, в кабале, это не проблема. Но когда ты не находишься в группе, каждый день... Ну, хотя бы там 2-3 раза в неделю, неважно сколько, но когда у вас это принято, по крайней мере. Если вы принимаете, что у нас ввиду таких-то обстоятельств, мы договариваемся быть приходить 3 раза в неделю. Ну, но без этих 3 раз, ну, человек, значит, духовно не продвигается. То есть он может быть каким-то там преподавателем в МАКе, он может... спокойно их обучать, механики. Но духовную работу он знать не будет, но она ему, наверное, там особенно и не нужна, или, может быть, его спрашивают. Я не знаю. Надо смотреть. Вообще, мы же только сейчас говорили о том, как все реализуется в группе. И вы будете это еще более явно все время ощущать. У вас не останется никакой возможности от этого увильнуть. Или в группу, или все. Или конец. Так что тебя пока интересует, у тебя нет других. Привлекай их к преподаванию. Пытайся как-то компенсировать их отсутствие другим какими-то возможностями. Делай из них преподавателей четких таких, знает, этот по винтикам, а этот по болтикам. Преподаватели больше никак. Ну, по крайней мере, заполнять... учебные часы.
1: Все. Спасибо большое.
0: Прошу.
2: Марина из Перми. У меня такой вопрос. Я хочу понять, в чем секрет нашей казахской группы. Они всегда излучают радость. Они всегда впечатляют. Покорили буквально, начиная с Московского конгресса. Но Новосибирском, вот помимо того, что они прекрасно выступали на ишеватах и заражали всем, я просто хотела понять сама, в чем секрет, и разговаривала с одной из жен, вот казахских наших товарищей. Она говорит: у меня сильный муж. И вы знаете, в ее словах было вот ни капли сомнений, ни миллиграмма, что вот он что-то сделает не так. Или он сойдет с этого пути, понимаете? Вот меня вот это просто поразило. Вот может быть секрет в их женщинах? Вот,
0: надо скажите. Будет нам у вас устроить конгресс и привезти туда холостяков. А? Я не знаю, я, к сожалению, не знаком с этими женщинами, и не знаю, почему они так говорят, но, видно, они правы. И когда жена так говорит о муже, это очень поддерживает мужа. Самое главное в мужчине, в самом таком мачо, это его поддержать, как маленького ребенка. Это все. Он в этом очень нуждается. И когда жена так говорит мужу, он после этого не может себе позволить быть слабаком. Он будет стараться изо всех сил, чтобы оправдать такое мнение. Не сможет уронить себя в ее глазах. Это умная женщина, она это знает, она этим пользуется. И пользуется для пользы, конечно. Жена в этом отношении может больше, чем вся группа. Это часть, на самом деле, часть мужа, если она идет вместе с ним, обеспечен успех. Так что, женщины, имейте в виду, это серьезная вообще миссия, которая в ваших руках. Мы так завязаны друг на друге, мужская и женская часть – инстинктивно, внутренне, такими природными связями, которых мы не знаем, они прямо передаются через какое-то внутреннее излучение от нас к вам.

0: Наоборот, вы имеете огромное влияние. Вы можете просто определить успех мужчин. Так что я на вас очень надеюсь. Не подведите.
1: Можно.
2: Здравствуйте, Раф. Виктор, город Омск. Мои хорошие знакомые, прошедшие войну в Афганистане, у них яркие впечатления, понятно. Самые светлые воспоминания о войне. Казалось бы, о смерти, о грязи, о крови. Самые светлые воспоминания. Вопрос я хотел узнать. Это значит взвод, отделение, взвод, рота. Это каббалистическая была группа. Между ними были малиновые шарики.
0: Завязываются такие отношения в человеке, когда он видит, что ему не о чем другом думать, как о общем спасении, потому что себя самого он спасти не может. Он полностью зависит от других. И так все, ощущая друг друга, становятся уже в некоем виде каббалистической группой. Это не важно, что они ничего не знают и не понимают духовной методики, но вот этот отрыв от эгоизма, когда ему уже нет места, когда ты понимаешь, что или ты, или другой, это не имеет значения, это все равно лучше даже ты, чем другой. Появляется вот здесь вот такой переход. Мы это чувствуем, да, знаем, те, кто немножко побывал в таких рискованных моментах. Вот это самопожертвование, которое проявляется от взаимной зависимости, от это есть.
2: Спасибо.
0: Упоение отторжением от эгоизма. Да, есть такое. И, конечно, поэтому они вспоминают об этом. Такую свободу, такое отдохновение не ощутить в нашей жизни. Мы возвращаемся снова в нее, нас это снова давит. Да. Ну, прошу.
3: Здравствуйте, Раф. Барнаульская группа. Меня зовут Юлия. Город Барнаул. Ближе. Барнаульская группа. Юлия. У меня такой вопрос к вам. Возможно ли продвижение с ускорением без глубоких знаний психологии?
0: Каббалисты ее, в общем-то, не изучали. В университетах она преподается всего лишь там 50-70 лет, я не знаю сколько. Еще в начале прошлого века психологии практически не было как науки. Так что, да и сегодня это не наука, потому что мы не можем изучать человека, поскольку сами люди, сами человеки, мы не можем сами себя изучать. Для того, чтобы что-то изучать, надо быть выше. Поэтому из каббалы можно постичь человека и его психологию. То есть структуру души вообще. Психология – это душа. Кто может изучать душу? Да? Все, что мы изучаем практически так, как изучаем животных. То есть всевозможные реакции, инстинктивные или, может быть, влияние среды, общества, людей друг на друга. Поэтому, изучая каббалу, мы изучаем психологию. А вообще вся психология, ее уже нечего изучать, потому что она лет 20 как уже практически закончилась. Серьезно, и сегодня никто уже заниматься не может, потому что мы перестали понимать людей. И это же говорят сами психологи. То есть существовала психология где-то с начала прошлого века и где-то до середины, до 80-х годов, до 90-х максимум, и то уже нет. Вот. И потом она уже все. Никаких ни новых открытий, зависимости, ничего больше нет, потому как все. Человек стал таким непознаваемым, что человек человека познать не может. Для этого нам надо подняться. Изучая каббалу, сможете понять психологию человека, его душу. Потому что все определяется оттуда. Как можно понять вообще человека, если мы не знаем, как он управляем, откуда, зачем, для чего, к какой цели он идет, которая определяет его реакции. Мы видим, что люди вообще... или мы видим их в животном существовании, когда он просто обустраивает себя, чтобы прожить свои 70 лет, или какие-то поступки, ну, мы пытаемся их как-то смотивировать, но это не психология на самом деле. Это на животном уровне. Так что нечего изучать. Из кабалы поймете. Да.
4: Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, Мировой Кли. Максим, Красноярск, виртуальная группа. Студент Мак Онлайн. У меня вопрос товарища, который приехал за 2 дня до конгресса. Была подготовка. Сейчас у него возможности не было. Он сегодня уехал. Но у него вопрос мучает уже вот на протяжении 3 дней. У него была возможность поехать на экскурсию с вами. И была возможность вот сделать, помочь вот сделать эту сцену. Он выбрал подготовку. То есть его вот мучает вопрос, правильно ли он сделал выбор.
0: Конечно, правильно. Спасибо. Просто нас отправили на экскурсию, потому что если бы тут было много рук, то мы бы тут наделали... Это, знаете, это как сейчас разбирать. Ну давайте мы сейчас все останемся там. Сотни мужиков, над чем разбирать. Мы тут накрутим что угодно. Это надо, чтобы была определенная команда, которая четко знает, где что держать, смотреть, сколько креплений. Значит, надо уметь. Одни крики получатся, больше ничего. Так что мы соберем стулья, мы соберем столы, мы разберем все на... Ну, в общем, все, что мы можем, мы должны будем собрать, разобрать. Поэтому мы поехали в экскурсию. Я, кстати, во время экскурсии ничего не говорил. Все было так, посмотреть на окружающие прекрасные, конечно, виды. Это потрясающая страна. Сибирь – это отдельная вообще планета. Вот. Я сколько раз был, в каких только местах не был. В Южной Америке, везде. Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, там, я уже не помню, там, ну, в общем, еще там Колумбия и так далее, Америка, Канада, все равно такого нет. Швейцария, это серьезно, это я не вижу. Другое дело, что это все в течение 1 месяца или 2 месяцев мне сказали, что это существует, а потом это все... Ну, другая красота, белая, снегом все покрыто. Но ничего не потерял, наоборот, прибавил. Если бы у меня была возможность остаться, я бы остался. Ну, что бы я им делал? Читал бы Шамати?
4: Спасибо.
0: Всегда работа на группу, тем более на конгресс, она намного более предпочтительней. К нам, когда мы делаем конгрессы в Израиле, и собираются несколько тысяч человек, последний у нас был где-то 6-7 тысяч человек, наверное. А? 10? 10 тысяч человек. То у нас там работает кухня наша. На кухне работает в одну смену сколько? Ну, где-то человек 200 или 300. Работает человек на кухню. И люди бывают приезжают издалека, вот допустим, представьте себе, приезжает товарищ из Красноярска на конгресс, он входит на кухню, и весь конгресс работает только на кухне. Ну, у него стоит этот самый микрофон, не микрофон, этот наушник в ухе, и он слышит, что говорят, но он даже не выходит в зал. Все время на кухне. Вот я ему завидую. Да.
5: Здравствуйте, Раф. Светлана, Горный Алтай. У меня такой практический вопрос по интегральному воспитанию. У нас нет пока возможности внедрить полностью всю систему, вот та, которая уже разработана, полностью методику интегрального воспитания в том месте, где мы живем. Могу ли я использовать те формы работы, которые существуют в школе, во внеурочной деятельности, таких... внешкольных образовательных учреждениях, а использовать вот именно основы интегрального воспитания, то есть преподавать, например, музыку с точки зрения интегральности мира.
0: Ну, это если оркестр или как, я не знаю.
5: Хор.
0: Хор, конечно. Ну, вот пускай начнут чувствовать друг друга. Поэтому люблю грузинские хоры.
5: Но этим мы занимаемся постоянно, хоры и ансамбли. Вот. А еще на уроках музыки, вот именно формы работы, которые существуют в учебном заведении, уже существующие. Не та система организации, которую...
0: Музыка вообще-то индивидуальное занятие. Если только оркестр или хор, тогда другое дело. Но там, где один человек играет, ну, квартет там, я не знаю, но если один... Я не представляю, какое может быть интегральное.
5: Нет, уроки музыки в школе, в общеобразовательной. У нас существует такой предмет. Да. И, то есть объяснение законов музыки, гармонии с точки зрения интегральности. То есть можно использовать вот эту вот площадку?
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, я очень люблю Баха. Хорошо темперированный на клавир. Вот, то есть чувствуется вот эта вот многосторонность, интегральная многосторонность.
5: Многослойность такая.
0: Полифония, да. Пробуйте, получится. Мы, может быть, перейдем с вами к... Да.
6: Здравствуйте, Максим, Москва. Вот вы сейчас, товарищу, сказали, что не нужно стыдиться своего прошлого. Вот я каждое утро просыпаюсь с мыслью, что все зависит от меня. Если не я себе, то кто мне? И строю грандиозные планы, хочу сделать что-то замечательное, великое, полезное. Потом как-то дела это отвлекают меня, и вечером я обнаруживаю, что, оказывается, я ничего не сделал. Но я понимаю, что нет никого, кроме него, значит, этот творец так сделал, чтобы я ничего не сделал сегодня. Вот. И тем более, даже нет никакого смысла заниматься самоедством, потому что этот только глупец сидит и поедает себя. Я ложусь спать, утром просыпаюсь, абсолютно обнуленный. Вот новый день, новая жизнь, ничего не было. И все начинается по-новому. Вот как из этого вырваться? У меня получается какая-то такая система отмазок очень сильная.
0: Да, я думаю, что это потому, что ты затеваешь с утра какие-то свои индивидуальные духовно-эгоистические мероприятия. А надо затевать групповые. И тогда отмазки не получится, и забывчивость уйдет, вы будете друг другу напоминать. Вы что-то все-таки будете делать. Действие духовное, оно может быть только групповым, только в группе, только вместе, хоть еще с одним человеком. Если только я даю себе с утра слово, там, да неважно что, что бы я ни сделал, или даже преуспел, ну, вечером я чувствую, я герой, сегодня я все время думал там или что-то там намеревался, это ноль. Это ноль, если это не было связано с остальными. Не то, что я думал про остальных, если я в этом действии не был с другими.
6: Спасибо.
0: Поэтому мы годами, все время с утра даем себе намерения, обеты, и вечером видим, что да или нет, даже не важно, но не получаем результат. Духовная работа – это только если мы в команде. Ну, хоть два человека вместе. А можно больше. Только лишь. Иначе она не духовна. И когда мы вместе сливаемся и делаем какое-то действие. И в этом действии желательно, чтобы мы зависели друг от друга, включаясь друг в друга. Я радуюсь тем, что делает он, а он тем, что делаю я. И мы вместе вот так вот зависим друг от друга. А главное, на кого еще? Может быть, мы вместе с ним на группу. И оттуда на Творца. Можем ли мы перенести из себя? Я радуюсь в нем, он во мне, а в итоге мы начинаем радоваться вместе. Как мы там Творцу доставляем удовольствие или нет? Выйти из себя в свойство отдачи. Это не может быть работа сделана, если не двое хотя бы.
7: למען אחי ורעי, למען...

это

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, прошли сейчас с вами очень особенный урок с Равом. Урок, который в свое время Рав рекомендовал пересматривать еще и еще раз. И сейчас товарищ написал, что просто сумасшедший урок из тех моментов, чувств, которые передал Рав на уроке. О чем мы слушали? И то название шаббату, которое мы дали, «Жить в желании товарища». Давайте пройдем 13-й отрывок, то, что звучало на уроке. Немножко пробудем ту точку, которая была, прозвучала с самого начала. Для того, чтобы мы могли прийти к свойству отдачи, уподобиться Творцу, то есть быть в отдаче, жить только в свойстве чистой отдачи. И не любое движение или повторение. И для этого дана нам группа, где мы должны об этом говорить, мы должны это признать, прочувствовать, использовать все возможности. И поэтому мы должны будем признать, что не в состоянии это сделать, и тем не менее держаться зубами друг за друга, так чтобы те лица, относительно которых я равнодушен, иногда даже меня от них отталкивает, пусть так и будет, но тем не менее, по мере моего устремления отдавать им и чувствовать в них свою радость, результат своих действий в них и только в них, в этой самой мере я буду ненавидеть их все больше и чувствовать, насколько это противоречит моему эго, когда я работаю ради кого-то другого, и только он от этого выиграет, а я буду наслаждаться от того, что он приобретает, он наполняется, и он рад. Чем больше я отрываюсь от себя, то чувствую, что все больше и больше должен чувствовать, он должен чувствовать радость, а я должен чувствовать его и то, что все для него. Давайте постараемся приблизиться к подобному чувству и проведем первый наш семинар. Не будем искать ответов, а поищем возможность услышать друг друга, включиться в дух товарища и почувствовать между нами Творца, чтобы он просто присутствовал между нами. Первый вопрос для обсуждения. Что обновилось для меня на этом уроке в отношении моих товарищей в десятке? Что нового, что обновилось из того, что сейчас я услышал в моем отношении к товарищам в десятке? 6 минут.
0: Вот насколько понятно и насколько это четко, что все духовное постигается в наполнении товарищей, в наполнении других. И много мыслей в том, как это сделать, как это реализовать, как изменить свою работу по отношению к товарищам и к десятке, где это духовное клея. Недуховное постигается в том, что мы хотим наполнить товарищем, почувствовать, что он счастлив и рад, почувствовать наслаждение в других.
1: Весь урок был на тему, как мы создаем Творца через любовь между нами и то, как мы хотим радоваться радости товарища. Чувствовать что-то вне себя, опустошить свое эго полностью и быть в товарищах. Не помню настолько сильного урока на тему любви, подобно этому. Очень сильно.
0: Я услышал так. Группа должна состоять из людей, у которых одно мнение, что надо прийти к общему свойству отдачи, и тогда из всех этих отдельных людей образуется большая сила, где он сможет справиться с собой, и все включаются во всех, и тогда каждый основывается на большом усилии, на большой силе и достигает цели. Это раскрывается в объединении, то есть желание других, когда ты стремишься быть в них, да, как вот в том самом человеке. Мы живем его желаниями. Его желание управляет нашими желаниями. Они определяют. И тогда есть у меня двойное желание, огромная возможность идти вперед.
1: Слышал, что закрыть себя от разного вида порождений и всего, что я сделал. Человек должен забыть о себе через все свои действия, не делать расчетов, чтобы не было расчета ради себя, а должен искать то, что его основное устремление должно быть вглубь. Как можно больше силы, которая называется группа, даже не каждый из них сам по себе, а... Скажем, что я делаю внутри себя? Где-то устремление, которое чувствую в себе по отношению к духовному. Об этом речь.
0: Да, очень сильно вот это все направление на то, чтобы жить в товарищах, радоваться в товарищах, наслаждаться. Как бы все результаты всех моих действий, чтобы они были в товарищах. Действительно, такая вот атака на... чтобы перевести себя к товарищам и быть в этом все время. Ну, это что-то особое на самом деле. Чувствуется, я так почувствовал Рава, вот как вот он пытается передать это ощущение, в котором он живет. Ну, то есть он живет во всем человечестве. Мы также слышали, что мы тоже выходим ко всему человечеству через десятку, через группу. Стараемся это делать между собой. Это очень особое. И чтобы мы могли это все осуществить и пытались каждый раз сейчас искать, кого я наслаждаюсь, где я наслаждаюсь, в себе или в других.
1: Я записал несколько моментов, их основных для себя. Любовь к Творцу — это свойство отдачи. И это основная наша задача. Все остальное — это отправная точка для постижения Творца. Невозможно постичь свойства отдачи, если не вижу перед собой четкие примеры товарищей, которые находятся в атаке на цель. И еще отрывок, который Дуди прочел. Я все равно должен перевести себя на товарищей, чувствовать себя внутри них, радоваться в них, вкладываться в них и чувствовать, что это есть моя душа.
0: Да, кроме нашей внутренней работы, я слышал то, что у меня как бы как новое появилось. Это работа со всем человечеством, то есть наша задача выйти из себя ко всем остальным, почувствовать все вот эти 7 миллиардов людей. И это происходит даже не от меня самого, а именно от десятки, от группы. А Ирав сказал, что центральная работа начинается работа в группе, объединиться между нами, и тогда можно быть уже в контакте со всем человечеством.
1: Мысль, с которой мы выходим, как почувствовать товарищей, как порадовать их, что их наполнит. И надо подумать, как прийти к этому, и где здесь Творец, и как помогает нам развивать чувствительность.
0: Так, продвигаемся к следующему нашему вопросу. Мы хотели бы выяснить, вот если бы я мог попросить у Творца чего-то одного за всех товарищей, да, на его духовном пути, что бы я попросил? Сейчас между нами, вот в десятке, если бы я мог попросить одну вещь за товарища в его духовном пути, что именно я бы попросил? 6 минут на семинар.
1: Я бы попросил то, что хочет товарищ. Я бы попросил почувствовать то, что хочет товарищ, и дать ему все, что он хочет.
0: Я бы попросил, чтобы товарищ наполнился бы силами отдачи, любви, и чтобы он захотел все время передавать это товарищам, так чтобы каждый товарищ был бы полон этими силами и передавали бы так друг другу.
1: Я бы просил, я хочу попросить за своих товарищей, чтобы забыли о мире, забыли о том, что есть, о желаниях, чтобы мы все были в одном желании, в одном устремлении. Чтобы была польза Творцу, человечеству в этом кругообороте. И чтобы наша миссия народа Израиля просто была бы внутри нас, чтобы мы были полноценными партнерами Высшему и смогли бы отдавать всему человечеству, которое в нас нуждается.
0: Да, я тоже, да, все товарищи, они бы смогли оторваться от себя и все время жили бы в товарищах, и там бы ощущали, что нет никого, кроме него, что он добрый, несущий добро. Все время. На фоне всего этого мира и всего того, что у них есть, всех их проблем, просто жили бы вот в этом. Нет никого, кроме него.
1: Я не думаю, что тут что-то личное, чтобы я просил за товарищей. Задача понятна, цель ясна. Нам нужно просить, чтобы все товарищи были слиты с Творцом, чтобы все были слиты со свойством отдачи. В любви к Творцу, не важно, какими словами это называть, но это единственное, что у нас есть.
0: Да, я тоже думал, но что можно пожелать, чтобы товарищи согласились с тем, что Творец хочет им дать, что для этого надо отменить себя, подняться над эгоизмом и желать осуществить то, что Творец желает от нас.
1: Чтобы свет, возвращающий к источнику, на нас подействовал, смог бы сблизить нас, поднять товарища, дать ему силы, все время бы мочь преодолевать, чтобы была связь со светом.
0: Слияние между товарищами. Ну и отсюда слияние с Творцом.
1: Чтобы каждый смог прочувствовать желание товарища, захотеть их наполнить, отдавать ему.
0: Да, если вот всю неделю, что мы прожили, что с нами происходило, так чтобы все товарищи, каждого товарища было вот это вот а скорбь вот эта, о том, что Шхина хочет раскрыться между нами, Творец хочет нам давать, а я являюсь мешающим фактором. И вот это вот устремление, да, к полноценному трепету, чтобы прийти, удостоиться к такому соединению, через которое мы действительно формируем славу небес перед нами. Вот этот трепет перед всем, прежде всего, чтобы прийти к слиянию, к вере, к совпадению по форме.
1: Понравилось то, что Рав сказал, держаться зубами друг за друга. Это то, что я желаю своим товарищам, чтобы мы почувствовали, что мы просто должны зубами держаться друг за друга, и то, что это не само по себе, то, что каждый должен прилагать усилия, и это самое лучшее, вид приложения усилий, то, что дает силы и избавление.
0: Чтобы мы все больше и больше приближались к свойству отдачи и слились бы.
1: Слышали, что наш выбор быть в связи с Творцом все время, не отрываться и поддерживать друг друга.
0: Так, мы продвигаемся дальше. Постарались сейчас попросить у Творца за товарищей. А сейчас посмотрим, как Рав нас направляет на работу, на просьбу, на нашу просьбу в любви товарищам, клип номер один. Говорят мне, чтобы прийти к отдаче, к свойству Творца, мы можем только за два шага. Первый шаг — это чтобы прийти к любви к творениям, а на втором, следующем шаге — к любви к Творцу. Прийти к любви творениям, а это главное на первом этапе. То есть даже если у меня и есть связь с Творцом, я прошу у Него, чтобы Он организовал мне любовь к творениям, к товарищам, к десятке. Настолько, что это будет важнее мне, чем прийти даже к любви к Творцу. Что я использую Творца для того, чтобы постичь любовь к творениям. Товарищам, а это для меня главное. То есть я ничего другого больше уже и не хочу. Но я знаю, что будет потом еще один этап, но я не чувствую в нем важности. А важность главным образом в любви к товарищам. И только об этом я прошу у Творца. Дай мне силы, дай мне устремление, дай мне все, что нужно для того, чтобы прийти к любви к товарищам. Чтобы объединение между нами было такое, что я бы не чувствовал никакого различия между нами, никакой разницы. Как Рабаш пишет, что большие пространства между нами не разделяли бы нас, что все товарищи в моем сердце.
1: Дай мне сил, дай мне устремление, дай все, что мне необходимо для того, чтобы достичь любви к товарищу. Вопрос на обсуждение. Как забота о успехе товарища выведет меня из себя и приблизит к Творцу? Как забота о успехе товарища может вывести меня из самого себя и приблизить к Творцу? 6 минут, семинар.
0: Но из заботы о товарищах я вижу, что товарищ может быть в каком-то состоянии, я хочу позаботиться о нем. То есть то, что может помочь ему в его состоянии, это Творец. Я хочу помочь товарищу, обращаюсь к Творцу, чтобы дал силы и уметь молиться о товарище, и также по отношению к самому товарищу, а потом вспомнить, что это состояние тоже пришло от Творца. То есть есть тут возможность как раз дать возможность товарищу продвинуться. И надо видеть, как помогать товарищу, да, чтобы реализовать то, что Творец ему дает.
1: Свойство Творца — это любовь и отдача. Я тоже хочу стать как Он, но я ничего не могу дать Творцу. Я могу только отдавать товарищам. И могу приблизиться к любви к Творцу через любовь к товарищам. И только из того, что хочу подражать Творцу, я начинаю действовать. Стараюсь прилагать усилия в любви к товарищам, понимая, что я сам это сделать не могу. Тогда прошу помощи Творца, чтобы помог мне стать каналом от меня к товарищам, от тебя к товарищам. Радоваться их успехам, желать наполнять товарищей полным благом.
0: Постепенно это становится все более тонким моментом, и нужно быть более чувствительным, аккуратным, заботясь о товарище, и видеть, как я могу приблизить товарища к Творцу, как я могу дать товарищу отношение любви, отдачи, как каждому товарищу. Так вот, я должен дать ему в его виде особом. И то, что я забочусь о каждом товарище и прилагаю усилия в этом, приходит Творец и помогает, вытаскивает меня из самого себя и дает силы этому объединению.
1: Если ты занят товарищем, если ты заботишься о них, то ты не занят самим собой. А если ты силой себя где-то не задействуешь, то ты просто застрянешь сам в себе.
0: Он и говорил о таком моменте, что в принципе вне человека, товарищи, все, что есть, это та одна душа, которая существует, и Творец, как бы. Если я выстраиваю свое отношение таким вот образом, что товарищи только выглядят передо мной таким образом, а на самом деле это части общей, очень высокой души. И если мы на самом деле работаем над таким отношением, то свет нас изменяет, преобразует нас, у нас появляется возможность сокращать себя таким вот образом, что части души смогут зайти внутрь, смогут соединиться.
2: Бедюк ламадно альзе.
1: Как раз мы недавно учили то, что молящийся за товарища получает прежде. И это, чем больше ты заботишься о товарище, молишься о них, это дает человеку кли, подобие по свойствам с Творцом. И, по сути, неважно, если кли, насколько я думаю о нем, готов он больше или меньше, а если мы молимся обо всем человечестве, которые точно не готовы, но как только ты, товарищ, молишься о ком-то другом, тогда ты получаешь, потому что приближаешься к Творцу.
0: Нам надо присоединить к заботе о товарище еще и намерение, чтобы Творец присоединился к этому действию. Если Творец присоединяется к этому действию, помогает ему выйти из себя и превращает это действие, заботу, в действие по отдаче.
1: Приближение к Творцу в духовном прежде всего соответствует подобию по свойствам. Если я забочусь о товарищах, то я уже нахожусь в подобии с ним. Отдача — это его свойство. он хочет привести товарища в духовное и в подобие по свойствам до своего уровня. И если я хочу того же самого, то я уже с ним в некотором подобии, в какой-то мере, еще должен обращаться к нему и молиться за товарища. Тот, кто делает изменения, выполняет работу, это Творец. Поэтому я должен быть с ним на связи постоянно и молиться за них.
0: В конце концов, Творец — это тот, кто стоит за всеми состояниями. Он первый, он последний. И приближает и меня, и товарищей.
1: Да, друзья, любовь начинается с нашего внутреннего желания, с нашей заботы о товарище и далее к Творцу. На протяжении поколений эта любовь получала разное выражение в разных группах. Каббалисты как бы прописывали это, подписывали, не только говорили и думали. Это не просто облако обязательства, были в реальном обязательстве друг перед другом. Подписывали буквально союзы друг с другом. Давайте почитаем некоторые виды связи между каббалистами с разных периодов времени, чтобы почувствовать, какие были связи в десятках на протяжении лет. Мы почитаем отдельные отрывки и продолжим реализовывать между нами.
0: Это из переписки между группой мудрецов Египта, среди которых находился Ари, 1558 год. Они написали так: «Мы, ниже подписавшиеся, признаем, что хотим построить крепкую, мощную связь любви, братства и мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были братьями по отцу и матери с рождения, все дни нашей жизни, как близнецы. С этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никому образом в мире не полностью, не частично нарушить, не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили.
1: Из договора учеников Ари с Хаим, Равом Хаимом Виталем, 1575 год. После смерти Ари. Мы, ниже подписавшиеся, приняли на себя обязанность быть одной группой, служить Творцу и заниматься Его Торой день и ночь, так как указал нам наш Учитель, совершенный Божественный Мудрец, уважаемый Рав Хаим Виталь, да горит его свечи. И мы будем изучать с ним истинную мудрость и будем преданными вскрытии того, что он скажет нам. И не будем слишком утруждать его уговорами по поводу того, что он не хочет раскрывать нам. И не будем раскрывать никому ничего из того, что услышим из его уст на пути истины, а также из всего того, чему он учил нас раньше, и даже то, чему учил нас наш великий учитель, уважаемый Рав Ицхак Лурия Ашкенази, Ари, да будет благословенна память его. Все то время, и даже то, что мы слышали из уст нашего вышеупомянутого учителя, да будет благословенна память о нем, не сможем раскрыть без его разрешения, вследствие того, что мы не понимали эти вещи, и только посредством того, что он повторял их нам. И обязанность эта принята нами в строжайшей клятве именем Творца, согласие нашего учителя, Рава Хаима Виталя, да горит его свеча. И срок принятия этого обязательства сегодня в течение 10 лет.
0: Договор хасидов Раби Авраама, сына Магида из Межрича, 1777 год. Мы соединились своими душами в Невиш, Руах, Нашама, чтобы достичь слияния по свойствам с Творцом, насколько это возможно, посредством того, что мы принимаем на себя всем сердцем и желанием души руководство нашего уважаемого святого учителя Рава Авраама, сына великого Рава, святого Магида, из Ровна, из Межрича, и прилепиться к нему, примкнуть к нему. И любое указание, выходящее из его святых уст, мы обязаны исполнять немедленно с полной самоотдачей. И благодаря этому он возвысит нас, поднимая по лестнице Творца вместе с собой, как одно целое. Мы просим, чтобы сразу же, как только передадим мы от себя в Его святость первое искупление этой духовной связи, снизошел на нас Дух Его святости.
1: Пишет Раби Хаим Виталь, ученик Ари в книге «Врата круга оборотов». «Предупреждал мой учитель, меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня учитель в этом отношении.
0: Пишет Рабаш, мы собрались здесь, чтобы заложить основу группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль Сулама. А это путь, как подняться и стать человеком, и не оставаться животным.
1: Из устава группы Рамхаля, Падуя, 1731 год. Вот слова союза, законы и постановления и указания, которые приняли на себя святые члены группы, подписавшиеся ниже, что будут исполнять их ради единения Творца и его Шхины. Ибо все они стали как один человек для исполнения этой работы. Работы Творца, чтобы каждый из них считался как все в отношении всей этой работы. И вот что они приняли на себя. Во-первых,

0: установить постоянную учебу, которая не будет прекращаться в этом святом доме молитвы по книге Зор. Каждый из них будет учить свою часть один за другим после утренней молитвы и до времени вечерней молитвы. Все дни, всегда. И таковы условия, которые были поставлены в этой учебе перед Творцом. Если один из товарищей отправится в путь далекий или близкий, оставшиеся товарищи восполнят его отсутствие, и это будет считаться для него, как будто он тоже был с ними. Чтобы эта учеба не было ради получения вознаграждения, ни с какой стороны ожидания оплаты, ни с какой стороны мысли, и страшно подумать другого обращения, и лишь для исправления Святой Шхины, и для исправления всего Израиля, народа Творца, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И не будет у них другого вознаграждения за это, кроме как удостоиться произвести еще исправления, такие и другие, для единения Творца и Его Шхины, для исправления всего Израиля. Чтобы каждый из товарищей мог иногда удостоить также и другого, не принадлежащего к этой святой группе, чтобы он мог временно учиться вместо него, и это будет считаться, как будто учится один из самых святых товарищей. Чтобы эта учеба не считалась ни для кого из товарищей как личное исправление, даже как искупление грехов, только чтобы у него было совершенное намерение на исправление Шхины и на исправление всего Израиля. Чтобы ни у кого из товарищей не было никакого постоянного времени для этой учебы, а пусть каждый приходит по желанию души, когда у него будет возможность. Это то, что писали товарищи группы Рамхаля в городе Падуя. Мы видим, как каббалисты на протяжении веков реализовывали, принимая на себя связываться друг с другом в своем духовном развитии. Давайте выясним сейчас в десятках на семинаре, какое правило, одно, какое правило мы принимаем на себя на ближайшую неделю, то, что выразит реальную заботу о товарище. Еще раз. Давайте примем какое-то правило на ближайшую неделю в десятке, то, что будет практически выражать нашу заботу о каждом товарище. Семинар 6 минут.
1: Ну да. Правило молиться за товарищей. Это вечное такое направление, которое несет нам как можно больше результатов. И я в качестве главы десятки на этой неделе постараюсь именно на это сделать упор, и так, чтобы вся десятка, может быть, да, как-то придумать еще какие-то вещи, которые помогут нам, какие-то такие задачи в этом направлении. И также важно, чтобы это было все время сопровождалось благодарностью. Малейшая молитва, то, что я чувствую, то, что очень помогает нам, и Рабаш пишет об этом много. Например, правая линия все время благодарит за мельчайшую молитву, да, которая тебе удается, за товарищей, благодарить еще силы, да, еще какую-то секундочку молиться, еще немножко продержаться. Да, вот так вот, чтобы молились всю неделю, были бы в этом.
0: Это были группы каббалистов. Они были в постижении. И то, что они писали об этом, они собирались, намеревались реализовывать. И не просто намеревались, они реализовывали. Из всех этих соглашений, то, что они, союзов, то, что они подписывали, я хочу вынести серьезности реализации. Любое правило, о чем бы мы ни договорились, главное, чтобы мы относились к этому так, как они относились.
1: Но если глава десятки сейчас говорил, тогда...

0: с урока, на котором мы находимся вместе, то, что мы впитываем, и ежедневное направление, и то, что свет на нас действует, чтобы у нас было обязательство относительно общей учебы. И на протяжении дня увеличивать любовь в каждой возможности, вносить отношение любви даже в усиленном таком виде, как товарищи говорят, чтобы это был такой дух недели, как раз на неделе каждый может добавить что-то еще и стараться проявить любовь к товарищам и поддерживать их.
1: Все эти союзы каббалистов, я их ощущаю, что там очень много такого давления, когда все согласились войти под это давление. А то, что касается задания Эйтана, я чувствую, что нам еще есть очень много чего углубляться в молитву и смотреть, как мы просим, и каким образом, и все больше и больше углубляться в мысли, насколько мы верим, что Творец даст нам ответ на молитву, или, может быть, нет. Так все больше и больше всматриваться, насколько я хочу этой молитвы, или, может быть, это просто сотрясение воздуха. То есть все больше и больше входить вместе с благодарностью и все время возвращаться в то место совершенства, не оставаться в недостатке.
0: Да, очень чувствуется, какое отличие есть между важностью и серьезностью, преданностью, которая была у них в реализации обязательств и поручительства между ними. И мы хотим быть в молитве постоянно, чтобы мы тоже могли быть в таком поручительстве друг за друга в десятке, чтобы мы могли также относиться с любовью, были бы чувствительны и были бы в молитве за товарищей.
2: Только вместе.
1: Да, быть вместе. Только вместе, да, и действительно возносить молитву. Главное не выходить из этого. Заниматься все время. Или у нас успех и благо, тогда мы благодарим, или молитва.
0: Говорим, мы в это время сейчас говорили об этих обязательствах, о поручительстве. И очень поражает, насколько были великие люди на протяжении поколений, каждый из групп в своем разном виде, со своим характером. А мы хотим поговорить сейчас о нашей десятке. Что мы принимаем на себя, чтобы мы хотели принять на себя на ближайшую неделю? Поделитесь. Предлагаем десяткам поделиться с тем, что договорились здесь, в зале, в системе Арвуд. Пожалуйста, что вы обсудили за столом или в комнате в Арвуте? Что мы принимаем на себя на ближайшую неделю? На ближайшее время, может быть. Пожалуйста, мы были бы рады послушать.
2: Нир.
0: Нир.
2: Микрофон, Нир, им эфшар?
1: Мне кажется, есть консенсус. Удостовериться, что товарищи будут приходить на урок, и чтобы просыпались как можно раньше, чтобы вовремя приезжать. Один из товарищей сказал, да. И мы согласились.
3: От нашей
0: десятки 5-19 хочу сказать, что мы сегодня в полном составе, только Цвика у нас в Айлате. Урок просто разорвал наше сердце и просто смел всю пыль, которая налетает ежедневно. Мы прослушали урок с трепетом, дрожь.

0: статью. Прошло всего лишь 13 лет. Мы договорились переслушать этот урок, чтобы каждый нашел точку, из которой он начнет работать по отношению к ближнему. И как Ноам сказал, Натанель сказал, что то, что прозвучало в 1771 году у Рамхаля в Падуе, прошло несколько лет с тех пор, то, что каждый все, что может, обязуется перед сутью раскрытия Творца. И невозможно раскрыть Творца, кроме как между, по отношению к ближнему, по крайней мере, между двумя. Спасибо за этот урок, что было как можно больше таких уроков из мирового кли.
1: Мы говорили о многом, но в конце концов мы договорились о том, чтобы взять правила. По-моему, это были каббалисты египетские. Относиться друг к другу как к братьям. Вот как будто мы дети одних отца и...
0: Будто мы были одним телом, будто мы рождены от одного отца и матери с самого рождения и все дни нашей жизни. Так это было. Да, прошу.
1: Четвертый день мы на стаже, да, и вот это чудеса происходят, да. Я сейчас представляю всех и приглашаем всех на стаж. Вы потом обнаружите, почему вас пригласили.
0: Мак 24.
2: Мак 24.
3: Микрофон.
4: Шаббат шалом, доброе утро, МАК-24. Мы договорились в десятке, что на ближайшую неделю принимаем, как правило, быть в радости. Всем радости, обнимаем МАК-24.
2: Туда. Од. Френч тайм, вакаша.
5: Бонжур, les amis. Nous avions décidé pour la semaine prochaine qu'à chaque instant de la journée, que nous pensions au but du travail et pendant toute la semaine, de nous réconforter dans nos travaux déjà dans la dizaine. L'Echaim.
2: L'Echaim. Yedidia, vakasha.
0: Не было перевода.
6: Мы обязались усилить связь между нами, почувствовать ближе сердца товарищей, чтобы могли понять общую молитву к Творцу.
1: Мы хотим зафиксировать вот эту любовь в сердце, да? То есть вот суббота быть в желании товарища. Сейчас еще возьмем еще Ассирия, десятка Раби Шимона, то, что они тоже записали, то, что касается любви к товарищам. Каждый фрагмент, каждый отрывок, который будем читать, да, мы будем менять, как бы, они короткие такие отрывочки. Будем постараться отрабатывать эти вещи. Берем товарища из десятки, совершенно случайным образом. И когда мы слышим этот отрывок, постараемся почувствовать его желание. Просим за него, переносим, да, наше место жительства в его дом переносим. И будем давать как бы 30 секунд паузы между этими отрывками. Да, стараясь вот там находиться. Пожалуйста.
0: Счастлива участь тех, кто занимается Торой Лишма, потому что они соединяются с Творцом на самом деле и называются братьями и ближними. Как сказано, ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе.
1: Как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Это те товарищи, когда они вместе и не расстаются друг с другом, сначала они выглядят как люди, воюющие между собой, которые хотят поубивать друг друга, а потом возвращаются к братской любви. Творец говорит о них: «Как хорошо и приятно, братья, сидеть вместе еще». И вот это «еще» указывает на включение вместе с ними шхины. Мало того, Творец слушает их речи, и это доставляет ему удовольствие, и он радуется им. И в этом смысл сказанного: «И тогда говорили друг другу, трепещущие перед Творцом, и внимал Творец, слушал, и написана была перед ним памятная книга».

0: ואתם החברים שכאן, כמו שהייתם...
1: А вы, товарищи здесь, находящиеся, как были вы в благосклонной любви до этого, так же отныне и впредь не расстанетесь друг с другом до тех пор, пока Творец не возрадуется вместе с вами и не провозгласит над вами мир, и настанет благодаря вам мир в мире. И это смысл изречения. «Ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе».
2: Товарищи, находящиеся в пути, они должны идти в одном сердце. Товарищи, когда товарищи находятся в пути, они должны идти, будучи одним сердцем.

0: כל אלו החברים שאינם אוהבים,
1: все товарищи, которые не любят друг друга, преждевременно уходят из мира. Все товарищи в дни Раби Шимона, между всеми товарищами была любовь душевная, нефеш и духовная рох. И поэтому в поколении Раби Шимона были раскрыты тайны Торы. И говорил Раби Шимон, что все товарищи, которые не любят друг друга, сами приводят себя к тому, что не идут прямым путем. И кроме того, они еще умаляют достоинство Торы. Ведь Тора заключает в себе любовь и братские чувства и истину. Авраам любил Ицхака, Ицхак Авраама, заключая друг друга в объятия. Якова, оба они поддерживали в любви и согласии и воодушевляли друг друга. Товарищи должны быть подобным и не принижать их достоинства. Ибо если им будет недоставать любви, они принижают свои достоинства наверху Авраама, Ицхака и Якова.

0: ובעת שהאדם הגשמי מתמלא רחמים,
1: когда человеку в материальном мире переполняет чувство милосердия и любви к своему товарищу, у него текут слезы из глаз. И это исходит от корня духовных слез, которые уже говорилось, потому что любовная духовная сущность, имеющая место высших, вызывает слезы, пробуждая милость. Но духовные слезы не исчезают, как в материальном мире.

0: אז טוב חברים, אנחנו רוצים לעבור עכשיו ל...
1: חברים, мы сейчас хотели бы перейти к некоторым объявлениям. Давайте внутри себя продолжим эту чистоту, настроенную на объединение между нами, и несколько объявлений. Как вы обратили внимание, весь шаббат в этот раз на всю тему. В прошлый раз мы говорили на тему Ари. И это наше новое направление. Мы хотим не рассеиваться, а в конце недели больше фокусироваться на конкретную тему, чтобы мы все вместе проходили ее. И это будет включать в себя все, и наши уроки в субботу утром и днем, и собрания товарищей мировые, если они у нас будут раз в месяц, они у нас есть, то чтобы эта тема была на ту же самую тему, и трапезы, и вся наша деятельность в десятках, насколько это возможно, чтобы фокусировалась по всему мировому кли на одну тему. И это возможность каждого из товарищей предлагать идеи, если вы думаете, что давайте возьмем что-то конкретное темы, если он чувствует, что сейчас особый дух по всей нашей группе и стоит на чем-то сфокусироваться, замечательно. Предлагайте, может, предлагайте конкретные уроки Рава, может, какие-то семинары, чтобы мы могли глубже углубиться в конкретную тему.
2: И, может быть, как Марик предложил, да, вот как урок был просто, ну, бомба, да, может быть, пусть скажет еще, как он впечатлился от урока. Бесконечное вообще количество света в нашем архиве. Если кто-то чувствует, что невозможно, что мы там не были, пусть придет и скажет нам.
1: Еще причина, по которой мы выбрали именно тему любви на этой неделе, потому что на этой неделе мы празднуем Ту-Беав, 15 Ава, это день любви. И как раз возможность рассказать, что 29 июля здесь, в нашем здании Бет Каббалам в Петах-Тикве пройдет особое мероприятие под названием «По-настоящему учимся любить». Мероприятие предназначено для всех, все, кто учится, для начинающих, для тех, кто хочет просто познакомиться, для наших знакомых, друзей, родственников. Можно позвать всех. Будет транслироваться мероприятие на иврите в системе Арвот. Все подробности, линки будут разосланы. И есть еще одно особенное и радостное сообщение. Пожалуйста, Михаил.
2: Я хотел просто еще до этого отметить усилия товарищей, чтобы собраться. Мы видим сейчас в Вильнюсе большой сбор. Туда много товарищей приехало из Петах-Тиквы тоже, чтобы поддержать этот регион. У них конгресс на этом уикенде. Мы также видели Women Toronto, тоже собрание. Ну, в Москве это постоянно. Сегодня как раз большое количество товарищей. Это надо ценить усилия каждого товарища, который приезжает. Съезжаются со всех мест, чтобы оказаться рядом друг с другом. А мы, в продолжение этого, мы продолжаем готовиться к региональному конгрессу. Сколько у нас осталось? 3 месяца — это немного. И это нечто новое, чего мы никогда не делали, поэтому это требует много мысли во время подготовки всех наших товарищей. И был вопрос, что такое регион? Регион — это может быть по языку, скажем, русскоговорящие собираются в Тбилиси, но там будут русскоговорящие, скажем, может быть, со всего мира, также говорящие на английском. День там собираются в Нью-Джерси. Все, кто говорит на английском, это могут быть из Канады, из Австралии. А может быть регион, как страна, скажем, Германия, Болгария. И вы удивитесь, что может быть регионом это город Петах-Тиква. Петах-Тиква — это тоже регион. Мы тут будем сами. Понятно, что есть еще несколько регионов в Израиле. Потом расскажут, да, какие есть регионы. Что это значит? Это значит, что у нас будет общее время, но главным образом мы будем сосредоточены те, кто живут в одном регионе, говорящие на одном языке. То есть мы должны подготовить для себя контент. Мы об этом говорили. На следующую субботу мы будем говорить об этом поподробнее. Пройдем расписание. Да, какие-то могут быть айтемы. Вместе с этим мы решили, что мы хотим посвятить потом еще субботу и потом еще какое-то время, как минимум 2-3 раза еще до Конгресса, всю субботу заниматься, да, как бы в соответствии с регионом, скажем, днем. С 3:45 до 5:30 дневной урок. Каждый будет в своем регионе, и каждый будет обсуждать подготовку к конгрессу, регионального конгресса. Что они хотят сделать, что хотят увидеть, какие собрания товарищей. Все это на решение той команды, которая поведет конгресс. Поскольку мы понимаем, что времени немного, мы хотели посвятить время, которое мы уже установили, чтобы каждый мог посвятить время. Скажем, мы в Петах-Тикве, у нас много людей, у нас много разных обязанностей, так мы целую субботу, да, через 2 недели, а групповая комиссия поведет это, и будем определять, что мы будем делать на конгрессе.
3: Да, что важно понять, что уникальное в таком региональном собрании, кроме того, что собираются люди с конкретного места, то, что этот место или регион, они самостоятельны по тому, какой контент они готовят, не смотрят и наблюдают за общим, а сами принимают решение, что будет, как будет, виды контента, может быть, уроки, может быть, собрание товарищей, может быть, любой другой формат содержания. Мы хотим начинать пробовать упражняться в том, как мы хотим это реализовать. Это несколько напоминает нам конгресс десяток, когда каждая десятка самостоятельно разработала контент и его проводила. Мы хотим на уровне региона сделать то же самое.
2: И еще, кому не удастся физически, да, приехать на тот сбор в том же регионе, желательно, чтобы вы подключились виртуально, скажем, англоговорящие, там будет своя трансляция, и вы можете подключиться. Кто по той или иной причине не сможет, но понятно, что мы отсюда будем тогда транслировать также урок. Но желательно, и мы рекомендуем подключиться к тому самому региону.
3: Что будет в Израиле? Израиль тоже, в принципе, один регион, но и есть подрегионы. Поэтому есть то, что называется Рош Сафа, глава языка, это Яир Оран. В нашем случае есть ответственный за группы Шимон Кармон, ему добавился Асаф Моше, Ария Кадуш, и вместе с женской командой Авивит, они руководят разными регионами в Израиле. Какие тут у нас есть регионы? Петах-Тиква, например. Петах-Тиква, здесь будет ведущая команда групповая из Петах-Тиквы, и мы будем сосредоточимся на том, что происходит здесь. Есть северный регион Кармеля, к примеру, есть восточный зор, который касается Натания, Зихрон вместе, центральный регион частично может присоединиться к Петах-Тикве, может частично будет самостоятельный. Есть регион южный, Ашкелон, Бершева. В общем, есть в Израиле тоже разные регионы, каждый из них которых будет самостоятельный, чтобы самостоятельно договориться, как, где, что проводить, с организацией. Мы напоминаем, что все это происходит в том, что мы работаем в десятках, но мы хотим добавить еще и региональную принадлежность для того, чтобы в материальном виде, в материальном нашем проживании мы могли бы усилить то, что дает материальная жизнь, и виртуально невозможно осуществить. Итак, через 2 недели мы проведем пробный вариант, как мы в региональном виде хотим быть самостоятельными. В Израиле относительно проще, можно физически собраться. Если не получится физически собраться здесь, то можно будет подсоединиться к Zoom, чтобы все были частью процесса. Еще раз, идея — усилить регионы. Да, у нас еще будет инструкции со стороны Шимана и ответственных за израильские группы, как можно сорганизоваться и заново выстраивать региональную принадлежность, то, что мы растеряли со времен короны. Мы постепенно выстраиваем это заново. Разумеется, каждая группа, каждая десятка свои состоим, со своим духом, темпом, без давления, а с большой любовью между товарищами. Включайтесь в этот процесс, усилить физический контакт здесь, в Израиле.
2: Прочитаем еще первый отрывок, да, из этих вот обязательств. Мы, подписавшиеся внизу, признаем, хотим построить крепкую, мощную связь любви и братства и мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были бы братьями по отцу и матери. Как близнецы, все дни нашей жизни, с этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом, ни полностью, ни частично нарушить, не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили. Так, наше расписание сегодня. Сейчас 5:20 мы выходим. Ну, сначала будет музыка, потом перерыв, молитва. Это не будет транслироваться в 5:45 до 6:15 будет вторая трапеза. Днем 15:45 подготовка к уроку с 4 урок. 5:30 перерыв с 6 до 6:30 третья трапеза. Закончим песней.

Thank you.

מתכנן

0: בוקר טוב לכולם.
1: Доброе утро всем. Петах Тиква 12, наша десятка, удостоилась такой чести быть руководителем этой трапезы. И прежде чем начнем, давайте прочитаем отрывок источника. Мы читаем отрывок из Маор ха-Шемеш. Слышите, товарищ? Известно, что главное — это объединение и настоящая любовь и симпатия между товарищами. Это ведет к спасению и ослаблению судов. И когда объединитесь вместе в любви, радости и братстве, благодаря этому,

милосердие, хасадим и гулим, открытая милость, благодаря объединению. Товарищи, прежде всего, какой урок, просто нет слов. Весь этот дух, то, что мы получили от товарищей из Красноярска, то, что мы почувствовали, этот дух группы, нашей группы, насколько силы есть в группе, ты должен отмениться, ты должен просто получить этот свет, который ты получаешь от этого духа. Это то, что мы хотим продолжить на нашей трапезе. И правильно, еще как правильно. Прежде всего, я хочу поблагодарить товарищей, которые подготовили такой урок на весь мир. На весь мир. Я чувствую, что Творец находится между нами. После того, как Рав дал такой урок, мы хотим слушать его без конца. Без конца, сколько он дал внутреннего. Спасибо товарищам, и видим собрание во всем мире. Семен находится в Вильнюсе наш. Он точно там приподнимает товарищи на их конгрессе, который усиливает их местность, их район. Мы продолжаем трапезу с благодарностью за то, что мы получили от урока, за любовь товарищей. Сейчас мы будем говорить за столом между нами о той же теме, как мы придем, в нашей десятке к этому. Давайте сделаем, чтобы была трапеза очень-очень внутренняя у нас, направленная к Творцу вместе, товарищи.

0: חברים אהובים,
1: любимые товарищи,
0: хаявим להתחבר,
1: обязаны объединиться с товарищами. Обязаны объединиться с товарищами. Только из этого объединения, когда мы вместе, в этой силе, которую мы находим между нами, как общая сила, мы обращаемся с этой силой к Творцу, и тогда Творец слышит молитву. Дорогие товарищи, мы чувствуем, насколько это объединение в десятках, в регионах, насколько мы это вкладываем, это, насколько это необходимо, насколько это работа, где каждый товарищ дает силу своему району, своей десятке, своему региону. Мы чувствуем, насколько мы в таком периоде, когда мы должны добавить, когда мы можем добавить и дать другому еще силы, еще любовь, еще объединение. И конгресс регионов, мы придем к этому внутреннем качестве, обращению к Творцу, чтобы Он доделал за нас. Хаим.
2: מתוך כנס קבלה לעם העולמי.
1: יש קונגרס, מרוב קונגרס, קבלה לעם.
2: זה צריך שתי תפילות.
1: необходимо две молитвы. Объединение между нами и объединение между нами к Творцу, то что написано. Мир между нами сделает с Творцом. Кто не знаком с этим примером, когда Рав с такой, с прицелом есть прицел, и через это мы видим всю реальность, через товарища к Творцу. Я удостоился видеть наших великих стажеров. Я видел Шахара из Рховата. Как это прекрасно видеть его в роли стажера. Это удивительно. Итак, когда товарищи хотят видеть реальность через прицел и хотят войти в это, быть стажерами в сердце, выяснить все эти состояния, которые важны в жизни. Какие товарищи? Лихаем.
3: אני רוצה עבורם טוב, בזה שאני מתפלל עבורם. זה נקרא מאהבת הבריות. ואז אני מגיע בתוך ההתקללות, בתפילה עבורם, לאהבת הבורא. ששם, מתוכם, אני מוצא אותו. אמרו לי להגיד כמה מילים על זה, אני לא יודע מה אפשר להגיד. מה אנחנו בסך הכל צריכים?
1: Но я не знаю, что сказать, что мы хотим. Мы хотим для них только хорошего. Как можно прийти к такому состоянию, что я хочу для товарища только хорошего, что не хочу для себя ничего. И в этот момент я уже нахожусь в связи с Творцом. И мне нечего сказать, давайте будем молиться, чтобы мы смогли прийти к этому. Хаим. Они лица брантов. А что для них только хорошо. Они хорошие.
4: מתוך שיעור הקבלה היומי, השלישי
1: לשיעור ב-2015.
4: רב מדבר אלינו מ-2015.
1: רב говорит нам из 2015-го, это тот же самый отрывок, который нам прочитал, мы прочитаем его еще раз. Я хочу для них только хорошего, в том, что я молюсь за них. Это называется любовь к творениям. И тогда я прихожу через включение к молитве за них, к любви к Творцу, где там, в них, я нахожу Его, Творца. Все, мы здесь, в нашем кругу, в нашей десятке, и здесь, и во всем мире, конечно. Каждый в том кругу, который Творец ему дал. И сейчас мы хотим, как мы так связываемся друг с другом, так сильно, что Творец раскрывается. Мы хотим понять это. И это такое высокое, что я молюсь за них. Да, давайте сможем вместе, чтобы каждая десятка пришла как одно целое на конгресс, на региональный конгресс, чтобы почувствовать, чтобы каждое целое почувствовало свой регион,
4: чтобы
1: усиливали всю цепочку развития. Это зависит сейчас от моего круга здесь, на трапезе, и на каждом этапе. Лихаем, будем в радости, будем в благодарности, Небарух. Главное за товарища, лихаем.
5: שנתן מנוחה לנפשנו פדיון מי

0: מתוך כנס קבלה לעם העולמי, שיעור שלוש.
1: Из конгресса, мирового конгресса по Каббале, третий урок, Рав. Насколько далеко между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что Он зависит от расстояния между мной и товарищами. Насколько расстояние между мной и Творцом, я начинаю раскрывать, что это зависит от расстояния между мной и товарищами. Следующая наша встреча без 15:04.

0: טוב, שלום חברים יקרים, הנושא שילווה אותנו לאורך כל השבת הוא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. אהבה הוא לחיות ברצון של החבר. הנושא הזה, אהבה, אנחנו נעסוק בו השבוע לרגע.
1: Тема субботы – это любовь, жить в любви товарища. Мы будем заниматься праздником, праздник 15-го Ава, Туба Ав. И от этого мы хотим укрепить любовь между нами и Творцом. Ну, потому что у нас нет больше, чем любовь. И этой темой мы будем заниматься и сегодня, на утреннем уроке, на дневном уроке, на трапезах, и на встрече товарищей в воскресенье. И через секунду мы посмотрим вместе особый урок Рава на конгрессе в Красноярске. Урок номер 5, тема его «От любви к творениям, к любви к Творцу». И после этого продолжим вместе. У нас будут семинары, мы хотим выяснить вместе, как мы выходим из себя, из нашей заботы о себе, к успеху всех товарищей, как мы начинаем жить внутри желания каждого и моих товарищей в десятке, что мы просим для товарища, какое практическое правило мы можем получить в течение субботы, но секунду, прежде чем мы начнем и нырнем вглубь в сам урок, мы хотим послушать двух наших дорогих товарищей из группы Красноярска, Феликса и Сашу, которые участвовали в этом особом конгрессе в 2013 году. Они поделятся с нами своим воодушевлением, с впечатлением от этого особого конгресса, от огромного объединения, которое было там, и все еще течет в их жилах, в духе группы, от величия Рава. И вообще давайте войдем в их сердце, давайте начнем уже тренироваться, как жить в желании товарищей. И, пожалуйста, послушаем вас, друзья.
2: Спасибо. Ну, это был особый конгресс. Мы собрались, получается, это была территория пионерского лагеря в живописном месте под горой. Вот мы 3 дня, можно сказать, не расставались. Вот жили, получается, в помещениях, да, а конгресс сам проводили, уроки и трапезы под шатром. Мы сделали шатер на футбольном поле большой. Вот, был у нас там даже свой потоп. Нигде в городе не было дождя, именно над нами стояла небольшая тучка, и где-то минут 15-20 очень сильно нас заливало. Шатер этот весь начал прогибаться, мы все соскочили, начали там палками всякими выдавливать эту воду, там по колено в грязи. Буквально за 20 минут там все разнесло, получается, все мы поубирали. Ну, огромное впечатление. Вот. Это как раз было, перед этим был конгресс в Воровии, там тоже был потоп, да, что-то похожее и у нас произошло. Ну и главное впечатление — это когда мы сидели как-то все вместе с Равом на трапезе, и Рав говорит: а давайте еще раз сюда приедем. Ему так понравилось.
3: Ну да, и самое важное — это то, что было особое соединение сердец, такое теплое, особенно такое чувственное, такое вот сибирское кли. Но это даже не сибирское, а то, что это все мировое кли в это включилось. Были товарищи со всех регионов нашей планеты. Это было нечто особенное, это было так вот теплое, такое по-домашнему и очень-очень проникновенно. Это запомнилось прям вот, ну, на все. Это повлияло вообще на не то, что на регион, но вот на все мировое кли. Потому что у нас там родились и дети, и счастливое детство пошло, и распространение. Вот когда приехал наш учитель, это зажгло. Это прям был огонь. Это была
2: вспышка. До этого все были не женаты, потом 5 человек переженились, и 5 парней у нас родилось, все погодки. Сейчас вот бар-мицва скоро у всех будет по 13 лет.
4: Предвкушение этого урока.
0: Мазаль тов. גם אני זוכר את הכנס הזה, אני חושב שכולנו זוכרים את הכנס המיוחד הזה.
5: Здравляем, я тоже помню этот конгресс, совершенно необычный. Большая зависть всем, кто там не присутствовал физически, даже мы подключались, смотрели издалека и очень завидовали. Сейчас мы подключимся, посмотрим этот урок все вместе. Нам, друзья, помогли раскрыть сердце. Это пятый урок от 14 июня 2013 года. Конгресс из Красноярска «От любви к творениям к любви к Творцу». Пожалуйста.
4: Тема урока мне задана как «От любви к товарищам к любви к Творцу». В принципе, любовь к Творцу, то есть к свойству отдачи, это самая главная наша задача, единственная, в принципе, задача. Все остальные, они являются только основой для ее достижения, для ее решения. Любовь к свойству отдачи – это значит находиться все время в этом свойстве, своим желанием стремиться к ней, к этой любви, к этому свойству. Как можно вообще устремиться к свойству отдачи и любить его так, как мы любим сегодня, неосознанно, бессознательно, инстинктивно получать, ощущать в себе? Я постоянно ощущаю, чего бы мне еще не хватало. Автоматически смотрите, как вы сидите в самой оптимальной позе из всех возможных в данных обстоятельствах, как вы выбираете в жизни максимальное наслаждение при минимуме затрат. Так мы запрограммированы. И так работает постоянно все наше тело, каждая его клетка. Как нам достичь такого же состояния, только наоборот, чтобы свойство отдачи давало нам такое же наслаждение, чтобы мы все время автоматически выбирали, как я могу максимально отдать, как я могу максимально насладить. Это возможно, если я только кого-то очень сильно люблю. И тогда я все время зациклен на то, чтобы замкнут, на то, чтобы максимально его наполнить. Как вот мать своего малютку держит и все время думает, что ему еще не хватает, что ему еще я могу дать. Как вы видите, как со стороны она все время смотрит на него и все время в нем. Как можно нам быть в таком состоянии к свойству отдачи, к любви ко всем? Сколько бы мы себя не убеждали в том, что это мы, это на самом деле моя душа, только она специально вот так вот представляется мною, как все эти существующие вокруг меня, я именно называю это существующим таким неопределенным родом, потому что не воспринимается мной это как необходимое мне, как действительно моя часть. А свойство отдачи – это вообще какое-то чего-то неопределенное. И говорится, объясняется нам так в Кабале, что это свойство отдачи, оно бестелесно, неощущаемо само по себе, а только в каком-то носителе. А носитель его – это мы. Поэтому как нам вообще это выразить? Как мне начать ощущать, что, отдавая другому, я наслаждаюсь? Вот наслаждаюсь самым большим наслаждением. И каждый раз, когда я что-то вот даю, меня наполняет. Если бы мы непосредственно так испытывали бы такие ощущения в отдаче, то мы бы отдавали бы, а как же? Тогда бы наша отдача была бы ради получения. То есть это было бы закамуфлированный эгоизм, закамуфлированное получение. И ничего иного при этом мы бы не испытывали. Никогда из себя бы не вышли. Люди многое в жизни отдают для того, чтобы приобрести наслаждение. Мы постоянно зарабатываем для того, чтобы обменять потом наш труд, наши усилия на какие-то наслаждения, наполнение, удобство. Как нам подняться над тем, чтобы отдача была не эгоистической? Когда и само действие, оно в других – И само наслаждение ощущается в других, а не во мне, не в моем эгоизме, не в моих желаниях. Когда я просто переселяюсь в других, возможно ли это? Нет, невозможно. С помощью нашей природы мы ничего не можем достичь. Для этого необходимо именно включение или участие этого высшего свойства отдачи, существующего вне нас, оторванного от нашего эгоизма. Высшая сила, которая называется Творцом, чтобы эта сила нам помогла. Помогла оторваться от себя и начать ощущать и действие, и его результат, и наслаждение, наполнение от результата. Все вне меня. А я остаюсь только с одним своим исконным решимо, точкой в сердце. А весь мой эгоизм не наполняется. Он остается пустым. На него действует тот же запрет первого сокращения, что эгоистические желания не наполняются. То есть я полностью должен отказаться от того, чтобы чувствовать наслаждение в себе и перенестись в ощущение наслаждения в других, и чтобы они стали моими. Я не хочу слишком много распространяться на эту тему, потому что это очень пугает, в общем-то, в итоге человека. Он начинает понимать, насколько это от него оторвано, и, в общем, это его ослабляет. Для того, чтобы нам достичь этого свойства, подобия Творцу, то есть только отдачи и только в ней существовать, в свойстве абсолютной отдачи, без всяких каких-то движений или обратных связей к себе. Для этого нам дана группа, на которой мы должны все это обговорить, осознать, ощутить, проэкспериментировать все эти возможности. Убедиться в том, что мы не можем этого сделать, и все равно пытаться вгрызаться друг в друга, чтобы как-то вот для меня эти морды совершенно не индифферентны. А я все равно, даже может быть, отталкивающие мне вдруг кажутся, и это так и будет. А я все равно в той мере, в которой я буду желать им отдавать и в них ощущать свою радость, свой результат, только в них, в той мере я буду ненавидеть их еще больше. Я буду чувствовать, насколько это противоположно моему эгоизму. Работая на другого, и все время, чтобы он был в выигрыше, и я при этом наслаждался его выигрышем, его наполнением, его радостью, только в этом, отрывая все больше и больше от себя. И все больше и больше ощущая, что я обязан чувствовать это в нем. Свою радость, свое наполнение в нем. Все ради него. Это невозможно сделать одному. Должны быть передо мной яркие примеры моих товарищей, которые показывают явно, что они то же самое делают. Когда мы все находимся в атаке против себя. И видим только другого как объект и как результат нашего действия отдачи. Точка нашей работы, концентрации нашего внимания, она именно в том, чтобы где я ощущаю, в ком я ощущаю свое наслаждение, во мне или в другом? Вхожу ли я в другого? И пытаюсь ли я своими действиями вызвать в нем наслаждение и ощутить, как он наслаждается? И от этого радоваться, и от этого наполняться. Все время контролировать себя. Я пытаюсь это сделать. Когда человек все время находится вот в этой работе полного внутреннего самоконтроля, напряжения в своих товарищах, в них я желаю ощутить радость. Моя радость – это радость от ощущения, что им хорошо, что я это вызвал. Я горжусь тем, что я вызываю в них это наполнение. Я горжусь тем, что они радуются результатам моего намерения, моего труда. Я могу этим гордиться, потому что это свойство отдачи. Я могу от этого радоваться, потому что это не ради себя. Я должен сделать так, чтобы жить в них. Если я таким образом концентрирую свою работу и все время выхожу из себя, все время вхожу в них, все время переношу себя в них, ощущаю радость от того, что во мне остается пустым мое незаполненное эгоистическое желание, а желание все это в них переносится. Это и называется создание внешнего кли. Орхозер, обратный отраженный свет, то в итоге я начинаю в них раскрывать свойства отдачи, которые сам, в принципе, создаю. Этим я создаю Творца. Так и сказано, что мы его создаем, мы его делаем. То есть мы проявляем это общее свойство в наших усилиях, в других. И тогда, когда постепенно я вот так перевожу из себя весь свой эгоизм в других, и опустошил вроде бы свой эгоизм, и перенес его в других, этим я заканчиваю такую меру, которая называется СА. Это древняя мера измерения объема сыпучих продуктов, там, допустим. СА. Когда я заканчиваю этот перенос из всего того, что я думал насладиться, в то, чтобы их насладить и в них ощутить свое наслаждение, я этим наслаждаюсь, в них наслаждаюсь. Как говорится, кибо исмах либейну, чтобы в нем возрадовалось твое сердце. Когда я заканчиваю это, я начинаю ощущать первую духовную ступень. В ком? В моих товарищах. И в них же внутри слияние с этим свойством отдачи, которое закончилось в этой СА, в этом во всем объеме, мною перенесенном. И тогда я там ощущаю это свойство отдачи. Интегральное, собранное мною из всех моих попыток. Это 10 попыток. Хотя они разлагаются, мы еще не понимаем, не можем их сосчитать, но в принципе они разлагаются на десятки, может быть, на сотни всевозможных моих вот таких вот усилий. И начинаешь ощущать свойства, общее свойство отдачи, которое ты сам, в принципе, вызвал. Когда оно интегрируется вместе, получается одно общее единое свойство. И в этом свойстве, в нем ты начинаешь ощущать его самостоятельное существование. Оно и называется Творец. Это свойство, оно изначально существовало, ты от него начинаешь получать наконец-то понимание того, что оно тебя и создало, и все, и весь твой эгоизм в тебе создало, для того, чтобы ты его вот так вот собирая, работая над ним в других, перенося себя в других, обнаружил вот это свое духовное кли в других, а свой эгоизм оставил бы пустым, сокращенным, в первом сокращении. И это свойство и называется Творец. Поэтому сказано «от любви к товарищам, к любви к Творцу». В этом вся методика. Ничего другого нет. Только одно это единственное действие по переносу себя в товарищи, по обнаружению в том, что ты перенес, общего свойства отдачи или Творца. Но в этом ты обнаруживаешь новое измерение, новый мир, высший, существующий на свойстве отдачи. А потому неприходящий, то есть неизменяющийся, постоянно развивающийся, вечный, бесконечный, и ты себя в нем ощущаешь. Если бы на этом все закончилось, мы бы уже остались бы в этом вечном состоянии и ощущали бы себя в нем существующими практически в отрыве от нашего тела, потому что оно находится уже пустым, телом имеется в виду наше желание, а это и есть тело. Мы ни с чем не ассоциируем, в принципе, себя, кроме как с желанием. Поэтому люди, которые опустошаются в нашем мире, они кончают жизнь самоубийством. Если он полностью опустошен, он не чувствует, что существует дальше. Но дело в том, что это всего лишь одна маленькая часть, на самом деле, нашего эгоизма. Желание этой внешней силы Творца, свойства отдачи, чтобы мы ее постигли полностью. И поэтому нам добавляется немедленно тут же новый дополнительный эгоизм, совершенно иного свойства. Уже не земного, как на первой ступени, с которой мы должны были подняться вверх, а духовного эгоизма, который называется клипа. И в нем мы начинаем ощущать уже духовные помехи, серьезные духовные помехи. И начинаем из него уже ощущать отрицательный духовный мир, эгоистический. И над ним нам также надо будет действовать, все равно с товарищами с моими. Но внутри них я уже понимаю и забываю, и снова вспоминаю, что я должен реализовывать себя абсолютно по такому же принципу, как и на первой ступени. Но желания мои намного более эгоистичны. Я уже начинаю видеть их более глубоко, и себя более глубоко, отрицательным или положительным и так далее. В общем, борьба, она становится качественно иной. И я все равно должен действовать так же, переносить себя в товарищи, ощущать себя в них, радоваться в них, закрывать себя полностью от каких-то бы ни было последствий, от своих добрых поступков. И все время в них, вкладывать в них. И ощущение то, что это моя душа, которого я достиг, выполнив первую ступень, оно уходит. И мне снова кажется, что с какой стати? Это не моя душа, вот эти вот морды, которые передо мной находятся, и вообще они мне какие-то далекие, противные. И я их поначалу на первой ступени, в общем-то, они мне были, ну, безразличные, иногда приятные. А сейчас я начинаю их ненавидеть, отталкивающими, кажутся они. и их поступки, и их действия, и слова, и все это. Слова их в сплошное вранье, поступки их на показуху на какую-то. И вообще все, чем они занимаются, это все театр какой-то. В общем, возникают новые, огромные, причем очень серьезные помехи. Такие глубокие, реальные и оправданные в моем рациональном мышлении. И здесь мне, конечно, приходится намного труднее, чем на первой ступени, которая была такой, знаете, уже, мне кажется, как детский сад. Ну, игрались вместе, как вот мы сегодня утром делали зарядку. Да. Игрались на травке. А здесь уже я вижу их насквозь. Их лживость, их самоуверенность,

Все это их эгоизм, я вижу. И я должен против этого сейчас, вопреки всему этому, подниматься. То есть находить какие-то возможности действовать ради них, ощущать радость от того, что я что-то делаю в них, от того, что они преуспевают в чем-то, радуются, довольны. И свой успех видеть только в том, как наполняются они. От меня или от других. И мне это вдруг становится даже неважным. И главное, чтобы они наполнились. Если на первом этапе, допустим, я радовался тому, что я их наполняю, у меня все-таки было какое-то соотношение с собой. А сейчас нет. Я могу делать какие-то действия, и, может быть, через других как-то это действие будет наполнять их. Главное, чтобы им было хорошо. То есть более оторванным я ощущаю себя от результата моих трудов. И мне это уже не важно. Главное, чтобы они наслаждались, наполнялись. И даже если они при этом вдруг, мне кажется, как-то подозрительно смотрят на меня, не желают быть связанными со мной, не одобряют меня, я им кажусь каким-то отсталым, эгоистическим. А мне не важно, главное, чтобы им было хорошо. То есть, представляете, сколько здесь обоюдных помех. И на меня, и на них, ну, все относительно меня, естественно, так воспринимается. Подставляется человеку, творец это делает с таким поразительным мастерством. Если человек может закрыть глаза, так крепко только закрыть глаза, то есть не смотреть в свой эгоизм, в свое сердце и в свой разум, и все равно действовать как идиот, он выигрывает. Это вера выше знания. То есть я принимаю твою игру, он должен сказать Творцу. То есть ты меня разыгрываешь, я принимаю эту игру, я играю в нее. Я против тебя. То есть, кто против меня? Творец. Или мой эгоизм? Это одно и то же. Нет никого, кроме него. Он единственный играющийся со мной, подставляющий мне все эти пакости. А у меня снова обязательно та же точка должна быть моего определения. Самое главное, в ком я наслаждаюсь? В других или в себе? И так мы постепенно, работая с товарищами в группе, обнаруживаем в этой работе Творца. Если я буду дальше продолжать, это будет повторяться практически те же слова, потому что нет у нас много слов для того, чтобы выражать эти действия. Хотя они качественно разные и очень разнообразные. Здесь открывается такая палитра чувств, которых в нашем мире нет. И словарь наш не может это передать. Представляете, допустим, мы проходим 125 ступеней. Это бесконечное множество мелких состояний. Каждое состояние – это совершенно иные чувства. Но они выражаются одним словом. Допустим, радость, там, огорчение, злость, обида, зависть. Ну, мы наберем таких пару десятков слов, но все они одинаковые. С самой маленькой ступени до самой большой. Поэтому каббалисты, они все это градуируют в цифрах, да, авьют, то есть толщина эгоизма, высота ступеней постижения. И таким образом они понимают, о чем говорят. То есть если я ему называю координату, то он знает, о чем я говорю, потому что он в себе ее воспроизводит.

собраться вместе, и от этого объединения в нашем мире такого нет. Нам кажется, что мы объединяемся в своих чувствах. На самом деле мы не входим друг в друга, потому что у нас нет свойства отдачи. Мы просто адекватно, более-менее, поскольку созданы такими подобными животными, мы ощущаем более-менее подобное, но все равно мы не можем сравниться, а тем более соединиться друг с другом в наших ощущениях. Когда мы соединяемся в свойстве отдачи, происходит чудесное вообще явление. Мы не в себе это ощущаем, а в нашем общем объединении. Вот там играет эта симфония, она одна на всех. И в ней объединяясь, мы ощущаем ощущение всех. Хотя одновременно и каждый из себя. Мы не можем сейчас это еще понять, эту двуликость как бы духовного восприятия, но вот такая она. К чему это говорил все? К тому, что без группы невозможно реализовать ни одного духовного движения. Группа – это не значит, что мы просто сидим вместе, находимся вместе. Группа – это та, которая реализует, ну вот то, что я сейчас хотел вам изобразить. Поэтому каббалисты так много времени, так много внимания уделяют созданию группы. Пишет нам Рабаш: «Любовь к ближнему возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, с другой мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность, чтобы мы могли объединиться в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы шхина пребывала между нами». Шхина, то есть это общее свойство отдачи. Чтобы оно объединяло, соединяло, наполняло нас, заполняло между нами все пространство. Получается, что эгоизм наш за каждым из нас, сзади, за спиной, а впереди нас свойства, взаимные свойства отдачи, которые вместе объединяются в круге, и в нем мы ощущаем общее свойство отдачи, то есть природу в ее высшей, самой внутренней силе, свойстве отдачи. Поэтому общество должно состоять из индивидуумов с единым для всех мнением о том, что нужно достичь этого общего свойства отдачи. Тогда из всех индивидуумов создается одна большая сила, способная бороться с собой, потому что в каждом включены все. Таким образом, каждый базируется на большом желании, и он может достичь цели. Это поразительные вообще свойства раскрываются в объединении. Ты получаешь желания других, но это тогда, когда ты желаешь быть в них. Как в любимом человеке, мы живем его желаниями. То есть его желания командуют нашими желаниями, определяют их. И получается у меня двойное желание. У меня получается сильная возможность идти вперед. Так вот, когда я собираюсь со своими остальными 10 товарищами, и они, каждый из них, также проникается желанием к другим, то я уже не от 9 воспринимаю в десятке их желания, а сумму, которую каждый собрал из остальных 9 в себя. Вы понимаете, какое здесь происходит усиление моего личного желания? То есть это 9, в каждом из них тоже по 9. Но это не количественно.

0: Это качественное увеличение желания. Оно иное по качеству. По количеству это невозможно изобразить. В кабале не изображается количество, потому что это нельзя вообще измерить количество. Это не измеряется в духовном мире. Хотя мы измеряем вроде бы толщину желания 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Но это не количественные. Это только качественные. Потому что в каждый раз скачок происходит как от неживой материи к растительной, к животной, к человеку. То есть мы всегда перескакиваем со ступени на ступень, как на следующий уровень развития, но уровень качественный. Как нельзя сравнить растение с камнем. Совершенно иной способ существования, иное ощущение существования. Так и здесь. Поэтому, как только мы соединяемся вместе в группе, мы сразу же качественно ощущаем, мы ощущаем вообще совсем другое. Мы ощущаем мир прозрачным, сквозным, и силу отдачи, которая его наполняет, которая определяет все, регулирует все, и начинаем чувствовать себя, свой эгоизм. Все это как барахтающиеся в этом свойстве огромном отдачи, которая нами управляет, ведет, объединяет, соединяет. И только маленькое усилие мне надо приложить всегда в другом ощущать свои наслаждения. И не более того. Ну, вот это, пожалуй, то, что я хотел вам сказать. Так, в качестве такого напутствия. Мне, правда, тут дали много всяких материалов. Но это все только лишь разбавит то, что мы с вами сейчас услышали. Ну, отсюда, естественно, из этого, из всего вытекает все наши групповые законы. Как мы должны объединяться в очную группу или в виртуальную группу, как должны быть связаны между собой, проводить собрания и так далее. Все вытекает отсюда. То есть самое главное, чтобы все было направлено для соблюдения вот этого условия, для того, чтобы дать каждому возможность максимально быстрее, легче, энергичней выйти из себя и переместиться в других. Со своей точки в сердце. А свой эгоизм там где-то оставить его нет. Забыть о себе. Ну, в общем, все. Вопросы, может быть?
1: Рад, здравствуйте. Меня зовут Светлана, я из Новосибирска. У меня вот какой вопрос. Вот то, что мы сейчас слышим, вот скажите, пожалуйста, вот те 99%, то есть это люди вовне, ну, мы считаем, что это как бы люди без точки в сердце. Вот когда ты, работая с этими людьми, и ощущаешь то, насколько они рады тем или иным твоим действиям, а ты только вот чувствуешь, что доставляешь им радость, можно ли вот эти ощущения считать, что это тоже духовная работа?
0: В принципе, когда я перемещаюсь из себя в других, я не в других перемещаюсь. Я мою точку в сердце перемещаю в желание, которое называется «моя душа». Все, что вне меня находится в виде 7 миллиардов людей, это моя душа. Это одно единое желание. Если я его полностью для себя раскрою, то я достигаю полного своего исправления, то есть достигаю раскрытия своей души, а то, что ее наполняет, будет называться Творец в его истинном объеме, бесконечном. Поэтому, в принципе, моя задача выйти из себя во всех остальных. Причем, ощущая, я буду ощущать каждого из существующих. Это невероятно вообще в нашем состоянии.
1: Но не бывает.
0: 7 миллиардов ощутить, нет, каждого в отдельности? Нет, это не...
1: Нет,
0: это...
1: я не имею в виду 7 миллиардов, а какая-то вот группа, и бывает такое, что ощущаешь только
0: их. Да, хорошо. Так вот, для того, чтобы дать нам возможность, просто инструмент, навыки работы, выхода в любого и каждого, и во всех, для этого нам нужна группа. То есть группа является всего лишь первоначальным нашим инструментом. Каббалистическим языком это всего лишь гальгальтейнаем. Вы изучали ведь, да? Вы смотрите так, что я не знаю.
1: Изучали.
0: Ну кто да, скажите. А остальные маг не заканчивали, значит. Вот теперь я вижу. Включая доктора Влада. Так, значит, введение в науку каббала обязаны изучать все. Маг обязан закончить все. Об этом нет речи. Иначе у нас не будет с вами общего языка. Даже то, что вам будет раскрываться, вам будет трудно постигнуть. А так вы будете узнавать постигаемое. Понимаете? У вас будет к нему уже название. Вы будете ощущать что-то, обнаружить. А, это называется так-то. А, это называется так-то. Вы будете совмещать то, что у вас существует внутри вас, с тем, что перед вами представляется из духовных объемов. Так вот, мы должны достичь слияния со всем человечеством, будем говорить человечеством. Вот. Выйти из себя во всех. Для того, чтобы это сделать, для этого мы должны организовать сначала наше собственное кли, наш собственный инструмент. Для того, чтобы подготовить его к работе со всем человечеством, для этого практически дана каббалистическая группа, и для этого дана каббала. А мы должны освоить эту работу в группе, и затем от группы идти ко всем остальным. И самая главная работа, она не в группе. Самая главная работа с помощью группы, когда она уже есть, работать со всеми остальными. Вот там раскрываются, как я предчувствую, предполагаю и немножко только знаю. Откровенно говоря, немножко только знаю, потому что это все только начинает сейчас разворачиваться к работе, быть готовым. Вот там вот и возникают совершенно иные вообще миры, залитые светом хохма, то есть постижением Творца, глубиной Его. То, что мы постигаем в группе, мы постигаем всего лишь инструменты для работы с Творцом. Хотя мы с Его помощью, мы начинаем понимать немножко, знать немножко, но... Внешне, потому что мы всего лишь в группе, в нашей мировой, отрабатываем желание отдачи, гальгальтайнаем, свойства отдачи, маленькие свойства. Это всего лишь маленькие эгоистические свойства нулевой, первой и отчасти второй стадии эгоизма. Когда мы начинаем работать уже от группы, вот начнем работать от нашей общей группы мировой, на общее мировое кли, тогда мы начнем работать со свойствами, с огромными эгоистическими желаниями, которые не могут сейчас раскрыться, как мы, потому что в них желания эгоистические намного больше. Они на самом деле выше, чем мы. И поэтому так далеки от духовного возвышения. Вот вам кажется, что какие-то там аборигены, европейцы, неважно, кто там, африканцы, неважно кто, но в принципе есть такие целые огромные массы, которые кажется, что их не пробьешь. Их не пробьешь, потому что у них огромный духовный эгоизм. Духовный эгоизм. И мы, когда начнем работать с ними, и на них начнем работать, то есть присовокуплять их же огромные желания к нашим, для того, чтобы их исправлять, их наполнять, радоваться в них, их состоянию, тогда там мы начнем не просто постигать действия отдачи, а свойства отдачи самой. То есть начнем постигать глубину свойства отдачи Творца. Ну, с чем это можно уподобить, я не знаю. Есть люди, которые, допустим, слышат музыку и наслаждаются ею. Вот я помню, у меня был абонемент в Ленинградскую филармонию. Я туда ходил, слушал. Но я не специалист. И часто я так оказывался с какими-то там специалистами, музыкантами, и немножко просил их, чуть-чуть так, пару слов всего лишь рассказать. Ну, не просто рассказать там, ну, «Лебединое озеро» там всякие-то, или там концерт какой-то там Рахманинова, нет. А как они воспринимают это? Это совсем другой мир, совсем другие ощущения, включающие ощущения и технику вместе. Когда они наслаждаются и тем, и другим. Когда они понимают из глубины, что значит. Ну, это другое, это совсем другое чувство. То есть ты знакомишься с ним, в кабале причем, ты не знакомишься с этим чувством, ты не проникаешь внутрь него. Когда ты проникаешь, ты в нем находишься, ты сам становишься им. Поэтому ставится задача исправления всего человечества как самое глубокое постижение Творца, которое заканчивается полным слиянием с ним. Да.
1: Ну, у меня сейчас более такой приземленный вопрос, уже работы в группе. Вот чувствует наслаждение в товарище. Вот смотрите, я, допустим, со своей стороны вижу, что вот у человека есть большой недостаток, да. И вот в данный момент он сейчас, проявляя этот недостаток, а так как я его чувствую, да, именно вот его проявление. Я должна наслаждаться его вот этим вот изъяном в нем. Он же получает удовольствие от того, что он проявляет.
0: Нет. Что это за такое вообще? Это какие-то у вас мутации. Ну как это может быть?
1: Ну вот, допустим, человек любит власть. Ну, чисто эгоистически.
0: Да.
1: И вот в группе он упивается своей властью.
0: Если бы это был ваш родной человек, ваш ребенок,
1: угу.
0: Вы бы наслаждались бы тем, что он так себя ведет?
1: Я бы ему сделала замечание.
0: Так. Ну, товарищу
1: делать... Я бы... Да, я не имею права делать товарищу замечание, правильно?
0: Надо сделать так, чтобы он косвенно... понял, что для него же и для всех остальных лучше вести себя по-другому. Но не прямым давлением, не прямым указанием.
1: Ну а когда ты видишь, что вот на
0: вот если он вредит на самом деле уже так, что разлагает группу,
1: угу.
0: Если он приводит в группу посторонние мысли,
1: да.
0: Посторонние идеи, если он начинает провозглашать какой-то новый путь, кто его знает, чего там, то тогда ему не место в группе. Ну, тогда и разговор короткий.
1: Спасибо.
0: Есть всего лишь две причины для изгнания товарища из группы. Это если он идет против нашего общего течения, первоисточников или руководителя, ну, потому что тогда не получится работа, он портит работу. Или в одну сторону идти, или в другую. Но где-то надо определиться. Вот. Значит, или он идет против общего течения группы, или он нарушает ее единство. Нарушает ее единство, это, ну, пожалуй, самое страшное, это когда он разъединяет семьи. И я категорически предупреждаю вас, что этого быть не должно. Вот. То есть делайте что угодно, но семья товарищей — это святое, потому что у нас семья является перво... Не потому, что это какие-то красивые причины, эти самые слова, а потому что семья является первичной ячейкой исправленного общества. Ее надо исправлять. И здесь не может быть никаких оправданий. Значит, или наш товарищ забрел куда-то к другому учителю, или он, извиняюсь, грубо говоря, забрел к чужой жене. К жене товарища. Остальное нас не интересует. Вот эти две вещи, они нарушают движение вперед. Потому что семья является ячейкой группы, и наша идеология является вектором группы. Я, исходя из этого, говорю, а вообще, в принципе, это духовные законы. Просто я их так выражаю. Не хочу это обсуждать, просто имейте в виду, что если такие вещи есть, их надо просто искоренять, вырезать. Без всяких вопросов, дискуссий, это не подлежит никаким обсуждениям. Следующий вопрос, пожалуйста.
2: Да. Сергей, Пермская группа. В последнее время часто вспоминаю молодость, видимо, старею. И вот бывает, вспоминаю такие вот случаи, которые аж переворачивают всего из-за пренебрежения к себе.
0: Самоедство. Известное явление.
2: Мне кажется, вот стыдно вот за то, что я тогда вытворял. Я вот хочу спросить, как бы вот этот стыд...
0: Вы еще увидите, что вы вытворяли. Никакого стыда. Это специально вам делает Творец для того, чтобы вы поняли, что это все он вытворял, а не вы.
2: А вот это состояние можно вот в отношении сейчас перенести как-то?
0: Конечно, можно. То есть вы должны осознать, что это все прошлое сделал с вами он. Нет никого, кроме него.
2: И этого достаточно, да?
0: Нет, ну то есть прекратить себя грызть. А. Если вы осуждаете себя за прошлое, вы этим осуждаете Творца, потому что все ваше прошлое определено им. Только лишь настоящее и будущее, которое вы определяете настоящим, это является вашим. Прошу.
3: Рав, здравствуйте, Оксана, Красноярск. У меня такое сначала понимание, потом вопрос. Вот собирается группа, понятно, у нас есть точки в сердце. Как бы все понимают, все это осознают, но никто не видит, не чувствует. Чтобы добраться до точки, есть одни ворота, это сердце. Его нужно раскрыть. Чтобы его раскрыть, нужно чувствовать человека. Вот. Почему? Откуда вот этот страх перед раскрытием сердца? Как, откуда он берется? Ведь раньше же в детстве мы умели доверять, а сейчас почему нет? Вот откуда? Откуда он происходит?
0: А вы не обязаны раскрывать другому свое сердце.
3: Даже товарищу?
0: Даже товарищам. Вы делаете это втихаря. Вы просто должны... быть в нем, и все.
3: А если у него закрыто сердце, я это чувствую?
0: А это не важно.
3: Стучаться?
0: Ничего он не может закрыть от вас. Ничего. Вы просто вот... Это не важно, как он реагирует, не важно, как он себя ведет. Вы должны быть в его сердце. И все. В его желаниях, в его чаяниях. Вы должны желать ему помогать. Лефаргет, как сказать? На иврите есть такое слово. Ну, желать ему хорошего, доброго. Вот, вот так вот. Чтобы было ему хорошо.
3: Понятно.
0: Нет, нет, нет, нет. Как? Не. Баловать нет. Нет, нет, не вдохновлять, потому что вдохновлять это внешнее действие. Потворствовать нет. Способствовать. Ну вот как вы желаете, чтобы ребенок преуспел в чем-то? Ну, чтобы вот удалось ему что-то.
4: Воодушевляет,
0: сопереживать, может быть, сопереживать. Но вот это ближе.
3: Получается, чтобы его радовать, нужно знать, что его радует. Для этого я...
0: Нет, вообще во всем. Ты хочешь, вдруг... чтобы он радовался?
3: Нет, а если это меня радует, а его огорчает?
0: Ты хочешь, чтобы он радовался все тем, что ему хорошо. Чтобы ему было хорошо.
3: Откуда мне узнать, что ему хорошо?
0: Посмотрите в этом самом, в словаре слово «лефарген». Я не знаю, как перевести. В общем, это когда ты просто желаешь ему хорошего.
3: Это внутри души вот это чувство глубокое.
0: Вот, вот да, вот такое отношение к другому. Это не помощь, это не влияние никакое. Это вот чисто такое душевное...
3: Состояние.
0: Движение. Оставьте это, так сказать, на ощущение. Придет, и мы поймем, что это такое за ощущение. Дальше.
5: Доброе утро.
0: Да.
5: У меня вопрос по...
0: А ты кто такой?
5: Меня зовут Антон, я из группы Красноярска.
0: Ясно.
5: Вопрос по МакОнлайну. Я являюсь руководителем студии МакОнлайн Красноярск.
0: Ты?
5: Да.
0: Ага.
5: Вот, и у меня такой вопрос. У нас эта группа небольшая, и в МАКе задействованы практически все мужчины и часть...
0: Женщин.
5: Женщин, да. Вот.
0: Так.
5: Вопрос такой. Могу ли я, как руководитель студии, допускать к преподаванию товарищей, которые не посещают регулярно утренние уроки?
0: К преподаванию?
5: Да.
0: Они умеют это делать? Им достаточно тех знаний, которые у них есть?
5: Ну, вот это вот... как раз это и вопрос. Как бы,
0: но если это вопрос, то это вопрос к тебе, а не к ним. Если они не способны, то есть они могут болтать, но они не будут знать, чего они болтают, тоже нехорошо. Ну как, что же они будут преподавать?
5: Возможно, вопрос более в том, что если у нас постоянные связи с источником на утреннем уроке, то... Можем
0: здесь не выходить. Имеет значения особой связи с источниками на утреннем уроке. Здесь главное, чтобы эти преподаватели четко знали, что они должны выдавать. И если они будут отвлекаться от темы, чтобы знали точно границы свои. И не уходить куда-то в лирику в какую-то или во что-то еще. Чтобы точно знали, что физик должен преподавать физику, химик химию, все остальное он может не знать. У него должно быть какое-то общее образование. Но это... То же самое МАК. Надо, чтобы, выходя на урок, они точно знали, что это такое. Вот пускай проведут перед тобой и зачет сдадут. После этого идут на преподавание. А если он приходит там, сколько раз в неделю у вас вообще вы находитесь с нами на связи?
5: Пока что получается 6 дней.
0: 6 дней, да. Ну хорошо. А они сколько раз в общем приходят?
5: Ну, бывает один в неделю, ну максимум.
0: Один раз в неделю?
5: Ну, да.
0: Но все остальные разы он, наверное, сидит и прорабатывает материал.
5: Ну, хотелось бы верить, да.
0: Ну, надо что-то с этим сделать. Но вообще, конечно, нельзя отпугивать людей наоборот, чтобы это его как-то подстегнуло учиться и больше участвовать. Я вам одно скажу. Быть хохмачом... То есть умником, так сказать, в кавычках. В кабале, это не проблема. Но когда ты не находишься в группе, каждый день, ну хотя бы там 2-3 раза в неделю, неважно сколько, но когда это принято, по крайней мере, если вы принимаете, что у нас ввиду таких-то обстоятельств мы договариваемся быть приходить 3 раза в неделю. Ну, но без этих 3 раз, человек, значит, духовно не продвигается. То есть он может быть каким-то там преподавателем в МАКе, он может спокойно их обучать, механики, но духовную работу он знать не будет, но она ему, наверное, там особенно и не нужна, или, может быть, его спрашивают, я не знаю, надо смотреть. Вообще, мы же только сейчас говорили о том, как все реализуется в группе, и вы будете это еще более явно все время ощущать. У вас не останется никакой возможности от этого увильнуть. Или в группу, или все. Или конец. Так что тебя пока интересует, у тебя нет других. Привлекай их к преподаванию. Пытайся как-то компенсировать их отсутствие другим какими-то возможностями. Делай из них преподавателей четких таких, знаете, этот по винтикам, а этот по болтикам. Преподаватели больше никак. Ну, по крайней мере, заполнять учебные часы.
5: Все. Спасибо большое.
0: Прошу.
6: Марина из Перми. У меня такой вопрос. Я хочу понять, в чем секрет нашей казахской группы. Они всегда излучают радость, они всегда впечатляют. Покорили буквально, начиная с Московского конгресса. На Новосибирском, вот помимо того, что они прекрасно выступали на ишеватах и заражали всем, я просто хотела понять сама, в чем секрет, и разговаривала с одной из жен, вот казахских наших товарищей. Она говорит: у меня сильный муж. И вы знаете, в ее словах было вот ни капли сомнений, ни миллиграмма, что вот он что-то сделает не так, или он сойдет с этого пути, понимаете? Вот меня вот это просто поразило. Вот может быть секрет в их женщинах? Вот.
0: Надо скажите. Будет нам у вас устроить конгресс и привезти туда холостяков. А? Я не знаю, я, к сожалению, не знаком с этими женщинами и не знаю, почему они так говорят, но, видно, они правы. И когда жена так говорит о муже, это очень поддерживает мужа. Самое главное в мужчине, в самом таком мачо, это его поддержать как маленького ребенка. Это все. Он в этом очень нуждается. И когда жена так говорит мужу, он после этого не может себе позволить быть слабаком. Он будет стараться изо всех сил, чтобы оправдать такое мнение. Не сможет уронить себя в ее глазах. Это умная женщина, она это знает, она этим пользуется. И пользуется для пользы, конечно. Жена в этом отношении может больше, чем вся группа. Это часть, на самом деле, часть мужа. Если она идет вместе с ним, обеспечен успех. Так что, женщина, имейте в виду, это серьезная вообще миссия, которая в ваших руках. Мы так завязаны друг на друге. Мужская и женская часть инстинктивно, внутренне, такими природными связями, которых мы не знаем, они прямо передаются через какое-то внутреннее излучение от нас к вам и наоборот. Вы имеете огромное влияние. Вы можете просто определить успех мужчин. Так что я на вас очень надеюсь. Не подведите.
5: Можно? Здравствуйте, Раф. Виктор, город Омск. Мои хорошие знакомые, прошедшие войну в Афганистане, у них
7: Яркие впечатления, понятно. Самые светлые воспоминания о войне. Казалось бы, о смерти, о грязи, о крови. Самые светлые воспоминания. Вопрос я хотел узнать. Это значит взвод, отделение, взвод, рота. Это каббалистическая была группа. Между ними были малиновые шарики.
0: Завязываются такие отношения в человеке, когда он видит, что ему не о чем другом думать, как о общем спасении, потому что себя самого он спасти не может. Он полностью зависит от других. И так все, ощущая друг друга, становятся уже в некоем виде каббалистической группой. Это не важно, что они ничего не знают и не понимают духовной методики, но вот этот отрыв от эгоизма, когда ему уже нет места, когда ты понимаешь, что или ты, или другой, это не имеет значения. Это все равно лучше даже ты, чем другой. Появляется вот здесь вот такой переход. Мы это чувствуем, да, знаем. Те, кто немножко побывал в таких рискованных моментах. Вот это самопожертвование, которое проявляется от взаимной зависимости, от это есть.
7: Спасибо.
0: Упоение отторжением от эгоизма. Да, есть такое. И, конечно, поэтому они вспоминают об этом. Такую свободу, такое отдохновение не ощутить в нашей жизни. Мы возвращаемся снова в нее, нас это снова давит. Да. Ну...
8: Здравствуйте, Раф. Барнаульская группа. Меня зовут Юлия. Город Барнаул. Ближе. Барнаульская группа. Юлия. У меня такой вопрос к вам. Возможно ли продвижение с ускорением без глубоких знаний психологии?
0: Каббалисты ее, в общем-то, не изучали. В университетах она преподается всего лишь там 50-70 лет, я не знаю сколько. Еще в начале прошлого века психологии практически не было как науки. Так что, да и сегодня это не наука, потому что мы не можем изучать человека, поскольку сами люди, сами человеки, мы не можем сами себя изучать. Для того, чтобы что-то изучать, надо быть выше. Поэтому из каббалы можно постичь человека и его психологию, то есть структуру души вообще. Психология – это душа, кто может изучать душу? Да? Все, что мы изучаем практически так, как изучаем животных. То есть всевозможные реакции, инстинктивные или, может быть, влияние среды, общества, людей друг на друга. Поэтому, изучая каббалу, мы изучаем психологию. А вообще вся психология, ее уже нечего изучать, потому что она лет 20 как уже практически закончилась. Серьезные сегодня никто уже заниматься не может, потому что мы перестали понимать людей. И это же говорят сами психологи. То есть существовала психология где-то с начала прошлого века и где-то до середины, до 80-х годов, до 90-х максимум, и то уже нет. Вот. И потом она уже все. Никаких ни новых открытий, зависимости, ничего больше нет, потому как все. Человек стал таким непознаваемым, что человек человека познать не может. Для этого нам надо подняться. Изучая каббалу, сможете понять психологию человека, его душу. Потому что все определяется оттуда. Как можно понять вообще человека, если мы не знаем, как он управляем, откуда, зачем, для чего, к какой цели он идет, которая определяет его реакции. Мы видим, что люди вообще... Или мы видим их в животном существовании, когда он просто обустраивает себя, чтобы прожить свои 70 лет. Или какие-то поступки... Ну, мы пытаемся их как-то смотивировать, но... Это не психология на самом деле. Это на животном уровне. Да. Так что нечего изучать. Из каббалы поймете. Да.
9: Здравствуйте, Рау. Здравствуйте, Мировой Кли. Максим, Красноярск, виртуальная группа. Студент МакОнлайн. У меня вопрос товарища, который приехал за 2 дня до конгресса, была подготовка. Сейчас у него возможности не было, он сегодня уехал. Но у него вопрос мучает уже вот на протяжении 3 дней. У него была возможность поехать на экскурсию с вами. И была возможность сделать эту сцену. Он выбрал подготовку. То есть его вот мучает вопрос, правильно ли он сделал выбор.
0: Конечно, правильно. Спасибо. Просто нас отправили на экскурсию, потому что если бы тут было много рук, то мы бы тут наделали... Это, знаете, это как сейчас разбирать. Ну, давайте мы сейчас все останемся, там сотни мужиков начнем разбирать. Мы тут накрутим что угодно. Это надо, чтобы была определенная команда, которая четко знает, где что держать, и смотреть, сколько креплений. Значит, надо уметь... Одни крики получатся, больше ничего. Так что мы соберем стулья, мы соберем столы, мы разберем все на... Ну, в общем, все, что мы можем, мы должны будем собрать, разобрать. Поэтому мы поехали в экскурсию. Я, кстати, во время экскурсии ничего не говорил. Все было так. Посмотреть на окружающие прекрасные, конечно, виды. Это потрясающая страна. Сибирь – это отдельная вообще планета. Вот. Я сколько раз был, в каких только местах не был. В Южной Америке, везде. Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, там, я уже не помню. Там, ну, в общем, еще там Колумбия и так далее. Америка, Канада, все равно такого нет. Швейцария. Это серьезно, я не вижу. Другое дело, что это все в течение 1 месяца или 2 месяцев мне сказали, что это существует, а потом это все, ну, другая красота, белая, снегом все покрыто. Но ничего не потерял, наоборот, прибавил. Если бы у меня была возможность остаться, я бы остался. Ну, что бы я им делал? Читал бы Шамати?
9: Спасибо.
0: Всегда работа на группу, тем более на конгресс, она намного более предпочтительной. К нам, когда мы делаем конгрессы в Израиле, и собираются несколько тысяч человек, последний у нас был где-то 6-7 тысяч человек, наверное. А? 10 тысяч человек. То у нас там работает кухня наша. На кухне работает в одну смену сколько? Ну, где-то человек 200 или 300. Работает человек на кухню. И люди бывают, приезжают издалека. Вот, допустим, представьте себе, приезжает товарищ из Красноярска на конгресс. Он входит на кухню. И весь конгресс работает только на кухне. Ну, у него стоит этот самый... Микрофон, этот наушник в ухе, и он слышит, что говорят, но он даже не выходит в зал. Все время на кухне. Вот я ему завидую. Да.
10: Здравствуйте, Раф. Светлана, Горный Алтай. У меня такой практический вопрос по интегральному воспитанию. У нас нет пока возможности внедрить полностью всю систему, вот та, которая уже разработана, полностью методику интегрального воспитания в том месте, где мы живем. Могу ли я использовать те формы работы, которые существуют в школе, во внеурочной деятельности, таких внешкольных образовательных учреждениях? Использовать вот... именно основы интегрального воспитания, то есть преподавать, например, музыку с точки зрения интегральности мира.
0: Ну, это если оркестр или как, я не знаю.
10: Хор.
0: Хор, конечно. Ну, вот пускай начнут чувствовать друг друга. Поэтому люблю грузинские хоры.
10: Но этим мы занимаемся постоянно, хоры и ансамбли. Вот. А еще на уроках музыки, вот именно формы работы, которые существуют в учебном заведении, уже существующие. Не та система организации, которую...
0: Музыка вообще-то индивидуальное занятие. Если только оркестр или хор, тогда другое дело. Но там, где один человек играет, ну, квартет там, я не знаю, но если один, я не представляю, какое может быть интегральное.
10: Нет, уроки музыки в школе, в общеобразовательной. У нас существует такой предмет. Да. И, то есть объяснение законов музыки, гармонии с точки зрения интегральности. То есть можно использовать вот эту вот площадку?
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, я очень люблю Баха. Хорошо темперированный клавир. Вот. То есть чувствуется вот эта вот многосторонность, интегральная многосторонность.
10: Многослойность такая.
0: В телефоне, да. Пробуйте, получится. Мы, может быть, перейдем с вами к... Да.
11: Здравствуйте. Максим, Москва. Вот вы сейчас, товарищ, сказали, что не нужно стыдиться своего прошлого. Вот я каждое утро просыпаюсь с мыслью, что все зависит от меня. Если не я себе, то кто мне? И строю грандиозные планы, хочу сделать что-то замечательное, великое, полезное. Потом как-то дела это отвлекают меня, и вечером я обнаруживаю, что, оказывается, я ничего не сделал. Но я понимаю, что нет никого, кроме него, значит, этот творец так сделал, чтобы я ничего не сделал сегодня. Вот. И тем более, даже нет никакого смысла заниматься самоедством, потому что этот только глупец сидит и поедает себя. Я ложусь спать, утром просыпаюсь, абсолютно обнуленный. Вот новый день, новая жизнь, ничего не было. И все начинается по-новому. Вот как из этого вырваться? То есть у меня получается какая-то такая система отмазок очень сильная.
0: Да, я думаю, что это потому, что ты затеваешь с утра какие-то свои индивидуальные духовно-эгоистические мероприятия. А надо затевать групповые. И тогда отмазки не получится, и забывчивость уйдет, вы будете друг другу напоминать, вы что-то все-таки будете делать. Действие духовное, оно может быть только групповым, только в группе, только вместе, хоть еще с одним человеком. Если только я даю себе с утра слово, там, да неважно что, что бы я ни сделал, или даже преуспел, ну, вечером я чувствую, я герой, сегодня я все время думал там или чего-то там намеревался, это ноль. Это ноль, если это не было связано с остальными. Не то, что я думал про остальных, если я в этом действии не был с другими.
11: Спасибо.
0: Поэтому мы годами все время с утра даем себе намерения, обеты, и вечером видим, что да или нет, даже не важно, но не получаем результат. Духовная работа – это только если мы в команде. Ну, хоть два человека вместе. А можно больше. Только лишь. Иначе она не духовна. И когда мы вместе сливаемся и делаем какое-то действие. И в этом действии желательно, чтобы мы зависели друг от друга, включаясь друг в друга. Я радуюсь тем, что делает он, а он тем, что делаю я. И мы вместе вот так вот зависим друг от друга. А главное, на кого еще? Может быть, мы вместе с ним на группу. И оттуда на Творца. Можем ли мы перенести из себя? Я радуюсь в нем, он во мне, а в итоге мы начинаем радоваться вместе. Как мы там Творцу доставляем удовольствие или нет? Выйти из себя в свойство отдачи. Это не может быть работа сделана, если не двое хотя бы.
12: Лемана хай верай, лемана.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, прошли сейчас с вами очень особенный урок с Равом. Урок, который в свое время Рав рекомендовал пересматривать еще и еще раз. Мне сейчас товарищ написал, что просто сумасшедший урок из тех моментов, чувств, которые передал Рав на уроке. О чем мы слушали? И то название шаббату, которое мы дали, «Жить в желании товарища». Давайте пройдем 13-й отрывок, то, что звучало на уроке, и немножко пробудем ту точку, которая была, прозвучала с самого начала. Для того, чтобы мы могли прийти к свойству отдачи, уподобиться Творцу, то есть быть в отдаче, жить только в свойстве чистой отдачи. И не любое движение или повторение. И для этого дана нам группа, где мы должны об этом говорить, мы должны это признать, прочувствовать, использовать все возможности. И поэтому мы должны будем признать, что не в состоянии это сделать, и тем не менее держаться зубами друг за друга, так чтобы те лица, относительно которых я равнодушен, иногда даже меня от них отталкивает, пусть так и будет, но тем не менее, по мере моего устремления отдавать им и чувствовать в них свою радость, результат своих действий в них и только в них, в этой самой мере я буду ненавидеть их все больше и чувствовать, насколько это противоречит моему эго, когда я работаю ради кого-то другого, и только он от этого выиграет, а я буду наслаждаться от того, что он приобретает, он наполняется, и он рад. Чем больше я отрываюсь от себя, то чувствую, что все больше и больше должен чувствовать, он должен чувствовать радость, а я должен чувствовать его и то, что все для него. Давайте постараемся приблизиться к подобному чувству и проведем первый наш семинар. Не будем искать ответов, а поищем возможность услышать друг друга, включиться в дух товарища и почувствовать между нами Творца, чтобы он просто присутствовал между нами. Первый вопрос для обсуждения. Что обновилось для меня на этом уроке в отношении моих товарищей в десятке? Что нового, что обновилось из того, что сейчас я услышал в моем отношении к товарищам в десятке? 6 минут.
0: Вот насколько понятно и насколько это четко, что все духовное постигается в наполнении товарищей, в наполнении других. И много мыслей в том, как это сделать, как это реализовать, как изменить свою работу по отношению к товарищам и к десятке, где это духовное клея. Не духовное постигается в том, что мы хотим наполнить товарищем, почувствовать, что он счастлив и рад, почувствовать наслаждение в других.
1: Весь урок был на тему, как мы создаем Творца через любовь между нами и то, как мы хотим радоваться радости товарища. Чувствовать что-то вне себя, опустошить свое эго полностью и быть в товарищах. Не помню настолько сильного урока на тему любви, подобно этому. Очень сильно.
0: Я услышал так. Группа должна состоять из людей, у которых одно мнение, что надо прийти к общему свойству отдачи, и тогда из всех этих отдельных людей образуется большая сила, где он сможет справиться с собой, и все включаются во всех, и тогда каждый основывается на большом усилии, на большой силе и достигает цели. Это раскрывается в объединении, то есть желание других, когда ты стремишься быть в них, да, как вот в том самом человеке. Мы живем его желаниями. Его желание управляет нашими желаниями. Они определяют. И тогда есть у меня двойное желание, огромная возможность идти вперед.
1: Слышал, что закрыть себя от разного вида порождений и всего, что я сделал. Человек должен забыть о себе через все свои действия, не делать расчетов, чтобы не было расчета ради себя, а должен искать то, что его основное устремление должно быть вглубь, как можно больше силы, которая называется группа, даже не каждый из них сам по себе, а... Скажем, что я делаю внутри себя? Где-то устремление, которое чувствую в себе по отношению к духовному. Об этом речь.
0: Да, очень сильно вот это все направление на то, чтобы жить в товарищах, радоваться в товарищах, наслаждаться. Как бы все результаты всех моих действий, чтобы они были в товарищах. Действительно, такая вот атака на... чтобы перевести себя к товарищам и быть в этом все время. Ну, это что-то особое на самом деле. Чувствовать, я так почувствовал Рава, вот как вот он пытается передать это ощущение, в котором он живет. Ну, то есть он живет во всем человечестве. Мы также слышали, что мы тоже выходим ко всему человечеству через десятку, через группу. Стараемся это делать между собой. Это очень особое. И чтобы мы могли это все осуществить и пытались каждый раз сейчас искать, кого я наслаждаюсь, где я наслаждаюсь, в себе или в других.
1: Я записал несколько моментов, их основных для себя. Любовь к Творцу — это свойство отдачи. И это основная наша задача. Все остальное — это отправная точка для постижения Творца. Невозможно постичь свойства отдачи, если не вижу перед собой четкие примеры товарищей, которые находятся в атаке на цель. И еще отрывок, который Дуди прочел. Я все равно должен перевести себя на товарищей, чувствовать себя внутри них, радоваться в них, вкладываться в них и чувствовать, что это есть моя душа.
0: Да, кроме нашей внутренней работы, я слышал то, что у меня как бы как новое появилось. Это работа со всем человечеством, то есть наша задача выйти из себя ко всем остальным, почувствовать все вот эти 7 миллиардов людей. И это происходит даже не от меня самого, а именно от десятки, от группы. А Ирав сказал, что центральная работа

0: Наму за всех товарищей, да, на его духовном пути, чтобы я попросил. Сейчас между нами, вот в десятке, если бы я мог попросить одну вещь за товарища в его духовном пути, что именно я бы попросил? 6 минут на семинар.
1: Я бы попросил то, что хочет товарищ. Я бы попросил почувствовать то, что хочет товарищ, и дать ему все, что он хочет.
0: Я бы попросил, чтобы товарищ наполнился бы силами отдачи, любви, и чтобы он захотел все время передавать это товарищам, так чтобы каждый товарищ был бы полон этими силами и передавали бы так друг другу.
1: Я бы просил, я хочу попросить за своих товарищей, чтобы забыли о мире, забыли о том, что есть, о желаниях, чтобы мы все были в одном желании, в одном устремлении. Чтобы была польза Творцу, человечеству в этом кругообороте. И чтобы наша миссия народа Израиля просто была бы внутри нас, чтобы мы были полноценными партнерами Высшему и смогли бы отдавать всему человечеству, которое в нас нуждается.
0: Да, я тоже, да, все товарищи, они бы смогли оторваться от себя и все время жили бы в товарищах, и там бы ощущали, что нет никого, кроме него, что он добрый, несущий добро. Все время. Вы, на фоне всего этого мира и всего того, что у них есть, всех их проблем, просто жили бы вот в этом. Нет никого, кроме него.
2: Я не думаю, что тут что-то личное, чтобы я просил за товарищей. Задача понятна, цель ясна. Нам нужно просить, чтобы все товарищи были слиты с Творцом, чтобы все были слиты со свойством отдачи. В любви к Творцу, не важно, какими словами это называть, но это единственное, что у нас есть.
0: Да, я тоже думал. Но что можно пожелать, чтобы товарищи согласились с тем, что Творец хочет им дать? Что для этого надо отменить себя, подняться над эгоизмом и желать осуществить то, что Творец желает от нас.
1: Чтобы свет, возвращающий к источнику, на нас подействовал, смог бы сблизить нас, поднять товарища, дать ему силы, все время бы мочь преодолевать, чтобы была связь со светом.
0: Слияние между товарищами. Ну и отсюда слияние с Творцом.
1: Чтобы каждый смог прочувствовать желание товарища, захотеть их наполнить, отдавать ему.
0: Да, если вот всю неделю, что мы прожили, что с нами происходило, так чтобы все товарищи, каждого товарища было вот это вот, а скорбь вот это. О том, что Шхина хочет раскрыться между нами, Творец хочет нам давать. А я являюсь

0: мешающим фактором. И вот это вот устремление, да, к полноценному трепету, чтобы прийти, удостоиться к такому соединению, через которое мы действительно формируем славу небес перед нами. Вот этот трепет перед, прежде всего, чтобы прийти к слиянию, к вере, к совпадению по форме.
1: Понравилось то, что Рав сказал, держаться зубами друг за друга. Это то, что я желаю своим товарищам. Чтобы мы почувствовали, что мы просто должны зубами держаться друг за друга. И то, что это не само по себе, то, что каждый должен прилагать усилия. И это самое лучшее. Вид приложения усилий, то, что дает силы и избавление.
0: Чтобы мы все больше и больше приближались к свойству отдачи и слились бы.
1: Слышали, что наш выбор быть в связи с Творцом все время, не отрываться и поддерживать друг друга.
0: Так, мы продвигаемся дальше. Постарались сейчас попросить у Творца за товарищей. А сейчас посмотрим, как Рав нас направляет на работу, на просьбу, на нашу просьбу в любви товарищам, клип номер один. Говорят мне, чтобы прийти к отдаче, к свойству Творца, мы можем только за два шага. Первый шаг — это чтобы прийти к любви к творениям, а на втором, следующем шаге — к любви к Творцу. Прийти к любви творениям, а это главное на первом этапе. То есть даже если у меня и есть связь с Творцом, я прошу у Него, чтобы Он организовал мне любовь к творениям, к товарищам, к десятке. Настолько, что это будет важнее мне, чем прийти даже к любви к Творцу. Что я использую Творца для того, чтобы постичь любовь к творениям. Товарищам, а это для меня главное. То есть я ничего другого больше уже и не хочу. Но я знаю, что будет потом еще один этап, но я не чувствую в нем важности. А важность главным образом в любви к товарищам. И только об этом я прошу у Творца. Дай мне силы, дай мне устремление, дай мне все, что нужно для того, чтобы прийти к любви к товарищам. Чтобы объединение между нами было такое, что я бы не чувствовал никакого различия между нами, никакой разницы. Как Рабаш пишет, что большие пространства между нами не разделяли бы нас, что все товарищи в моем сердце.
1: Дай мне сил, дай мне устремление, дай все, что мне необходимо для того, чтобы достичь любви к товарищу. Вопрос на обсуждение. Как забота о успехе товарища выведет меня из себя и приблизит к Творцу? Как забота о успехе товарища может вывести меня из самого себя и приблизить к Творцу? 6 минут, семинар.
0: Но из заботы о товарищах я вижу, что товарищ может быть в каком-то состоянии. Я хочу позаботиться о нем. То есть то, что может помочь ему в его состоянии, это Творец. Я хочу помочь товарищу, обращаясь к Творцу, чтобы дал силы и уметь молиться о товарище, и также по отношению к самому товарищу. А потом вспомнить, что это состояние тоже пришло от Творца. То есть тут возможность как раз дать возможность товарищу продвинуться. И надо видеть, как помогать товарищу, да, чтобы реализовать то, что Творец ему дает.
1: Свойство Творца — это любовь и отдача. Я тоже хочу стать как он, но я ничего не могу дать Творцу. Я могу только отдавать товарищам. И могу приблизиться к любви к Творцу через любовь к товарищам. И только из того, что хочу подражать Творцу, я начинаю действовать, стараюсь прилагать усилия в любви к товарищам, понимая, что я сам это сделать не могу. Тогда прошу помощи Творца, чтобы помог мне стать каналом от меня к товарищам, от тебя к товарищам, радоваться их успехам, желать наполнять товарищей полным благом.
0: Постепенно это становится все более тонким моментом, и нужно быть более чувствительным, аккуратным, заботиться о товарище и видеть, как я могу приблизить товарища к Творцу, как я могу дать товарищу отношение любви, отдачи, как каждому товарищу. Так вот, я должен дать ему в его виде особом. И то, что я забочусь о каждом товарище и прилагаю усилия в этом, приходит Творец и помогает, вытаскивает меня из самого себя и дает силы этому объединению.
1: Если ты занят товарищем, если ты заботишься о них, то ты не занят самим собой. А если ты силой себя где-то не задействуешь, то ты просто застрянешь сам в себе.
0: Он и говорил о таком моменте, что в принципе вне человека, товарищи, все, что есть, это та одна душа, которая существует, и Творец, как бы. Если я выстраиваю свое отношение таким вот образом, что товарищи только выглядят мне передо мной таким образом, а на самом деле это части общей, очень высокой души. И если мы на самом деле работаем над таким отношением, то свет нас изменяет, преобразует нас, у нас появляется возможность сокращать себя таким вот образом, что части души смогут зайти внутрь, смогут соединиться.
2: Бедюк ламадно альзе...
1: Как раз мы недавно учили то, что молящийся за товарища получает прежде. И это, чем больше ты заботишься о товарище, молишься о них, это дает человеку кли, подобие по свойствам с Творцом. И по сути, неважно, если кли, насколько я думаю о нем, готов он больше или меньше, а если мы молимся обо всем человечестве, которые точно не готовы, но как только ты, товарищ, молишься о ком-то другом, тогда ты получаешь, потому что приближаешься к Творцу.
0: Нам надо присоединить к заботе о товарище еще и намерение, чтобы Творец присоединился к этому действию. Если Творец присоединяется к этому действию, помогает ему выйти из себя и превращает это действие, заботу, в действие по отдаче.
1: Приближение к Творцу в духовном прежде всего соответствует подобию по свойствам. Если я забочусь о товарищах, то я уже нахожусь в подобии с ним. Отдача — это его свойство. Он хочет привести товарища в духовное и в подобие по свойствам. до своего уровня. И если я хочу того же самого, то я уже с ним в некотором подобии, в какой-то мере. Еще должен обращаться к нему и молиться за товарища. Тот, кто делает изменения, выполняет работу, это Творец. Поэтому я должен быть с ним на связи постоянно и молиться за них.
3: В конце концов, Творец — это тот, кто стоит за всеми состояниями. Он первый, он последний. И приближает и меня, и товарищей.
1: Да, друзья, любовь начинается с нашего внутреннего желания, с нашей заботы о товарище и далее к Творцу. На протяжении поколений эта любовь получала разное выражение в разных группах. Каббалисты как бы прописывали это, подписывали, не только говорили и думали. Это не просто облако обязательств, а были в реальном обязательстве друг перед другом. Подписывали буквально союзы друг с другом. Давайте почитаем некоторые виды связи между каббалистами с разных периодов времени, чтобы почувствовать, какие были связи в десятках на протяжении лет. Мы почитаем отдельные отрывки и продолжим реализовывать между нами.
0: Это из переписки между группой мудрецов Египта, среди которых находился Иари, 1558 год. Они написали так: «Мы, ниже подписавшиеся, признаем, что хотим построить крепкую, мощную связь любви, братства и мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были братьями по отцу и матери с рождения, все дни нашей жизни, как близнецы. С этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом в мире ни полностью, ни частично нарушить, не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили».
1: Из договора учеников Ари с Хаим, Равом Хаимом Виталем, 1575 год. После смерти Ари. «Мы, ниже подписавшиеся, приняли на себя обязанность быть одной группой, служить Творцу и заниматься Его Торой день и ночь, так как указал нам наш Учитель, совершенный Божественный Мудрец, уважаемый Рав Хаим Виталь, да горит его свечи. И мы будем изучать с ним истинную мудрость и будем преданными вскрытии того, что он скажет нам. И не будем слишком утруждать его уговорами по поводу того, что он не хочет раскрывать нам. И не будем раскрывать никому ничего из того, что услышим из его уст на пути истины, а также из всего того, чему он учил нас раньше, и даже то, чему учил нас наш великий учитель, уважаемый Рав Ицхак Лури Ашкенази, Ари, да будет благословен на память его. Все то время, и даже то, что мы слышали из уст нашего вышеупомянутого учителя, да будет благословен на память о нем, не сможем раскрыть без его разрешения, вследствие того, что мы не понимали эти вещи, и только посредством того, что он повторял их нам. И обязанность эта принята нами в строжайшей клятве именем Творца, согласие нашего учителя, Рава Хаима Виталя, да горит его свеча. И срок принятия этого обязательства сегодня в течение 10 лет.
3: Договор хасидов Раби Авраама, сына Магида из Межрича, 1777 год. Мы соединились своими душами в Невиш, Руах, Нашама, чтобы достичь слияния по свойствам с Творцом, насколько это возможно, посредством того, что мы принимаем на себя всем сердцем и желанием души руководство нашего уважаемого святого учителя Рава Авраама, сына великого Рава, святого Магида, из Ровна, из Межрича, и прилепиться к нему, примкнуть к нему. И любое указание, выходящее из его святых уст, мы обязаны исполнять немедленно с полной самоотдачей. И благодаря этому он возвысит нас, поднимая по лестнице Творца вместе с собой, как одно целое. Мы просим, чтобы сразу же, как только передадим мы от себя в Его святость первое искупление этой духовной связи, снизошел на нас Дух Его святости.
1: Пишет Раби Хаим Виталь, ученик Ари, в книге «Врата круга оборотов». «Предупреждал мой учитель, меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня учитель в этом отношении.
3: Пишет Рабаш, мы собрались здесь, чтобы заложить основу группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль Сулама. А это путь, как подняться и стать человеком, и не оставаться животным.
1: Из устава группы Рамхаль, Падуя, 1731 год. Вот слова союза, законы и постановления и указания, которые приняли на себя святые члены группы, подписавшиеся ниже, что будут исполнять их ради единения Творца и его Шхины. Ибо все они стали как один человек для исполнения этой работы. Работы Творца, чтобы каждый из них считался как все в отношении всей этой работы. И вот что они приняли на себя. Во-первых, установить постоянную учебу, которая не будет прекращаться в этом святом доме молитвы по книге Зор. Каждый из них будет учить свою часть один за другим, после утренней молитвы и до времени вечерней молитвы. Все дни, всегда. И таковы условия, которые были поставлены в этой учебе перед Творцом. Если один из товарищей отправится в путь далекий или близкий, оставшиеся товарищи восполнят его отсутствие, и это будет считаться для него, как будто он тоже был с ними. Чтобы эта учеба не была ради получения вознаграждения, ни с какой стороны ожидания оплаты, ни с какой стороны мысли, и страшно подумать другого обращения, и лишь для исправления Святой Шхины, и для исправления всего Израиля, народа Творца, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И не будет у них другого вознаграждения за это, кроме как удостоиться произвести еще исправления, такие и другие, для единения Творца и Его Шхины, для исправления всего Израиля. чтобы каждый из товарищей мог иногда удостоить также и другого, не принадлежащего к этой святой группе, чтобы он мог временно учиться вместо него, и это будет считаться, как будто учится один из самых святых товарищей. Чтобы эта учеба не считалась ни для кого из товарищей как личное исправление, даже как искупление грехов, только чтобы у него было совершенное намерение на исправление Шхины и на исправление всего Исраэля. Чтобы ни у кого из товарищей не было никакого постоянного времени для этой учебы, а пусть каждый приходит по желанию души, когда у него будет возможность. Это то, что писали товарищи группы Рамхаля в городе Падуя. Мы видим, как каббалисты на протяжении веков реализовывали, принимая на себя связываться друг с другом в своем духовном развитии. Давайте выясним сейчас в десятках на семинаре, какое правило, одно, какое правило мы принимаем на себя на ближайшую неделю, то, что выразит реальную заботу о товарище. Еще раз. Давайте примем какое-то правило на ближайшую неделю в десятке, то, что будет практически выражать нашу заботу о каждом товарище. Семинар 6 минут.
3: Ну да. Правило молиться за товарищей. Это вечное такое направление, которое несет нам как можно больше результатов. И я в качестве главы десятки на этой неделе постараюсь именно на это сделать упор, и так, чтобы вся десятка, может быть, да, как-то придумать еще какие-то вещи, которые помогут нам, какие-то такие задачи в этом направлении. И также важно, чтобы это было все время сопровождалось благодарностью. Малейшая молитва, то, что я чувствую, то, что очень помогает нам, и Рабаш пишет об этом много. Например, правая линия все время благодарит за мельчайшую молитву, да, которая тебе удается, за товарищей, благодарить еще силы, да, еще какую-то секундочку молиться, еще немножко продержаться. Да, вот так вот, чтобы молились всю неделю, были бы в этом.
1: Это были группы каббалистов. Они были в постижении. И то, что они писали об этом, они собирались, намеревались реализовывать. И не просто намеревались, они реализовывали. Из всех этих соглашений, то, что они, союзов, то, что они подписывали, я хочу вынести серьезности реализации. Любое правило, о чем бы мы ни договорились, главное, чтобы мы относились к этому так, как они относились.
3: Но если глава десятки сейчас говорил, тогда уже больше нет выбора. Значит, будем молиться. Но я тоже об этом думал. Что нам надо думать, как выразить эту заботу, чтобы это повлияло на товарищей и продвинуло бы их, как мы говорили до этого, что можно продвигать их через Творца. Творец производит все эти изменения. И все наше продвижение, он тут является фактором. И что я хочу, чтобы товарищи продвигались, приближались к нему, значит, надо у него просить.
1: Да, должен быть порядок работы в десятке. Они свои обязательства вносили в прописанные рамки. Тоже мы должны почувствовать, что между нами есть обязательства, начиная с учебы, с урока, на котором мы находимся вместе. То, что мы впитываем, и ежедневное направление, то, что свет на нас действует, чтобы у нас было обязательство относительно общей учебы, и на протяжении дня увеличивать любовь в каждой возможности вносить отношение любви даже в усиленном таком виде, как товарищи говорят, чтобы это был такой дух недели, как раз на неделе каждый может добавить что-то еще и стараться проявить любовь к товарищам и поддерживать их.
3: Все эти союзы каббалистов, я их ощущаю, что там очень много такого давления, когда все согласились войти под это давление. А то, что касается задания Эйтана, я чувствую, что нам еще есть очень много чего углубляться в молитву и смотреть, как мы просим, и каким образом, и все больше и больше углубляться в мысли, насколько мы верим, что Творец даст нам ответ на молитву, или, может быть, нет. Так все больше и больше всматриваться, насколько я хочу этой молитвы, или, может быть, это просто сотрясение воздуха. То есть все больше и больше входить вместе с благодарностью и все время возвращаться в то место совершенства, не оставаться в недостатке.
1: Да, очень чувствуется, какое отличие есть между важностью и серьезностью, преданностью, которая была у них в реализации обязательств и поручительства между ними. И мы хотим быть в молитве постоянно, чтобы мы тоже могли быть в таком поручительстве друг за друга в десятке, чтобы мы могли также относиться с любовью, были бы чувствительны и были бы в молитве за товарищей.
4: Да,
3: быть вместе. Только вместе, да, и действительно возносить молитву. Главное не выходить из этого, заниматься все время. Или у нас успех и благо, тогда мы благодарим, или молитва.
1: Говорим, мы в это время сейчас говорили об этих обязательствах, о поручительстве. И очень поражает, насколько были великие люди на протяжении поколений, каждый из групп в своем разном виде, со своим характером. А мы хотим поговорить сейчас о нашей десятке. Что мы принимаем на себя, чтобы мы хотели принять на себя на ближайшую неделю? Поделитесь. Предлагаем десяткам поделиться с тем, что договорились здесь, в зале, в системе Арвуд. Пожалуйста, что вы обсудили за столом или в комнате в Арвуте? Что мы принимаем на себя на ближайшую неделю? На ближайшее время, может быть. Пожалуйста, мы были бы рады послушать.
5: Нир.
1: Микрофон,
5: Нир, им эфшар?
3: Мне кажется, есть консенсус удостовериться, что товарищи будут приходить на урок, и чтобы просыпались как можно раньше, чтобы вовремя приезжать. Один из товарищей сказал, да? И мы согласились.
6: От нашей
1: десятки 5-19 хочу сказать, что мы сегодня в полном составе, только Цвика у нас в Эйлате. Урок просто разорвал наше сердце и просто смел всю пыль, которая налетает ежедневно. Мы прослушали урок с трепетом. Дрожью прошло всего лишь 13 лет. Мы договорились переслушать этот урок, чтобы каждый нашел точку, из которой он начнет работать по отношению к ближнему. И как Ноам сказал, Натанель сказал, что то, что прозвучало в 1771 году у Рамхаля в Падуе, прошло несколько лет с тех пор, то, что каждый все, что может, обязуется перед сутью раскрытия Творца. И невозможно раскрыть Творца, кроме как между, по отношению к ближнему, по крайней мере, между двумя. Спасибо за этот урок, что было как можно больше таких уроков из мирового кли.
3: Мы говорили о многом, но в конце концов мы договорились о том, чтобы взять правила. По-моему, это было каббалисты египетские. Относиться друг к другу как к братьям. Вот как будто мы дети одних отца и...
1: Будто мы были одним телом, будто мы рождены от одного отца и матери с самого рождения и все дни нашей жизни. Так это было. Да, прошу.
3: Четвертый день мы на стаже, да, и вот это чудеса происходят, да. Я сейчас представляю всех и приглашаем всех на стаж. Вы потом обнаружите, почему вас пригласили.
1: Мак-24.
5: Микрофон.
6: Шаббат шалом, доброе утро, МАК-24. Мы договорились в десятке, что на ближайшую неделю принимаем, как правило, быть в радости. Всем радости, обнимаем, МАК-24.
7: Туда. Од. Френч тайм, вакаша.
8: Бонжур, les amis. Nous avions décidé pour la semaine prochaine qu'à chaque instant de la journée, que nous pensions au but du travail et pendant toute la semaine, de nous réconforter dans nos travaux déjà dans la dizaine. L'Echaim.
7: L'Echaim. Yedidia, vakasha.
1: Не было перевода.
9: Мы обязались усилить связь между нами, почувствовать ближе сердца товарищей, чтобы могли понять общую молитву к Творцу.
3: Мы хотим зафиксировать вот эту любовь в сердце, да? То есть вот суббота — быть в желании товарища. Сейчас еще возьмем еще Ассирия, десятка Раби Шимона, то, что они тоже записали, то, что касается любви к товарищам. Каждый фрагмент, каждый отрывок, который будем читать, да, мы будем менять, как бы, они короткие такие отрывочки. Будем постараться отрабатывать эти вещи. Берем товарища из десятки, совершенно случайным образом, и когда мы слышим этот отрывок, постараемся почувствовать его желание. Просим за него, переносим, да, наше место жительства в его дом. Переносим. И будем давать как бы 30 секунд паузы между этими отрывками. Да, стараясь вот там находиться. Пожалуйста.
1: Счастлива участь тех, кто занимается Торой Лишма, потому что они соединяются с Творцом на самом деле и называются братьями и ближними. Как сказано, ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе.
3: Как хорошо и приятно сидеть братья вместе. Это те товарищи, когда они вместе и не расстаются друг с другом. Сначала они выглядят как люди, воюющие между собой, которые хотят поубивать друг друга. А потом возвращаются к братской любви. Творец говорит о них, как хорошо и приятно братьям сидеть вместе еще. И вот это еще указывает на включение вместе с ними шхины. Мало того, Творец слушает их речи, и это доставляет ему удовольствие, и он радуется им. И в этом смысл сказанного. И тогда говорили друг другу, трепещущие перед Творцом, и внимал Творец, слушал, и написана была перед ним памятная книга.

0: ואתם החברים שכאן, כמו שהייתם...
1: А вы, товарищи здесь, находящиеся, как были вы в благосклонной любви до этого, так же отныне и впредь не расстанетесь друг с другом до тех пор, пока Творец не возрадуется вместе с вами и не провозгласит над вами мир, и настанет благодаря вам мир в мире. И это смысл изречения. Ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе.
2: Товарищи, находящиеся в пути, они должны идти в одном сердце. Товарищи, когда товарищи находятся в пути, они должны идти, будучи одним сердцем.
3: Yeah.

0: כל אלו החברים שאינם אוהבים
1: все товарищи, которые не любят друг друга, преждевременно уходят из мира. Все товарищи в дни Раби Шимона, между всеми товарищами была любовь душевная, нефеш и духовная рох. И поэтому в поколении Раби Шимона были раскрыты тайны Торы. И говорил Раби Шимон, что все товарищи, которые не любят друг друга, сами приводят себя к тому, что не идут прямым путем. И кроме того, они еще умаляют достоинство Торы. Ведь Тора заключает в себе любовь и братские чувства и истину. Авраам любил Ицхака, Ицхак Авраама, заключая друг друга в объятии. Якова, оба они поддерживали в любви и согласии и воодушевляли друг друга. Товарищи должны быть подобным и не принижать их достоинства. Ибо если им будет недоставать любви, они принижают свои достоинства наверху Авраама, Ицхака и Якова.

0: ובעת שהאדם הגשמי מתמלא רחמים,
1: когда человеку в материальном мире переполняет чувство милосердия и любви к своему товарищу, у него текут слезы из глаз. И это исходит от корня духовных слез, которые уже говорилось, потому что любовная духовная сущность, имеющая место высших, вызывает слезы, пробуждая милость, но духовные слезы не исчезают, как в материальном мире.

0: אז טוב, חברים, אנחנו רוצים לעבור עכשיו ל...
1: חברים, мы сейчас хотели бы перейти к некоторым объявлениям. Давайте внутри себя продолжим эту чистоту, настроенную на объединение между нами, и несколько объявлений. Как вы обратили внимание, весь шаббат в этот раз на всю тему. В прошлый раз мы говорили на тему Ари. И это наше новое направление. Мы хотим не рассеиваться, а в конце недели больше фокусироваться на конкретную тему, чтобы мы все вместе проходили ее. И это будет включать в себя все, и наши уроки в субботу утром и днем, и собрания товарищей мировые, если они у нас будут раз в месяц, они у нас есть, то чтобы эта тема была на ту же самую тему, и трапезы, и вся наша деятельность в десятках, насколько это возможно, чтобы фокусировалась по всему мировому клину на одну тему. И это возможность каждого из товарищей предлагать идеи, если вы думаете, что давайте возьмем что-то конкретное темы, если он чувствует, что сейчас особый дух по всей нашей группе и стоит на чем-то сфокусироваться, замечательно. Предлагайте, может, предлагайте конкретные уроки Рава, может, какие-то семинары, чтобы могли глубже углубиться в конкретную тему.
2: И, может быть, как Марик предложил, да, вот как урок был просто, ну, бомба, да, может быть, пусть скажет еще, как он впечатлился от урока. Бесконечное вообще количество света в нашем архиве. Если кто-то чувствует, что невозможно, чтобы мы там не были, пусть придет и скажет нам.
1: Еще причина, по которой мы выбрали именно тему любви на этой неделе, потому что на этой неделе мы празднуем Ту-Беав, 15 Ава, это день любви. И как раз возможность рассказать, что 29 июля здесь, в нашем здании Бет Кабалалям в Петах-Тикве пройдет особое мероприятие под названием «По-настоящему учимся любить». Мероприятие предназначено для всех, все, кто учится, для начинающих, для тех, кто хочет просто познакомиться, для наших знакомых, друзей, родственников. Можно позвать всех. Будет транслироваться мероприятие на иврите в системе Арвот. Все подробности, линки будут разосланы. И есть еще одно особенное и радостное сообщение. Пожалуйста, Михаил.
2: Я хотел просто еще до этого отметить усилия товарищей, чтобы собраться. Мы видим сейчас в Вильнюсе большой сбор. Туда много товарищей приехало из Петах-Тиквы тоже, чтобы поддержать этот регион. У них конгресс на этом уикенде. Мы также видели Women Торонто, тоже собрание. Ну, в Москве это постоянно, сегодня как раз большое количество товарищей. Это надо ценить усилия каждого товарища, который приезжает. Съезжаются со всех мест, чтобы оказаться рядом друг с другом. А мы в продолжение этого, мы продолжаем готовиться к региональному конгрессу. Сколько у нас осталось? 3 месяца — это немного. И это нечто новое, чего мы никогда не делали, поэтому это требует много мыслей во время подготовки всех наших товарищей. И был вопрос, что такое регион? Регион — это может быть по языку, скажем, русскоговорящие собираются в Тбилиси, но там будут русскоговорящие, скажем, может быть, со всего мира, также говорящие на английском. День там собираются в Нью-Джерси. Все, кто говорит на английском, это могут быть из Канады, из Австралии. А может быть регион, как страна, скажем, Германия, Болгария. И вы удивитесь, что может быть регионом это город Петах-Тиква. Петах-Тиква — это тоже регион. Мы тут будем сами. Понятно, что есть еще несколько регионов в Израиле. Потом расскажут, да, какие есть регионы. Что это значит? Это значит, что у нас будет общее время, но главным образом мы будем сосредоточены те, кто живут в одном регионе, говорящие на одном языке. То есть мы должны подготовить для себя контент. Мы об этом говорили. На следующую субботу мы будем говорить об этом поподробнее. Пройдем расписание. да какие-то могут быть айтемы. Вместе с этим мы решили, что мы хотим посвятить потом еще субботу и потом еще какое-то время, как минимум 2-3 раза еще до конгресса, всю субботу заниматься, да, как бы в соответствии с регионом, скажем, днем. С 3:45 до 5:30 дневной урок. Каждый будет в своем регионе, и каждый будет обсуждать подготовку к конгрессу, регионального конгресса. Что они хотят сделать, что хотят увидеть, какие собрания товарищей. Все это на решение той команды, которая поведет конгресс. Поскольку мы понимаем, что времени немного, мы хотели посвятить время, которое мы уже установили, чтобы каждый мог посвятить время. Скажем, мы в Петах-Тикве, у нас много людей, у нас много разных обязанностей. Так мы целую субботу, да, через 2 недели, а групповая комиссия поведет это, и будем определять, что мы будем делать на конгрессе.
3: Да, что важно понять, что уникальное в таком региональном собрании, кроме того, что собираются люди с конкретного места, то, что этот место или регион, они самостоятельные. По тому, какой контент они готовят, не смотрят и наблюдают за общим, а сами принимают решение, что будет, как будет, виды контента, может быть, уроки, может быть, собрание товарищей, может быть, любой другой формат содержания. Мы хотим начинать пробовать, упражняться в том, как мы хотим это реализовать. Это и несколько напоминает нам конгресс десяток, когда каждая десятка самостоятельно разработала контент и его проводила. Мы хотим на уровне региона сделать то же самое.
2: И еще, кому не удастся физически, да, приехать на тот сбор в том же регионе, желательно, чтобы вы подключились виртуально, скажем, англоговорящие, там будет своя трансляция, и вы можете подключиться. Кто по той или иной причине не сможет, но понятно, что мы отсюда будем тогда транслировать также урок. Но желательно, и мы рекомендуем подключиться к тому самому региону.
3: Что будет в Израиле? Израиль тоже, в принципе, один регион, но и есть подрегионы. Поэтому есть то, что называется Рош Сафа, глава языка, это Яир Орен. В нашем случае есть ответственный за группы Шимон Кармон, ему добавился Асаф Моше, Ари Кадош, и вместе с женской командой Авивит, они руководят разными регионами в Израиле. Какие тут у нас есть регионы? Петах-Тиква, например. Петах-Тиква, здесь будет ведущий, команда групповая из Петах-Тиквы, и мы будем сосредоточимся на том, что происходит здесь. Есть северный регион Кармеля, к примеру, есть восточный Зор, который касается Натания, Зихрон вместе, центральный регион частично может присоединиться к Петах-Тикве, может частично будет самостоятельный. Есть регион Южный, Ашкелон, Бершева. В общем, есть в Израиле тоже разные регионы, каждый из них которых будет самостоятельный, чтобы самостоятельно договориться, как, где, что проводить, сорганизоваться. И мы напоминаем, что все это происходит в том, что мы работаем в десятках, но мы хотим добавить еще и региональную принадлежность для того, чтобы в материальном виде, в материальном нашем проживании мы могли бы усилить то, что дает материальная жизнь, и виртуально невозможно осуществить. Итак, через 2 недели мы проведем пробный вариант, как мы в региональном виде хотим быть самостоятельными. В Израиле относительно проще, можно физически собраться. Если не получится физически собраться здесь, то можно будет подсоединиться к Zoom, чтобы все были частью процесса. Еще раз, идея — усилить регионы. Да, у нас еще будет инструкция со стороны Шимона и ответственных за израильские группы, как можно сорганизоваться и заново выстраивать региональную принадлежность, то, что мы растеряли со времен короны, мы постепенно выстраиваем это заново. Разумеется, каждая группа, каждая десятка свои состоит, со своим духом, темпом, без давления, а с большой любовью между товарищами. Включайтесь в этот процесс, усилить физический контакт здесь, в Израиле.
2: Прочитаем еще первый отрывок. Да, из этих вот обязательств. Мы, подписавшиеся внизу, признаем, хотим построить крепкую, мощную связь любви и братства мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были бы братьями по отцу и матери.
0: כל ימי חיינו. ומעכשיו
2: как близнецы. Все дни нашей жизни, с этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом, ни полностью, ни частично нарушить, не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили. Так, наше расписание сегодня. Сейчас 5:20. Мы выходим. Ну, сначала будет музыка, потом перерыв, молитва. Это не будет транслироваться в 5:45 до 6:15 будет вторая трапеза. Днем 15:45 подготовка к уроку с 4 урок. 5:30 перерыв с 6 до 6:30 третья трапеза. Закончим песней.

0: успеху всех товарищей, как мы начинаем жить внутри желания каждого и моих товарищей в десятке, что мы просим для товарища, и какое практическое правило мы можем получить в течение субботы, но секунду, прежде чем мы начнем и нырнем вглубь в сам урок, мы хотим послушать двух наших дорогих товарищей из группы Красноярска, Феликса и Сашу, которые участвовали в этом особом конгрессе в 2013 году. Они поделятся с нами своим воодушевлением, с впечатлением от этого особого конгресса, от огромного объединения, которое было там, и все еще течет в их жилах, в духе группы, от величия Рава. И вообще, давайте войдем в их сердце, давайте начнем уже тренироваться, как жить в желании товарищей. И, пожалуйста, послушаем вас, друзья.
1: Спасибо. Ну, это был особый конгресс. Мы собрались, получается, это была территория пионерского лагеря в живописном месте под горой. Вот мы 3 дня, можно сказать, не расставались. Вот жили, получается, в помещениях, да, а конгресс сам проводили, уроки и трапезы под шатром. Мы сделали шатер на футбольном поле большой. Вот, был у нас там даже свой потоп. Нигде в городе не было дождя, именно над нами стояла небольшая тучка, и где-то минут 15-20 очень сильно нас заливало. Шатер этот весь начал прогибаться, мы все соскочили, начали там палками всякими выдавливать эту воду, там по колено в грязи. Буквально за 20 минут там все разнесло, получается, все мы поубирали. Ну, огромное впечатление. Вот. Это как раз было, перед этим был конгресс в Аравии, там тоже был потоп, да, что-то похожее и у нас произошло. Ну и главное впечатление — это когда мы сидели как-то все вместе с Равом на трапезе, и Рав говорит: а давайте еще раз сюда приедем. Ему так понравилось.
2: Ну да, и самое важное — это то, что было особое соединение сердец, такое теплое, особенно такое чувственное, такое вот сибирское кли. Но это даже не сибирское, а то, что это все мировое кли в это включилось. Были товарищи со всех регионов нашей планеты. Это было нечто особенное, это было так вот теплое, такое по-домашнему и очень-очень проникновенно. Это запомнилось прям вот, ну, на все. Это повлияло вообще не то, что на регион, но вот на все мировое кли. Потому что у нас там родились и дети, и счастливое детство пошло, и распространение. Вот когда приехал наш учитель, это зажгло. Это прям был огонь. Это была
1: вспышка. До этого все были не женаты, потом 5 человек переженились, и 5 парней у нас родилось, все погодки. Сейчас вот бар-мицва скоро у всех будет по 13 лет.
3: Предвкушение этого урока.
4: Мазаль тов. גם אני זוכר את הכנס הזה, אני חושב שכולנו זוכרים את הכנס המיוחד הזה.
5: Здравия, я тоже помню этот конгресс, совершенно необычный. Большая зависть всем, кто там не присутствовал физически, даже мы подключались, смотрели издалека и очень завидовали. Сейчас мы подключимся, посмотрим этот урок все вместе. Нам друзья помогли раскрыть сердце. Это 5-й урок от 14 июня 2013 года. Конгресс из Красноярска «От любви к творениям к любви к Творцу». Пожалуйста.
6: Тема урока мне задана как «От любви к товарищам к любви к Творцу». В принципе, любовь к Творцу, то есть к свойству отдачи, это самая главная наша задача, единственная, в принципе, задача. Все остальные, они являются только основой для ее достижения, для ее решения. Любовь к свойству отдачи – это значит находиться все время в этом свойстве, своим желанием стремиться к ней, к этой любви, к этому свойству. Как можно вообще устремиться к свойству отдачи и любить его так, как мы любим сегодня, неосознанно, бессознательно, инстинктивно получать, ощущать в себе? Я постоянно

ощущаю, чего бы мне еще не хватало. Автоматически смотрите, как вы сидите в самой оптимальной позе из всех возможных в данных обстоятельствах, как вы выбираете в жизни максимальное наслаждение при минимуме затрат. Так мы запрограммированы. И так работает постоянно все наше тело, каждая его клетка. Как нам достичь такого же состояния, только наоборот, чтобы свойство отдачи давало нам такое же наслаждение, чтобы мы все время автоматически выбирали, как я могу максимально отдать, как я могу максимально насладить. Это возможно, если я только кого-то очень сильно люблю. И тогда я все время зациклен на то, чтобы замкнут, на то, чтобы максимально его наполнить. Как вот мать своего малютку держит и все время думает, что ему еще не хватает, что ему еще я могу дать. Как вы видите, как со стороны она все время смотрит на него и все время в нем. Как можно нам быть в таком состоянии к свойству отдачи, к любви ко всем? Сколько бы мы себя не убеждали в том, что это мы, это на самом деле моя душа, только она специально вот так вот представляется мною, как все эти существующие вокруг меня, я именно называю это существующие таким неопределенным родом, потому что не воспринимается мной это как необходимое мне, как действительно моя часть. А свойство отдачи – это вообще какое-то чего-то неопределенное. И говорится, объясняется нам так в Кабале, что это свойство отдачи, оно бестелесно, неощущаемо само по себе, а только в каком-то носителе. А носитель его – это мы. Поэтому как нам вообще это выразить? Как мне начать ощущать, что, отдавая другому, я наслаждаюсь? Вот наслаждаюсь самым большим наслаждением. И каждый раз, когда я что-то вот даю, меня наполняет. Если бы мы непосредственно так испытывали бы такие ощущения в отдаче, то мы бы отдавали бы. А как же? Тогда бы наша отдача была бы ради получения. То есть это было бы закамуфлированный эгоизм, закамуфлированное получение. И ничего иного при этом мы бы не испытывали. Никогда из себя бы не вышли. Люди многое в жизни отдают для того, чтобы приобрести наслаждение. Мы постоянно зарабатываем для того, чтобы обменять потом наш труд, наши усилия на какие-то наслаждения, наполнение, удобство. Как нам подняться над тем, чтобы отдача была не эгоистической? Когда и само действие, оно в других, и само наслаждение ощущается в других, а не во мне, не в моем эгоизме, не в моих желаниях. Когда я просто переселяюсь в других, возможно ли это? Нет, невозможно. С помощью нашей природы мы ничего не можем достичь. Для этого необходимо именно включение или участие этого высшего свойства отдачи, существующего вне нас, оторванного от нашего эгоизма. Высшая сила, которая называется Творцом, чтобы эта сила нам помогла. Помогла оторваться от себя и начать ощущать и действие, и его результат, и наслаждение, наполнение от результата. Все вне меня. А я остаюсь только с одним своим исконным решимо, точкой в сердце. А весь мой эгоизм не наполняется. Он остается пустым. На него действует тот же запрет первого сокращения, что эгоистические желания не наполняются. То есть

0: Я полностью должен отказаться от того, чтобы чувствовать наслаждение в себе и перенестись в ощущение наслаждения в других, и чтобы они стали моими. Я не хочу слишком много распространяться на эту тему, потому что это очень пугает, в общем-то, в итоге человека. Он начинает понимать, насколько это от него оторвано, и, в общем, это его ослабляет. Для того, чтобы нам достичь этого свойства, подобия Творцу, то есть только отдачи и только в ней существовать, в свойстве абсолютной отдачи, без всяких каких-то движений или обратных связей к себе. Для этого нам дана группа, на которой мы должны все это обговорить, осознать, ощутить, проэкспериментировать все эти возможности, убедиться в том, что мы не можем этого сделать, и все равно пытаться вгрызаться друг в друга, чтобы как-то вот для меня эти морды совершенно не индифферентны. А я все равно, даже может быть, отталкивающие мне вдруг кажутся, и это так и будет. А я все равно в той мере, в которой я буду желать им отдавать и в них ощущать свою радость, свой результат, только в них, в той мере я буду ненавидеть их еще больше. Я буду чувствовать, насколько это противоположно моему эгоизму. Работая на другого, и все время, чтобы он был в выигрыше, и я при этом наслаждался его выигрышем, его наполнением, его радостью. Только в этом, отрывая все больше и больше от себя. И все больше и больше ощущая, что я обязан чувствовать это в нем. Свою радость, свое наполнение в нем. Все ради него. Это невозможно сделать одному. Должны быть передо мной яркие примеры моих товарищей, которые показывают явно, что они то же самое делают. Когда мы все находимся в атаке против себя. И видим только другого как объект и как результат нашего действия отдачи. Точка нашей работы, концентрации нашего внимания, она именно в том, чтобы где я ощущаю, в ком я ощущаю свое наслаждение. Свое наслаждение во мне или в другом? Вхожу ли я в другого и пытаюсь ли я своими действиями вызвать в нем наслаждение и ощутить, как он наслаждается? И от этого радоваться, и от этого наполняться. Все время контролировать себя. Я пытаюсь это сделать. Когда человек все время находится вот в этой работе полного внутреннего самоконтроля, напряжения в своих товарищах, в них я желаю ощутить радость. Моя радость – это радость от ощущения, что им хорошо, что я это вызвал. Я горжусь тем, что я вызываю в них это наполнение. Я горжусь тем, что они радуются результатом моего намерения, моего труда. Я могу этим гордиться, потому что это свойство отдачи. Я могу от этого радоваться, потому что это не ради себя. Я должен сделать так, чтобы жить в них. Если я таким образом концентрирую свою работу и все время выхожу из себя, все время вхожу в них, все время переношу себя в них, ощущаю радость от того, что во мне остается пустым мое незаполненное эгоистическое желание, а желание все это в них переносится. Это и называется создание внешнего кли. Орхозер, обратный отраженный свет. То в итоге я начинаю в них раскрывать свойства отдачи, которые сам, в принципе, создаю. Этим я создаю Творца. Так и сказано, что мы его создаем, мы его делаем. То есть мы проявляем это общее свойство в наших усилиях, в других. И тогда, когда постепенно я вот так перевожу из себя весь свой эгоизм в других, и опустошил вроде бы свой эгоизм, и перенес его в других, этим я заканчиваю такую меру, которая называется СА. Это древняя мера измерения объема сыпучих продуктов, там, допустим. СА. Когда я заканчиваю этот перенос из всего того, что я думал насладиться, в то, чтобы их насладить и в них ощутить свое наслаждение, я этим наслаждаюсь, в них наслаждаюсь. Как говорится, кибо и смахли бейну, чтобы в нем возрадовалось твое сердце. Когда я заканчиваю это, я начинаю ощущать первую духовную ступень. В ком? В моих товарищах. И в них же внутри слияние с этим свойством отдачи, которое закончилось в этой СА, в этом во всем объеме, мною перенесенном. И тогда я там ощущаю это свойство отдачи, интегральное, собранное мною из всех моих попыток. Это 10 попыток, хотя они разлагаются, мы еще не понимаем, не можем их сосчитать, но в принципе они разлагаются на десятки, может быть на сотни всевозможных моих вот таких вот усилий. И начинаешь ощущать свойства, общее свойство отдачи, которое ты сам, в принципе, вызвал, когда оно интегрируется вместе, получается одно общее единое свойство. И в этом свойстве, в нем ты начинаешь ощущать его самостоятельное существование. Оно и называется Творец. Это свойство, оно изначально существовало, ты от него начинаешь получать наконец-то понимание того, что оно тебя и создало, и все, и весь твой эгоизм в тебе создало, для того, чтобы ты его вот так вот собирая, работая над ним в других, перенося себя в других, обнаружил вот это свое духовное кли в других, а свой эгоизм оставил бы пустым, сокращенным, в первом сокращении. И это свойство и называется Творец. Поэтому сказано от любви к товарищам к любви к Творцу. В этом вся методика. Ничего другого нет. Только одно это единственное действие. По переносу себя в товарищи, по обнаружению в том, что ты перенес, общего свойства отдачи или Творца. Но в этом ты обнаруживаешь новое измерение, новый мир, высший, существующий на свойстве отдачи. А потому неприходящий, то есть не изменяющийся, постоянно развивающийся, вечный, бесконечный, и ты себя в нем ощущаешь. Если бы на этом все закончилось, мы бы уже остались бы в этом вечном состоянии и ощущали бы себя в нем существующими практически в отрыве от нашего тела, потому что оно находится уже пустым. Телом имеется в виду наше желание, а это и есть тело. Мы ни с чем не ассоциируем, в принципе, себя, кроме как с желанием. Поэтому люди, которые опустошаются в нашем мире, они кончают жизнь самоубийством. Если он полностью опустошен, он не чувствует, что существует дальше. Но дело в том, что это всего лишь одна маленькая часть, на самом деле, нашего эгоизма. Желание этой внешней силы Творца, свойства отдачи, чтобы мы ее постигли полностью. И поэтому нам добавляется немедленно тут же новый дополнительный эгоизм, совершенно иного свойства. Уже не земного, как на первой ступени, с которой мы должны были подняться вверх, а духовного эгоизма, который называется клипа. И в нем мы начинаем ощущать уже духовные помехи, серьезные духовные помехи. И начинаем из него уже ощущать отрицательный духовный мир, эгоистически. И над ним нам также надо будет действовать, все равно с товарищами с моими. Но внутри них я уже понимаю и забываю, и снова вспоминаю, что я должен реализовывать себя абсолютно по такому же принципу, как и на первой ступени. Но желания мои намного более эгоистичны. Я уже начинаю видеть их более глубоко, и себя более глубоко, отрицательным или положительным и так далее. В общем, борьба, она становится качественно иной. И я все равно должен действовать так же, переносить себя в товарищи, ощущать себя в них, радоваться в них, закрывать себя полностью от каких-то бы ни было последствий, от своих добрых поступков. И все время в них, вкладывать в них. И ощущение того, что это моя душа, которого я достиг, выполнив первую ступень, оно уходит. И мне снова кажется, что с какой стати? Это не моя душа, вот эти вот морды, которые передо мной находятся, и вообще они мне какие-то далекие, противные. И я их поначалу на первой ступени, в общем-то, они мне были, ну, безразличные, иногда приятные. А сейчас я начинаю их ненавидеть, отталкивающими, кажутся они. И их поступки, и их действия, и слова, и все это. Слова их в сплошное вранье. Поступки их на показуху, на какую-то. И вообще все, чем они занимаются, это все театр какой-то. В общем, возникают новые, огромные, причем очень серьезные помехи. Такие глубокие, реальные. И оправданные в моем рациональном мышлении. И здесь мне, конечно, приходится намного труднее, чем на первой ступени, которая была такой, знаете, уже, мне кажется, как детский сад. Ну, игрались вместе, как вот мы сегодня утром делали зарядку. Да. Игрались на травке. А здесь уже я вижу их насквозь, их лживость, их самоуверенность, все это их эгоизм я вижу. И я должен против этого сейчас, вопреки всему этому, подниматься. То есть находить какие-то возможности действовать ради них, ощущать радость от того, что я что-то делаю в них, от того, что они преуспевают в чем-то, радуются, довольны. И свой успех видят только в том, как наполняются они. От меня или от других. И мне это вдруг становится даже неважным. Ей главное, чтобы они наполнились. Если на первом этапе, допустим, я радовался тому, что я их наполняю, у меня все-таки было какое-то соотношение с собой. А сейчас нет. Я могу делать какие-то действия, и, может быть, через других как-то это действие будет наполнять их. Главное, чтобы им было хорошо. То есть более оторванным я ощущаю себя от результата моих трудов. И мне это уже не важно. Главное, чтобы они наслаждались, наполнялись. И даже если они при этом вдруг, мне кажется, как-то подозрительно смотрят на меня, не желают быть связанными со мной, не одобряют меня, я им кажусь каким-то отсталым, эгоистическим. А мне не важно, главное, чтобы им было хорошо. То есть, представляете, сколько здесь обоюдных помех. И на меня, и на них, ну, все относительно меня, естественно, так воспринимается. Подставляется человеку, творец это делает с таким поразительным мастерством. Если человек может закрыть глаза, так крепко только закрыть глаза, то есть не смотреть в свой эгоизм, в свое сердце и в свой разум, и все равно действовать как идиот, он выигрывает. Это вера выше знания. То есть я принимаю твою игру, он должен сказать Творцу. То есть ты меня разыгрываешь, я принимаю эту игру, я играю в нее. Я против тебя. То есть кто против меня? Творец. Или мой эгоизм? Это одно и то же. Нет никого, кроме него. Он единственный играющийся со мной, подставляющий мне все эти пакости. А у меня снова обязательно та же точка должна быть моего определения. Самое главное, в ком я наслаждаюсь. В других или в себе. И так мы постепенно, работая с товарищами в группе, обнаруживаем в этой работе Творца. Если я буду дальше продолжать, это будет повторяться практически те же слова, потому что нет у нас много слов для того, чтобы выражать эти действия. Хотя они качественно разные и очень разнообразные. Здесь открывается такая палитра чувств, которых в нашем мире нет. И словарь наш не может это передать. Представляете, допустим, мы проходим 125 ступеней. Это бесконечное множество мелких состояний. Каждое состояние – это совершенно иные чувства. Но они выражаются одним словом. Допустим, радость, там, огорчение, злость, обида, зависть. Ну, мы наберем таких пару десятков слов, но все они одинаковые. С самой маленькой ступени до самой большой. Поэтому каббалисты, они все это градуируют в цифрах, да? Авьют, то есть толщина эгоизма, высота ступеней постижения. И таким образом они понимают, о чем говорят. То есть если я ему называю координату, то он знает, о чем я говорю, потому что он в себе ее воспроизводит. Хлопнул и нашел. Так же, как музыкант одному музыканту говорит второму, такая-то нота, с нее начинаем. У него внутри эта нота звучит. В нас нет, которые не изучали там сольфеджио, а в них звучит. И они понимают, о чем речь. Так и каббалисты. Я надеюсь, что мы с вами вместо наших чувств в словах, будем скоро обозначать наши чувства каббалистическими терминами. И так вот передавать их друг другу. И ощущать одновременно. И в наших ощущениях объединяться вместе. И от этого объединения в нашем мире такого нет. Нам кажется, что мы объединяемся в своих чувствах. На самом деле мы не входим друг в друга, потому что у нас нет свойства отдачи. Мы просто адекватно, более-менее, поскольку созданы такими подобными животными, мы ощущаем более-менее подобное, но все равно мы не можем сравниться, а тем более соединиться друг с другом в наших ощущениях. Когда мы соединяемся в свойстве отдачи, происходит чудесное вообще явление. Мы не в себе это ощущаем, а в нашем общем объединении. Вот там играет эта симфония, она одна на всех. И в ней объединяясь, мы ощущаем ощущение всех. Хотя одновременно и каждый из себя. Мы не можем сейчас это еще понять, эту двуликость как бы духовного восприятия, но вот такая она. К чему это говорил все? К тому, что без группы невозможно реализовать ни одного духовного движения. Группа – это не значит, что мы просто сидим вместе, находимся вместе. Группа – это та, которая реализует, ну вот то, что я сейчас хотел вам изобразить. Поэтому каббалисты так много времени, так много внимания уделяют созданию группы. Пишет нам Рабаш: любовь к ближнему возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, с другой мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность, чтобы мы могли объединиться в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы шхина пребывала между нами. Шхина, то есть это общее свойство отдачи. Чтобы оно объединяло, соединяло, наполняло нас, заполняло между нами все пространство. Получается, что эгоизм наш за каждым из нас, сзади, за спиной, а впереди нас свойства, взаимные свойства отдачи, которые вместе объединяются в круге, и в нем мы ощущаем общее свойство отдачи, то есть природу в ее высшей, самой внутренней силе, в свойстве отдачи. Поэтому общество должно состоять из индивидуумов с единым для всех мнением о том, что нужно достичь этого общего свойства отдачи. Тогда из всех индивидуумов создается одна большая сила, способная бороться с собой. Потому что в каждом включены все. Таким образом, каждый базируется на большом желании, и он может достичь цели. Это поразительные вообще свойства раскрываются в объединении. Ты получаешь желания других, но это тогда, когда ты желаешь быть в них. Как в любимом человеке, мы живем его желаниями. То есть его желания командуют нашими желаниями, определяют их. И получается у меня двойное желание. У меня получается сильная возможность идти вперед. Так вот, когда я собираюсь со своими остальными 10 товарищами, и они, каждый из них, также проникается желанием к другим, то я уже не от 9 воспринимаю в десятке их желания, а сумму, которую каждый собрал из остальных 9 в себя – Вы понимаете, какое здесь происходит усиление моего личного желания? То есть это 9, в каждом из них тоже по 9. Но это не количественное, это качественное увеличение желания. Оно иное по качеству. По количеству это невозможно изобразить. В Каббале не изображается количество, потому что это нельзя вообще измерить количество. Это не измеряется в духовном мире. Хотя мы измеряем вроде бы толщину желания 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Но это не количественные. Это только качественные. Потому что в каждый раз скачок происходит как от неживой материи к растительной, к животной, к человеку. То есть мы всегда перескакиваем со ступени на ступень, как на следующий уровень развития, но уровень качественный. Как нельзя сравнить растение с камнем. Совершенно иной способ существования, иное ощущение существования. Так и здесь. Поэтому, как только мы соединяемся вместе в группе, мы сразу же качественно ощущаем, мы ощущаем вообще совсем другое. Мы ощущаем мир прозрачным, сквозным, и силу отдачи, которая его наполняет, которая определяет все, регулирует все, и начинаем чувствовать себя, свой эгоизм. Все это как барахтающееся в этом свойстве огромном отдачи, которая нами управляет, ведет, объединяет, соединяет. И только маленькое усилие мне надо приложить всегда в другом ощущать свои наслаждения. И не более того. Ну, вот это, пожалуй, то, что я хотел вам сказать. Так, в качестве такого напутствия. Мне, правда, тут дали много всяких материалов. Но это все только лишь разбавит то, что мы с вами сейчас услышали. Ну, отсюда, естественно, из этого, из всего вытекает все наши групповые законы, как мы должны объединяться в очную группу или в виртуальную группу, как должны быть связаны между собой, проводить собрания и так далее. Все вытекает отсюда. То есть самое главное, чтобы все было направлено для соблюдения вот этого условия, для того, чтобы дать каждому возможность максимально быстрее, легче, энергичней выйти из себя и переместиться в других. Со своей точки в сердце. А свой эгоизм там где-то оставить его нет. Забыть о себе. Ну, в общем, все. Вопросы, может быть?
1: Раф, здравствуйте. Меня зовут Светлана, я из Новосибирска. У меня вот какой вопрос. Вот то, что мы сейчас слышим, вот скажите, пожалуйста, вот те 99%, то есть это люди вовне, ну, мы считаем, что это как бы люди без точки в сердце. Вот когда ты, работая с этими людьми, и ощущаешь то, насколько они рады тем или иным твоим действиям, а ты только вот чувствуешь, что доставляешь им радость, можно ли вот эти ощущения считать, что это тоже духовная работа?
0: В принципе, когда я перемещаюсь из себя в других, я не в других перемещаюсь. Я мою точку в сердце перемещаю в желание, которое называется «моя душа». Все, что вне меня находится в виде 7 миллиардов людей, Это моя душа. Это одно единое желание. Если я его полностью для себя раскрою, то я достигаю полного своего исправления, то есть достигаю раскрытия своей души, а то, что ее наполняет, будет называться Творец в его истинном объеме, бесконечном. Поэтому, в принципе, моя задача выйти из себя во всех остальных. Причем, ощущая, я буду ощущать каждого из существующих. Это невероятно вообще в нашем состоянии.
1: Но не бывает.
0: 7 миллиардов ощутить? Нет, каждого в отдельности? Нет, это не...
1: Нет,
0: это...
1: я не имею в виду 7 миллиардов, а какая-то вот группа, и бывает такое, что ощущаешь только
0: их. Да, хорошо. Так вот, для того, чтобы дать нам возможность, просто инструмент, навыки работы, выхода в любого и каждого, и во всех, для этого нам нужна группа. То есть группа является всего лишь первоначальным нашим инструментом. Каббалистическим языком это всего лишь гальгальтейнаим. Вы изучали ведь, да? Вы смотрите так, что я не знаю.
1: Изучали.
0: Ну кто да, скажите. А остальные маг не заканчивали, значит. Вот теперь я вижу. Включая доктора Влада. Так, значит, введение в науку каббала обязаны изучать все. Маг обязан закончить все. Об этом нет речи. Иначе у нас не будет с вами общего языка. Даже то, что вам будет раскрываться, вам будет трудно постигнуть. А так вы будете узнавать постигаемое. Понимаете? У вас будет к нему уже название. Вы будете ощущать что-то, обнаружить. А, это называется так-то. А, это называется так-то. Вы будете совмещать то, что у вас существует внутри вас, с тем, что перед вами представляется из духовных объемов. Так вот, мы должны достичь слияния со всем человечеством, будем говорить человечеством. Вот. Выйти из себя во всех. Для того, чтобы это сделать, для этого мы должны организовать сначала наше собственное кли, наш собственный инструмент. Для того, чтобы подготовить его к работе со всем человечеством, для этого практически дана каббалистическая группа, и для этого дана каббала. А мы должны освоить эту работу в группе, и затем от группы идти ко всем остальным. И самая главная работа, она не в группе. Самая главная работа с помощью группы, когда она уже есть, работать со всеми остальными. Вот там раскрываются, как я предчувствую, предполагаю и немножко только знаю. Откровенно говоря, немножко только знаю, потому что это все только начинает сейчас разворачиваться к работе, быть готовым. Вот там вот и возникают ну, совершенно иные вообще миры, залитые светом хохма, то есть постижением Творца, глубиной Его. То, что мы постигаем в группе, мы постигаем всего лишь инструменты для работы с Творцом. Хотя мы с Его помощью, мы Его начинаем понимать немножко, знать немножко, но внешне, потому что мы всего лишь в группе, в нашей мировой, отрабатываем желание отдачи, гальгальтайнаем, свойства отдачи, маленькие свойства. Это всего лишь маленькие эгоистические свойства нулевой, первой и отчасти второй стадии эгоизма. Когда мы начинаем работать уже от группы, вот начнем работать от нашей общей группы мировой, на общее мировое кли, тогда мы начнем работать со свойствами, с огромными эгоистическими желаниями, которые не могут сейчас раскрыться, как мы, потому что в них желания эгоистические намного больше. Они на самом деле выше, чем мы. И поэтому так далеки от духовного возвышения. Вот вам кажется, что какие-то там аборигены, европейцы, неважно, кто там, африканцы, неважно кто, но в принципе есть такие целые огромные массы, которые кажется, что их не пробьешь. Их не пробьешь, потому что у них огромный духовный эгоизм. Духовный эгоизм. И мы, когда начнем работать с ними, и на них начнем работать, то есть присовокуплять их же огромные желания к нашим, для того, чтобы их исправлять, их наполнять, радоваться в них, их состоянию, тогда там мы начнем не просто постигать действия отдачи, а свойства отдачи самой, то есть начнем постигать глубину свойства отдачи Творца. Ну, с чем это можно уподобить, я не знаю. Есть люди, которые, допустим, слышат музыку и наслаждаются ей. Вот я помню, у меня был абонемент в Ленинградскую филармонию. Я туда ходил, слушал. Но я не специалист. И часто я так оказывался с какими-то там специалистами, музыкантами, и немножко просил их чуть-чуть так, пару слов всего лишь рассказать. Ну, не просто рассказать там, ну, «Лебединое озеро» там всякие-то, или там концерт какой-то там Рахманинова, нет. А как они воспринимают это? Это совсем другой мир, совсем другое ощущение, включающее ощущение и технику вместе. Когда они наслаждаются и тем, и другим. Когда они понимают из глубины, что значит. Ну, это другое, это совсем другое чувство. То есть ты знакомишься с ним, в кабале причем, ты не знакомишься с этим чувством, ты не проникаешь внутрь него. Когда ты проникаешь, ты в нем находишься, ты сам становишься им. Поэтому ставится задача исправления всего человечества как самое глубокое постижение Творца, которое заканчивается полным слиянием с ним. Да.
1: Ну, у меня сейчас более такой приземленный вопрос уже работы в группе. Вот чувствует наслаждение в товарище. Вот смотрите, я, допустим, со своей стороны вижу, что вот у человека есть большой недостаток, да. И вот в данный момент он сейчас, проявляя этот недостаток, а так как я его чувствую, да, именно вот его проявление, я должна наслаждаться его вот этим вот изъяном в нем. Он же получает удовольствие от того, что он проявляет.
0: Нет. Что это за такое вообще? Это какие-то у вас мутации. Ну как это может быть?
1: Ну вот, допустим, человек любит власть. Ну, чисто эгоистически.
0: Да.
1: И вот в группе он упивается своей властью.
0: Если бы это был ваш родной человек, ваш ребенок,
1: угу.
0: Вы бы наслаждались бы тем, что он так себя ведет?
1: Я бы ему сделала замечание.
0: Так. Ну, товарищу
1: делать... Я бы... Да, я не имею права делать товарищу замечание, правильно?
0: Надо сделать так, чтобы он косвенно... понял, что для него же и для всех остальных лучше вести себя по-другому. Но не прямым давлением, не прямым указанием.
1: Ну а когда ты видишь, что вот на
0: вот если он вредит на самом деле уже так, что разлагает группу,
1: угу.
0: Если он приводит в группу посторонние мысли,
1: да.
0: Посторонние идеи, если он начинает провозглашать какой-то новый путь, кто его знает, чего там, то тогда ему не место в группе. Ну, тогда и разговор короткий.
1: Спасибо.
0: Есть всего лишь две причины, для изгнания товарищей из группы. Это если он идет против нашего общего течения, первоисточников или руководителя, ну потому что тогда не получится работы, он портит работу. Или в одну сторону идти, или в другую. Но где-то надо определиться. Вот. Значит, или он идет против общего течения группы, или он нарушает ее единство. Нарушает ее единство, это, ну, пожалуй, самое страшное, это когда он разъединяет семьи. И я категорически предупреждаю вас, что этого быть не должно. Вот. То есть делайте что угодно, но семья товарищей – это святое, потому что у нас семья является перво... Не потому, что это какие-то красивые причины, эти самые слова, а потому что семья является первичной ячейкой исправленного общества. Ее надо исправлять. И здесь не может быть никаких оправданий. Значит, или наш товарищ забрел куда-то к другому учителю, или он, извиняюсь, грубо говоря, забрел к чужой жене. К жене товарища. Остальное нас не интересует. Вот эти две вещи, они нарушают движение вперед. Потому что семья является ячейкой группы, и наша идеология является конвектором группы. Я, исходя из этого, говорю, а вообще, в принципе, это духовные законы. Просто я их так выражаю. Не хочу это обсуждать, просто имейте в виду, что если такие вещи есть, их надо просто искоренять, вырезать. Без всяких вопросов, дискуссий, это не подлежит никаким обсуждениям. Следующий вопрос, пожалуйста.
2: Да. Сергей, Пермская группа. В последнее время часто вспоминаю молодость, видимо, старею. И вот бывает, вспоминаю такие вот случаи, которые аж переворачивают всего из-за пренебрежения к себе.
0: Самоедство. Известное явление.
2: Мне кажется, вот стыдно вот за то, что я тогда вытворял. Я вот хочу спросить, как бы вот этот стыд...
0: Вы еще увидите, что вы вытворяли. Никакого стыда. Это специально вам делает творец для того, чтобы вы поняли, что это все он вытворял, а не вы.
2: А вот это состояние можно вот в отношении сейчас перенести как-то?
0: Конечно, можно. То есть вы должны осознать, что это все прошлое сделал с вами он. Нет никого, кроме него.
2: И этого достаточно, да?
0: Нет, ну то есть прекратить себя грызть. А. Если вы осуждаете себя за прошлое, вы этим осуждаете Творца, потому что все ваше прошлое определено им. Только лишь настоящее и будущее, которое вы определяете настоящим, это является вашим. Прошу.
3: Рав, здравствуйте, Оксана, Красноярск. У меня такое сначала понимание, потом вопрос. Вот собирается группа, понятно, у нас есть точки в сердце. Как бы все понимают, все это осознают, но никто не видит, не чувствует. Чтобы добраться до точки, есть одни ворота, это сердце. Его нужно раскрыть. Чтобы его раскрыть, нужно чувствовать человека. Вот. Почему? Откуда вот этот страх перед раскрытием сердца? Как, откуда он берется? Ведь раньше же в детстве мы умели доверять, а сейчас почему нет? Вот откуда? Откуда он происходит?
0: А вы не обязаны раскрывать другому свое сердце.
3: Даже товарищу?
0: Даже товарищам. Вы делаете это втихаря. Вы просто должны быть в нем, и все.
3: А если у него закрыто сердце, я это чувствую.
0: А это не важно. Ничего он не может закрыть от вас. Ничего. Вы просто вот это не важно, как он реагирует, не важно, как он себя ведет. Вы должны быть в его сердце. И все. В его желаниях, в его чаяниях. Вы должны желать ему помогать. Лефарген, как сказать? На иврите есть такое слово. Ну, желать ему хорошего, доброго. Вот, вот так вот. Чтобы было ему хорошо.
3: Понятно.
0: Нет, нет. Как? Не. Баловать нет. Нет, не вдохновлять, потому что вдохновлять это внешнее действие. Потворствовать нет. Способствовать. Ну вот как вы желаете, чтобы ребенок преуспел в чем-то, ну чтобы вот удалось ему что-то.
4: Воодушевляет.
0: Сопереживать, может быть, сопереживать. Но вот это ближе.
3: Получается, чтобы его радовать, нужно знать, что его радует. Для этого я...
0: Нет, вообще во всем. Ты хочешь, вдруг... чтобы он радовался.
3: Нет, а если это меня радует, а его огорчает?
0: Ты хочешь, чтобы он радовался все тем, что ему хорошо. Чтобы ему было хорошо.
3: Откуда мне узнать, что ему хорошо?
0: Посмотрите в этом самом, в словаре слово «лефарген». Я не знаю, как перевести. В общем, это когда ты просто желаешь ему хорошего.
3: Это внутри души вот это чувство глубокое.
0: Вот да, вот такое отношение к другому. Это не помощь, это не влияние никакое. Это вот чисто такое душевное
3: состояние.
0: Движение. Оставьте это, так сказать, на ощущение. Придет, и мы поймем, что это такое за ощущение. Дальше?
5: Доброе утро.
0: Да.
5: У меня вопрос по...
0: А ты кто такой?
5: Меня зовут Антон, я из группы Красноярска. Ясно. Вопрос по МакОнлайну. Я являюсь руководителем студии МакОнлайн Красноярск.
0: Ты?
5: Да.
0: Ага.
5: Вот, и у меня такой вопрос. У нас эта группа небольшая, и в Маке задействованы практически все мужчины и часть...
0: Женщин.
5: Женщин, да. Вот, и вопрос такой. Могу ли я, как руководитель... студии допускать к преподаванию товарищей, которые не посещают регулярно утренние уроки.
0: К преподаванию?
5: Да.
0: Они умеют это делать? Им достаточно тех знаний, которые у них есть?
5: Ну вот это вот... как раз это и вопрос. Как бы,
0: но если это вопрос, то это вопрос к тебе, а не к ним. Если они не способны, то есть они могут болтать, но они не будут знать, чего они болтают. Тоже нехорошо. Ну как, что же они будут преподавать?
5: Возможно, вопрос более в том, что если у нас постоянные связи с источником на утреннем уроке, то можем
0: здесь не выходить. Имеет значения особой связи с источниками на утреннем уроке. Здесь главное, чтобы эти преподаватели четко знали, что они должны выдавать. И если они будут отвлекаться от темы, чтобы знали точно границы свои. И не уходить куда-то в лирику в какую-то или во что-то еще. Чтобы точно знали, что физик должен преподавать физику, химик химию, все остальное он может не знать. У него должно быть какое-то общее образование. Но это... То же самое МАК. Надо, чтобы, выходя на урок, они точно знали, что это такое. Вот пускай проведут перед тобой и зачет сдадут. После этого идут на преподавание. А если он приходит там, сколько раз в неделю у вас вообще вы находитесь с нами на связи?
5: Пока что получается 6 дней.
0: 6 дней, да. Ну хорошо. А они сколько раз в общем приходят?
5: Ну, бывает один в неделю, ну максимум
0: один два. Один раз в неделю?
5: Ну, да.
0: Но все остальные разы он, наверное, сидит и прорабатывает материал.
5: Ну, хотелось бы верить, да.
0: Ну, надо что-то с этим сделать. Но вообще, конечно, нельзя отпугивать людей, надо наоборот, чтобы это его как-то подстегнуло учиться и больше участвовать. Я вам одно скажу. быть хохмачом,

0: не нужна, или, может быть, его спрашивают. Я не знаю. Надо смотреть. Вообще, мы же только сейчас говорили о том, как все реализуется в группе. И вы будете это еще более явно все время ощущать. У вас не останется никакой возможности от этого увильнуть. Или в группу, или все. Или конец. Так что тебя пока интересует, у тебя нет других. Привлекай их к преподаванию. Пытайся как-то компенсировать их отсутствие другим какими-то возможностями. Делай из них преподавателей четких таких, знаете. Этот по винтикам, а этот по болтикам преподаватели, больше никак. Ну, по крайней мере, заполнять учебные часы.
1: Все. Спасибо большое.
0: Прошу.
2: Марина из Перми. У меня такой вопрос. Я хочу понять, в чем секрет нашей казахской группы. Они всегда излучают радость, они всегда впечатляют, покорили буквально, начиная с Московского конгресса. На Новосибирском, вот, помимо того, что они прекрасно выступали на ишеватах и заражали всем, я просто хотела понять сама, в чем секрет, и разговаривала с одной из жен вот, казахских наших товарищей. Она говорит: у меня сильный муж. И вы знаете, в ее словах было вот ни капли сомнений, ни миллиграмма, что вот он что-то сделает не так, или он сойдет с этого пути, понимаете? Вот меня вот это просто поразило. Вот может быть секрет в их женщинах? Вот.
0: Надо скажите. Будет нам у вас устроить конгресс и перевести туда холостяков. Я не знаю, я, к сожалению, не знаком с этими женщинами. И не знаю, почему они так говорят, но, видно, они правы. И когда жена так говорит о муже, это очень поддерживает мужа. Самое главное в мужчине, в самом таком мачо, это его поддержать как маленького ребенка. Это все. Он в этом очень нуждается. И когда жена так говорит мужу, он после этого не может себе позволить быть слабаком. Он будет стараться изо всех сил, чтобы оправдать такое мнение. Не сможет уронить себя в ее глазах. Это умная женщина, она это знает, она этим пользуется. И пользуется для пользы, конечно. Жена в этом отношении может больше, чем вся группа. Это часть, на самом деле, часть мужа. Если она идет вместе с ним, обеспечен успех. Так что, женщина, имейте в виду, это серьезная вообще миссия, которая в ваших руках. Мы так завязаны друг на друге. Мужская и женская часть инстинктивно, внутренне, такими природными связями, которых мы не знаем, они прямо передаются через какое-то внутреннее излучение от нас к вам и наоборот. Вы имеете огромное влияние. Вы можете просто определить успех мужчин. Так что я на вас очень надеюсь. Не подведите.
3: Можно? Здравствуйте, Раф. Виктор, город Омск. Мои хорошие знакомые, прошедшие войну в Афганистане, у них яркие впечатления, понятно. Самые светлые воспоминания о войне. Казалось бы, о смерти, о грязи, о крови. Самые светлые воспоминания. Вопрос я хотел узнать. Это значит взвод, отделение, взвод, рота. Это каббалистическая была группа. Между ними были малиновые шарики.
0: Завязываются такие отношения в человеке, когда он видит, что ему не о чем другом думать, как о общем спасении, потому что себя самого он спасти не может. Он полностью зависит от других. И так все, ощущая друг друга, становятся уже в некоем виде каббалистической группой. Это не важно, что они ничего не знают и не понимают духовной методики, но вот этот отрыв от эгоизма,

0: когда ему уже нет места. Когда ты понимаешь, что или ты, или другой, это не имеет значения. Это все равно лучше даже ты, чем другой. Появляется вот здесь вот такой переход. Мы это чувствуем, да, знаем. Те, кто немножко побывал в таких рискованных моментах. Вот это самопожертвование, которое проявляется от взаимной зависимости, от это есть.
1: Спасибо.
0: Упоение отторжением от эгоизма. Да, есть такое. И, конечно, поэтому они вспоминают об этом. Такую свободу, такое отдохновение не ощутить в нашей жизни. Мы возвращаемся снова в нее, нас это снова давит. Да. Ну, прошу.
2: Здравствуйте, Раф. Барнаульская группа. Меня зовут Юлия. Город Барнаул. Ближе. Барнаульская группа. Юлия. У меня такой вопрос к вам. Возможно ли продвижение с ускорением без глубоких знаний психологии?
0: Каббалисты ее, в общем-то, не изучали. В университетах она преподается всего лишь там 50-70 лет, я не знаю сколько. Еще в начале прошлого века психологии практически не было как науки. Так что, да и сегодня это не наука, потому что мы не можем изучать человека, поскольку сами люди. Сами человеки, мы не можем сами себя изучать. Для того, чтобы что-то изучать, надо быть выше. Поэтому из каббалы можно постичь человека и его психологию. То есть структуру души вообще. Психология – это душа. Кто может изучать душу? Да? Все, что мы изучаем практически так, как изучаем животных. То есть всевозможные реакции, инстинктивные или, может быть, влияние среды, общества, людей друг на друга. Поэтому, изучая каббалу, мы изучаем психологию. А вообще вся психология, ее уже нечего изучать, потому что она лет 20 как уже практически закончилась. Серьезно, сегодня никто уже заниматься не может, потому что мы перестали понимать людей. И это же говорят сами психологи. То есть существовала психология где-то с начала прошлого века и где-то до середины, до 80-х годов, до 90-х максимум, и то уже нет. Вот. И потом она уже все. Никаких ни новых открытий, зависимости, ничего больше нет, потому как все. Человек стал таким непознаваемым, что человек человека познать не может. Для этого нам надо подняться. Изучая каббалу, сможете понять психологию человека, его душу, потому что все определяется оттуда. Как можно понять вообще человека, если мы не знаем, как он управляем, откуда, зачем, для чего, к какой цели он идет, которая определяет его реакции? Мы видим, что люди вообще... Или мы видим их в животном существовании, когда он просто обустраивает себя, чтобы прожить свои 70 лет, или какие-то поступки, ну, мы пытаемся их как-то смотивировать, но это не психология на самом деле. Это на животном уровне. Да. Так что нечего изучать. Из каббалы поймете. Да.
3: Здравствуйте, Рау, здравствуйте, мировой Кли. Максим, Красноярск, виртуальная группа. Студент Мак онлайн. У меня вопрос товарища, который приехал за 2 дня до конгресса, была подготовка. Сейчас у него возможности не было, он сегодня уехал. Но у него вопрос мучает уже вот на протяжении 3 дней. У него была возможность поехать на экскурсию с вами. И была возможность вот сделать эту сцену. Он выбрал подготовку. То есть его вот мучает вопрос, правильно ли он сделал выбор.
0: Конечно, правильно. Спасибо. Просто нас отправили на экскурсию, потому что если бы тут было много рук, то мы бы тут наделали... Это, знаете, это как сейчас разбирать. Ну, давайте мы сейчас все останемся, там сотни мужиков, начнем разбирать. Мы тут накрутим что угодно. Это надо, чтобы была определенная команда, которая четко знает, где что держать, смотреть, сколько креплений. Значит, надо уметь. Одни крики получатся, больше ничего. Так что мы соберем стулья, мы соберем столы, мы разберем все на... Ну, в общем, все, что мы можем, мы должны будем собрать, разобрать. Поэтому мы поехали в экскурсию. Я, кстати, во время экскурсии ничего не говорил. Все было так. Посмотреть на окружающие прекрасные, конечно, виды. Это потрясающая страна. Сибирь – это отдельная вообще планета. Вот. Я сколько раз был, в каких только местах не был. В Южной Америке, везде. Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, там, я уже не помню. Там, ну, в общем, еще там Колумбия и так далее. Америка, Канада, все равно такого нет. Швейцария. Это серьезно, это я не вижу. Другое дело, что это все в течение одного месяца или двух месяцев мне сказали, что это существует, а потом это все, ну, другая красота, белая, снегом все покрыто. Но ничего не потерял, наоборот, прибавил. Если бы у меня была возможность остаться, я бы остался. Ну, что бы я им делал? Читал бы Шамати?
3: Спасибо.
0: Всегда работа на группу, тем более на конгресс, она намного более предпочтительней. К нам, когда мы делаем конгрессы в Израиле, и собираются несколько тысяч человек, последний у нас был где-то 6-7 тысяч человек, наверное. А? 10? 10 тысяч человек. То у нас там работает кухня наша. На кухне работает в одну смену сколько? Ну, где-то человек 200 или 300. Работает человек на кухню. И люди, бывают, приезжают издалека. Вот, допустим, представьте себе, приезжает товарищ из Красноярска на конгресс. Он входит на кухню. И весь конгресс работает только на кухне. Ну, у него стоит этот самый... Микрофон, этот наушник в ухе, и он слышит, что говорят, но он даже не выходит в зал. Все время на кухне. Вот я ему завидую. Да.
4: Здравствуйте, Раф. Светлана, Горный Алтай. У меня такой практический вопрос по интегральному воспитанию. У нас нет пока возможности внедрить полностью всю систему, вот та, которая уже разработана, полностью методику интегрального воспитания в том месте, где мы живем. Могу ли я использовать те формы работы, которые существуют в школе, во внеурочной деятельности, таких внешкольных образовательных учреждениях? Использовать вот... именно основы интегрального воспитания, то есть преподавать, например, музыку с точки зрения интегральности мира.
0: Ну, это если оркестр или как, я не знаю.
4: Хор.
0: Хор, конечно. Ну, вот пускай начнут чувствовать друг друга. Я поэтому люблю грузинские хоры.
4: Но этим мы занимаемся постоянно, хоры и ансамбли. Вот. А еще на уроках музыки, вот именно формы работы, которые существуют в учебном заведении, уже существующие. Не та система организации, которую...
0: Музыка вообще-то индивидуальное занятие. Если только оркестр или хор, тогда другое дело. Но там, где один человек играет, ну, квартет там, я не знаю, но если один... Я не представляю, какое может быть интегральное.
4: Нет, уроки музыки в школе, в общеобразовательной. У нас существует такой предмет. Да. И, то есть объяснение законов музыки, гармонии с точки зрения интегральности. То есть можно использовать вот эту вот площадку?
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, я очень люблю Баха. Хорошо темперированный клавир. Вот, то есть чувствуется вот это вот многосторонность, интегральная многосторонность.
4: Многослойность такая.
0: В телефоне, да. Пробуйте, получится. Мы, может быть, перейдем с вами к... Да.
5: Здравствуйте, Максим, Москва. Вот вы сейчас, товарищу, сказали, что не нужно стыдиться своего прошлого. Вот я каждое утро просыпаюсь с мыслью, что все зависит от меня. Если не я себе, то кто мне? И строю грандиозные планы, хочу сделать что-то замечательное, великое, полезное. Потом как-то дела это отвлекают меня, и вечером я обнаруживаю, что, оказывается, я ничего не сделал. Но я понимаю, что нет никого, кроме него, значит, этот творец так сделал, чтобы я ничего не сделал сегодня. Вот, и тем более, даже нет никакого смысла заниматься самоедством, потому что этот только глупец сидит и поедает себя. Я ложусь спать, утром просыпаюсь, абсолютно обнуленный. Вот новый день, новая жизнь, ничего не было. И все начинается по-новому. Вот как из этого вырваться? То есть у меня получается какая-то такая система отмазок очень сильная.
0: Да, я думаю, что это потому, что ты затеваешь с утра какие-то свои индивидуальные духовно-эгоистические мероприятия. А надо затевать групповые. И тогда отмазки не получится, и забывчивость уйдет, вы будете друг другу напоминать, вы что-то все-таки будете делать. Действие духовное, оно может быть только групповым, только в группе, только вместе, хоть еще с одним человеком. Если только я даю себе с утра слово, там, да неважно что, что бы я ни сделал, или даже преуспел, ну, вечером я чувствую, я герой, сегодня я все время думал там или чего-то там намеревался, это ноль. Это ноль, если это не было связано с остальными. Не то, что я думал про остальных, если я в этом действии не был с другими.
5: Спасибо.
0: Поэтому мы годами все время с утра даем себе намерения, обеты, и вечером видим, что да или нет, даже не важно, но не получаем результат. Духовная работа – это только если мы в команде. Ну, хоть два человека вместе. А можно больше. Только лишь. Иначе она не духовна. И когда мы вместе сливаемся и делаем какое-то действие. И в этом действии желательно, чтобы мы зависели друг от друга, включаясь друг в друга. Я радуюсь тем, что делает он, а он тем, что делаю я. И мы вместе вот так вот зависим друг от друга. А главное, на кого еще? Может быть, мы вместе с ним на группу. И оттуда на Творца. Можем ли мы перенести из себя? Я радуюсь в нем, он во мне, а в итоге мы начинаем радоваться вместе. Как мы там Творцу доставляем удовольствие или нет? Выйти из себя в свойство отдачи. Это не может быть работа сделана, если не двое хотя бы.
6: Лемана хай вераай, лемана хай.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, прошли сейчас с вами очень особенный урок с Равом. Урок, который в свое время Рав рекомендовал пересматривать еще и еще раз. Мне сейчас товарищ написал, что просто сумасшедший урок из тех моментов, чувств, которые передал Рав на уроке. О чем мы слушали? То название шаббату, которое мы дали, «Жить в желании товарища». Давайте пройдем 13-й отрывок, то, что звучало на уроке. Немножко пробудем ту точку, которая была, прозвучала с самого начала. Для того, чтобы мы могли прийти к свойству отдачи, уподобиться Творцу, то есть быть в отдаче, жить только в свойстве чистой отдачи. И не любое движение или повторение. И для этого дана нам группа, где мы должны об этом говорить, мы должны это признать, прочувствовать, использовать все возможности. И поэтому мы должны будем признать, что не в состоянии это сделать, и тем не менее держаться зубами друг за друга, так чтобы те лица, относительно которых я равнодушен, иногда даже меня от них отталкивает, пусть так и будет, но тем не менее, по мере моего устремления отдавать им и чувствовать в них свою радость, результат своих действий в них и только в них, в этой самой мере я буду ненавидеть их все больше и чувствовать, насколько это противоречит моему эго, когда я работаю ради кого-то другого, и только он от этого выиграет, а я буду наслаждаться от того, что он приобретает, он наполняется, и он рад. Чем больше я отрываюсь от себя, то чувствую, что все больше и больше должен чувствовать, он должен чувствовать радость, а я должен чувствовать его и то, что все для него. Давайте постараемся приблизиться к подобному чувству и проведем первый наш семинар. Не будем искать ответов, а поищем возможность услышать друг друга, включиться в дух товарища и почувствовать между нами Творца, чтобы он просто присутствовал между нами. И первый вопрос для обсуждения. Что обновилось для меня на этом уроке в отношении моих товарищей в десятке? Что нового, что обновилось из того, что сейчас я услышал в моем отношении к товарищам в десятке? 6 минут.
0: Вот насколько понятно и насколько это четко, что все духовное постигается в наполнении товарищей, в наполнении других. И много мыслей в том, как это сделать, как это реализовать, как изменить свою работу по отношению к товарищам и к десятке, где это духовное клея. Недуховное постигается в том, что мы хотим наполнить товарищем, почувствовать, что он счастлив и рад, почувствовать наслаждение в других.
1: Весь урок был на тему, как мы создаем Творца через любовь между нами и то, как мы хотим радоваться радости товарища. Чувствовать что-то вне себя, опустошить свое эго полностью, быть в товарищах. Не помню настолько сильного урока на тему любви, подобно этому. Очень сильно.
0: Я услышал так. Группа должна состоять из людей, у которых одно мнение, что надо прийти к общему свойству отдачи, и тогда из всех этих отдельных людей образуется большая сила, где он сможет справиться с собой, и все включаются во всех, и тогда каждый основывается на большом усилии, на большой силе и достигает цели. Это раскрывается в объединении, то есть желание других. Когда ты стремишься быть в них, да, как вот в том самом человеке, мы живем его желаниями. Его желание управляет нашими желаниями. Они определяют. И тогда, если у меня двойное желание, огромная возможность идти вперед.
2: Слышал, что закрыть себя от разного вида порождений и всего, что я сделал. Человек должен забыть о себе через все свои действия, не делать расчетов, чтобы не было расчета ради себя, а должен искать то, что его основное устремление должно быть вглубь, как можно больше силы, которая называется группа, даже не каждый из них сам по себе, а... Скажем, что я делаю внутри себя? Где-то устремление, которое чувствую в себе по отношению к духовному. Об этом речь.
0: Да, очень сильно вот это все направление на то, чтобы жить в товарищах, радоваться в товарищах, наслаждаться. Как бы все результаты всех моих действий, чтобы они были в товарищах. Действительно, такая вот атака на... чтобы перевести себя к товарищам и быть в этом все время. Ну, это что-то особое на самом деле. Чувствовать, я так почувствовал Рава, вот как вот он пытается передать это ощущение, в котором он живет. Ну, то есть он живет во всем человечестве. Мы также слышали, что мы тоже выходим ко всему человечеству через десятку, через группу. Стараемся это делать между собой. Это очень особое. И чтобы мы могли это все осуществить и пытались каждый раз сейчас искать, кого я наслаждаюсь, где я наслаждаюсь, в себе или в других.
2: Я
1: записал несколько моментов, их основных для себя. Любовь к Творцу — это свойство отдачи. И это основная наша задача. Все остальное — это отправная точка для постижения Творца. Невозможно постичь свойства отдачи, если не вижу перед собой четкие примеры товарищей, которые находятся в атаке на цель. Еще отрывок, который Дуди прочел. Я все равно должен перевести себя на товарищей, чувствовать себя внутри них, радоваться в них, вкладываться в них и чувствовать, что это есть моя душа.
0: Да, кроме нашей внутренней работы, я слышал то, что у меня как бы как новое появилось. Это работа со всем человечеством, то есть наша задача — выйти из себя ко всем остальным, почувствовать все вот эти 7 миллиардов людей. И это происходит даже не от меня самого, а именно от десятки, от группы. А Ирав сказал, что центральная работа начинается в работу, как работа в группе, объединиться между нами, и тогда можно быть уже в контакте со всем человечеством.
1: Мысль, с которой мы выходим, как почувствовать товарищей, как порадовать их, что их наполнит. И надо подумать, как прийти к этому, и где здесь Творец, и как помогает нам развивать чувствительность.
0: Так, продвигаемся к следующему нашему вопросу. Мы хотели бы выяснить, вот если бы я мог попросить у Творца чего-то одного за всех товарищей, да, на его духовном пути, что бы я попросил? Сейчас между нами, вот в десятке, если бы я мог попросить одну вещь за товарища в его духовном пути, что именно я бы попросил? 6 минут на семинар.
2: Я бы попросил то, что хочет товарищ. Я бы попросил почувствовать то, что хочет товарищ, и дать ему все, что он хочет.
0: Я бы попросил, чтобы товарищ наполнился бы силами отдачи, любви, и чтобы он захотел все время передавать это товарищам, так чтобы каждый товарищ был бы полон этими силами и передавали бы так друг другу.
2: Я бы просил, я хочу попросить за своих товарищей, чтобы забыли о мире, забыли о том, что есть, о желании, чтобы мы все были в одном желании, в одном устремлении. Чтобы была польза Творцу, человечеству в этом кругообороте. И чтобы наша миссия народа Израиля просто была бы внутри нас, чтобы мы были полноценными партнерами Высшему и смогли бы отдавать всему человечеству, которое в нас нуждается.
0: Да, я тоже, да, все товарищи, они бы смогли оторваться от себя и все время жили бы в товарищах, и там бы ощущали, что нет никого, кроме него, что он добрый, несущий добро, все время. Вы на фоне всего этого мира и всего того, что у них есть, всех их проблем, просто жили бы вот в этом. Нет никого, кроме него.
1: Я не думаю, что тут что-то личное, чтобы я просил за товарищей. Задача понятна, цель ясна. Нам нужно просить, чтобы все товарищи были слиты с Творцом, чтобы все были слиты со свойством отдачи. В любви к Творцу, не важно, какими словами это называть, но это единственное, что у нас есть.
0: Да, я тоже думал, но что можно пожелать, чтобы товарищи согласились с тем, что Творец хочет им дать, что для этого надо отменить себя, подняться над эгоизмом и желать осуществить то, что Творец желает от нас.
2: Чтобы свет, возвращающий к источнику, на нас подействовал, смог бы сблизить нас, поднять товарища, дать ему силы, все время бы мочь преодолевать, чтобы была связь со светом.
0: Слияние между товарищами. Ну и отсюда слияние с Творцом.
2: Чтобы каждый смог прочувствовать желание товарища, захотеть их наполнить, отдавать ему.
0: Да, если вот всю неделю, что мы прожили, что с нами происходило, так чтобы все товарищи, каждого товарища было вот это вот а скорбь вот эта, о том, что Шхина хочет раскрыться между нами, Творец хочет нам давать, а я являюсь мешающим фактором. И вот это вот устремление, да, к полноценному трепету, чтобы прийти, удостоиться к такому соединению, через которое мы действительно формируем славу небес перед нами. Вот этот трепет перед, прежде всего, чтобы прийти к слиянию, к вере, к совпадению по форме.
2: Понравилось то, что Рав сказал, держаться зубами друг за друга. Это то, что я желаю своим товарищам. Чтобы мы почувствовали, что мы просто должны зубами держаться друг за друга. И то, что это не само по себе, то, что каждый должен прилагать усилия. И это самое лучшее. Вид приложения усилий, то, что дает силы и избавление.
0: Чтобы мы все больше и больше приближались к свойству отдачи и слились бы.
2: Слышали, что наш выбор быть в связи с Творцом все время, не отрываться и поддерживать друг друга.
0: Так, мы продвигаемся дальше. Постарались сейчас попросить у Творца за товарищей. А сейчас посмотрим, как Рав нас направляет на работу, на просьбу, на нашу просьбу в любви товарищам, клип номер один. Говорят мне, чтобы прийти к отдаче, к свойству Творца, мы можем только за два шага. Первый шаг — это чтобы прийти к любви к творениям, а на втором, следующем шаге — к любви к Творцу. Прийти к любви творениям, а это главное на первом этапе. То есть даже если у меня и есть связь с Творцом, я прошу у Него, чтобы Он организовал мне любовь к творениям, к товарищам, к десятке. Настолько, что это будет важнее мне, чем прийти даже к любви к Творцу. Что я использую Творца для того, чтобы постичь любовь к творениям. Товарищам, а это для меня главное. То есть я ничего другого больше уже и не хочу. Но я знаю, что будет потом еще один этап, но я не чувствую в нем важности. А важность главным образом в любви к товарищам. И только об этом я прошу у Творца. Дай мне силы, дай мне устремление, дай мне все, что нужно для того, чтобы прийти к любви к товарищам. Чтобы объединение между нами было такое, что я бы не чувствовал никакого различия между нами, никакой разницы. Как Рабаш пишет, что большие пространства между нами не разделяли бы нас, что все товарищи в моем сердце.
2: Дай мне сил, дай мне устремление, дай все, что мне необходимо для того, чтобы достичь любви к товарищу. Вопрос на обсуждение. Как забота о успехе товарища выведет меня из себя и приблизит к Творцу? Как забота о успехе товарища может вывести меня из самого себя и приблизить к Творцу? 6 минут, семинар.
0: Но из заботы о товарищах я вижу, что товарищ может быть в каком-то состоянии. Я хочу позаботиться о нем. То есть то, что может помочь ему в его состоянии, это Творец. Я хочу помочь товарищу, обращаясь к Творцу, чтобы дал силы, и уметь молиться о товарище, и также по отношению к самому товарищу, а потом вспомнить, что это состояние тоже пришло от Творца. То есть есть тут возможность как раз дать возможность товарищу продвинуться, и надо видеть, как помогать товарищу, да, чтобы реализовать то, что Творец ему дает.
2: Свойство Творца — это любовь и отдача. Я тоже хочу стать как Он, но я ничего не могу дать Творцу. Я могу только отдавать товарищам. И могу приблизиться к любви к Творцу через любовь к товарищам. И только из того, что хочу подражать Творцу, я начинаю действовать. Стараюсь прилагать усилия в любви к товарищам, понимая, что я сам это сделать не могу. Тогда прошу помощи Творца, чтобы помог мне стать каналом от меня к товарищам, от тебя к товарищам. Радоваться их успехам, желать наполнять товарищей полным благом.
0: Постепенно это становится все более тонким моментом, и нужно быть более чувствительным, аккуратным, заботиться о товарище и видеть, как я могу приблизить товарища к Творцу, как я могу дать товарищу отношение любви, отдачи, как каждому товарищу. Так вот, я должен дать ему в его виде особом. И то, что я забочусь о каждом товарище и прилагаю усилия в этом, приходит Творец и помогает, вытаскивает меня из самого себя и дает силы этому объединению.
2: Если ты занят товарищем, если ты заботишься о них, то ты не занят самим собой. А если ты силой себя где-то не задействуешь, то ты просто застрянешь сам в себе.
0: Он и говорил о таком моменте, что в принципе вне человека, товарищи, все, что есть, это та одна душа, которая существует, и Творец, как бы. Если я выстраиваю свое отношение таким вот образом, что товарищи только выглядят мне, передо мной таким образом, а на самом деле это части общей, очень высокой души. И если мы на самом деле работаем над таким отношением, то свет нас изменяет, преобразует нас. У нас появляется возможность сокращать себя таким вот образом, что части души смогут зайти внутрь, смогут соединиться.
3: Бедюк ламадно альзе...
2: Как раз мы недавно учили то, что молящийся за товарища получает прежде. И это, чем больше ты заботишься о товарище, молишься о них, это дает человеку кли, подобие по свойствам с Творцом. И по сути, неважно, если кли, насколько я думаю о нем, готов он больше или меньше, а если мы молимся обо всем человечестве, которые точно не готовы, но как только ты, товарищ, молишься о ком-то другом, тогда ты получаешь, потому что приближаешься к Творцу.
0: Нам надо присоединить к заботе о товарище еще и намерение, чтобы Творец присоединился к этому действию. Если Творец присоединяется к этому действию, помогает ему выйти из себя и превращает это действие, заботу, в действие по отдаче.
2: Приближение к Творцу в духовном прежде всего соответствует подобию по свойствам. Если я забочусь о товарищах, то я уже нахожусь в подобии с ним. Отдача — это его свойство. он хочет привести товарищей в духовное и в подобие по свойствам до своего уровня. И если я хочу того же самого, то я уже с ним в некотором подобии, в какой-то мере. Еще должен обращаться к нему и молиться за товарища. Тот, кто делает изменения, выполняет работу, это Творец. Поэтому я должен быть с ним на связи постоянно и молиться за них.
0: В конце концов, Творец — это тот, кто стоит за всеми состояниями. Он первый, он последний. И приближает и меня, и товарищей.
2: Да, друзья, любовь начинается с нашего внутреннего желания, с нашей заботы о товарище. И далее к Творцу. На протяжении поколений эта любовь получала разное выражение в разных группах. Каббалисты как бы прописывали это, подписывали, не только говорили и думали. Это не просто облако обязательств, были в реальном обязательстве друг перед другом. Подписывали буквально союзы друг с другом. Давайте почитаем некоторые виды связи между каббалистами с разных периодов времени, чтобы почувствовать, какие были связи в десятках на протяжении лет. Мы почитаем отдельные отрывки и продолжим реализовывать между нами.
0: Это из переписки между группой мудрецов Египта, среди которых находился Иари, 1558 год. Они написали так: «Мы, ниже подписавшиеся, признаем, что хотим построить крепкую, мощную связь любви, братства и мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были братьями по отцу и матери с рождения, все дни нашей жизни, как близнецы. С этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом в мире не полностью, не частично нарушить, не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили».
2: Из договора учеников Ари с Хаем, Равом Хаймом Виталем, 1575 год. После смерти Ари. Мы, ниже подписавшиеся, приняли на себя обязанность быть одной группой, служить Творцу и заниматься Его Торой день и ночь, так как указал нам наш Учитель, совершенный Божественный Мудрец, уважаемый Рав Хаим Виталь, да горит его свечи. И мы будем изучать с ним истинную мудрость и будем преданными вскрытии того, что он скажет нам. И не будем слишком утруждать его уговорами по поводу того, что он не хочет раскрывать нам. И не будем раскрывать никому ничего из того, что услышим из его уст на пути истины, а также из всего того, чему он учил нас раньше, и даже то, чему учил нас наш великий учитель, уважаемый Рав Ицхак Лури Ашкенази, Ари, да будет благословен на память его. Все то время, и даже то, что мы слышали из уст нашего вышеупомянутого учителя, да будет благословенна память о нем, не сможем раскрыть без его разрешения, вследствие того, что мы не понимали эти вещи, и только посредством того, что он повторял их нам. И обязанность эта принята нами в строжайшей клятве именем Творца, согласие нашего учителя, Рава Хаима Виталя, да горит его свеча. И срок принятия этого обязательства сегодня в течение 10 лет.
0: Договор хасидов Раби Авраама, сына Магида из Межрича, 1777 год. Мы соединились своими душами в Невиш, Руах, Нашама, чтобы достичь слияния по свойствам с Творцом, насколько это возможно, посредством того, что мы принимаем на себя всем сердцем и желанием души руководство нашего уважаемого святого учителя Рава Авраама, сына великого Рава, святого Магида, из Ровна, из Межрича, и прилепиться к нему, примкнуть к нему. И любое указание, выходящее из его святых уст, мы обязаны исполнять немедленно с полной самоотдачей. И благодаря этому он возвысит нас, поднимая по лестнице Творца вместе с собой, как одно целое. Мы просим, чтобы сразу же, как только передадим мы от себя в Его святость первое искупление этой духовной связи, снизошел на нас Дух Его святости.
2: Пишет Раби Хаим Виталь, ученик Ари, в книге «Врата круга оборотов». «Предупреждал мой учитель, меняя всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня учитель в этом отношении.
0: Кутева Рабаш. Пишет Рабаш, мы собрались здесь, чтобы заложить основу группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль Сулама. А это путь, как подняться и стать человеком, и не оставаться животным.
2: Из устава группы Рамхаль, Падуя, 1731 год. Вот слова союза, законы и постановления и указания, которые приняли на себя святые члены группы, подписавшиеся ниже, что будут исполнять их ради единения Творца и его Шхины. Ибо все они стали как один человек для исполнения этой работы, работы Творца, чтобы каждый из них считался как все в отношении всей этой работы. И вот что они приняли на себя. Во-первых, установить постоянную учебу, которая не будет прекращаться в этом святом доме молитвы по книге Зор. Каждый из них будет учить свою часть один за другим, после утренней молитвы и до времени вечерней молитвы. Все дни, всегда. И таковы условия, которые были поставлены в этой учебе перед Творцом. Если один из товарищей отправится в путь далекий или близкий, оставшиеся товарищи восполнят его отсутствие, и это будет считаться для него, как будто он тоже был с ними. Чтобы эта учеба не была ради получения вознаграждения, ни с какой стороны ожидания оплаты, ни с какой стороны мысли, и страшно подумать другого обращения, и лишь для исправления Святой Шхины, и для исправления всего Израиля, народа Творца, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И не будет у них другого вознаграждения за это, кроме как удостоиться произвести еще исправление такие и другие для единения Творца и его Шхины, для исправления всего Израиля. Чтобы каждый из товарищей мог иногда удостоить также и другого, не принадлежащего к этой святой группе, чтобы он мог временно учиться вместо него, и это будет считаться, как будто учится один из самых святых товарищей. Чтобы эта учеба не считалась ни для кого из товарищей как личное исправление, даже как искупление грехов, только чтобы у него было совершенное намерение на исправление Шхины и на исправление всего Израиля. Чтобы ни у кого из товарищей не было никакого постоянного времени для этой учебы, а пусть каждый приходит по желанию души, когда у него будет возможность. Это то, что писали товарищи группы Рамхаля в городе Падуя. Мы видим, как каббалисты на протяжении веков реализовывали, принимая на себя связываться друг с другом в своем духовном развитии. Давайте выясним сейчас в десятках на семинаре, какое правило, одно, какое правило мы принимаем на себя на ближайшую неделю, то, что выразит реальную заботу о товарище. Еще раз. Давайте примем какое-то правило на ближайшую неделю в десятке, то, что будет практически выражать нашу заботу о каждом товарище. Семинар 6 минут.
0: Ну да, правило молиться за товарищей. Это вечное такое направление, которое несет нам как можно больше результатов. И мы, я в качестве главы десятки на этой неделе постараюсь именно на это сделать упор, и так, чтобы вся десятка, может быть, да, как-то придумать еще какие-то вещи, которые помогут нам, какие-то такие задачи в этом направлении. И также важно, чтобы это было все время сопровождалось благодарностью. Малейшая молитва, то, что я чувствую, то, что очень помогает нам, и Рабаш пишет об этом много. Например, правая линия все время благодарит за мельчайшую молитву, да, которая тебе удается, за товарищей, благодарить еще силы, да, еще какую-то секундочку молиться, еще немножко продержаться. Да, вот так вот, чтобы молились всю неделю, были бы в этом.
2: Это были группы каббалистов. Они были в постижении. И то, что они писали об этом, они собирались, намеревались реализовывать. И не просто намеревались, они реализовывали. Из всех этих соглашений, то, что они, союзов, то, что они подписывали, я хочу вынести серьезности реализации. Любое правило, о чем бы мы ни договорились, главное, чтобы мы относились к этому так, как они относились.
0: Но если глава десятки сейчас говорил, тогда уже больше нет выбора. Значит, будем молиться. Но я тоже об этом думал, что нам надо думать, как выразить эту заботу, чтобы это повлияло на товарищей и продвинуло бы их, как мы говорили до этого, что можно продвигать их через Творца. Творец производит все эти изменения. И все наше продвижение, он тут является фактором. И что я хочу, чтобы товарищи продвигались, приближались к нему, значит, надо у него просить.
2: Да, должен быть порядок работы в десятке. Они свои обязательства вносили в прописанные рамки. Тоже мы должны почувствовать, что между нами есть обязательства, начиная с учебы, с урока, на котором мы находимся вместе, то, что мы впитываем, и ежедневное направление, и то, что свет на нас действует, чтобы у нас было обязательство относительно общей учебы, и на протяжении дня увеличивать любовь в каждой возможности, вносить отношение любви даже в усиленном таком виде.

0: Еще есть очень много чего углубляться в молитву и смотреть, как мы просим, и каким образом, и все больше и больше углубляться в мысли, насколько мы верим, что Творец даст нам ответ на молитву. Или, может быть, нет. Так все больше и больше всматриваться, насколько я хочу этой молитвы, или, может быть, это просто сотрясение воздуха. То есть все больше и больше входить вместе с благодарностью и все время возвращаться в то место совершенства, не оставаться в недостатке.
1: Да, очень чувствуется, какое отличие есть между важностью и серьезностью, преданностью, которая была у них в реализации обязательств и поручительства между ними. И мы хотим быть в молитве постоянно, чтобы мы тоже могли быть в таком поручительстве друг за друга в десятке, чтобы мы могли также относиться с любовью, были бы чувствительны и были бы в молитве за товарищей.
2: Да,
0: быть вместе, да, и действительно возносить молитву. Главное, не выходить из этого. Заниматься все время. Или у нас успех, и тогда мы благодарим, или молитва.
1: Говорим, мы в это время сейчас говорили об этих обязательствах, о поручительстве. И очень поражает, насколько были великие люди на протяжении поколений, каждый из групп в своем разном виде, со своим характером. А мы хотим поговорить сейчас о нашей десятке. Что мы принимаем на себя, чтобы мы хотели принять на себя на ближайшую неделю? Поделитесь. Предлагаем десяткам поделиться с тем, что договорились здесь, в зале, в системе Арвут. Пожалуйста, что вы обсудили за столом или в комнате в Арвуте? Что мы принимаем на себя на ближайшую неделю? На ближайшее время, может быть. Пожалуйста, мы были бы рады послушать.
2: Нир.
1: Микрофон,
2: Нир, им эфша?
0: Мне кажется, есть консенсус удостовериться, что товарищи будут приходить на урок, и чтобы просыпались как можно раньше, чтобы вовремя приезжать. Один из товарищей сказал, да, и мы согласились.
3: От нашей
1: десятки 5-19 хочу сказать, что мы сегодня в полном составе. Только Цвика у нас в Эйлате. Урок просто разорвал наше сердце и просто смел всю пыль, которая налетает ежедневно. Мы прослушали урок с трепетом. Дрожью прошло всего лишь 13 лет. Мы договорились переслушать этот урок, чтобы каждый нашел точку, из которой он начнет работать по отношению к ближнему. И как Ноам сказал, Натанель сказал, что то, что прозвучало в 1771 году у Рамхаля в Падуе, прошло несколько лет с тех пор, то, что каждый все, что может, обязуется перед сутью раскрытия Творца. И невозможно раскрыть Творца, кроме как между по отношению к ближнему, по крайней мере, между двумя. Спасибо за этот урок, что было как можно больше таких уроков из мирового кли.
0: Мы говорили о многом, но в конце концов мы договорились о том, чтобы взять правила. По-моему, это были каббалисты египетские. Относиться друг к другу как к братьям. Вот как будто мы дети одних отца и...
1: Будто мы были одним телом, будто мы рождены от одного...

0: отца и матери с самого рождения и все дни нашей жизни. Так это было. Да, прошу.
1: Четвертый день мы на стаже, да, и вот это чудеса происходят, да. Я сейчас представляю всех и приглашаем всех на стаж. Вы потом обнаружите, почему вас пригласили.
0: Мак 24.
2: Мак 24.
3: Микрофон.
4: Шаббат шалом, доброе утро, МАК-24. Мы договорились в десятке, что на ближайшую неделю принимаем, как правило, быть в радости. Всем радости, обнимаем, МАК-24.
2: Туда. Од. Френч тайм, вакаша.
5: Бонжур, les amis. Nous avions décidé pour la semaine prochaine qu'à chaque instant de la journée, que nous pensions au but du travail et pendant toute la semaine, de nous réconforter dans nos travaux déjà dans la dizaine. L'Echaim.
2: L'Echaim. Yedidia, vakasha.
0: Не было перевода.
2: Мы обязались усилить связь между нами, почувствовать ближе сердца товарищей, чтобы могли понять общую молитву к Творцу.
6: Мы
1: хотим зафиксировать вот эту любовь в сердце, да? То есть вот суббота быть в желании товарища. Сейчас еще возьмем еще Ассирия десятка Раби Шимона, то, что они тоже записали, то, что касается любви к товарищам. Каждый фрагмент, каждый отрывок, который будем читать, да, мы будем менять, как бы, они короткие такие отрывочки. Будем постараться отрабатывать эти вещи. Берем товарища из десятки, совершенно случайным образом, и когда мы слышим этот отрывок, постараемся почувствовать его желание. Просим за него, переносим, да, наше место жительства в его дом. Переносим. И будем давать как бы 30 секунд паузы между этими отрывками. Да, стараясь вот там находиться. Пожалуйста.
0: Счастлива участь тех, кто занимается Торой Лишма, потому что они соединяются с Творцом на самом деле и называются братьями и ближними. Как сказано, ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе.
1: Как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Это те товарищи, когда они вместе и не расстаются друг с другом. Сначала они выглядят как люди, воюющие между собой, которые хотят поубивать друг друга, а потом возвращаются к братской любви. Творец говорит о них, как хорошо и приятно братьям сидеть вместе. Еще. И вот это еще указывает на включение вместе с ними шхины. Мало того, Творец слушает их речи, и это доставляет ему удовольствие, и он радуется им. И в этом смысл сказанного. И тогда говорили друг другу, трепещущий перед Творцом, и внимал Творец, слушал, и написана была перед ним памятная книга.

0: А вы, товарищи здесь, находящиеся, как были вы в благосклонной любви до этого, так же отныне и впредь не расстанетесь друг с другом до тех пор, пока Творец не возрадуется вместе с вами и не провозгласит над вами мир, и настанет благодаря вам мир в мире. Это смысл изречения. «Ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе».
1: Товарищи, находящиеся в пути, они должны идти в одном сердце. Товарищи, когда товарищи находятся в пути, они должны идти, будучи одним сердцем.
2: Yeah.

0: כל אלו החברים שאינם אוהבים
1: все товарищи, которые не любят друг друга, преждевременно уходят из мира. Все товарищи в дни Раби Шимона, между всеми товарищами была любовь душевная, нефеш и духовная, рох. И поэтому в поколении Раби Шимона были раскрыты тайны Торы. И говорил Раби Шимон, что все товарищи, которые не любят друг друга, сами приводят себя к тому, что не идут прямым путем. И кроме того, они еще умаляют достоинство Торы. Ведь Тора заключает в себе любовь и братские чувства и истину. Авраам любил Ицхака, Ицхак Авраама, заключая друг друга в объятии. Якова, оба они поддерживали в любви и согласии и воодушевляли друг друга. Товарищи должны быть подобным и не принижать их достоинства. Ибо если им будет недоставать любви, они принижают свои достоинства наверху Авраама, Ицхака и Якова.

0: ובעת שהאדם הגשמי מתמלא רחמים,
1: когда человеку в материальном мире переполняет чувство милосердия, любви к своему товарищу, у него текут слезы из глаз. И это исходит от корня духовных слез, которые уже говорилось, потому что любовная духовная сущность, имеющая место высших, вызывает слезы, пробуждая милость. Но духовные слезы не исчезают, как в материальном мире.

0: אז טוב חברים, אנחנו רוצים לעבור עכשיו ל...
1: חברים, мы сейчас хотели бы перейти к некоторым объявлениям. Давайте внутри себя продолжим эту чистоту, настроенную на объединение между нами, и несколько объявлений. Как вы обратили внимание, весь шаббат в этот раз на всю тему. В прошлый раз мы говорили на тему Ари. И это наше новое направление. Мы хотим не рассеиваться, а в конце недели больше фокусироваться на конкретную тему, чтобы мы все вместе проходили ее. И это будет включать в себя все, и наши уроки в субботу утром и днем, и собрания товарищей мировые, если они у нас будут раз в месяц, они у нас есть, то чтобы эта тема была на ту же самую тему, и трапезы, и вся наша деятельность в десятках, насколько это возможно, чтобы фокусировалась по всему мировому кли на одну тему. И это возможность каждого из товарищей предлагать идеи, если вы думаете, что давайте возьмем что-то конкретное темы, если он чувствует, что сейчас особый дух по всей нашей группе и стоит на чем-то сфокусироваться, замечательно. Предлагайте, может, предлагайте конкретные уроки Рава, может, какие-то семинары, чтобы мы могли глубже углубиться в конкретную тему.
2: И, может быть, как Марик предложил, да, вот как урок был просто, ну, бомба, да, может быть, пусть скажет еще, как он впечатлился от урока. Бесконечное вообще количество света в нашем архиве. Если кто-то чувствует, что невозможно, что мы там не были, пусть придет и скажет нам.
1: Еще причина, по которой мы выбрали именно тему любви на этой неделе, потому что на этой неделе мы празднуем Ту-Беав, 15 Ава, это день любви. И как раз возможность рассказать, что 29 июля здесь, в нашем здании Бет Каббалам в Петах-Тикве пройдет особое мероприятие под названием «По-настоящему учимся любить». Мероприятие предназначено для всех, все, кто учится, для начинающих, для тех, кто хочет просто познакомиться, для наших знакомых, друзей, родственников. Можно позвать всех. Будет транслироваться мероприятие на иврите в системе Арвот. Все подробности, линки будут разосланы. И есть еще одно особенное и радостное сообщение. Пожалуйста, Михаил.
2: Я хотел просто еще до этого отметить усилия товарищей, чтобы собраться. Мы видим сейчас в Вильнюсе большой сбор. Туда много товарищей приехало из Петах-Тиквы тоже, чтобы поддержать этот регион. У них конгресс на этом уикенде. Мы также видели Women Toronto, тоже собрание. Ну, в Москве это постоянно, сегодня как раз большое количество товарищей, это надо ценить усилия каждого товарища, который приезжает. Съезжаются со всех мест, чтобы оказаться рядом друг с другом. А мы, в продолжение этого, мы продолжаем готовиться к региональному конгрессу. Сколько у нас осталось? 3 месяца — это немного. И это нечто новое, чего мы никогда не делали, поэтому это требует много мысли во время подготовки всех наших товарищей. И был вопрос, что такое регион? Регион — это может быть по языку, скажем, русскоговорящие собираются в Тбилиси, но там будут русскоговорящие, скажем, может быть, со всего мира, также говорящие на английском. День там собираются в Нью-Джерси. Все, кто говорит на английском, это могут быть из Канады, из Австралии. А может быть регион, как страна, скажем, Германия, Болгария. И вы удивитесь, что может быть регионом — это город Петах-Тиква. Петах-Тиква — это тоже регион. Мы тут будем сами. Понятно, что есть еще несколько регионов в Израиле. Потом расскажут, да, какие есть регионы. Что это значит? Это значит, что у нас будет общее время, но главным образом мы будем сосредоточены те, кто живут в одном регионе, говорящие на одном языке. То есть мы должны подготовить для себя контент. Мы об этом говорили. На следующую субботу мы будем говорить об этом поподробнее. Пройдем расписание. Да, какие-то могут быть айтемы. Вместе с этим мы решили, что мы хотим посвятить потом еще субботу и потом еще какое-то время, как минимум 2-3 раза еще до Конгресса, всю субботу заниматься, да, как бы в соответствии с регионом, скажем, днем. С 3:45 до 5:30 дневной урок. Каждый будет в своем регионе, и каждый будет обсуждать подготовку к конгрессу, регионального конгресса. Что они хотят сделать, что хотят увидеть, какие собрания товарищей. Все это на решение той команды, которая поведет конгресс. Поскольку мы понимаем, что времени немного, мы хотели посвятить время, которое мы уже установили, чтобы каждый мог посвятить время. Скажем, мы в Петах-Тикве, у нас много людей, у нас много разных обязанностей, так мы целую субботу, да, через 2 недели, а групповая комиссия поведет это, и будем определять, что мы будем делать на конгрессе.
3: Да, что важно понять, что уникальное в таком региональном собрании, кроме того, что собираются люди с конкретного места, то, что этот место или регион, они самостоятельны по тому, какой контент они готовят, не смотрят и наблюдают за общим, а сами принимают решение, что будет, как будет, виды контента, может быть, уроки, может быть, собрание товарищей, может быть, любой другой формат содержания. Мы хотим начинать пробовать, упражняться в том, как мы хотим это реализовать. Это несколько напоминает нам конгресс десяток, когда каждая десятка самостоятельно разработала контент и его проводила. Мы хотим на уровне региона сделать то же самое.
2: И еще, кому не удастся физически, да, приехать на тот сбор в том же регионе, желательно, чтобы вы подключились виртуально, скажем, англоговорящие, там будет своя трансляция, и вы можете подключиться. Кто по той или иной причине не сможет, но понятно, что мы отсюда будем тогда транслировать также урок. Но желательно, и мы рекомендуем подключиться к тому самому региону.
3: Что будет в Израиле? Израиль тоже, в принципе, один регион, но и есть подрегионы. Поэтому есть то, что называется Рош Сафа, глава языка, это Яир Оран. В нашем случае есть ответственный за группы Шимон Кармон, ему добавился Асаф Моше, Ари Кадош, и вместе с женской командой Авивит. Они руководят разными регионами в Израиле. Какие тут у нас есть регионы? Петах-Тиква, например. Петах-Тиква, здесь будет ведущая команда групповая из Петах-Тиквы, и мы будем сосредоточимся на том, что происходит здесь. Есть северный регион Кармеля, к примеру, есть восточный зор, который касается Натания, Зихрон вместе, центральный регион частично может присоединиться к Петах-Тикве, может частично будет самостоятельный. Есть регион южный, Ашкелон, Бершева. В общем, есть в Израиле тоже разные регионы, каждый из них которых будет самостоятельный, чтобы самостоятельно договориться, как, где, что проводить, сорганизоваться. И мы напоминаем, что все это происходит в том, что мы работаем в десятках, но мы хотим добавить еще и региональную принадлежность для того, чтобы в материальном виде, в материальном нашем проживании мы могли бы усилить то, что дает материальная жизнь, и виртуально невозможно осуществить. Итак, через 2 недели мы проведем пробный вариант, как мы в региональном виде хотим быть самостоятельными. В Израиле относительно проще, можно физически собраться. Если не получится физически собраться здесь, то можно будет подсоединиться к Zoom, чтобы все были частью процесса. Еще раз, идея — усилить регионы. Да, у нас еще будет инструкция со стороны Шимона и ответственных за израильские группы, как можно сорганизоваться и заново выстраивать региональную принадлежность, то, что мы растеряли со времен короны. Мы постепенно выстраиваем это заново. Разумеется, каждая группа, каждая десятка со своим духом, темпом, без давления, с большой любовью между товарищами, включайтесь в этот процесс, усилить физический контакт здесь, в Израиле.
2: Прочитаем еще первый отрывок, да, из этих вот обязательств. Мы, подписавшиеся внизу, признаем, хотим построить крепкую, мощную связь любви и братства мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были бы братьями по отцу и матери.
0: כל ימי חיינו. ומעכשיו...
2: Как близнецы. Все дни нашей жизни, с этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом, ни полностью, ни частично нарушить, не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили. Так, наше расписание сегодня. Сейчас 5:20 мы выходим. Ну, сначала будет музыка, потом перерыв, молитва. Это не будет транслироваться в 5:45 до 6:15 будет вторая трапеза. Днем 15:45 подготовка к уроку, с 4 урок. 5:30 перерыв, с 6 до 6:30 третья трапеза. Закончим песней.

0: טוב, שלום חברים יקרים, הנושא שילווה אותנו לאורך כל השבת הוא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. אהבה הוא לחיות ברצון של החבר. הנושא הזה, אהבה, אנחנו נעסוק בו השבוע לרגל.
1: Тема субботы – это любовь, жить в любви товарища. Мы будем заниматься праздником, праздник 15-го Ава, Туба Ав. И от этого мы хотим укрепить любовь между нами и Творцом. Потому что у нас нет больше, чем любовь. И этой темой мы будем заниматься и сегодня, на утреннем уроке, на дневном уроке, на трапезах, и на встрече товарищей в воскресенье. Через секунду мы посмотрим вместе особый урок Рава на конгрессе в Красноярске. Урок номер 5, тема его «От любви к творениям, к любви к Творцу». И после этого продолжим вместе. У нас будет семинар, мы хотим выяснить вместе, как мы выходим из себя, из нашей заботы о себе, к успеху всех товарищей, как мы начинаем жить внутри желания каждого и моих товарищей в десятке, что мы просим для товарища, какое практическое правило мы можем получить в течение субботы, но секунду, прежде чем мы начнем и нырнем вглубь в сам урок, мы хотим послушать двух наших дорогих товарищей из группы Красноярска, Феликса и Сашу, которые участвовали в этом особом конгрессе в 2013 году. Они поделятся с нами своим воодушевлением, с впечатлением от этого особого конгресса, от огромного объединения, которое было там, и все еще течет в их жилах, в духе группы, от величия Рава. И вообще давайте войдем в их сердце, давайте начнем уже тренироваться, как жить в желании товарищей. И, пожалуйста, послушаем вас, друзья.
2: Спасибо. Ну, это был особый конгресс. Мы собрались, получается, это была территория пионерского лагеря в живописном месте под горой. Вот мы 3 дня, можно сказать, не расставались. Вот жили, получается, в помещениях, да, а конгресс сам проводили, уроки и трапезы под шатром. Мы сделали шатер на футбольном поле большой. Вот, был у нас там даже свой потоп. Нигде в городе не было дождя, именно над нами стояла небольшая тучка, и где-то минут 15-20 очень сильно нас заливало. Шатер этот весь начал прогибаться, мы все соскочили, начали там палками всякими выдавливать эту воду, там по колено в грязи. Буквально за 20 минут там все разнесло, получается, все мы поубирали. Ну, огромное впечатление. Вот. Это как раз было, перед этим был конгресс в Арави, там тоже был потоп, да, что-то похожее у нас произошло. Ну и главное впечатление, это когда мы сидели как-то все вместе с Равом на трапезе, и Рав говорит: «А давайте еще раз сюда приедем». Ему так понравилось.
3: Ну да, и самое важное — это то, что было особое соединение сердец, такое теплое, особенно такое чувственное, такое вот сибирское кли. Но это даже не сибирское, а то, что это все мировое кли в это включилось. Были товарищи со всех регионов нашей планеты. Это было нечто особенное, это было так вот теплое, такое по-домашнему и очень-очень проникновенное. Это запомнилось прям вот, ну, на все. Это повлияло вообще не то, что на регион, но вот на все мировое кли. Потому что у нас там родились и дети, и счастливое детство пошло, и распространение. Вот когда приехал наш учитель, это зажгло. Это прям был огонь. Это
2: да. До этого все были не женаты, потом 5 человек переженились, и 5 парней у нас родилось, все погодки. Сейчас вот бар-мицва скоро у всех будет по 13 лет.
4: Предвкушение этого урока.
0: Мазальтов. גם אני זוכר את הכנס הזה, אני חושב שכולנו זוכרים את הכנס המיוחד הזה.
5: Поздравляю, я тоже помню этот конгресс, совершенно необычный. Большая зависть всем, кто там не присутствовал физически, даже мы подключались, смотрели издалека и очень завидовали. Сейчас мы подключимся, посмотрим этот урок все вместе. Нам, друзья, помогли раскрыть сердце. Это пятый урок от 14 июня 2013 года. Конгресс из Красноярска «От любви к творениям к любви к Творцу». Пожалуйста.
4: Тема урока мне задана как «От любви к товарищам к любви к Творцу». В принципе, любовь к Творцу, то есть к свойству отдачи, это самая главная наша задача, единственная, в принципе, задача. Все остальные, они являются только основой для ее достижения, для ее решения. Любовь к свойству отдачи, это значит находиться все время в этом свойстве, своим желанием стремиться к ней, к этой любви, к этому свойству. Как можно вообще устремиться к свойству отдачи и любить его так, как мы любим сегодня, неосознанно, бессознательно, инстинктивно получать, ощущать в себе? Я постоянно ощущаю, чего бы мне еще не хватало. Автоматически смотрите, как вы сидите в самой оптимальной позе из всех возможных в данных обстоятельствах, как вы выбираете в жизни максимальное наслаждение при минимуме затрат. Так мы запрограммированы. И так работает постоянно все наше тело, каждая его клетка. Как нам достичь такого же состояния, только наоборот, чтобы свойство отдачи давало нам такое же наслаждение, чтобы мы все время автоматически выбирали, как я могу максимально отдать, как я могу максимально насладить. Это возможно, если я только кого-то очень сильно люблю. И тогда я все время зациклен на то, чтобы замкнут, на то, чтобы максимально его наполнить. Как вот мать своего малютку держит и все время думает, что ему еще не хватает, что ему еще я могу дать. Так вы видите, как со стороны она все время смотрит на него и все время в нем. Как можно нам быть в таком состоянии к свойству отдачи, к любви ко всем? Сколько бы мы себя не убеждали в том, что это мы, это на самом деле моя душа, только она специально вот так вот представляется мною, как все эти существующие вокруг меня. Я именно называю это существующим таким неопределенным родом, потому что не воспринимается мной это как необходимое мне, как действительно моя часть. А свойство отдачи – это вообще какое-то чего-то неопределенное. И говорится, объясняется нам так в Каббале, что это свойство отдачи, оно бестелесно, неощущаемо само по себе, а только в каком-то носителе. А носитель его – это мы. Поэтому как нам вообще это выразить? Как мне начать ощущать, что, отдавая другому, я наслаждаюсь. Вот наслаждаюсь самым большим наслаждением. И каждый раз, когда я что-то вот даю, меня наполняет. Если бы мы непосредственно так испытывали бы такие ощущения в отдаче, то мы бы отдавали бы, а как же? Тогда бы наша отдача была бы ради получения. То есть это было бы закамуфлированный эгоизм, закамуфлированное получение. И ничего иного при этом мы бы не испытывали. Никогда из себя бы не вышли. Люди многое в жизни отдают для того, чтобы приобрести наслаждение. Мы постоянно зарабатываем для того, чтобы обменять потом наш труд, наши усилия на какие-то наслаждения, наполнение, удобство. Как нам подняться над тем, чтобы отдача была не эгоистической? Когда и само действие, оно в других – И само наслаждение ощущается в других, а не во мне, не в моем эгоизме, не в моих желаниях. Когда я просто переселяюсь в других, возможно ли это? Нет, невозможно. С помощью нашей природы мы ничего не можем достичь. Для этого необходимо именно включение или участие этого высшего свойства отдачи, существующего вне нас, оторванного от нашего эгоизма. Высшая сила, которая называется Творцом, чтобы эта сила нам помогла. Помогла оторваться от себя и начать ощущать и действие, и его результат, и наслаждение, наполнение от результата. Все вне меня. А я остаюсь только с одним своим исконным решимо, точкой в сердце. А весь мой эгоизм не наполняется. Он остается пустым. На него действует тот же запрет первого сокращения, что эгоистические желания не наполняются. То есть я полностью должен отказаться от того, чтобы чувствовать наслаждение в себе и перенестись в ощущение наслаждения в других, и чтобы они стали моими. Я не хочу слишком много распространяться на эту тему, потому что это очень пугает, в общем-то, в итоге человека. Он начинает понимать, насколько это от него оторвано, и, в общем, это его ослабляет. Для того, чтобы нам достичь этого свойства, подобия Творцу, то есть только отдачи и только в ней существовать, в свойстве абсолютной отдачи, без всяких каких-то движений или обратных связей к себе. Для этого нам дана группа, на которой мы должны все это обговорить, осознать, ощутить, проэкспериментировать все эти возможности, убедиться в том, что мы не можем этого сделать, и все равно пытаться вгрызаться друг в друга, чтобы как-то вот для меня эти морды совершенно не индифферентны, а я все равно... Даже, может быть, отталкивающие мне вдруг кажутся, и это так и будет. А я все равно в той мере, в которой я буду желать им отдавать и в них ощущать свою радость, свой результат, только в них, в той мере я буду ненавидеть их еще больше. Я буду чувствовать, насколько это противоположно моему эгоизму. Работая на другого, и все время, чтобы он был в выигрыше, и я при этом наслаждался его выигрышем, его наполнением, его радостью, только в этом, отрывая все больше и больше от себя, и все больше и больше ощущая, что я обязан чувствовать это в нем, свою радость, свое наполнение в нем, все ради него. Это невозможно сделать одному. Должны быть передо мной яркие примеры моих товарищей, которые показывают явно, что они то же самое делают. Когда мы все находимся в атаке против себя. И видим только другого как объект и как результат нашего действия отдачи. Точка нашей работы, концентрации нашего внимания, она именно в том, чтобы где я ощущаю, в ком я ощущаю свое наслаждение, во мне или в другом? Вхожу ли я в другого? И пытаюсь ли я своими действиями вызвать в нем наслаждение и ощутить, как он наслаждается? И от этого радоваться, и от этого наполняться. Все время контролировать себя. Я пытаюсь это сделать. Когда человек все время находится вот в этой работе полного внутреннего самоконтроля, напряжения в своих товарищах, в них я желаю ощутить радость. Моя радость – это радость от ощущения, что им хорошо, что я это вызвал. Я горжусь тем, что я вызываю в них это наполнение. Я горжусь тем, что они радуются результатом моего намерения, моего труда. Я могу этим гордиться, потому что это свойство отдачи. Я могу от этого радоваться, потому что это не ради себя. Я должен сделать так, чтобы жить в них. Если я таким образом концентрирую свою работу и все время выхожу из себя, все время вхожу в них, все время переношу себя в них, ощущаю радость от того, что во мне остается пустым мое незаполненное эгоистическое желание, а желание все это в них переносится. Это и называется создание внешнего кли. Орхозер, обратный отраженный свет. То в итоге я начинаю в них раскрывать свойства отдачи, которые сам, в принципе, создаю. Этим я создаю Творца. Так и сказано, что мы его создаем, мы его делаем. То есть мы проявляем это общее свойство в наших усилиях, в других. И тогда, когда постепенно я вот так перевожу из себя весь свой эгоизм в других, и опустошил вроде бы свой эгоизм, и перенес его в других, этим я заканчиваю такую меру, которая называется СА. Это древняя мера измерения объема сыпучих продуктов, там, допустим. СА. Когда я заканчиваю этот перенос из всего того, что я думал насладиться, в то, чтобы их насладить и в них ощутить свое наслаждение, я этим наслаждаюсь, в них наслаждаюсь. Как говорится, кибой смахли бейну, чтобы в нем возрадовалось твое сердце. Когда я заканчиваю это, я начинаю ощущать первую духовную ступень. В ком? В моих товарищах. И в них же внутри слияние с этим свойством отдачи, которое закончилось в этой СА, в этом во всем объеме, мною перенесенном. И тогда я там ощущаю это свойство отдачи, интегральное, собранное мною из всех моих попыток. Это 10 попыток, хотя они разлагаются, мы еще не понимаем, не можем их сосчитать, но в принципе они разлагаются на десятки, может быть на сотни всевозможных моих вот таких вот усилий. И начинаешь ощущать свойства, общее свойство отдачи, которое ты сам, в принципе, вызвал, когда оно интегрируется вместе, получается одно общее единое свойство. И в этом свойстве, в нем ты начинаешь ощущать его самостоятельное существование. Оно и называется Творец. Это свойство, оно изначально существовало, ты от него начинаешь получать наконец-то понимание того, что оно тебя и создало, и все, и весь твой эгоизм в тебе создало, для того, чтобы ты его вот так вот собирая, работая над ним в других, перенося себя в других, обнаружил вот это свое духовное кли в других, а свой эгоизм оставил бы пустым, сокращенным, в первом сокращении. И это свойство и называется Творец. Поэтому сказано «от любви к товарищам, к любви к Творцу». В этом вся методика. Ничего другого нет. Только одно это единственное действие по переносу себя в товарищи, по обнаружению в том, что ты перенес, общего свойства отдачи или Творца. Но в этом ты обнаруживаешь новое измерение, новый мир, высший, существующий на свойстве отдачи, а потому неприходящий, то есть неизменяющийся, постоянно развивающийся, вечный, бесконечный, и ты себя в нем ощущаешь. Если бы на этом все закончилось, мы бы уже остались бы в этом вечном состоянии и ощущали бы себя в нем существующими практически в отрыве от нашего тела. Потому что оно находится уже пустым телом, имеется в виду наше желание, а это и есть тело. Мы ни с чем не ассоциируем, в принципе, себя, кроме как с желанием. Поэтому люди, которые опустошаются в нашем мире, они кончают жизнь самоубийством, если он полностью опустошен. Он не чувствует, что существует дальше. Но дело в том, что это всего лишь одна маленькая часть, на самом деле, нашего эгоизма. Желание этой внешней силы Творца, свойства отдачи, чтобы мы ее постигли полностью. И поэтому нам добавляется немедленно тут же новый дополнительный эгоизм, совершенно иного свойства. Уже не земного, как на первой ступени, с которой мы должны были подняться вверх, а духовного эгоизма, который называется клипа. И в нем мы начинаем ощущать уже духовные помехи, серьезные духовные помехи. И начинаем из него уже ощущать отрицательный духовный мир, эгоистический. И над ним нам также надо будет действовать. Все равно с товарищами, с моими. Но внутри них я уже понимаю и забываю, и снова вспоминаю, что я должен реализовывать себя абсолютно по такому же принципу, как и на первой ступени. Но желания мои намного более эгоистичны. Я уже начинаю видеть их более глубоко. И себя более глубоко отрицательным или положительным и так далее. В общем, борьба, она становится качественно иной. И я все равно должен действовать так же. Переносить себя в товарищи. Ощущать себя в них. Радоваться в них. Закрывать себя полностью от каких-то бы ни было последствий, от своих добрых поступков. И все время в них, вкладывать в них. И ощущение того, что это моя душа, которого я достиг, выполнив первую ступень, оно уходит. И мне снова кажется, что с какой стати? Это не моя душа, вот эти вот морды, которые передо мной находятся, и вообще они мне какие-то далекие, противные. И я их поначалу на первой ступени, в общем-то, они мне были, ну, безразличны, иногда приятны. А сейчас я начинаю их ненавидеть, отталкивающими, кажутся они. и их поступки, и их действия, и слова, и все это. Слова их в сплошное вранье, поступки их на показуху на какую-то. И вообще все, чем они занимаются, это все театр какой-то. В общем, возникают новые, огромные, причем очень серьезные помехи. Такие глубокие, реальные и оправданные в моем рациональном мышлении. И здесь мне, конечно, приходится намного труднее, чем на первой ступени, которая была такой, знаете, уже, мне кажется, как детский сад. Ну, играли вместе, как вот мы сегодня утром делали зарядку. Да. Игрались на травке. А здесь уже я вижу их насквозь, их лживость, их самоуверенность, все это их эгоизм я вижу. И я должен против этого сейчас, вопреки всему этому, подниматься. То есть находить какие-то возможности действовать ради них, ощущать радость от того, что я что-то делаю в них, от того, что они преуспевают в чем-то, радуются, довольны. И свой успех видеть только в том, как наполняются они. От меня или от других. И мне это вдруг становится даже неважным. И главное, чтобы они наполнились. Если на первом этапе, допустим, я радовался тому, что я их наполняю, у меня все-таки было какое-то соотношение с собой, а сейчас нет. Я могу делать какие-то действия, и, может быть, через других как-то это действие будет наполнять их. Главное, чтобы им было хорошо. То есть более оторванным я ощущаю себя от результата моих трудов. И мне это уже не важно. Главное, чтобы они наслаждались, наполнялись. И даже если они при этом вдруг, мне кажется, как-то подозрительно смотрят на меня, не желают быть связанными со мной, не одобряют меня, я им кажусь каким-то отсталым, эгоистическим. А мне не важно, главное, чтобы им было хорошо. То есть, представляете, сколько здесь обоюдных помех. И на меня, и на них, ну, все относительно меня, естественно, так воспринимается. Подставляется человеку, творец это делает с таким поразительным мастерством. Если человек может закрыть глаза, так крепко только закрыть глаза, то есть не смотреть в свой эгоизм, в свое сердце и в свой разум, и все равно действовать как идиот, он выигрывает. Это вера выше знания. То есть я принимаю твою игру, он должен сказать Творцу. То есть ты меня разыгрываешь, я принимаю эту игру, я играю в нее. Я против тебя. То есть кто против меня? Творец или мой эгоизм? Это одно и то же. Нет никого, кроме него. Он единственный играющийся со мной, подставляющий мне все эти пакости. А у меня снова обязательно та же точка должна быть моего определения. Самое главное, в ком я наслаждаюсь. В других или в себе. И так мы, постепенно работая с товарищами в группе, обнаруживаем в этой работе Творца. Если я буду дальше продолжать, это будет повторяться практически те же слова, потому что нет у нас много слов для того, чтобы выражать эти действия, хотя они качественно разные и очень разнообразные. Здесь открывается такая палитра, чувств, которых в нашем мире нет. И словарь наш не может это передать. Представляете, допустим, мы проходим 125 ступеней. Это бесконечное множество мелких состояний. Каждое состояние – это совершенно иные чувства. Но они выражаются одним словом. Допустим, радость, там, огорчение, злость, обида, зависть. Ну, мы наберем таких пару десятков слов. Но все они одинаковые. С самой маленькой ступени до самой большой. Поэтому каббалисты, они все это градуируют в цифрах, да, авьют, то есть толщина эгоизма, высота ступеней постижения. И таким образом они понимают, о чем говорят. То есть если я ему называю координату, то он знает, о чем я говорю, потому что он в себе.

вместе. И от этого объединения в нашем мире такого нет. Нам кажется, что мы объединяемся в своих чувствах. На самом деле мы не входим друг в друга, потому что у нас нет свойства отдачи. Мы просто адекватно, более-менее, поскольку созданы такими подобными животными, мы ощущаем более-менее подобное, но все равно мы не можем сравниться, а тем более соединиться друг с другом в наших ощущениях. Когда мы соединяемся в свойстве отдачи, происходит чудесное вообще явление. Мы не в себе это ощущаем, а в нашем общем объединении. Вот там играет эта симфония, она одна на всех. И в ней объединяясь, мы ощущаем ощущение всех. Хотя одновременно и каждый из себя. Мы не можем сейчас это еще понять, эту двуликость как бы духовного восприятия, но вот такая она. К чему это говорил все? К тому, что без группы невозможно реализовать ни одного духовного движения. Группа – это не значит, что мы просто сидим вместе, находимся вместе. Группа – это та, которая реализует, ну, вот то, что я сейчас хотел вам изобразить. Поэтому каббалисты так много времени, так много внимания уделяют созданию группы. Пишет нам Рабаш: любовь к ближнему возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, с другой мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность, чтобы мы могли объединиться в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы шхина пребывала между нами. Шхина, то есть это общее свойство отдачи. Чтобы оно объединяло, соединяло, наполняло нас, заполняло между нами все пространство. Получается, что эгоизм наш за каждым из нас, сзади, за спиной, а впереди нас свойства, взаимные свойства отдачи, которые вместе объединяются в круге, и в нем мы ощущаем общее свойство отдачи, то есть природу в ее высшей, самой внутренней силе, свойстве отдачи. Поэтому общество должно состоять из индивидуумов с единым для всех мнением о том, что нужно достичь этого общего свойства отдачи. Тогда из всех индивидуумов создается одна большая сила, способная бороться с собой. Потому что в каждом включены все. Таким образом, каждый базируется на большом желании, и он может достичь цели. Это поразительные вообще свойства раскрываются в объединении. Ты получаешь желания других, но это тогда, когда ты желаешь быть в них. Как в любимом человеке, мы живем его желаниями. То есть его желания командуют нашими желаниями, определяют их. И получается у меня двойное желание. У меня получается сильная возможность идти вперед. Так вот, когда я собираюсь со своими остальными 10 товарищами, и они, каждый из них, также проникается желанием к другим, то я уже не от 9 воспринимаю в десятке их желания, а сумму, которую каждый собрал из остальных 9 в себя. Вы понимаете, какое здесь происходит усиление моего личного желания? То есть это 9, в каждом из них тоже по 9.
Но это не количественное, это качественное.

0: качественное увеличение желания. Оно иное по качеству. По количеству это невозможно изобразить. В кабале не изображается количество, потому что это нельзя вообще измерить количество. Это не измеряется в духовном мире. Хотя мы измеряем вроде бы толщину желания 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Но это не количественные. Это только качественные. Потому что в каждый раз скачок происходит как от неживой материи к растительной, к животной, к человеку. То есть мы всегда перескакиваем со ступени на ступень, как на следующий уровень развития, но уровень качественный. Как нельзя сравнить растение с камнем. Совершенно иной способ существования, иное ощущение существования. Так и здесь. Поэтому, как только мы соединяемся вместе в группе, мы сразу же качественно ощущаем, мы ощущаем вообще совсем другое. Мы ощущаем мир прозрачным, сквозным, и силу отдачи, которая его наполняет, которая определяет все, регулирует все, и начинаем чувствовать себя, свой эгоизм. Все это как барахтающиеся в этом свойстве огромном отдачи, которая нами управляет, ведет, объединяет, соединяет. И только маленькое усилие мне надо приложить всегда в другом ощущать свои наслаждения. И не более того. Ну, вот это, пожалуй, то, что я хотел вам сказать. Так, в качестве такого напутствия. Мне, правда, тут дали много всяких материалов. Но это все только лишь разбавит то, что мы с вами сейчас услышали. Ну, отсюда, естественно, из этого, из всего вытекает все наши групповые законы, как мы должны объединяться в очную группу или в виртуальную группу, как должны быть связаны между собой, проводить собрания и так далее. Все вытекает отсюда. То есть самое главное, чтобы все было направлено для соблюдения вот этого условия, для того, чтобы дать каждому возможность максимально быстрее, легче, энергичней выйти из себя и переместиться в других. Со своей точки в сердце. А свой эгоизм там где-то оставить его нет. Забыть о себе. Ну, в общем, все. Вопросы, может быть?
1: Рад, здравствуйте. Меня зовут Светлана, я из Новосибирска. У меня вот какой вопрос. Вот то, что мы сейчас слышим, вот скажите, пожалуйста, вот те 99%, то есть это люди вовне, ну, мы считаем, что это как бы люди без точки в сердце. Вот когда ты, работая с этими людьми, и ощущаешь то, насколько они рады тем или иным твоим действиям, а ты только вот чувствуешь, что доставляешь им радость, можно ли вот эти ощущения считать, что это тоже духовная работа?
0: В принципе, когда я перемещаюсь из себя в других, я не в других перемещаюсь. Я мою точку в сердце перемещаю в желание, которое называется моя душа. Все, что вне меня находится в виде 7 миллиардов людей, это моя душа. Это одно единое желание. Если я его полностью для себя раскрою, то я достигаю полного своего исправления, то есть достигаю раскрытия своей души, а то, что ее наполняет, будет называться Творец в его истинном объеме, бесконечном. Поэтому, в принципе, моя задача — выйти из себя во всех остальных. Причем, ощущая, я буду ощущать каждого из существующих. Это невероятно вообще в нашем состоянии.
1: Но не бывает.
0: 7 миллиардов ощутить, каждого в отдельности? Нет, это не...
1: Нет,
0: это...
1: я не имею в виду 7 миллиардов, а какая-то вот группа, и бывает такое, что ощущаешь только их.
0: Да, хорошо. Так вот, для того, чтобы дать нам возможность, просто инструмент, навыки работы, выхода в любого и каждого, и во всех, для этого нам нужна группа. То есть группа является всего лишь первоначальным нашим инструментом. Каббалистическим языком это всего лишь Гальгаль Тейнаим. Вы изучали ведь, да? Вы смотрите так, что я не знаю.
1: Изучали.
0: Ну кто, да, скажите. А остальные маг не заканчивали, значит. Вот теперь я вижу. Включая доктора Влада. Так, значит, введение в науку Каббала обязаны изучать все. Маг обязан закончить все. Об этом нет речи. Иначе у нас не будет с вами общего языка. Даже то, что вам будет раскрываться, вам будет трудно постигнуть. А так вы будете узнавать постигаемое. Понимаете? У вас будет к нему уже название. Вы будете ощущать что-то, обнаружить. А, это называется так-то. А, это называется так-то. Вы будете совмещать то, что у вас существует внутри вас, с тем, что перед вами представляется из духовных объемов. Так вот, мы должны достичь слияния со всем человечеством, будем говорить человечеством. Вот. Выйти из себя во всех. Для того, чтобы это сделать, для этого мы должны организовать сначала наше собственное кли, наш собственный инструмент. Для того, чтобы подготовить его к работе со всем человечеством, для этого практически дана каббалистическая группа, и для этого дана Каббала. А мы должны освоить эту работу в группе, и затем от группы идти ко всем остальным. И самая главная работа, она не в группе. Самая главная работа с помощью группы, когда она уже есть, работать со всеми остальными. Вот там раскрываются, как я предчувствую, предполагаю и немножко только знаю. Откровенно говоря, немножко только знаю, потому что это все только начинает сейчас разворачиваться к работе, быть готовым. Вот там вот и возникают ну, совершенно иные вообще миры, залитые светом хохма, то есть постижением Творца, глубиной Его. То, что мы постигаем в группе, мы постигаем всего лишь инструменты для работы с Творцом. Хотя мы с Его помощью, мы его начинаем понимать немножко, знать немножко, но внешне, потому что мы всего лишь в группе, в нашей мировой, отрабатываем желание отдачи, Гальгаль Тейнаим, свойства отдачи, маленькие свойства. Это всего лишь маленькие эгоистические свойства нулевой, первой и отчасти второй стадии эгоизма. Когда мы начинаем работать уже от группы, вот начнем работать от нашей общей группы мировой на общее мировое кли, тогда мы начнем работать со свойствами, с огромными эгоистическими желаниями, которые не могут сейчас раскрыться, как мы, потому что в них желания эгоистические намного больше. Они на самом деле выше, чем мы. И поэтому так далеки от духовного возвышения. Вот вам кажется, что какие-то там аборигены, европейцы, неважно, кто там, африканцы, неважно кто, но, в принципе, есть такие целые огромные массы, которые, кажется, что их не пробьешь. Их не пробьешь, потому что у них огромный духовный эгоизм. Духовный эгоизм. И мы, когда начнем работать с ними, и на них начнем работать, то есть присовокуплять их же огромные желания к нашим, для того, чтобы их исправлять, их наполнять, радоваться в них, их состоянию, тогда там мы начнем не просто постигать действия отдачи, а свойства отдачи самой, то есть начнем постигать глубину свойства отдачи Творца. Ну, с чем это можно уподобить, я не знаю. Есть люди, которые, допустим, слышат музыку и наслаждаются ей. Вот я помню, у меня был абонемент в Ленинградскую филармонию, я туда ходил, слушал. Но я не специалист. И часто я так оказывался с какими-то там специалистами, музыкантами, и немножко просил их, чуть-чуть так, пару слов всего лишь рассказать. Ну, не просто рассказать там, ну, «Лебединое озеро» там всякие-то, или там концерт какой-то там Рахманинова, нет. А как они воспринимают это? Это совсем другой мир, совсем другие ощущения, включающие ощущения и технику вместе. Когда они наслаждаются и тем, и другим. Когда они понимают из глубины, что значит. Ну, это другое, это совсем другое чувство. То есть ты знакомишься с ним, в кабале причем, ты не знакомишься с этим чувством, ты не проникаешь внутрь него. Когда ты проникаешь, ты в нем находишься, ты сам становишься им. Поэтому ставится задача исправления всего человечества как самое глубокое постижение Творца, которое заканчивается полным слиянием с ним.
1: Да. Ну, у меня сейчас более такой приземленный вопрос, уже работы в группе. Вот чувствовать наслаждение в товарище, вот смотрите, я, допустим, со своей стороны вижу, что вот у человека есть большой недостаток, да, и вот в данный момент он сейчас, проявляя этот недостаток, а так как я его чувствую, да, именно вот его проявление. Я должна наслаждаться его вот этим вот изъяном в нем. Он же получает удовольствие от того, что он проявляет.
0: Нет. Что это за такое вообще? Это какие-то у вас мутации. Но как это может быть?
1: Ну вот, допустим, человек любит власть. Ну, чисто эгоистически.
0: Да.
1: И вот в группе он упивается своей властью.
0: Если бы это был ваш родной человек, ваш ребенок,
1: угу.
0: Вы бы наслаждались бы тем, что он так себя ведет?
1: Я бы ему сделала замечание.
0: Так. Ну, товарищу
1: делать... Я бы... Да, я не имею права делать товарищу замечание, правильно?
0: Надо сделать так, чтобы он косвенно... понял, что для него же и для всех остальных лучше вести себя по-другому. Но не прямым давлением, не прямым указанием.
1: Ну а когда ты видишь, что вот на
0: вот если он вредит момент... на самом деле уже так, что разлагает группу,
1: угу.
0: Если он приводит в группу посторонние мысли,
1: да.
0: Посторонние идеи, если он начинает провозглашать какой-то новый путь, кто его знает, чего там, то тогда ему не место в группе. Ну, тогда и разговор короткий.
1: Спасибо.
0: Есть всего лишь две причины для изгнания товарища из группы. Это если он идет... против нашего общего течения, первоисточников или руководителя. Ну, потому что тогда не получится работы, он портит работу. Или в одну сторону идти, или в другую. Но где-то надо определиться. Вот. Значит, или он идет против общего течения группы, или он нарушает ее единство. Нарушает ее единство, это, ну, пожалуй, самое страшное, это когда он разъединяет семьи. И я категорически предупреждаю вас, что этого быть не должно. Вот. То есть делайте что угодно, но семья товарищей – это святое, потому что у нас семья является перво... Не потому, что это какие-то красивые причины, эти самые слова, а потому что семья является первичной ячейкой исправленного общества. Ее надо исправлять. И здесь не может быть никаких оправданий. Значит, или наш товарищ забрел куда-то к другому учителю, или он, извиняюсь, грубо говоря, забрел к чужой жене. К жене товарища. Остальное нас не интересует. Вот эти две вещи, они нарушают движение вперед. Потому что семья является ячейкой группы, и наша идеология является конвектором группы. Я, исходя из этого, говорю, а вообще, в принципе, это духовные законы. Просто я их так выражаю. Не хочу это обсуждать, просто имейте в виду, что если такие вещи есть, их надо просто искоренять, вырезать. Без всяких вопросов, дискуссий, это не подлежит никаким обсуждениям. Следующий вопрос, пожалуйста.
2: Да. Сергей, Пермская группа. Последнее время часто вспоминаю молодость, видимо, старею. И вот бывает, вспоминаю такие вот случаи, которые аж переворачивают всего из-за пренебрежения к себе.
0: Самоедство. Известное явление.
2: Мне кажется, вот стыдно вот за то, что я тогда вытворял. Я вот хочу спросить, как бы вот этот стыд...
0: Вы еще увидите, что вы вытворяли. Никакого стыда. Это специально вам делает творец для того, чтобы вы поняли, что это все он вытворял, а не вы.
2: А вот это состояние можно вот в отношении сейчас перенести как-то?
0: Конечно, можно. То есть вы должны осознать, что это все прошлое сделал с вами он. Нет никого, кроме него.
2: И этого достаточно, да?
0: Нет, ну то есть прекратить себя грызть. А. Если вы осуждаете себя за прошлое, вы этим осуждаете Творца, потому что все ваше прошлое определено им. Только лишь настоящее и будущее, которое вы определяете настоящим, это является вашим. Прошу.
3: Рав, здравствуйте, Оксана, Красноярск. У меня такое сначала понимание, потом вопрос. Вот собирается группа, понятно, у нас есть точки в сердце, как бы все понимают, все это осознают, но никто не видит, не чувствует. Чтобы добраться до точки, есть одни ворота, это сердце, его нужно раскрыть. Чтобы его раскрыть, нужно чувствовать человека. Вот. Почему? Откуда вот этот страх перед раскрытием сердца? Как, откуда он берется? Ведь раньше же в детстве мы умели доверять, а сейчас почему нет? Вот откуда? Откуда он происходит?
0: А вы не обязаны раскрывать другому свое сердце.
3: Даже товарищу?
0: Даже товарищам. Вы делаете это втихаря. Вы просто должны... быть в нем, и все.
3: А если у него закрыто сердце, я это чувствую?
0: А это не важно.
3: Стучаться?
0: Ничего он не может закрыть от вас. Ничего. Вы просто вот это не важно, как он реагирует, не важно, как он себя ведет. Вы должны быть в его сердце. И все. В его желаниях, в его чаяниях. Вы должны желать ему помогать. Лефарген, как сказать? На иврите есть такое слово. Ну, желать ему хорошего, доброго. Вот, вот так вот, чтобы было ему хорошо.
3: Понятно.
0: Нет, нет. Как? Не. Баловать нет. Нет, не вдохновлять, потому что вдохновлять это внешнее действие. Потворствовать нет. Способствовать. Ну вот как вы желаете, чтобы ребенок преуспел в чем-то, ну чтобы вот удалось ему что-то.
4: Воодушевляет.
0: Сопереживать, может быть, сопереживать. Но вот это ближе.
3: Получается, чтобы его радовать, нужно знать, что его радует. Для этого я...
0: Нет, вообще во всем. Ты хочешь, чтобы он радовался.
3: Нет, а если это меня радует, а его огорчает?
0: Ты хочешь, чтобы он радовался все тем, что ему хорошо. Чтобы ему было хорошо.
3: Откуда мне узнать, что ему хорошо?
0: Посмотрите в этом самом в словаре слово «лефарген». Я не знаю, как перевести. В общем, это когда ты просто желаешь ему хорошего.
3: Это внутри души вот это чувство глубокое.
0: Вот да, вот такое отношение к другому. Это не помощь, это не влияние никакое. Это вот чисто такое душевное
3: состояние.
0: Движение. Оставьте это, так сказать, на ощущение. Придет, и мы поймем, что это такое за ощущение. Дальше?
5: Доброе утро.
0: Да.
5: У меня вопрос по...
0: А ты кто такой?
5: Меня зовут Антон, я из группы Красноярска.
0: Ясно.
5: Вопрос по МакОнлайну. Я являюсь руководителем студии МакОнлайн Красноярск.
0: Ты?
5: Да.
0: Ага.
5: Вот, и у меня такой вопрос. У нас эта группа небольшая, и в Маке задействованы практически все мужчины и часть...
0: Женщин.
5: Женщин, да. Вот, так. И вопрос такой. Могу ли я, как руководитель... студии допускать к преподаванию товарищей, которые не посещают регулярно утренние уроки.
0: К преподаванию?
5: Да.
0: Они умеют это делать? Им достаточно тех знаний, которые у них есть?
5: Ну вот это вот... как раз это и вопрос. Как бы,
0: но если это вопрос, то это вопрос к тебе, а не к ним. Если они не способны, то есть они могут болтать, но они не будут знать, чего они болтают, тоже нехорошо. Ну как, что же они будут преподавать?
5: Возможно, вопрос более в том, что если у нас постоянные связи с источником на утреннем уроке, то... Можем
0: здесь не имеет значения особой связи с источниками на утреннем уроке. Здесь главное, чтобы эти преподаватели четко знали, что они должны выдавать. И если они будут отвлекаться от темы, чтобы знали точно границы свои. И не уходить куда-то в лирику в какую-то или во что-то еще. Чтобы точно знали, что физик должен преподавать физику, химик химию. Все остальное он может не знать. У него должно быть какое-то общее образование. Но это... То же самое МАК. Надо, чтобы, выходя на урок, они точно знали, что это такое. Вот пускай проведут перед тобой и зачет дадут. После этого идут на преподавание. А если он приходит там, сколько раз в неделю у вас вообще вы находитесь с нами на связи?
5: Пока что получается 6 дней.
0: 6 дней, да. Ну хорошо. А они сколько раз в общем приходят?
5: Ну, бывает один в неделю, ну максимум
0: один два, раз в неделю?
5: Ну, да.
0: Но все остальные разы он, наверное, сидит и прорабатывает материал.
5: Ну, хотелось бы верить, да.
0: Ну, надо что-то с этим сделать. Но вообще, конечно, нельзя отпугивать людей, надо наоборот, чтобы это его как-то подстегнуло учиться и больше участвовать. Я вам одно скажу. Быть хохмачом... То есть умником, так сказать, в кавычках, в кабале, это не проблема. Но когда ты не находишься в группе, каждый день, ну хотя бы там 2-3 раза в неделю, неважно сколько, но когда у вас это принято, по крайней мере, если вы принимаете, что у нас ввиду таких-то обстоятельств мы договариваемся быть приходить 3 раза в неделю. Ну, но без этих 3 раз, ну человек, значит, духовно не продвигается. То есть он может быть каким-то там преподавателем в МАКе, он может спокойно их обучать, механики, но духовную работу он знать не будет, но она ему, наверное, там особенно и не нужна, или, может быть, его спрашивают, я не знаю, надо смотреть. Вообще, мы же только сейчас говорили о том, как все реализуется в группе, и вы будете это еще более явно все время ощущать. У вас не останется никакой возможности от этого увильнуть. Или в группу, или все. Или конец. Так что тебя пока интересует, у тебя нет других. Привлекай их к преподаванию. Пытайся как-то компенсировать их отсутствие другим какими-то возможностями. Делай из них преподавателей четких таких, знает, этот по винтикам, а этот по болтикам. Преподавателя больше никак. Ну, по крайней мере, заполнять учебные часы.
5: Все. Спасибо большое.
0: Прошу.
6: Марина из Перми. У меня такой вопрос. Я хочу понять, в чем секрет нашей казахской группы. Они всегда излучают радость, они всегда впечатляют. Покорили буквально, начиная с Московского конгресса. Но на Новосибирском, вот, помимо того, что они прекрасно выступали на ишеватах и заражали всем, я просто хотела понять сама, в чем секрет, и разговаривала с одной из жен вот, казахских наших товарищей. Она говорит: у меня сильный муж. И вы знаете, в ее словах было вот ни капли сомнений, ни миллиграмма, что вот он что-то сделает не так. Или он сойдет с этого пути, понимаете? Вот меня вот это просто поразило. Вот может быть секрет в их женщинах? Вот.
0: Надо скажите. Будет нам у вас устроить конгресс и привезти туда холостяков. Я не знаю. Я, к сожалению, не знаком с этими женщинами. И не знаю, почему они так говорят, но, видно, они правы. И когда жена так говорит о муже, это очень поддерживает мужа. Самое главное в мужчине, в самом таком мачо, это его поддержать, как маленького ребенка. Это все. Он в этом очень нуждается. И когда жена так говорит мужу, он после этого не может себе позволить быть слабаком. Он будет стараться изо всех сил, чтобы оправдать такое мнение. Не сможет уронить себя в ее глазах. Это умная женщина, она это знает, она этим пользуется. И пользуется для пользы, конечно. Жена в этом отношении может больше, чем вся группа. Это часть, на самом деле, часть мужа, если она идет вместе с ним, обеспечен успех. Так что, женщины, имейте в виду, это серьезная вообще миссия, которая в ваших руках. Мы так завязаны друг на друге, мужская и женская часть, инстинктивно, внутренне, такими природными связями, которых мы не знаем, они прямо передаются через какое-то внутреннее излучение от нас к вам и наоборот. Вы имеете огромное влияние. Вы можете просто определить успех мужчин. Так что я на вас очень надеюсь. Не подведите.
5: Можно?
7: Здравствуйте, Раф. Виктор, город Омск. Мои хорошие знакомые, прошедшие войну в Афганистане, у них яркие впечатления, понятно. Самые светлые воспоминания, о войне. Казалось бы, о смерти, о грязи, о крови. Самые светлые воспоминания. Вопрос я хотел узнать. Это значит взвод, отделение, взвод, рота. Это каббалистическая была группа. Между ними были малиновые шарики.
0: Завязываются такие отношения в человеке, когда он видит, что ему не о чем другом думать, как о общем спасении, потому что себя самого он спасти не может. Он полностью зависит от других. И так все, ощущая друг друга, становятся уже в некоем виде каббалистической группой. Это не важно, что они ничего не знают и не понимают духовной методики, но вот этот отрыв от эгоизма, когда ему уже нет места, когда ты понимаешь, что или ты, или другой, это не имеет значения, это все равно лучше даже ты, чем другой. Появляется вот здесь вот такой переход. Мы это чувствуем, да, знаем, те, кто немножко побывал в таких рискованных моментах. Вот это самопожертвование, которое проявляется от взаимной зависимости, от это есть.
7: Спасибо.
0: Упоение отторжением от эгоизма. Да, есть такое. И, конечно, поэтому они вспоминают об этом. Такую свободу, такое отдохновение не ощутить в нашей жизни. Мы возвращаемся снова в нее, нас это снова давит. Да. Ну, прошу.
8: Здравствуйте, Раф. Барнаульская группа. Меня зовут Юлия. Город Барнаул. Ближе. Барнаульская группа. Юлия. У меня такой вопрос к вам. Возможно ли продвижение с ускорением без глубоких знаний психологии?
0: Каббалисты ее, в общем-то, не изучали. В университетах она преподается всего лишь там 50-70 лет, я не знаю сколько. Еще в начале прошлого века психологии практически не было как науки. Так что, да и сегодня это не наука, потому что мы не можем изучать человека, поскольку сами люди. Сами человеки, мы не можем сами себя изучать. Для того, чтобы что-то изучать, надо быть выше. Поэтому из каббалы можно постичь человека и его психологию. То есть структуру души вообще. Психология – это душа. Кто может изучать душу? Да? Все, что мы изучаем практически так, как изучаем животных. То есть всевозможные реакции, инстинктивные или, может быть, влияние среды, общества, людей друг на друга. Поэтому, изучая каббалу, мы изучаем психологию. А вообще вся психология, ее уже нечем изучать, потому что она лет 20 как уже практически закончилась. Серьезно, и сегодня никто уже заниматься не может, потому что мы перестали понимать людей. И это же говорят сами психологи. То есть существовала психология где-то с начала прошлого века и где-то до середины, до 80-х годов, до 90-х максимум, и то уже нет. Вот. И потом она уже все. Никаких ни новых открытий, зависимости, ничего больше нет, потому как все. Человек стал таким непознаваемым, что человек человека познать не может. Для этого нам надо подняться. Изучая каббалу, сможете понять психологию человека. Его душу. Потому что все определяется оттуда. Как можно понять вообще человека, если мы не знаем, как он управляем, откуда, зачем, для чего, к какой цели он идет, которая определяет его реакции. Мы видим, что люди вообще... Или мы видим их в животном существовании, когда он просто обустраивает себя, чтобы прожить свои 70 лет. Или какие-то поступки, ну, мы пытаемся их как-то смотивировать, но это не психология на самом деле. Это на животном уровне. Да. Так что нечего изучать. Из каббалы поймете. Да.
9: Здравствуйте, Рау, здравствуйте, мировые клеи. Максим, Красноярск, виртуальная группа. Студент МакОнлайн. У меня вопрос товарища, который приехал за 2 дня до конгресса, была подготовка. Сейчас у него возможности не было, он сегодня уехал. Но у него вопрос мучает уже вот на протяжении 3 дней. У него была возможность поехать на экскурсию с вами. И была возможность вот сделать, помочь вот сделать эту сцену. Он выбрал подготовку. То есть его вот мучает вопрос, правильно ли он сделал выбор.
0: Конечно, правильно. Спасибо. Просто нас отправили на экскурсию, потому что если бы тут было много рук, то мы бы тут наделали... Это, знаете, это как сейчас разбирать. Ну, давайте мы сейчас все останемся, там сотни мужиков, начнем разбирать. Мы тут накрутим что угодно. Это надо, чтобы была определенная команда, которая четко знает, где что держать, смотреть, сколько креплений. Значит, надо уметь... Одни крики получатся, больше ничего. Так что мы соберем стулья, мы соберем столы, мы разберем все на... Ну, в общем, все, что мы можем, мы должны будем собрать, разобрать. Поэтому мы поехали в экскурсию. Я, кстати, во время экскурсии ничего не говорил. Все было так. Посмотреть на окружающие прекрасные, конечно, виды. Это потрясающая страна. Сибирь – это отдельная вообще планета. Вот. Я сколько раз был, в каких только местах не был. В Южной Америке, везде. Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, там, я уже не помню. Там, ну, в общем, еще там Колумбия и так далее. Америка, Канада, все равно такого нет. Швейцария. Это серьезно, это я не вижу. Другое дело, что это все в течение 1 месяца или 2 месяцев мне сказали, что это существует. А потом это все, ну, другая красота, белая. Снегом все покрыто. Но ничего не потерял, наоборот, прибавил. Если бы у меня была возможность остаться, я бы остался. Ну, что бы я им делал? Читал бы Шамати?
9: Спасибо.
0: Всегда работа на группу, тем более на конгресс, она намного более предпочтительной. К нам, когда мы делаем конгрессы в Израиле, и собираются несколько тысяч человек, последний у нас был где-то 6-7 тысяч человек, наверное. А? 10? 10 тысяч человек. То у нас там работает кухня наша. На кухне работает в одну смену сколько? Ну, где-то человек 200 или 300. Работает человек на кухню. И люди, бывают, приезжают издалека. Вот, допустим, представьте себе, приезжает товарищ из Красноярска на конгресс. Он входит на кухню. И весь конгресс работает только на кухне. Ну, у него стоит этот самый... Микрофон, не микрофон, этот наушник в ухе, и он слышит, что говорят, но он даже не выходит в зал. Все время на кухне. Вот я ему завидую. Да.
10: Здравствуйте, Раф. Светлана, Горный Алтай. У меня такой практический вопрос по интегральному воспитанию. У нас нет пока возможности внедрить полностью всю систему, вот та, которая уже разработана, полностью методику интегрального воспитания в том месте, где мы живем. Могу ли я использовать те формы работы, которые существуют в школе, во внеурочной деятельности, в таких внешкольных образовательных учреждениях? Да использовать вот... Именно основы интегрального воспитания, то есть преподавать, например, музыку с точки зрения интегральности мира.
0: Ну, это если оркестр или как, я не знаю.
10: Хор.
0: Хор, конечно. Ну, вот пускай начнут чувствовать друг друга. Я поэтому люблю грузинские хоры.
10: Но этим мы занимаемся постоянно, хоры и ансамбли. Вот. А еще на уроках музыки, вот именно формы работы, которые существуют в учебном заведении, уже существующие. Не та система организации, которую...
0: Музыка вообще-то индивидуальное занятие. Если только оркестр или хор, тогда другое дело. Но там, где один человек играет, ну, квартет там, я не знаю, но если один, я не представляю, какое может быть интегральное.
10: Нет, уроки музыки в школе, в общеобразовательной. У нас существует такой предмет. Да. И, то есть объяснение законов музыки, гармонии с точки зрения интегральности. То есть можно использовать вот эту вот площадку?
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, я очень люблю Баха. Хорошо, что перенесенный клавир. Вот. То есть чувствуется вот эта вот многосторонность, интегральная многосторонность.
10: Многослойность такая.
0: В телефоне, да. Пробуйте, получится. Мы, может быть, перейдем с вами к... Да.
11: Здравствуйте. Максим, Москва. Вот вы сейчас, товарищу, сказали, что не нужно стыдиться своего прошлого. Вот я каждое утро просыпаюсь с мыслью, что все зависит от меня. Если не я себе, то кто мне? И строю грандиозные планы, хочу сделать что-то замечательное, великое, полезное. Потом как-то дела это отвлекают меня, и вечером я обнаруживаю, что, оказывается, я ничего не сделал. Но я понимаю, что нет никого, кроме него, значит, этот творец так сделал, чтобы я ничего не сделал сегодня. Вот. И тем более, даже нет никакого смысла заниматься самоедством, потому что этот только глупец сидит и поедает себя. Я ложусь спать, утром просыпаюсь абсолютно обнуленный. Вот новый день, новая жизнь, ничего не было. И все начинается по-новому. Вот как из этого вырваться? То есть у меня получается какая-то такая система отмазок очень сильная.
0: Да, я думаю, что это потому, что ты затеваешь с утра какие-то свои индивидуальные духовно-эгоистические мероприятия. А надо затевать групповые. И тогда отмазки не получится, и забывчивость уйдет, вы будете друг другу напоминать, вы что-то все-таки будете делать. Действие духовное, оно может быть только групповым, только в группе, только вместе, хоть еще с одним человеком. Если только я даю себе с утра слово, там, да неважно что, что бы я ни сделал, или даже преуспел, ну, вечером я чувствую, я герой, сегодня я все время думал там или что-то там намеревался, это ноль. Это ноль, если это не было связано с остальными. Не то, что я думал про остальных, если я в этом действии не был с другими.
11: Спасибо.
0: Поэтому мы годами все время с утра даем себе намерения, обеты, и вечером видим, что да или нет, даже не важно, но не получаем результат. Духовная работа – это только если мы в команде. Ну, хоть два человека вместе. А можно больше. Только лишь. Иначе она не духовна. И когда мы вместе сливаемся и делаем какое-то действие. И в этом действии желательно, чтобы мы зависели друг от друга, включаясь друг в друга. Я радуюсь тем, что делает он, а он тем, что делаю я, и мы вместе вот так вот зависим друг от друга. А главное, на кого еще? Может быть, мы вместе с ним на группу. И оттуда на Творца. Можем ли мы перенести из себя? Я радуюсь в нем, он во мне, а в итоге мы начинаем радоваться вместе. Как мы там Творцу доставляем удовольствие или нет? Выйти из себя в свойство отдачи. Это не может быть работа сделана, если не двое хотя бы.
12: Лемана хай, вераай, лемана хай.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, прошли сейчас с вами очень особенный урок с Равом. Урок, который в свое время Рав рекомендовал пересматривать еще и еще раз. Мне сейчас товарищ написал, что просто сумасшедший урок из тех моментов, чувств, которые передал Рав на уроке. О чем мы слушали? И то название шаббату, которое мы дали, «Жить в желании товарища». Давайте пройдем 13-й отрывок, то, что звучало на уроке. Немножко пробудем ту точку, которая была, прозвучала с самого начала. Для того, чтобы мы могли прийти к свойству отдачи, уподобиться Творцу, то есть быть в отдаче, жить только в свойстве чистой отдачи. И не любое движение или повторение, а и для этого дана нам группа, где мы должны об этом говорить, мы должны это признать, прочувствовать, использовать все возможности. И поэтому мы должны будем признать, что не в состоянии это сделать, и тем не менее держаться зубами друг за друга, так чтобы те лица, относительно которых я равнодушен, иногда даже меня от них отталкивает, пусть так и будет, но тем не менее, по мере моего устремления отдавать им и чувствовать в них свою радость, результат своих действий в них и только в них, в этой самой мере я буду ненавидеть их все больше и чувствовать, насколько это противоречит моему эго, когда я работаю ради кого-то, друг другого, и только он от этого выиграет, а я буду наслаждаться от того, что он приобретает, он наполняется, и он рад. Чем больше я отрываюсь от себя, то чувствую, что все больше и больше должен чувствовать, он должен чувствовать радость, а я должен чувствовать его и то, что все для него. Давайте постараемся приблизиться к подобному чувству и проведем первый наш семинар. Не будем искать ответов, а поищем возможность услышать друг друга, включиться в дух товарища и почувствовать между нами Творца, чтобы Он просто присутствовал между нами. Первый вопрос для обсуждения. Что обновилось для меня на этом уроке в отношении моих товарищей в десятке? Что нового, что обновилось из того, что сейчас я услышал в моем отношении к товарищам в десятке? 6 минут.
0: Вот насколько понятно и насколько это четко, что все духовное постигается в наполнении товарищей, в наполнении других. И много мыслей в том, как это сделать, как это реализовать, как изменить свою работу по отношению к товарищам и к десятке, где это духовное клей. Недуховное постигается в том, что мы хотим наполнить товарищем, почувствовать, что он счастлив и рад, почувствовать наслаждение в других.
1: Весь урок был на тему, как мы создаем Творца через любовь между нами и то, как мы хотим радоваться радости товарища. Чувствовать что-то вне себя, опустошить свое эго полностью и быть в товарищах. Не помню настолько сильного урока на тему любви, подобно этому. Очень сильно.
0: Я услышал так. Группа должна состоять из людей, у которых одно мнение, что надо прийти к общему свойству отдачи, и тогда из всех этих отдельных людей образуется большая сила, где он сможет справиться с собой, и все включаются во всех, и тогда каждый основывается на большом усилии, на большой силе и достигает цели. Это раскрывается в объединении, то есть желание других, когда ты стремишься быть в них, да, как вот в том самом человеке. Мы живем его желаниями. Его желание управляет нашими желаниями. Они определяют. И тогда, если у меня двойное желание, огромная возможность идти вперед.
2: Слышал,
1: что закрыть себя от разного вида порождений и всего, что я сделал. Человек должен забыть о себе через все свои действия, не делать расчетов, чтобы не было расчета ради себя, а должен искать то, что его основное устремление должно быть вглубь, как можно больше силы, которая называется группа, даже не каждый из них сам по себе, а... Скажем, что я делаю внутри себя? Где-то устремление, которое чувствую в себе по отношению к духовному. Об этом речь.
0: Да, очень сильно вот это все направление на то, чтобы жить в товарищах, радоваться в товарищах, наслаждаться. Как бы все результаты всех моих действий, чтобы они были в товарищах. Действительно, такая вот атака на... чтобы перевести себя к товарищам и быть в этом все время. Ну, это что-то особое на самом деле. Чувствовать, я так почувствовал Рава, вот как вот он пытается передать это ощущение, в котором он живет. Ну, то есть он живет во всем человечестве. Мы также слышали, что мы тоже выходим ко всему человечеству через десятку, через группу. Стараемся это делать между собой. Это очень особое. И чтобы мы могли это все осуществить и пытались каждый раз сейчас искать, кого я наслаждаюсь, где я наслаждаюсь, в себе или в других.
1: Я записал несколько моментов, их основных для себя. Любовь к Творцу — это свойство отдачи. И это основная наша задача. Все остальное — это отправная точка для постижения Творца. Невозможно постичь свойства отдачи, если не вижу перед собой четкие примеры товарищей, которые находятся в атаке на цель. Еще отрывок, который Дуди прочел. Я все равно должен перевести себя на товарищей, чувствовать себя внутри них, радоваться в них, вкладываться в них и чувствовать, что это есть моя душа.
0: Да, кроме нашей внутренней работы, я слышал то, что у меня как бы как новое появилось. Это работа со всем человечеством, то есть наша задача выйти из себя ко всем остальным, почувствовать все вот эти 7 миллиардов людей. И это происходит даже не от меня самого, а именно от десятки, от группы. А Ирав сказал, что центральная работа в

0: хотели бы выяснить, вот если бы я мог попросить у Творца чего-то одного за всех товарищей, да, на его духовном пути, что бы я попросил? Сейчас между нами, вот в десятке, если бы я мог попросить одну вещь за товарища в его духовном пути, что именно я бы попросил? 6 минут на семинар.
1: Я бы попросил то, что хочет товарищ. Я бы попросил почувствовать то, что хочет товарищ, и дать ему все, что он хочет.
0: Я бы попросил, чтобы товарищ наполнился бы силами отдачи, любви, и чтобы он захотел все время передавать это товарищам, так чтобы каждый товарищ был бы полон этими силами и передавали бы так друг другу.
1: Я бы просил, я хочу попросить за своих товарищей, чтобы забыли о мире, забыли о том, что есть, о желании, чтобы мы все были в одном желании, в одном устремлении. Чтобы была польза Творцу, человечеству в этом кругообороте. И чтобы наша миссия народа Израиля просто была бы внутри нас, чтобы мы были полноценными партнерами Высшему и смогли бы отдавать всему человечеству, которое в нас нуждается.
0: Да, я тоже, да, все товарищи, они бы смогли оторваться от себя и все время жили бы в товарищах, и там бы ощущали, что нет никого, кроме него, что он добрый, несущий добро. Все время. Вы, на фоне всего этого мира и всего того, что у них есть, всех их проблем, просто жили бы вот в этом. Нет никого, кроме него.
2: Я
1: думаю, что тут что-то личное, чтобы я просил за товарищей. Задача понятна, цель ясна. Нам нужно просить, чтобы все товарищи были слиты с Творцом, чтобы все были слиты со свойством отдачи. В любви к Творцу, не важно, какими словами это называть, но это единственное, что у нас есть.
0: Да, я тоже думал. Но что можно пожелать, чтобы товарищи согласились с тем, что Творец хочет им дать? Что для этого надо отменить себя, подняться над эгоизмом и желать осуществить то, что Творец желает от нас.
1: Чтобы свет, возвращающий к источнику, на нас подействовал, смог бы сблизить нас, поднять товарища, дать ему силы, все время бы мочь преодолевать, чтобы была связь со светом.
0: Слияние между товарищами. Ну и отсюда слияние с Творцом.
1: Чтобы каждый смог прочувствовать желание товарища, захотеть их наполнить, отдавать ему.
0: Да, если вот всю неделю, что мы прожили, что с нами происходило, так чтобы все товарищи, каждого товарища было вот это вот, а скорбь вот это.

0: что Шхина хочет раскрыться между нами, Творец хочет нам давать, а я являюсь мешающим фактором. И вот это вот устремление, да, к полноценному трепету, чтобы прийти, удостоиться к такому соединению, через которое мы действительно формируем славу небес перед нами. Вот этот трепет перед все, прежде всего, чтобы прийти к слиянию, к вере, к совпадению по форме.
1: Понравилось то, что Рав сказал, держаться зубами друг за друга. Это то, что я желаю своим товарищам. Чтобы мы почувствовали, что мы просто должны зубами держаться друг за друга. И то, что это не само по себе, то, что каждый должен прилагать усилия. И это самое лучшее. Вид приложения усилий, то, что дает силы и избавление.
0: Чтобы мы все больше и больше приближались к свойству отдачи и слились бы.
1: Слышали, что наш выбор быть в связи с Творцом все время, не отрываться и поддерживать друг друга.
0: Так, мы продвигаемся дальше. Постарались сейчас попросить у Творца за товарищей. А сейчас посмотрим, как Рав нас направляет на работу, на просьбу, на нашу просьбу в любви товарищам, клип номер один. Говорят мне, чтобы прийти к отдаче, к свойству Творца, мы можем только за два шага. Первый шаг — это чтобы прийти к любви к творениям, а на втором, следующем шаге — к любви к Творцу. Прийти к любви творениям, а это главное на первом этапе. То есть даже если у меня и есть связь с Творцом, я прошу у Него, чтобы Он организовал мне любовь к творениям, к товарищам, к десятке. Настолько, что это будет важнее мне, чем прийти даже к любви к Творцу. Что я использую Творца для того, чтобы постичь любовь к творениям, товарищам. А это для меня главное. То есть я ничего другого больше уже и не хочу. Но я знаю, что будет потом еще один этап, но я не чувствую в нем важности. А важность главным образом в любви к товарищам. И только об этом я прошу у Творца. Дай мне силы, дай мне устремление, дай мне все, что нужно для того, чтобы прийти к любви к товарищам. Чтобы объединение между нами было такое, что я бы не чувствовал никакого различия между нами, никакой разницы. Как Рабаш пишет, что большие пространства между нами не разделяли бы нас, что все товарищи в моем сердце.
1: Дай мне сил, дай мне устремление, дай все, что мне необходимо для того, чтобы достичь любви к товарищам. Вопрос на обсуждение. Как забота о успехе товарища выведет меня из себя и приблизит к Творцу? Как забота о успехе товарища может вывести меня из самого себя и приблизить к Творцу? 6 минут, семинар.
0: Но из заботы о товарищах я вижу, что товарищ может быть в каком-то состоянии, я хочу позаботиться о нем. То есть то, что может помочь ему в его состоянии, это Творец. Я хочу помочь товарищу, обращаясь к Творцу, чтобы дал силы и уметь молиться о товарище, и также по отношению к самому товарищу, а потом вспомнить, что это состояние тоже пришло от Творца. То есть есть тут возможность как раз дать возможность товарищу продвинуться, и надо видеть, как помогать товарищу, да, чтобы реализовать то, что Творец ему дает.
1: Свойство Творца — это любовь и отдача. Я тоже хочу стать как Он, но я ничего не могу дать Творцу. Я могу только отдавать товарищам. И могу приблизиться к любви к Творцу через любовь к товарищам. И только из того, что хочу подражать Творцу, я начинаю действовать, стараюсь прилагать усилия в любви к товарищам, понимая, что я сам это сделать не могу. Тогда прошу помощи Творца, чтобы помог мне стать каналом от меня к товарищам, от тебя к товарищам, радоваться их успехам, желать наполнять товарищей полным благом.
0: Постепенно это становится все более тонким моментом, и нужно быть более чувствительным, аккуратным, заботиться о товарище и видеть, как я могу приблизить товарища к Творцу, как я могу дать товарищу отношение любви, отдачи, как каждому товарищу. Так вот, я должен дать ему в его виде особом. И то, что я забочусь о каждом товарище и прилагаю усилия в этом, приходит Творец и помогает, вытаскивает меня из самого себя и дает силы этому объединению.
1: Если ты занят товарищем, если ты заботишься о них, то ты не занят самим собой. А если ты силой себя где-то не задействуешь, то ты просто застрянешь сам в себе.
0: Он и говорил о таком моменте, что в принципе вне человека, товарищи, все, что есть, это та одна душа, которая существует, и Творец, как бы. Если я выстраиваю свое отношение таким вот образом, что товарищи только выглядят передо мной таким образом, а на самом деле это части общей, очень высокой души. И если мы на самом деле работаем над таким отношением, то свет нас изменяет, преобразует нас, у нас появляется возможность сокращать себя таким вот образом, что части души смогут зайти внутрь, смогут соединиться.
1: Как раз мы недавно учили то, что молящийся за товарища получает прежде. И это, чем больше ты заботишься о товарище, молишься о них, это дает человеку кли, подобие по свойствам с Творцом. И по сути, неважно, если кли, насколько я думаю о нем, готов он больше или меньше, а если мы молимся обо всем человечестве, которые точно не готовы, но как только ты, товарищ, молишься о ком-то другом, тогда ты получаешь, потому что приближаешься к Творцу.
0: Нам надо присоединить к заботе о товарище еще и намерение, чтобы Творец присоединился к этому действию. Если Творец присоединяется к этому действию, помогает ему выйти из себя и превращает это действие, заботу, в действие по отдаче.
1: Приближение к Творцу в духовном прежде всего соответствует подобию по свойствам. Если я забочусь о товарищах, то я уже нахожусь в подобии с ним. Отдача — это его свойство. Он хочет привести товарищей в духовное и в подобие по свойствам до своего уровня. И если я хочу того же самого, то я уже с ним в некотором подобии, в какой-то мере. Еще должен обращаться к нему и молиться за товарища. Тот, кто делает изменения, выполняет работу, это Творец. Поэтому я должен быть с ним на связи постоянно и молиться за них.
0: В конце концов, Творец — это тот, кто стоит за всеми состояниями. Он первый, он последний. И приближает и меня, и товарищей.
1: Да, друзья, любовь начинается с нашего внутреннего желания, с нашей заботы о товарище и далее к Творцу. На протяжении поколений эта любовь получала разное выражение в разных группах. Каббалисты как бы прописывали это, подписывали, не только говорили и думали. Это не просто облако обязательства, были в реальном обязательстве друг перед другом. Подписывали буквально союзы друг с другом. Давайте почитаем некоторые виды связи между каббалистами с разных периодов времени, чтобы почувствовать, какие были связи в десятках на протяжении лет. Мы почитаем отдельные отрывки и продолжим реализовывать между нами.
0: Это из переписки между группой мудрецов Египта, среди которых находился Ари, 1558 год. Они написали так: «Мы, Эйни, ниже подписавшиеся, признаем, что хотим построить крепкую, мощную связь любви, братства и мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были братьями по отцу и матери, рождения, все дни нашей жизни, как близнецы. С этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом в мире ни полностью, ни частично нарушить, не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили».
1: Из договора учеников Ари с Хаим, Равом Хаимом Виталем, 1575 год. После смерти Ари мы, ниже подписавшиеся, приняли на себя обязанность быть одной группой, служить Творцу и заниматься Его Торой день и ночь, так как указал нам наш Учитель, совершенный Божественный Мудрец, уважаемый Рав Хаим Виталь, да горит его свечи. И мы будем изучать с ним истинную мудрость и будем преданными вскрытии того, что он скажет нам. И не будем слишком утруждать его уговорами по поводу того, что он не хочет раскрывать нам. И не будем раскрывать никому ничего из того, что услышим из его уст на пути истины, а также из всего того, чему он учил нас раньше, и даже то, чему учил нас наш великий учитель, уважаемый Рав Ицхак Лури Ашкенази, Ари, да будет благословенна память его. Все то время, и даже то, что мы слышали из уст нашего вышеупомянутого учителя, да будет благословенна память о нем, не сможем раскрыть без его разрешения, вследствие того, что мы не понимали эти вещи, не только посредством того, что он повторял их нам. И обязанность эта принята нами в строжайшей клятве именем Творца, согласие нашего учителя, Рава Хаима Виталя, да горит его свеча. И срок принятия этого обязательства сегодня в течение 10 лет.
0: Договор хасидов Раби Авраама, сына Магида из Межрича, 1777 год. Мы соединились своими душами в Невиш, Руах, Нашама, чтобы достичь слияния по свойствам с Творцом, насколько это возможно, посредством того, что мы принимаем на себя всем сердцем и желанием души руководство нашего уважаемого святого учителя Рава Авраама, сына великого Рава, святого Магида, из Ровна, из Межрича, и прилепиться к нему, примкнуть к нему. И любое указание, выходящее из его святых уст, мы обязаны исполнять немедленно с полной самоотдачей. И благодаря этому он возвысит нас, поднимая по лестнице Творца вместе с собой, как одно целое. Мы просим, чтобы сразу же, как только передадим мы от себя в Его святость первое искупление этой духовной связи, снизошел на нас Дух Его святости.
1: Пишет Раби Хаим Виталь, ученик Ари, в книге «Врата кругооборотов». «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня учитель в этом отношении.
0: Пишет Рабаш, мы собрались здесь, чтобы заложить основу группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль Сулама. А это путь, как подняться и стать человеком, и не оставаться животным.
1: Из устава группы Рамхаля, Падуя, 1731 год. Вот слова союза, законы и постановления и указания, которые приняли на себя святые члены группы, подписавшиеся ниже, что будут исполнять их ради единения Творца и его Шхины. Ибо все они стали как один человек для исполнения этой работы. Работы Творца, чтобы каждый из них считался как все в отношении всей этой работы. И вот что они приняли на себя. Во-первых, установить постоянную учебу, которая не будет прекращаться в этом святом доме молитвы по книге Зор. Каждый из них будет учить свою часть один за другим, после утренней молитвы и до времени вечерней молитвы. Все дни, всегда. И таковы условия, которые были поставлены в этой учебе перед Творцом. Если один из товарищей отправится в путь далекий или близкий, оставшиеся товарищи восполнят его отсутствие, и это будет считаться для него, как будто он тоже был с ними. Чтобы эта учеба не была ради получения вознаграждения, ни с какой стороны ожидания оплаты, ни с какой стороны мысли, и страшно подумать другого обращения, и лишь для исправления Святой Шхины, и для исправления всего Израиля, народа Творца, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И не будет у них другого вознаграждения за это, кроме как удостоиться произвести еще исправление такие и другие для единения Творца и Его Шхины, для исправления всего Израиля. Чтобы каждый из товарищей мог иногда удостоить также и другого, не принадлежащего к этой святой группе, чтобы он мог временно учиться вместо него, и это будет считаться, как будто учится один из самых святых товарищей. Чтобы эта учеба не считалась ни для кого из товарищей как личное исправление, даже как искупление грехов, только чтобы у него было совершенное намерение на исправление Шхины и на исправление всего Израиля. Чтобы ни у кого из товарищей не было никакого постоянного времени для этой учебы, а пусть каждый приходит по желанию души, когда у него будет возможность. Это то, что писали товарищи группы Рамхаля в городе Падуя. Мы видим, как каббалисты на протяжении веков реализовывали, принимая на себя связываться друг с другом в своем духовном развитии. Давайте выясним сейчас в десятках на семинаре, какое правило, одно, какое правило мы принимаем на себя на ближайшую неделю, то, что выразит реальную заботу о товарище. Еще раз. Давайте примем какое-то правило на ближайшую неделю в десятке, то, что будет практически выражать нашу заботу о каждом товарище. Семинар 6 минут.
0: Ну да. Правило молиться за товарищей. Это вечное такое направление, которое несет нам как можно больше результатов. И мы, я в качестве главы десятки на этой неделе постараюсь именно на это сделать упор, и так, чтобы вся десятка, может быть, да, как-то придумать еще какие-то вещи, которые помогут нам, какие-то такие задачи в этом направлении. И также важно, чтобы это было все время сопровождалось благодарностью. Малейшая молитва, то, что я чувствую, то, что очень помогает нам, и Рабаш пишет об этом много. Например, правая линия все время благодарит за мельчайшую молитву, да, которая тебе удается, за товарищей, благодарить. Еще силы, да, еще какую-то секундочку молиться, еще немножко продержаться. Да, вот так вот, чтобы молились всю неделю, были бы в этом.
1: Это были группы каббалистов. Они были в постижении. И то, что они писали об этом, они собирались, намеревались реализовывать. И не просто намеревались, они реализовывали. Из всех этих соглашений, то, что они, союзов, то, что они подписывали, я хочу вынести серьезности реализации. Любое правило, о чем бы мы ни договорились, главное, чтобы мы относились к этому так, как они относились.
0: Но если глава десятки сейчас говорил, тогда уже больше нет выбора. Значит, будем молиться. Но я тоже об этом думал, что нам надо думать, как выразить эту заботу, чтобы это повлияло на товарищей и продвинуло бы их, как мы говорили до этого, что можно продвигать их через Творца. Творец производит все эти изменения. И все наше продвижение, он тут является фактором. И что я хочу, чтобы товарищи продвигались, приближались к нему, значит, надо у него просить.
1: Да, должен быть порядок работы в десятке. Они свои обязательства вносили в прописанные рамки. Тоже мы должны почувствовать, что между нами есть обязательства, начиная с учебы, с урока, на котором мы находимся вместе. То, что мы впитываем, и ежедневное направление, то, что свет на нас действует, чтобы у нас было обязательство относительно общей учебы. И на протяжении дня увеличивать любовь в каждой возможности, вносить отношение любви даже в усиленном таком виде, как товарищи говорят, чтобы это был такой дух недели, как раз на неделе каждый может добавить что-то еще и стараться проявить любовь к товарищам и поддерживать их.
0: Все эти союзы каббалистов, я их ощущаю, что там очень много такого давления, когда все согласились войти под это давление. А то, что касается задания Эйтана, я чувствую, что нам еще есть очень много чего углубляться в молитву и смотреть, как мы просим, и каким образом, и все больше и больше углубляться в мысли, насколько мы верим, что Творец даст нам ответ на молитву, или, может быть, нет. Так все больше и больше всматриваться, насколько я хочу этой молитвы, или, может быть, это просто сотрясение воздуха. То есть все больше и больше входить вместе, вместе с благодарностью, и все время возвращаться в то место совершенства, не оставаться в недостатке.
1: Да, очень чувствуется, какое отличие есть между важностью и серьезностью, преданностью, которая была у них в реализации обязательств и поручительства между ними. И мы хотим быть в молитве постоянно, чтобы мы тоже могли быть в таком поручительстве друг за друга в десятке, чтобы мы могли также относиться с любовью, были бы чувствительны и были бы в молитве за товарищей.
2: Да,
0: быть вместе. Только вместе, да, и действительно возносить молитву, главное не выходить из этого, заниматься все время. Или у нас успех и благо, тогда мы благодарим, или молитва.
1: Говорим, мы в это время сейчас говорили об этих обязательствах, о поручительстве. И очень поражает, насколько были великие люди на протяжении поколений, каждый из групп в своем разном виде, со своим характером. А мы хотим поговорить сейчас о нашей десятке. Что мы принимаем на себя, чтобы мы хотели принять на себя на ближайшую неделю? Поделитесь. Предлагаем десяткам поделиться с тем, что договорились здесь, в зале и в системе Арвуд. Пожалуйста, что вы обсудили за столом или в комнате в Арвуте? Что мы принимаем на себя на ближайшую неделю? На ближайшее время, может быть. Пожалуйста, мы были бы рады послушать.
3: Нир.
1: Микрофон,
3: Нир, им эфша?
0: Мне кажется, есть консенсус удостовериться, что товарищи будут приходить на урок, и чтобы просыпались как можно раньше, чтобы вовремя приезжать. Один из товарищей сказал, да, и мы согласились.
4: От нашей
1: десятки 5-19 хочу сказать, что мы сегодня в полном составе, только Цвика у нас в Айлате. Урок просто разорвал наше сердце и просто смел всю пыль, которая налетает ежедневно. Мы прослушали урок с трепетом. дрожью. Прошло всего лишь 13 лет. Мы договорились переслушать этот урок, чтобы каждый нашел точку, из которой он начнет работать по отношению к ближнему. И как Ноам сказал, Натанель сказал, что то, что прозвучало в 1771 году у Рамхаля в Падуе, прошло несколько лет с тех пор, то, что каждый все, что может, обязуется перед сутью раскрытия Творца. И невозможно раскрыть Творца, кроме как между, по отношению к ближнему, по крайней мере, между двумя. Спасибо за этот урок, что было как можно больше таких уроков из мирового кли.
0: Мы говорили о многом, но в конце концов мы договорились о том, чтобы взять правила. По-моему, это были каббалисты египетские. Относиться друг к другу как к братьям. Вот как будто мы дети одних отца и...
1: Будто мы были одним телом, будто мы рождены от одного отца и матери с самого рождения и все дни нашей жизни. Так это было. Да, прошу.
0: А четвертый день мы на стаже, да, и вот это чудеса происходят, да. Я сейчас представляю всех и приглашаем всех на стаж. Вы потом обнаружите, почему вас пригласили.
1: Мак 24.
3: Мак 24.
4: Микрофон.
5: Шаббат шалом, доброе утро, МАК-24. Мы договорились с десяткой, что на ближайшую неделю принимаем, как правило, быть в радости. Всем радости, обнимаем МАК-24.
3: Туда. Од. Френч тайм, вакаша.
6: Бонжур, les amis. Nous avions décidé pour la semaine prochaine qu'à chaque instant de la journée, que nous pensions au but du travail et pendant toute la semaine, de nous réconforter dans nos travaux déjà dans la dizaine. L'Echaim.
3: L'Echaim. Yedidia, vakasha.
1: Не было перевода.
2: Мы
1: обязались усилить связь между нами, почувствовать ближе сердца товарищей, чтобы могли понять общую молитву к Творцу.
0: Мы хотим зафиксировать вот эту любовь в сердце, да? То есть вот суббота — быть в желании товарища. Сейчас еще возьмем еще Асирия, десятка Раби Шимона, то, что они тоже записали, то, что касается любви к товарищам. Каждый фрагмент, каждый отрывок, который будем читать, да, мы будем менять, как бы, они короткие такие отрывочки. Будем постараться отрабатывать эти вещи. Берем товарища из десятки, совершенно случайным образом, и когда мы слышим этот отрывок, постараемся почувствовать его желание. Просим за него, переносим, да, наше место жительства в его дом. Переносим. И будем давать как бы 30 секунд паузы между этими отрывками. Да, стараясь вот там находиться. Пожалуйста.
1: Счастлива участь тех, кто занимается Торой Лишма, потому что они соединяются с Творцом на самом деле и называются братьями и ближними. Как сказано, ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе.
0: Как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Это те товарищи, когда они вместе и не расстаются друг с другом, сначала они выглядят как люди, воюющие между собой, которые хотят поубивать друг друга, а потом возвращаются к братской любви. Творец говорит о них, как хорошо и приятно, братья, сидеть вместе еще. И вот это еще указывает на включение вместе с ними шхины. Мало того, Творец слушает их речи, и это доставляет ему удовольствие, и он радуется им. И в этом смысл сказанного. И тогда говорили друг другу, трепещущий перед Творцом, и внимал Творец, слушал, и написана была перед ним памятная книга.

0: ואתם החברים שכאן, כמו שהייתם...
1: А вы, товарищи здесь, находящиеся, как были вы в благосклонной любви до этого, так же отныне и впредь не расстанетесь друг с другом до тех пор, пока Творец не возрадуется вместе с вами и не провозгласит над вами мир, и настанет благодаря вам мир в мире. И это смысл изречения. «Ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе».

0: А хаверим, кшем бадерех,
1: товарищи, находящиеся в пути, они должны идти в одном сердце. Товарищи, когда товарищи находятся в пути, они должны идти, будучи одним сердцем.

0: כל אלו החברים שאינם אוהבים,
1: все товарищи, которые не любят друг друга, преждевременно уходят из мира. Все товарищи в дни Раби Шимона, между всеми товарищами была любовь душевная, нефеш и духовная рох. И поэтому в поколении Раби Шимона были раскрыты тайны Торы. И говорил Раби Шимон, что все товарищи, которые не любят друг друга, сами приводят себя к тому, что не идут прямым путем. И кроме того, они еще умаляют достоинство Торы. Ведь Тора заключает в себе любовь и братские чувства и истину. Авраам любил Ицхака, Ицхак Авраама, заключая друг друга в объятии. Якова, оба они поддерживали в любви и согласии и воодушевляли друг друга. Товарищи должны быть подобным и не принижать их достоинства. Ибо если им будет недоставать любви, они принижают свои достоинства наверху Авраама, Ицхака и Якова.

0: ובעת שהאדם הגשמי מתמלא רחמים,
1: когда человеку в материальном мире переполняет чувство милосердия, любви к своему товарищу, у него текут слезы из глаз. И это исходит от корня духовных слез, которые уже говорилось, потому что любовная духовная сущность, имеющая место высших, вызывает слезы, пробуждая милость. Но духовные слезы не исчезают, как в материальном мире.

0: אז טוב חברים, אנחנו רוצים לעבור עכשיו ל...
1: חברים, мы сейчас хотели бы перейти к некоторым объявлениям. Давайте внутри себя продолжим эту чистоту, настроенную на объединение между нами, и несколько объявлений. Как вы обратили внимание, весь шаббат в этот раз на всю тему. В прошлый раз мы говорили на тему Ари. И это наше новое направление. Мы хотим не рассеиваться, а в конце недели больше фокусироваться на конкретную тему, чтобы мы все вместе проходили ее. И это будет включать в себя все, и наши уроки в субботу утром и днем, и собрания товарищей мировые, если они у нас будут раз в месяц, они у нас есть, то чтобы эта тема была на ту же самую тему, и трапезы, и вся наша деятельность в десятках, насколько это возможно, чтобы фокусировалась по всему мировому клин на одну тему. И это возможность каждого из товарищей предлагать идеи, если вы думаете, что давайте возьмем что-то конкретное темы, если он чувствует, что сейчас особый дух по всей нашей группе и стоит на чем-то сфокусироваться, замечательно. Предлагайте, может, предлагайте конкретные уроки Рава, может, какие-то семинары, чтобы могли глубже углубиться в конкретную тему.
2: И, может быть, как Марик предложил, да, вот как урок был просто, ну, бомба, да, может быть, пусть скажет еще, как он впечатлился от урока. Бесконечное вообще количество света в нашем архиве. Если кто-то чувствует, что невозможно, что мы там не были, пусть придет и скажет нам.
1: Еще причина, по которой мы выбрали именно тему любви на этой неделе, потому что на этой неделе мы празднуем Ту-Беав, 15 Ава, это день любви. И как раз возможность рассказать, что 29 июля здесь, в нашем здании Бет Кабалам в Петах-Тикве пройдет особое мероприятие под названием «По-настоящему учимся любить». Мероприятие предназначено для всех, все, кто учится, для начинающих, для тех, кто хочет просто познакомиться, для наших знакомых, друзей, родственников. Можно позвать всех. Будет транслироваться мероприятие на иврите в системе Арвот. Все подробности, линки будут разосланы. И есть еще одно особенное и радостное сообщение. Пожалуйста, Михаил.
2: Я хотел просто еще до этого отметить усилия товарищей, чтобы собраться. Мы видим сейчас в Вильнюсе большой сбор. Туда много товарищей приехало из Петах-Тиквы тоже, чтобы поддержать этот регион. У них конгресс на этом уикенде. Мы также видели Women Торонто, тоже собрание. Ну, в Москве это постоянно, сегодня как раз большое количество товарищей. Это надо ценить усилия каждого товарища, который приезжает. Съезжаются со всех мест, чтобы оказаться рядом друг с другом. А мы, в продолжение этого, мы продолжаем готовиться к региональному конгрессу. Сколько у нас осталось? 3 месяца — это немного. И это нечто новое, чего мы никогда не делали, поэтому это требует много мысли во время подготовки всех наших товарищей. И был вопрос, что такое регион? Регион — это может быть по языку, скажем, русскоговорящие собираются в Тбилиси, но там будут русскоговорящие, скажем, может быть, со всего мира, также говорящие на английском. День там собираются в Нью-Джерси. Все, кто говорит на английском, это могут быть из Канады, из Австралии. А может быть регион, как страна, скажем, Германия, Болгария. И вы удивитесь, что может быть регионом — это город Петах-Тиква. Петах-Тиква — это тоже регион. Мы тут будем сами. Понятно, что есть еще несколько регионов в Израиле. Потом расскажут, да, какие есть регионы. Что это значит? Это значит, что у нас будет общее время, но главным образом мы будем сосредоточены те, кто живут в одном регионе, говорящие на одном языке. То есть мы должны подготовить для себя контент. Мы об этом говорим.

0: Или на следующую субботу мы будем говорить об этом поподробнее, пройдем расписание, да какие там могут быть айтемы. Вместе с этим мы решили, что мы хотим посвятить потом еще субботу и потом еще какое-то время, как минимум 2-3 раза еще до Конгресса, всю субботу заниматься, да, как бы в соответствии с регионом, скажем, днем. С 3.45 до 5.30 дневной урок. Каждый будет в своем регионе, и каждый будет обсуждать подготовку к конгрессу, регионального конгресса. Что они хотят сделать, что хотят увидеть, какие собрания товарищей. Все это на решение той команды, которая поведет конгресс. Поскольку мы понимаем, что времени немного, мы хотели посвятить время, которое мы уже установили, чтобы каждый мог посвятить время. Скажем, мы в Петах-Тикве, у нас много людей, у нас много разных обязанностей. Так мы целую субботу, да, через 2 недели, а групповая комиссия поведет это, и будем определять, что мы будем делать на конгрессе.
1: Да, что важно понять, что уникальное в таком региональном собрании, кроме того, что собираются люди с конкретного места, то, что этот место или регион, они самостоятельные. По тому, какой контент они готовят, не смотрят и наблюдают за общим, а сами принимают решение, что будет, как будет, виды контента, может быть, уроки, может быть, собрание товарищей, может быть, любой другой формат содержания. Мы хотим начинать пробовать, упражняться в том, как мы хотим это реализовать. Это и несколько напоминает нам конгресс десяток, когда каждая десятка самостоятельно разработала контент и его проводила. Мы хотим на уровне региона сделать то же самое.
0: И еще, кому не удастся физически, да, приехать на тот сбор в том же регионе, желательно, чтобы вы подключились виртуально, скажем, англоговорящие, там будет своя трансляция, и вы можете подключиться. Кто по той или иной причине не сможет, но понятно, что мы отсюда будем тогда транслировать также урок. Но желательно, и мы рекомендуем подключиться к тому самому региону.
1: Что будет в Израиле? Израиль тоже, в принципе, один регион, но и есть подрегионы. Поэтому есть то, что называется Рош-Сафа, глава языка, это Яир Орен. В нашем случае есть ответственный за группы Шимон Кармон, к нему добавился Асаф Моше, Ария Кадош, и вместе с женской командой Авивит, они руководят разными регионами в Израиле. Какие тут у нас есть регионы? Петах-Тиква, например. Петах-Тиква здесь будет ведущей, команда групповая из Петах-Тиквы, и мы будем сосредоточимся на том, что происходит здесь. Есть северный регион Кармеля, к примеру, есть восточный Зор, который касается Натания, Зихрон вместе, центральный регион частично может присоединиться к Петах-Тикве, может частично будет самостоятельный. Есть регион Южный, Ашкелон, Бершева. В общем, есть в Израиле тоже разные регионы, каждый из них которых будет самостоятельный, чтобы самостоятельно договориться, как, где, что проводить, сорганизоваться. И мы напоминаем, что все это происходит в том, что мы работаем в десятках, но мы хотим добавить еще и региональную принадлежность для того, чтобы в материальном виде, в материальном нашем проживании мы могли бы усилить то, что дает материальная жизнь, и виртуально невозможно осуществить. Итак, через 2 недели мы проведем пробный вариант, как мы в региональном виде хотим быть самостоятельными. В Израиле относительно проще, можно физически собраться. Если не получится физически собраться здесь, то можно будет подсоединиться к Zoom, чтобы все были частью процесса. Еще раз, идея — усилить регионы. Да, у нас еще будет инструкция со стороны Шимана и ответственных за израильские группы, как можно сорганизоваться и заново выстраивать региональную принадлежность, то, что мы растеряли со времен короны. Мы постепенно выстраиваем это заново. Разумеется, каждая группа, каждая десятка свои состоит, со своим духом, темпом, без давления, с большой любовью между товарищами, включайтесь в этот процесс, усилить физический контакт здесь, в Израиле.
0: Прочитаем еще первый отрывок, да, из этих вот обязательств. Мы, подписавшиеся внизу, признаем, хотим построить крепкую, мощную связь любви и братства мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были бы братьями по отцу и матери. Как близнецы, все дни нашей жизни, с этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом, ни полностью, ни частично нарушить, не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили. Так, наше расписание сегодня, сейчас 5:20, мы выходим, ну, сначала будет музыка, потом перерыв, молитва. Это не будет транслироваться в 5:45 до 6:15 будет вторая трапеза. Днем 15:45 подготовка к уроку с 4 урок. 5:30 перерыв с 6 до 6:30 третья трапеза. Закончим песней.

0: семинары, мы хотим выяснить вместе, как мы выходим из себя, из нашей заботы о себе, к успеху всех товарищей, как мы начинаем жить внутри желания каждого и моих товарищей в десятке, что мы просим для товарища, и какое практическое правило мы можем получить в течение субботы, но секунду, прежде чем мы начнем и нырнем вглубь в сам урок, мы хотим послушать двух наших дорогих товарищей из группы Красноярска, Феликса и Сашу, которые участвовали в этом особом конгрессе в 2013 году. Они поделятся с нами своим воодушевлением, с впечатлением от этого особого конгресса, от огромного объединения, которое было там, и все еще течет в их жилах, в духе группы, от величия Рава. И вообще, давайте войдем в их сердце, давайте начнем уже тренироваться, как жить в желании товарищей. И, пожалуйста, послушаем вас, друзья.
1: Спасибо. Ну, это был особый конгресс. Мы собрались, получается, это была территория пионерского лагеря в живописном месте под горой. Вот мы 3 дня, можно сказать, не расставались. Вот жили, получается, в помещениях, да, а конгресс сам проводили, уроки и трапезы под шатром. Мы сделали шатер на футбольном поле большой. Вот, был у нас там даже свой потоп. Нигде в городе не было дождя, именно над нами стояла небольшая тучка, и где-то минут 15-20 очень сильно нас заливало. Шатер этот весь начал прогибаться, мы все соскочили, начали там палками всякими выдавливать эту воду, там по колено в грязи. Буквально за 20 минут там все разнесло, получается. Все мы поубирали. Ну, огромное впечатление. Вот. Это как раз было, перед этим был конгресс в Арави, там тоже был потоп, да, что-то вот похожее и у нас произошло. Ну и главное впечатление, это когда мы сидели как-то все вместе с Равом на трапезе, и Рав говорит: «А давайте еще раз сюда приедем». Вот, ему так понравилось.
2: Ну да, и самое важное — это то, что было особое соединение сердец. Такое теплое, особенно такое чувственное, такое вот сибирское кли. Но это даже не сибирское, а то, что это все мировое кли в это включилось. Были товарищи со всех регионов нашей планеты. Это было нечто особенное. Это было так вот теплое, такое по-домашнему и очень-очень проникновенное. Это запомнилось прям вот, ну, на все. Это повлияло вообще не то, что на регион, но вот на все мировое кли. Потому что у нас там родились и дети, и счастливое детство пошло, и распространение. Вот когда приехал наш учитель, это зажгло. Это прям был огонь. Это была
1: задышка. До этого все были неженаты, потом 5 человек переженились, и 5 парней у нас родилось, все погодки. Сейчас вот бар-мицва скоро у всех будет по 13 лет.
3: Предвкушение двух.
4: Мазальтов. גם אני זוכר את הכנס הזה, אני חושב שכולנו זוכרים את הכנס המיוחד הזה.
5: Поздравляю, я тоже помню этот конгресс, совершенно необычный. Большая зависть всем, кто там не присутствовал физически, даже мы подключались, смотрели издалека и очень завидовали. Сейчас мы подключимся, посмотрим этот урок все вместе. Нам друзья помогли раскрыть сердце. Это 5-й урок от 14 июня 2013 года. Конгресс из Красноярска «От любви к творениям к любви к Творцу». Пожалуйста.
6: Тема урока мне задана как «От любви к товарищам к любви к Творцу». В принципе, любовь к Творцу, то есть к свойству отдачи, это самая главная наша задача, единственная, в принципе, задача. Все остальные, они являются только основой для ее достижения, для ее решения. Любовь к свойству отдачи — это значит находиться все время в этом свойстве, своим желанием стремиться к ней, к этой любви, к этому свойству. Как можно вообще устремиться к свойству отдачи и любить его так, как мы любим сегодня, неосознанно, бессознательно, инстинктивно?

0: получать, ощущать в себе. Я постоянно ощущаю, чего бы мне еще не хватало. Автоматически, смотрите, как вы сидите в самой оптимальной позе из всех возможных в данных обстоятельствах, как вы выбираете в жизни максимальное наслаждение при минимуме затрат. Так мы запрограммированы. И так работает постоянно все наше тело, каждая его клетка. Как нам достичь такого же состояния, только наоборот, чтобы свойство отдачи давало нам такое же наслаждение, чтобы мы все время автоматически выбирали, как я могу максимально отдать, как я могу максимально насладить. Это возможно, если я только кого-то очень сильно люблю. И тогда я все время зациклен на то, чтобы замкнут, на то, чтобы максимально его наполнить. Как вот мать своего малютку держит и все время думает, что ему еще не хватает, что ему еще я могу дать. Так вы видите, как со стороны она все время смотрит на него и все время в нем. Как можно нам быть в таком состоянии к свойству отдачи, к любви ко всем? Сколько бы мы себя не убеждали в том, что это мы, это на самом деле моя душа, только она специально вот так вот представляется мною, как все эти существующие вокруг меня, я именно называю это существующие таким неопределенным родом, потому что не воспринимается мной это как необходимое мне, как действительно моя часть. А свойство отдачи это вообще какое-то чего-то неопределенное. И говорится, объясняется нам так в Кабале, что это свойство отдачи, оно бестелесно, неощущаемо само по себе, а только в каком-то носителе. А носитель его – это мы. Поэтому как нам вообще это выразить? Как мне начать ощущать, что, отдавая другому, я наслаждаюсь? Вот наслаждаюсь самым большим наслаждением. И каждый раз, когда я что-то вот даю, меня наполняет. Если бы мы непосредственно так испытывали бы такие ощущения в отдаче, то мы бы отдавали бы. А как же? Тогда бы наша отдача была бы ради получения. То есть это было бы закамуфлированный эгоизм, закамуфлированное получение. И ничего иного при этом мы бы не испытывали. Никогда из себя бы не вышли. Люди многое в жизни отдают для того, чтобы приобрести наслаждение. Мы постоянно зарабатываем для того, чтобы обменять потом наш труд, наши усилия на какие-то наслаждения. Наполнение, удобство. Как нам подняться над тем, чтобы отдача была не эгоистической? Когда и само действие, оно в других, и само наслаждение ощущается в других, а не во мне, не в моем эгоизме, не в моих желаниях. Когда я просто переселяюсь в других, возможно ли это? Нет, невозможно. С помощью нашей природы мы ничего не можем достичь. Для этого необходимо именно включение или участие этого высшего свойства отдачи, существующего вне нас, оторванного от нашего эгоизма. Высшая сила, которая называется Творцом, чтобы эта сила нам помогла. Помогла оторваться от себя и начать ощущать и действие, и его результат, и наслаждение, наполнение от результата. Все вне меня. А я остаюсь только с одним своим исконным решимо, точкой в сердце. А весь мой эгоизм не наполняется. Он остается пустым. На него действует тот же запрет первого сокращения, что эгоистические желания не наполняются. То есть я полностью должен отказаться от того, чтобы чувствовать наслаждение в себе и перенестись в ощущение наслаждения в других, и чтобы они стали моими. Я не хочу слишком много распространяться на эту тему, потому что это очень пугает, в общем-то, в итоге человека. Он начинает понимать, насколько это от него оторвано, и, в общем, это его ослабляет. Для того, чтобы нам достичь этого свойства, подобия Творцу, то есть только отдачи и только в ней существовать, в свойстве абсолютной отдачи, без всяких каких-то движений или обратных связей к себе. Для этого нам дана группа, на которой мы должны все это обговорить, осознать, ощутить, проэкспериментировать все эти возможности, убедиться в том, что мы не можем этого сделать, и все равно пытаться вгрызаться друг в друга, чтобы как-то вот для меня эти морды совершенно не индифферентны, а я все равно... Даже, может быть, отталкивающие мне вдруг кажутся, и это так и будет. А я все равно в той мере, в которой я буду желать им отдавать и в них ощущать свою радость, свой результат, только в них, в той мере я буду ненавидеть их еще больше. Я буду чувствовать, насколько это противоположно моему эгоизму. Работая на другого, и все время, чтобы он был в выигрыше, и я при этом наслаждался его выигрышем, его наполнением, его радостью, только в этом, отрывая все больше и больше от себя, и все больше и больше ощущая, что я обязан чувствовать это в нем, свою радость, свое наполнение в нем, все ради него. Это невозможно сделать одному. Должны быть передо мной яркие примеры моих товарищей, которые показывают явно, что они то же самое делают. Когда мы все находимся в атаке против себя. И видим только другого как объект и как результат нашего действия отдачи. Точка нашей работы, концентрации нашего внимания, она именно в том, чтобы где я ощущаю, в ком я ощущаю свое наслаждение, во мне или в другом, вхожу ли я в другого, и пытаюсь ли я своими действиями вызвать в нем наслаждение и ощутить, как он наслаждается. И от этого радоваться, и от этого наполняться. Все время контролировать себя. Я пытаюсь это сделать. Когда человек все время находится вот в этой работе полного внутреннего самоконтроля, напряжения в своих товарищах, в них я желаю ощутить радость. Моя радость – это радость от ощущения, что им хорошо, что я это вызвал. Я горжусь тем, что я вызываю в них это наполнение. Я горжусь тем, что они радуются результатом моего намерения, моего труда. Я могу этим гордиться, потому что это свойство отдачи. Я могу от этого радоваться, потому что это не ради себя. Я должен сделать так, чтобы жить в них. Если я таким образом концентрирую свою работу и все время выхожу из себя, все время вхожу в них, все время переношу себя в них, ощущаю радость от того, что во мне остается пустым мое незаполненное эгоистическое желание, а желание все это в них переносится. Это и называется создание внешнего кли, орхозер, обратный отраженный свет. То в итоге я начинаю в них раскрывать свойства отдачи, которое сам, в принципе, создаю. Этим я создаю Творца. Так и сказано, что мы его создаем, мы его делаем. То есть мы проявляем это общее свойство в наших усилиях, в других. И тогда, когда постепенно я вот так перевожу из себя весь свой эгоизм в других, и опустошил вроде бы свой эгоизм, и перенес его в других, этим я заканчиваю такую меру, которая называется СА. Это древняя мера измерения объема сыпучих продуктов, там, допустим. СА. Когда я заканчиваю этот перенос из всего того, что я думал насладиться, в то, чтобы их насладить и в них ощутить свое наслаждение, я этим наслаждаюсь, в них наслаждаюсь. Как говорится, кибой смахли бейну, чтобы в нем возрадовалось твое сердце. Когда я заканчиваю это, я начинаю ощущать первую духовную ступень. В ком? В моих товарищах. И в них же внутри слияние с этим свойством отдачи, которое закончилось в этой СА, в этом во всем объеме, мною перенесенном. И тогда я там ощущаю это свойство отдачи, интегральное, собранное мною из всех моих попыток. Это 10 попыток, хотя они разлагаются, мы еще не понимаем, не можем их сосчитать, но в принципе они разлагаются на десятки, может быть на сотни всевозможных моих вот таких вот усилий. И начинаешь ощущать свойства, общее свойство отдачи, которое ты сам, в принципе, вызвал, когда оно интегрируется вместе, получается одно общее единое свойство. И в этом свойстве, в нем ты начинаешь ощущать его самостоятельное существование. Оно и называется Творец. Это свойство, оно изначально существовало. Ты от него начинаешь получать, наконец-то, понимание того, что оно тебя и создало, и все, и весь твой эгоизм в тебе создало, для того, чтобы ты его вот так вот собирая, работая над ним, в других, перенося себя в других, обнаружил вот это свое духовное кли в других, а свой эгоизм оставил бы пустым, сокращенным, в первом сокращении. И это свойство и называется Творец. Поэтому сказано от любви к товарищам к любви к Творцу. В этом вся методика. Ничего другого нет. Только одно это единственное действие. По переносу себя в товарищи, по обнаружению в том, что ты перенес, общего свойства отдачи или Творца. Но в этом ты обнаруживаешь новое измерение, новый мир – высший, существующий на свойстве отдачи, а потому неприходящий, то есть неизменяющийся, постоянно развивающийся, вечный, бесконечный, и ты себя в нем ощущаешь. Если бы на этом все закончилось, мы бы уже остались бы в этом вечном состоянии и ощущали бы себя в нем существующими практически в отрыве от нашего тела, потому что оно находится уже пустым, телом имеется в виду наше желание, а это и есть тело. Мы ни с чем не ассоциируем, в принципе, себя, кроме как с желанием. Поэтому люди, которые опустошаются в нашем мире, они кончают жизнь самоубийством, если он полностью опустошен. Он не чувствует, что существует дальше. Но дело в том, что это всего лишь одна маленькая часть, на самом деле, нашего эгоизма. Желание этой внешней силы, Творца, свойства отдачи, чтобы мы ее постигли полностью. И поэтому нам добавляется немедленно тут же новый дополнительный эгоизм, совершенно иного свойства. Уже не земного, как на первой ступени, с которой мы должны были подняться вверх, а духовного эгоизма, который называется клипа. И в нем мы начинаем ощущать уже духовные помехи, серьезные духовные помехи. И начинаем из него уже ощущать отрицательный духовный мир, эгоистический. И над ним нам также надо будет действовать, все равно с товарищами, с моими. Но внутри них я уже понимаю и забываю, и снова вспоминаю, что я должен реализовывать себя абсолютно по такому же принципу, как и на первой ступени. Но желания мои намного более эгоистичны. Я уже начинаю видеть их более глубоко, и себя более глубоко, отрицательным или положительным и так далее. В общем, борьба, она становится качественно иной. И я все равно должен действовать так же, переносить себя в товарищи, ощущать себя в них, радоваться в них, закрывать себя полностью от каких-то бы ни было последствий, от своих добрых поступков. И все время в них, вкладывать в них. И ощущение то, что это моя душа, которого я достиг, выполнив первую ступень, оно уходит. И мне снова кажется, что с какой стати? Это не моя душа, вот эти вот морды, которые передо мной находятся, и вообще они мне какие-то далекие, противные. И я их поначалу на первой ступени, в общем-то, они мне были, ну, безразличные, иногда приятные. А сейчас я начинаю их ненавидеть, отталкивающими, кажутся они. И их поступки, и их действия, и слова, и все это. Слова их в сплошное вранье. Поступки их на показуху, на какую-то. И вообще все, чем они занимаются, это все театр какой-то. В общем, возникают новые, огромные, причем очень серьезные помехи. Такие глубокие, реальные. И оправданные в моем рациональном мышлении. И здесь мне, конечно, приходится намного труднее, чем на первой ступени, которая была такой, знаете, уже, мне кажется, как детский сад. Ну, игрались вместе, как вот мы сегодня утром делали зарядку. Да. Игрались на травке. А здесь уже я вижу их насквозь, их лживость, их самоуверенность, все это их эгоизм я вижу. И я должен против этого сейчас, вопреки всему этому, подниматься. То есть находить какие-то возможности действовать ради них, ощущать радость от того, что я что-то делаю в них, от того, что они преуспевают в чем-то, радуются, довольны. И свой успех видеть только в том, как наполняются они. От меня или от других. И мне это вдруг становится даже неважным. И главное, чтобы они наполнились. Если на первом этапе, допустим, я радовался тому, что я их наполняю, у меня все-таки было какое-то соотношение с собой. А сейчас нет. Я могу делать какие-то действия, и, может быть, через других как-то это действие будет наполнять их. Главное, чтобы им было хорошо. То есть более оторванным я ощущаю себя от результата моих трудов. И мне это уже не важно. Главное, чтобы они наслаждались, наполнялись. И даже если они при этом вдруг, мне кажется, как-то подозрительно смотрят на меня, не желают быть связанными со мной, не одобряют меня, я им кажусь каким-то отсталым, эгоистическим. А мне не важно, главное, чтобы им было хорошо. То есть, представляете, сколько здесь обоюдных помех. И на меня, и на них, ну, все относительно меня, естественно, так воспринимается. Подставляется человеку, творец это делает с таким поразительным мастерством. Если человек может закрыть глаза, так крепко только закрыть глаза, то есть не смотреть в свой эгоизм, в свое сердце и в свой разум, и все равно действовать как идиот, он выигрывает. Это вера выше знания. То есть я принимаю твою игру, он должен сказать Творцу. То есть ты меня разыгрываешь, я принимаю эту игру, я играю в нее. Я против тебя. То есть кто против меня? Творец или мой эгоизм? Это одно и то же. Да? Нет никого, кроме него. Он единственный играющийся со мной, подставляющий мне все эти пакости. А у меня снова обязательно та же точка должна быть моего определения. Самое главное, в ком я наслаждаюсь? В других или в себе? И так мы постепенно, работая с товарищами в группе, обнаруживаем в этой работе Творца. Если я буду дальше продолжать, это будет повторяться практически те же слова, потому что нет у нас много слов для того, чтобы выражать эти действия, хотя они качественно разные и очень разнообразные. Здесь открывается такая палитра чувств, которых в нашем мире нет. И словарь наш не может это передать. Представляете, допустим, мы проходим 125 ступеней. Это бесконечное множество мелких состояний. Каждое состояние – это совершенно иные чувства. Но они выражаются одним словом. Допустим, радость, там, огорчение, злость, обида, зависть. Ну, мы наберем таких пару десятков слов, но все они одинаковые. С самой маленькой ступени до самой большой. Поэтому каббалисты, они все это градуируют в цифрах, да? Авьют, то есть толщина эгоизма, высота ступеней постижения. И таким образом они понимают, о чем говорят. То есть если я ему называю координату, то он знает, о чем я говорю, потому что он в себе ее воспроизводит, хлопнул и нашел. Так же, как музыкант одному музыканту говорит второму, такая-то нота, с нее начинаем. У него внутри эта нота звучит. В нас нет, которые не изучали там сольфеджио, А в них звучит. И они понимают, о чем речь. Так и каббалисты. Я надеюсь, что мы с вами вместо наших чувств в словах будем скоро обозначать наши чувства каббалистическими терминами. И так вот передавать их друг другу. И ощущать одновременно. И в наших ощущениях объединяться вместе. И от этого объединения в нашем мире такого нет. Нам кажется, что мы объединяемся в своих чувствах. На самом деле мы не входим друг в друга, потому что у нас нет свойства отдачи. Мы просто адекватно, более-менее, поскольку созданы такими подобными животными, мы ощущаем более-менее подобное, но все равно мы не можем сравниться, а тем более соединиться друг с другом в наших ощущениях. Когда мы соединяемся в свойстве отдачи, происходит чудесное вообще явление. Мы не в себе это ощущаем, а в нашем общем объединении. Вот там играет эта симфония, она одна на всех. И в ней объединяясь, мы ощущаем ощущение всех. Хотя одновременно и каждый из себя. Мы не можем сейчас это еще понять, эту двуликость как бы духовного восприятия, но вот такая она. К чему это говорил все? К тому, что без группы невозможно реализовать ни одного духовного движения. Группа – это не значит, что мы просто сидим вместе, находимся вместе. Группа – это та, которая реализует, ну, вот то, что я сейчас хотел вам изобразить. Поэтому каббалисты так много времени, так много внимания уделяют созданию группы. Пишет нам Рабаш: любовь к ближнему возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, с другой мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность, чтобы мы могли объединиться в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. Шхина, то есть это общее свойство отдачи. Чтобы оно объединяло, соединяло, наполняло нас, заполняло между нами все пространство. Получается, что эгоизм наш за каждым из нас, сзади, за спиной, а впереди нас свойства, взаимные свойства отдачи, которые вместе объединяются в круге, и в нем мы ощущаем общее свойство отдачи, то есть природу в ее высшей, самой внутренней силе, в свойстве отдачи. Поэтому общество должно состоять из индивидуумов с единым для всех мнением о том, что нужно достичь этого общего свойства отдачи. Тогда из всех индивидуумов создается одна большая сила, способная бороться с собой. Потому что в каждом включены все. Таким образом, каждый базируется на большом желании, и он может достичь цели. Это поразительные вообще свойства раскрываются в объединении. Ты получаешь желания других, но это тогда, когда ты желаешь быть в них. Как в любимом человеке, мы живем его желаниями. То есть его желания командуют нашими желаниями, определяют их. И получается у меня двойное желание. У меня получается сильная возможность идти вперед. Так вот, когда я собираюсь со своими остальными 10 товарищами, и они, каждый из них, также проникается желанием к другим, то я уже не от девяти воспринимаю в десятке их желания, а сумму, которую каждый собрал из остальных девяти в себя. Вы понимаете, какое здесь происходит усиление моего личного желания? То есть это девять, в каждом из них тоже по девять. Но это не количественное, это качественное увеличение желания. Оно иное по качеству. По количеству это невозможно изобразить. В Каббале не изображается количество, потому что это нельзя вообще измерить количество. Это не измеряется в духовном мире. Хотя мы измеряем вроде бы толщину желания 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Но это не количественные. Это только качественные. Потому что в каждый раз скачок происходит как от неживой материи к растительной, к животной, к человеку. То есть мы всегда перескакиваем со ступени на ступень, как на следующий уровень развития, но уровень качественный. Как нельзя сравнить растение с камнем. Совершенно иной способ существования, иное ощущение существования. Так и здесь. Поэтому, как только мы соединяемся вместе в группе, мы сразу же качественно ощущаем, мы ощущаем вообще совсем другое. Мы ощущаем мир прозрачным, сквозным, и силу отдачи, которая его наполняет, которая определяет все, регулирует все, и начинаем чувствовать себя, свой эгоизм. Все это как барахтающееся в этом свойстве огромном отдачи, которая нами управляет, ведет, объединяет, соединяет. И только маленькое усилие мне надо приложить всегда в другом ощущать свои наслаждения. И не более того. Ну, вот это, пожалуй, то, что я хотел вам сказать, так, в качестве такого напутствия. Мне, правда, тут дали много всяких материалов. Но это все только лишь разбавит то, что мы с вами сейчас услышали. Ну, отсюда, естественно, из этого, из всего вытекает все наши групповые законы, как мы должны объединяться в очную группу или в виртуальную группу, как должны быть связаны между собой, проводить собрания и так далее. Все вытекает отсюда. То есть самое главное, чтобы все было направлено для соблюдения вот этого условия, для того, чтобы дать каждому возможность максимально быстрее, легче, энергичней выйти из себя и переместиться в других. Со своей точки в сердце. А свой эгоизм там где-то оставить его нет. Забыть о себе. Ну, в общем, все. Вопросы, может быть?
1: Раф, здравствуйте. Меня зовут Светлана, я из Новосибирска. У меня вот какой вопрос. Вот то, что мы сейчас слышим, вот скажите, пожалуйста, вот те 99%, то есть это люди вовне, ну, мы считаем, что это как бы люди без точки в сердце. Вот когда ты, работая с этими людьми, и ощущаешь то, насколько они рады тем или иным твоим действиям, а ты только вот чувствуешь, что доставляешь им радость, можно ли вот эти ощущения считать, что это тоже духовная работа?
0: В принципе, когда я перемещаюсь из себя в других, Я не в других перемещаюсь. Я мою точку в сердце перемещаю в желание, которое называется «моя душа». Все, что вне меня находится в виде 7 миллиардов людей, это моя душа. Это одно единое желание. Если я его полностью для себя раскрою, то я достигаю полного своего исправления, то есть достигаю раскрытия своей души, а то, что ее наполняет, будет называться Творец в его истинном объеме, бесконечном. Поэтому, в принципе, моя задача выйти из себя во всех остальных. Причем, ощущая, я буду ощущать каждого из существующих. Это невероятно вообще в нашем состоянии.
1: Но не бывает.
0: 7 миллиардов ощутить? Нет, каждого не в отдельности? Нет, это не...
1: Нет,
0: это...
1: я не имею в виду 7 миллиардов, а какая-то вот группа, и бывает такое, что ощущаешь только
0: их. Да, хорошо. Так вот, для того, чтобы дать нам возможность, просто инструмент, навыки работы, выхода в любого и каждого, и во всех, для этого нам нужна группа. То есть группа является всего лишь первоначальным нашим инструментом. Каббалистическим языком это всего лишь гальгальтейнаем. Вы изучали ведь, да? Вы смотрите так, что я не знаю.
1: Изучали.
0: Ну, кто да, скажите.
2: Да.
0: А остальные маг не заканчивали, значит. Вот теперь я вижу. Включая доктора Влада. Так, значит, введение в науку каббала обязаны изучать все. Маг обязан закончить все. Об этом нет речи. Иначе у нас не будет с вами общего языка. Даже то, что вам будет раскрываться, вам будет трудно постигнуть. А так вы будете узнавать постигаемое. Понимаете? У вас будет к нему уже название. Вы будете ощущать что-то, обнаружить. А, это называется так-то. А, это называется так-то. Вы будете совмещать то, что у вас существует внутри вас, с тем, что перед вами представляется из духовных объемов. Так вот. Мы должны достичь слияния со всем человечеством. Будем говорить человечеством. Вот. Выйти из себя во всех. Для того, чтобы это сделать, для этого мы должны организовать сначала наше собственное кли, наш собственный инструмент. Для того, чтобы подготовить его к работе со всем человечеством, для этого практически дана каббалистическая группа, и для этого дана каббала. А мы должны освоить эту работу в группе, и затем от группы идти ко всем остальным. И самая главная работа, она не в группе. Самая главная работа с помощью группы, когда она уже есть, работать со всеми остальными. Вот там раскрываются, как я... предчувствую, предполагаю и немножко только знаю. Откровенно говоря, немножко только знаю, потому что это все только начинает сейчас разворачиваться к работе, быть готовым. Вот там вот и возникают ну, совершенно иные вообще миры, залитые светом хохма, то есть постижением Творца, глубиной Его. То, что мы постигаем в группе, мы постигаем всего лишь инструменты для работы с Творцом. Хотя мы с Его помощью, мы его начинаем понимать немножко, знать немножко, но внешне, потому что мы всего лишь в группе, в нашей мировой, отрабатываем желание отдачи, гальгальтейнаем. Свойства отдачи, маленькие свойства. Это всего лишь маленькие эгоистические свойства нулевой, первой и отчасти второй стадии эгоизма. Когда мы начинаем работать уже от группы, вот начнем работать от нашей общей группы мировой, на общее мировое кли, тогда мы начнем работать со свойствами, с огромными эгоистическими желаниями, которые не могут сейчас раскрыться, как мы, потому что в них желания эгоистические намного больше. Они на самом деле выше, чем мы. И поэтому так далеки от духовного возвышения. Вот вам кажется, что какие-то там аборигены, европейцы, неважно, кто там, африканцы, неважно кто, но в принципе есть такие целые огромные массы, которые кажется, что их не пробьешь. Их не пробьешь, потому что у них огромный духовный эгоизм. Духовный эгоизм. И мы, когда начнем работать с ними, и на них начнем работать, то есть присовокуплять их же огромные желания к нашим, для того, чтобы их исправлять, их наполнять, радоваться в них, их состоянию, тогда там мы начнем не просто постигать действия отдачи, а свойства отдачи самой. То есть начнем постигать глубину свойства отдачи Творца. Ну, с чем это можно уподобить, я не знаю. Есть люди, которые, допустим, слышат музыку и наслаждаются ею. Вот я помню, у меня был абонемент в Ленинградскую филармонию. Я туда ходил, слушал. Но я не специалист. И часто я так оказывался с какими-то там специалистами, музыкантами, и немножко просил их, чуть-чуть так, пару слов всего лишь рассказать. Ну, не просто рассказать там, ну, «Лебединое озеро» там всякие-то, или там концерт какой-то там Рахманинова, нет. А как они воспринимают это? Это совсем другой мир, совсем другие ощущения, включающие ощущения и технику вместе. Когда они наслаждаются и тем, и другим. Когда они понимают из глубины, что значит. Ну, это другое, это совсем другое чувство. То есть ты знакомишься с ним, в кабале причем, ты не знакомишься с этим чувством, ты не проникаешь внутрь него. Когда ты проникаешь, ты в нем находишься, ты сам становишься им. Поэтому ставится задача исправления всего человечества как самое глубокое постижение Творца, которое заканчивается полным слиянием с ним.
1: Да. Ну, у меня сейчас более такой приземленный вопрос, уже работы в группе. Вот чувствовать наслаждение в товарище. Вот смотрите, я, допустим, со своей стороны вижу, что вот у человека есть большой недостаток, да. И вот в данный момент он сейчас, проявляя этот недостаток, а так как я его чувствую, да, именно вот его проявление. Я должна наслаждаться его вот этим вот изъяном в нем. Он же получает удовольствие от того, что он проявляет.
0: Нет. Что это за такое вообще? Это какие-то у вас мутации. Ну как это может быть?
1: Ну вот, допустим, человек любит власть. Ну, чисто эгоистически.
0: Да.
1: И вот в группе он упивается своей властью.
0: Если бы это был ваш родной человек, ваш ребенок,
1: угу.
0: Вы бы наслаждались бы тем, что он так себя ведет?
1: Я бы ему сделала замечание.
0: Так. Ну, товарищу
1: делать... Да, я не имею права делать товарищу замечание, правильно?
0: Надо сделать так, чтобы он косвенно... понял, что для него же и для всех остальных лучше вести себя по-другому. Но не прямым давлением, не прямым указанием.
1: Ну а когда ты видишь, что вот на
0: вот если он вредит, вредит на самом деле уже так, что разлагает группу,
1: ага.
0: Если он приводит в группу посторонние мысли,
1: да.
0: Посторонние идеи, если он начинает провозглашать какой-то новый путь, кто его знает, чего там, то тогда ему не место в группе. Ну, тогда и разговор короткий.
1: Спасибо.
0: Есть всего лишь две причины для изгнания товарища из группы. Это если он идет против нашего общего течения, первоисточников или руководителя, ну потому что тогда не получится работы, он портит работу. Или в одну сторону идти, или в другую. Но где-то надо определиться. Вот. Значит, или он идет против общего течения группы, или он нарушает ее единство. Нарушает ее единство, это, ну, пожалуй, самое страшное, это когда он разъединяет семьи. И я категорически предупреждаю вас, что этого быть не должно. Вот. То есть делайте что угодно, но семья товарища – это святое, потому что у нас семья является не потому, что это какие-то красивые причины, эти самые слова, а потому что семья является первичной ячейкой исправленного общества. Ее надо исправлять. И здесь не может быть никаких оправданий. Значит, или наш товарищ забрел куда-то к другому учителю, или он, извиняюсь, грубо говоря, забрел к чужой жене. К жене товарища. Остальное нас не интересует. Вот эти две вещи, они нарушают движение вперед. Потому что семья является ячейкой группы, и наша идеология является вектором группы. Я, исходя из этого, говорю, а вообще, в принципе, это духовные законы. Просто я их так выражаю. Не хочу это обсуждать, просто имейте в виду, что если такие вещи есть, их надо просто искоренять, вырезать. Без всяких вопросов, дискуссий, это не подлежит никаким обсуждениям. Следующий вопрос, пожалуйста.
3: Да. Сергей, Пермская группа. В последнее время часто вспоминаю молодость, видимо, старею. И вот бывает, вспоминаю такие вот случаи, которые аж переворачивают всего из-за пренебрежения к себе.
0: Самоедство. Известное явление.
3: Мне кажется, вот стыдно вот за то, что я тогда вытворял. Я вот хочу спросить, как бы вот этот стыд...
0: Вы еще увидите, что вы вытворяли. Никакого стыда. Это специально вам делает творец для того, чтобы вы поняли, что это все он вытворял, а не вы.
3: А вот это состояние можно вот в отношении сейчас перенести как-то?
0: Конечно, можно. То есть вы должны осознать, что это все прошлое сделал с вами он. Нет никого, кроме него.
3: И этого достаточно, да?
0: Нет, ну то есть прекратить себя грызть. А. Если вы осуждаете себя за прошлое, вы этим осуждаете Творца, потому что все ваше прошлое определено им. Только лишь настоящее и будущее, которое вы определяете настоящим, это является вашим. Прошу.
4: Здравствуйте, Оксана, Красноярск. У меня такое сначала понимание, потом вопрос. Вот собирается группа, понятно, у нас есть точки в сердце. Как бы все понимают, все это осознают, но никто не видит, не чувствует. Чтобы добраться до точки, есть одни ворота, это сердце. Его нужно раскрыть. Чтобы его раскрыть, нужно чувствовать человека. Вот. Почему? Откуда вот этот страх перед раскрытием сердца? Как, откуда он берется? Ведь раньше же в детстве мы умели доверять, а сейчас почему нет? Вот откуда? Откуда он происходит?
0: А вы не обязаны раскрывать другому свое сердце.
4: Даже товарищу?
0: Даже товарищам. Вы делаете это втихаря. Вы просто должны быть в нем. И все.
4: А если у него закрыто сердце? Я это чувствую.
0: А это не важно. Ничего он не может закрыть от вас. Ничего. Вы просто вот... Это не важно, как он реагирует, не важно, как он себя ведет. Вы должны быть в его сердце. И все. В его желаниях, в его чаяниях. Вы должны желать ему помогать. Лефарген, как сказать? На иврите есть такое слово. Ну, желать ему хорошего, доброго. Вот, вот так вот. Чтобы было ему хорошо.
4: Понятно.
0: Нет, нет, нет, нет. Как? Не. Баловать нет. Нет, не вдохновлять, потому что вдохновлять это внешнее действие. Потворствовать нет. Способствовать. Ну вот как вы желаете, чтобы ребенок преуспел в чем-то? Ну, чтобы вот удалось ему что-то.
5: Воодушевляет.
0: Сопереживать, может быть, сопереживать. Но вот это ближе.
4: Получается, чтобы его радовать, нужно знать, что его радует. Для этого я...
0: Нет, вообще во всем. Ты хочешь, чтобы он радовался.
4: Нет, а если это меня радует, а его огорчает?
0: Ты хочешь, чтобы он радовался все тем, что ему хорошо. Чтобы ему было хорошо.
4: Откуда мне узнать, что ему хорошо?
0: Посмотрите в этом самом, в словаре слово «лефарген». Я не знаю, как перевести. В общем, это когда ты просто желаешь ему хорошего.
4: Это внутри души вот это чувство глубокое.
0: Вот да, вот такое отношение к другому. Это не помощь, это не влияние никакое. Это вот чисто такое душевное
4: состояние.
0: Движение. Оставьте это, так сказать, на ощущение. Придет, и мы поймем, что это такое за ощущение. Дальше?
6: Доброе утро.
0: Да.
6: У меня вопрос по...
0: А ты кто такой?
6: Меня зовут Антон, я из группы Красноярска.
0: Ясно.
6: Вопрос по МакОнлайну. Я являюсь руководителем студии МакОнлайн Красноярск.
0: Ты?
6: Да.
0: Ага.
6: Вот, и у меня такой вопрос. У нас эта группа небольшая, и в МАКе задействованы практически все мужчины и часть...
0: Женщин.
6: Женщин, да. Вот. И вопрос такой. Могу ли я, как руководитель студии, допускать к преподаванию товарищей, которые не посещают регулярно утренние уроки?
0: К преподаванию?
6: Да.
0: Они умеют это делать? Им достаточно тех знаний, которые у них есть?
6: Ну, вот это вот... как раз это и вопрос. Как бы,
0: но если это вопрос, то это вопрос к тебе, а не к ним. Если они не способны, то есть они могут болтать, но они не будут знать, чего они болтают, тоже нехорошо. Ну как, что же они будут преподавать?
6: Возможно, вопрос более в том, что если у нас постоянные связи с источником на утреннем уроке, то... Можем
0: здесь не выходить. Имеет значения особой связи с источниками на утреннем уроке. Здесь главное, чтобы эти преподаватели четко знали, что они должны выдавать. И если они будут отвлекаться от темы, чтобы знали точно границы свои. И не уходить куда-то в лирику в какую-то или во что-то еще. Чтобы точно знали, что физик должен преподавать физику, химик химию, все остальное он может не знать. У него должно быть какое-то общее образование. Но это... То же самое МАК. Надо, чтобы, выходя на урок, они точно знали, что это такое. Вот пускай проведут перед тобой и зачет дадут. После этого идут на преподавание. А если он приходит там, сколько раз в неделю у вас вообще вы находитесь с нами на связи?
6: Пока что получается 6 дней.
0: 6 дней, да. Ну хорошо. А они сколько раз в общем приходят?
6: Ну, бывает один в неделю, ну максимум
0: один два, раз в неделю?
6: Ну, да.
0: Но все остальные разы он, наверное, сидит и прорабатывает материал.
6: Ну, хотелось бы верить, да.
0: Ну, надо что-то с этим сделать. Но вообще, конечно, нельзя отпугивать людей, надо наоборот, чтобы это его как-то

0: преподавателем в МАКе, он может спокойно их обучать, механики. Но духовную работу он знать не будет, но она ему, наверное, там особенно и не нужна, или, может быть, его спрашивают, я не знаю, надо смотреть. Вообще, мы же только сейчас говорили о том, как все реализуется в группе. И вы будете это еще более явно все время ощущать. У вас не останется никакой возможности от этого увильнуть. Или в группу, или все. Или конец. Так что тебя пока интересует, у тебя нет других. Привлекай их к преподаванию. Пытайся как-то компенсировать их отсутствие другим какими-то возможностями. Делай из них преподавателей четких таких, знаете, этот по винтикам, а этот по болтикам преподаватели, больше никак. Ну, по крайней мере, заполнять учебные часы.
1: Все. Спасибо большое.
0: Прошу.
2: Марина из Перми. У меня такой вопрос. Я хочу понять, в чем секрет нашей казахской группы. Они всегда излучают радость, они всегда впечатляют, покорили буквально начиная с Московского конгресса. На Новосибирском, вот, помимо того, что они прекрасно выступали на ишиватах и заражали всем, я просто хотела понять сама, в чем секрет, и разговаривала с одной из жен вот, казахских наших товарищей. Она говорит, у меня сильный муж. И вы знаете, в ее словах было вот ни капли сомнений, ни миллиграмма, что вот он что-то сделает не так, или он сойдет с этого пути, понимаете? Вот меня вот это просто поразило. Вот может быть секрет в их женщинах? Вот.
0: Надо скажите. Будет нам у вас устроить конгресс и привезти туда холостяков. Я не знаю. Я, к сожалению, не знаком с этими женщинами. И не знаю, почему они так говорят, но, видно, они правы. И когда жена так говорит о муже, это очень поддерживает мужа. Самое главное в мужчине, в самом таком мачо, это его поддержать, как маленького ребенка. Это все. Он в этом очень нуждается. И когда жена так говорит мужу, он после этого не может себе позволить быть слабаком. Он будет стараться изо всех сил, чтобы оправдать такое мнение. Не сможет уронить себя в ее глазах. Это умная женщина, она это знает, она этим пользуется. И пользуется для пользы, конечно. Жена в этом отношении может больше, чем вся группа. Это часть, на самом деле, часть мужа, если она идет вместе с ним, обеспечен успех. Так что, женщина, имейте в виду, это серьезная вообще миссия, которая в ваших руках. Мы так завязаны друг на друге, мужская и женская часть инстинктивно, внутренне, такими природными связями, которых мы не знаем, они прямо передаются через какое-то внутреннее излучение от нас к вам и наоборот. Вы имеете огромное влияние. Вы можете просто определить успех мужчин. Так что я на вас очень надеюсь. Не подведите.
3: Можно?
4: Здравствуйте, Раф Виктор, город Омск. Мои хорошие знакомые, прошедшие войну в Афганистане, у них яркие впечатления, понятно. Самые светлые воспоминания о войне. Казалось бы, о смерти, о грязи, о крови. Самые светлые воспоминания. Вопрос я хотел узнать. Это значит взвод, отделение, взвод, рота. Это каббалистическая была группа. Между ними были малиновые шарики.
0: Завязываются такие отношения в человеке, когда он видит, что ему не о чем другом думать, как о общем спасении, потому что себя самого он спасти не может. Он полностью зависит от других. И так все.

0: ощущая друг друга, становится уже в некоем виде каббалистической группой. Это не важно, что они ничего не знают и не понимают духовной методики, но вот этот отрыв от эгоизма, когда ему уже нет места, когда ты понимаешь, что или ты, или другой, это не имеет значения, это все равно лучше даже ты, чем другой, появляется вот здесь вот такой переход. Мы это чувствуем, да, знаем, те, кто немножко побывал в таких рискованных моментах. Вот это самопожертвование, которое проявляется от взаимной зависимости, от это есть.
1: Спасибо.
0: Упоение отторжением от эгоизма. Да, есть такое. И, конечно, поэтому они вспоминают об этом. Такую свободу, такое отдохновение не ощутить в нашей жизни. Мы возвращаемся снова в нее, нас это снова давит. Да. Ну, прошу.
2: Здравствуйте, Раф. Барнаульская группа. Меня зовут Юлия. Город Барнаул. Ближе. Барнаульская группа. Юлия. У меня такой вопрос к вам. Возможно ли продвижение с ускорением без глубоких знаний психологии?
0: Каббалисты ее, в общем-то, не изучали. В университетах она преподается всего лишь там 50-70 лет, я не знаю сколько. Еще в начале прошлого века психологии практически не было как науки. Так что, да и сегодня это не наука, потому что мы не можем изучать человека, поскольку сами люди. Сами человеки, мы не можем сами себя изучать. Для того, чтобы что-то изучать, надо быть выше. Поэтому из каббалы можно постичь человека и его психологию. То есть структуру души вообще. Психология – это душа. Кто может изучать душу? Да? Все, что мы изучаем практически так, как изучаем животных. То есть всевозможные реакции, инстинктивные или, может быть, влияние среды, общества, людей друг на друга. Поэтому, изучая каббалу, мы изучаем психологию. А вообще вся психология, ее уже нечего изучать, потому что она лет 20 как уже практически закончилась. Серьезно, сегодня никто уже заниматься не может, потому что мы перестали понимать людей. И это же говорят сами психологи. То есть существовала психология где-то с начала прошлого века и где-то до середины, до 80-х годов, до 90-х максимум, и то уже нет. Вот. И потом она уже все. Никаких ни новых открытий, зависимости, ничего больше нет, потому как все. Человек стал таким непознаваемым, что человек человека познать не может. Для этого нам надо подняться. Изучая каббалу, сможете понять психологию человека, его душу, потому что все определяется оттуда. Как можно понять вообще человека, если мы не знаем, как он управляем, откуда, зачем, для чего, к какой цели он идет, которая определяет его реакции? Мы видим, что люди вообще... Или мы видим их в животном существовании, когда он просто обустраивает себя, чтобы прожить свои 70 лет, или какие-то поступки, ну, мы пытаемся их как-то смотивировать, но это не психология на самом деле. Это на животном уровне. Да. Так что нечего изучать. Из каббалы поймете. Да.
3: Здравствуйте, Рау, здравствуйте, Мировой Кли. Максим, Красноярск, виртуальная группа. Студент Мак Онлайн. У меня вопрос товарища, который приехал за 2 дня до конгресса, была подготовка. Сейчас у него возможности не было, он сегодня уехал. Но у него вопрос мучает уже вот на протяжении 3 дней. У него была возможность поехать на экскурсию с вами. И была возможность помочь сделать эту сцену. Он выбрал подготовку. То есть его мучает вопрос, правильно ли он сделал выбор.
0: Конечно, правильно. Спасибо. Просто нас отправили на экскурсию, потому что если бы тут было много рук, то мы бы тут наделали Это, знаете, это как сейчас разбирать. Ну, давайте мы сейчас все останемся, там сотни мужиков, начнем разбирать. Мы тут накрутим что угодно. Это надо, чтобы была определенная команда, которая четко знает, где что держать, и смотреть, сколько креплений. Значит, надо уметь. Одни крики получатся, больше ничего. Так что мы соберем стулья, мы соберем столы, мы разберем все на... Ну, в общем, все, что мы можем, мы должны будем собрать, разобрать. Поэтому мы поехали в экскурсию. Я, кстати, во время экскурсии ничего не говорил. Все было так. Посмотреть на окружающие прекрасные, конечно, виды. Это потрясающая страна. Сибирь – это отдельная вообще планета. Вот. Я сколько раз был, в каких только местах не был. В Южной Америке, везде. Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, там, я уже не помню. Там, ну, в общем, еще там Колумбия и так далее. Америка, Канада, все равно такого нет. Швейцария. Это серьезно, это я не вижу. Другое дело, что это все в течение одного месяца или двух месяцев мне сказали, что это существует, а потом это все, ну, другая красота, белая, снегом все покрыто. Но ничего не потерял, наоборот, прибавил. Если бы у меня была возможность остаться, я бы остался. Ну, что бы я им делал? Читал бы Шамати?
3: Спасибо.
0: Всегда работа на группу, тем более на конгресс, она намного более предпочтительной. К нам, когда мы делаем конгрессы в Израиле, и собираются несколько тысяч человек, последний у нас был где-то 6-7 тысяч человек, наверное. А? 10? 10 тысяч человек. То у нас там работает кухня наша. На кухне работает в одну смену сколько? Ну, где-то человек 200 или 300. Работает человек на кухню. И люди бывают, приезжают издалека. Вот, допустим, представьте себе, приезжает товарищ из Красноярска на конгресс. Он входит на кухню. И весь конгресс работает только на кухне. Ну, у него стоит этот самый... Микрофон, не микрофон, этот наушник в ухе, и он слышит, что говорят, но он даже не выходит в зал. Все время на кухне. Вот я ему завидую. Да.
1: Здравствуйте, Раф. Светлана, Горный Алтай. У меня такой практический вопрос по интегральному воспитанию. У нас нет пока возможности внедрить полностью всю систему, вот та, которая уже разработана, полностью методику интегрального воспитания в том месте, где мы живем. Могу ли я использовать те формы работы, которые существуют в школе, во внеурочной деятельности, в таких внешкольных образовательных учреждениях, использовать вот... именно основы интегрального воспитания, то есть преподавать, например, музыку с точки зрения интегральности мира.
0: Ну, это если оркестр или как, я не знаю.
1: Хор.
0: Хор, конечно. Ну, вот пускай начнут чувствовать друг друга. Я поэтому люблю грузинские хоры.
1: Но этим мы занимаемся постоянно, хоры и ансамбли. Вот. А еще на уроках музыки, вот именно формы работы, которые существуют в учебном заведении, уже существующие. Не та система организации, которую...
0: Музыка вообще-то индивидуальное занятие. Если только оркестр или хор, тогда другое дело. Но там, где один человек играет, ну, квартет там, я не знаю, но если один... Я не представляю, какое может быть интегральное.
1: Нет, уроки музыки в школе, в общеобразовательной. У нас существует такой предмет. Да. И, то есть объяснение законов музыки, гармонии с точки зрения интегральности. То есть можно использовать вот эту вот площадку?
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, я очень люблю Баха. Хорошо, что перейдет на клавир. Вот, то есть... чувствуется вот эта вот многосторонность, интегральная многосторонность.
1: Многослойность такая.
0: В телефоне, да. Пробуйте, получится. Мы, может быть, перейдем с вами к... Да.
4: Здравствуйте, Максим, Москва. Вот вы сейчас, товарищу, сказали, что не нужно стыдиться своего прошлого. Вот я каждое утро просыпаюсь с мыслью, что все зависит от меня. Если не я себе, то кто мне? И строю грандиозные планы, хочу сделать что-то замечательное, великое, полезное. Потом как-то дела это отвлекают меня, и вечером я обнаруживаю, что, оказывается, я ничего не сделал. Но я понимаю, что нет никого, кроме него, значит, этот творец так сделал, чтобы я ничего не сделал сегодня. Вот, и тем более, даже нет никакого смысла заниматься самоедством, потому что этот только глупец сидит и поедает себя. Я ложусь спать, утром просыпаюсь, абсолютно обнуленный. Вот новый день, новая жизнь, ничего не было. И все начинается по-новому. Вот как из этого вырваться? То есть у меня получается какая-то такая система отмазок очень сильная.
0: Да, я думаю, что это потому, что ты затеваешь с утра какие-то свои индивидуальные духовно-эгоистические мероприятия. А надо затевать групповые. И тогда отмазки не получится, и забывчивость уйдет, вы будете друг другу напоминать, вы что-то все-таки будете делать. Действие духовное, оно может быть только групповым, только в группе, только вместе, хоть еще с одним человеком. Если только я даю себе с утра слово, там, да неважно что, что бы я ни сделал, или даже преуспел, ну, вечером я чувствую, я герой, сегодня я все время думал там или чего-то там намеревался, это ноль. Это ноль, если это не было связано с остальными. Не то, что я думал про остальных, если я в этом действии не был с другими.
4: Спасибо.
0: Поэтому мы годами все время с утра даем себе намерения, обеты, и вечером видим, что да или нет, даже не важно, но не получаем результат. Духовная работа – это только если мы в команде. Ну, хоть два человека вместе. А можно больше. Только лишь. Иначе она не духовна. И когда мы вместе сливаемся и делаем какое-то действие. И в этом действии желательно, чтобы мы зависели друг от друга, включаясь друг в друга. Я радуюсь тем, что делает он, а он тем, что делаю я, и мы вместе вот так вот зависим друг от друга. А главное, на кого еще? Может быть, мы вместе с ним на группу. И оттуда на Творца. Можем ли мы перенести из себя? Я радуюсь в нем, он во мне, а в итоге мы начинаем радоваться вместе. Как мы там Творцу доставляем удовольствие или нет? Выйти из себя в свойство отдачи. Это не может быть работа сделана, если не двое хотя бы.
5: Лемана хай вераай, лемана.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, прошли сейчас с вами очень особенный урок с Равом. Урок, который в свое время Рав рекомендовал пересматривать еще и еще раз. И сейчас товарищ написал, что просто сумасшедший урок из тех моментов, чувств, которые передал Рав на уроке. О чем мы слушали? И то название шаббату, которое мы дали, «Жить в желании товарища». Давайте пройдем 13-й отрывок, то, что звучало на уроке. Немножко пробудем ту точку, которая была, прозвучала с самого начала. Для того, чтобы мы могли прийти к свойству отдачи, уподобиться Творцу, то есть быть в отдаче, жить только в свойстве чистой отдачи. И не любое движение или повторение. И для этого дана нам группа, где мы должны об этом говорить, мы должны это признать, прочувствовать, использовать все возможности. И поэтому мы должны будем признать, что не в состоянии это сделать, и тем не менее держаться зубами друг за друга, так чтобы те лица, относительно которых я равнодушен, иногда даже меня от них отталкивает, пусть так и будет, но тем не менее, по мере моего устремления отдавать им и чувствовать в них свою радость, результат своих действий в них и только в них, в этой самой мере я буду ненавидеть их все больше и чувствовать, насколько это противоречит моему эго, когда я работаю ради кого-то другого, и только он от этого выиграет, а я буду наслаждаться от того, что он приобретает, он наполняется, и он рад. Чем больше я отрываюсь от себя, то чувствую, что все больше и больше должен чувствовать, он должен чувствовать радость, а я должен чувствовать его и то, что все для него. Давайте постараемся приблизиться к подобному чувству и проведем первый наш семинар. Не будем искать ответов, а поищем возможность услышать друг друга, включиться в дух товарища и почувствовать между нами Творца, чтобы он просто присутствовал между нами. Первый вопрос для обсуждения. Что обновилось для меня на этом уроке в отношении моих товарищей в десятке? Что нового, что обновилось из того, что сейчас я услышал в моем отношении к товарищам в десятке? 6 минут.
0: Вот насколько понятно и насколько это четко, что все духовное постигается в наполнении товарищей, в наполнении других. И много мыслей в том, как это сделать, как это реализовать, как изменить свою работу по отношению к товарищам и к десятке, где это духовное клея. Недуховное постигается в том, что мы хотим наполнить товарищем, почувствовать, что он счастлив и рад, почувствовать наслаждение в других.
1: Весь урок был на тему, как мы создаем Творца через любовь между нами и то, как мы хотим радоваться радости товарища. Чувствовать что-то вне себя, опустошить свое эго полностью, не быть в товарищах. Не помню настолько сильного урока на тему любви, подобно этому. Очень сильно.
0: Я услышал так. Группа должна состоять из людей, у которых одно мнение, что надо прийти к общему свойству отдачи, и тогда из всех этих отдельных людей образуется большая сила, где он сможет справиться с собой, и все включаются во всех, и тогда каждый основывается на большом усилии, на большой силе и достигает цели. Это раскрывается в объединении, то есть желание других, когда ты стремишься быть в них, да, как вот в том самом человеке. Мы живем его желаниями. Его желание управляет нашими желаниями. Они определяют. И тогда, если у меня двойное желание, огромная возможность идти вперед.
2: Слышал, что закрыть себя от разного вида порождений и всего, что я сделал. Человек должен забыть о себе через все свои действия, не делать расчетов, чтобы не было расчета ради себя, а должен искать то, что его основное устремление должно быть вглубь, как можно больше силы, которая называется группа, даже не каждый из них сам по себе, а... Скажем, что я делаю внутри себя? Где-то устремление, которое чувствую в себе по отношению к духовному. Об этом речь.
0: Да, очень сильно вот это все направление на то, чтобы жить в товарищах, радоваться в товарищах, наслаждаться. Как бы все результаты всех моих действий, чтобы они были в товарищах. Действительно, такая вот атака на... чтобы перевести себя к товарищам и быть в этом все время. Ну, это что-то особое на самом деле. Чувствуется, я так почувствовал Рава, вот как вот он пытается передать это ощущение, в котором он живет. Ну, то есть он живет во всем человечестве. Мы также слышали, что мы тоже выходим ко всему человечеству через десятку, через группу. Стараемся это делать между собой. Это очень особое. И чтобы мы могли это все осуществить и пытались каждый раз сейчас искать, кого я наслаждаюсь, где я наслаждаюсь, в себе или в других.
2: Я записал несколько моментов, их основных для себя. Любовь к Творцу — это свойство отдачи. И это основная наша задача. Все остальное — это отправная точка для постижения Творца. Невозможно постичь свойства отдачи, если не вижу перед собой четкие примеры товарищей, которые находятся в атаке на цель. Еще отрывок, который Дуди прочел. Я все равно должен перевести себя на товарищей, чувствовать себя внутри них, радоваться в них, вкладываться в них и чувствовать, что это есть моя душа.
0: Да, кроме нашей внутренней работы, я слышал то, что у меня как бы как новое появилось. Это работа со всем человечеством, то есть наша задача выйти из себя ко всем остальным, почувствовать все вот эти 7 миллиардов людей. И это происходит даже не от меня самого, а именно от десятки, от группы. А Ирав сказал, что центральная работа начинается работа в группе, объединиться между нами, и тогда можно быть уже в контакте со всем человечеством.
2: Мысль, с которой мы выходим, как почувствовать товарищей, как порадовать их, что их наполнит. И надо подумать, как прийти к этому, и где здесь Творец, и как помогает нам развивать чувствительность.
0: Так, продвигаемся к следующему нашему вопросу. Мы хотели бы выяснить, вот если бы я мог попросить у Творца чего-то одного за всех товарищей, да, на его духовном пути, что бы я попросил? Сейчас между нами, вот в десятке, если бы я мог попросить одну вещь за товарища в его духовном пути, что именно я бы попросил? 6 минут на семинар.
2: Я бы попросил то, что хочет товарищ. Я бы попросил почувствовать то, что хочет товарищ, и дать ему все, что он хочет.
0: Я бы попросил, чтобы товарищ наполнился бы силами отдачи, любви, и чтобы он захотел все время передавать это товарищам, так чтобы каждый товарищ был бы полон этими силами и передавали бы так друг другу.
3: Я хочу попросить
2: за своих товарищей, чтобы забыли о мире, забыли о том, что есть, о желании, чтобы мы все были в одном желании, в одном устремлении. Чтобы была польза Творцу, человечеству в этом кругообороте. И чтобы наша миссия народа Израиля просто была бы внутри нас, чтобы мы были полноценными партнерами Высшим и смогли бы отдавать всему человечеству, которое в нас нуждается.
0: Да, я тоже, да, все товарищи, они бы смогли оторваться от себя и все время жили бы в товарищах, и там бы ощущали, что нет никого, кроме него, что он добрый, несущий добро, все время. На фоне всего этого мира и всего того, что у них есть, всех их проблем, просто жили бы вот в этом, нет никого, кроме него.
4: Я
2: думаю, что тут что-то личное, чтобы я просил за товарищей. Задача понятна, цель ясна. Нам нужно просить, чтобы все товарищи были слиты с Творцом, чтобы все были слиты со свойством отдачи. В любви к Творцу, не важно, какими словами это называть, но это единственное, что у нас есть.
0: Да, я тоже думал, но что можно пожелать, чтобы товарищи согласились с тем, что Творец хочет им дать, что для этого надо отменить себя, подняться над эгоизмом и желать осуществить то, что Творец желает от нас.
2: Чтобы свет, возвращающий к источнику, на нас подействовал, смог бы сблизить нас, поднять товарища, дать ему силы, все время бы мочь преодолевать, чтобы была связь со светом.
0: Слияние между товарищами. Ну и отсюда слияние с Творцом.
4: Чтобы
2: каждый смог прочувствовать желание товарища, захотеть их наполнить, отдавать ему.
0: Да, если вот всю неделю, что мы прожили, что с нами происходило, так чтобы все товарищи, каждого товарища было вот это вот а скорбь вот эта, о том, что Шхина хочет раскрыться между нами, Творец хочет нам давать, а я являюсь мешающим фактором. И вот это вот устремление, да, к полноценному трепету, чтобы прийти, удостоиться к такому соединению, через которое мы действительно формируем славу небес перед нами. Вот этот трепет перед прежде всего, чтобы прийти к слиянию, к вере, к совпадению по форме.
2: Понравилось то, что Рав сказал, держаться зубами друг за друга. Это то, что я желаю своим товарищам, чтобы мы почувствовали, что мы просто должны зубами держаться друг за друга, и то, что это не само по себе, то, что каждый должен прилагать усилия, и это самое лучшее, вид приложения усилий, то, что дает силы и избавление.
0: Чтобы мы все больше и больше приближались к свойству отдачи и слились бы.
2: Слышали, что наш выбор — быть в связи с Творцом все время, не отрываться и поддерживать друг друга.
0: Так, мы продвигаемся дальше. Постарались сейчас попросить у Творца за товарищей. А сейчас посмотрим, как Рав нас направляет на работу, на просьбу, на нашу просьбу в любви товарищам, клип номер один. Говорят мне, чтобы прийти к отдаче, к свойству Творца, мы можем только за два шага. Первый шаг — это чтобы прийти к любви к творениям, а на втором, следующем шаге — к любви к Творцу. Прийти к любви творениям, а это главное на первом этапе. То есть даже если у меня и есть связь с Творцом, я прошу у Него, чтобы Он организовал мне любовь к творениям, к товарищам, к десятке. Настолько, что это будет важнее мне, чем прийти даже к любви к Творцу. Что я использую Творца для того, чтобы постичь любовь к творениям. Товарищам, а это для меня главное. То есть я ничего другого больше уже и не хочу. Но я знаю, что будет потом еще один этап, но я не чувствую в нем важности. А важность главным образом в любви к товарищам. И только об этом я прошу у Творца. Дай мне силы, дай мне устремление, дай мне все, что нужно для того, чтобы прийти к любви к товарищам. Чтобы объединение между нами было такое, что я бы не чувствовал никакого различия между нами, никакой разницы. Как Рабаш пишет, что большие пространства между нами не разделяли бы нас, что все товарищи в моем сердце.
2: Дай мне сил, дай мне устремление, дай все, что мне необходимо для того, чтобы достичь любви к товарищу. Вопрос на обсуждение. Как забота о успехе товарища выведет меня из себя и приблизит к Творцу? Как забота о успехе товарища может вывести меня из самого себя и приблизить к Творцу? 6 минут, семинар.
0: Но из заботы о товарищах я вижу, что товарищ может быть в каком-то состоянии, хочу позаботиться о нем.

0: Проверка звука.
1: Да, звук нормальный.
0: У тебя тоже отличный.
2: Как у меня, ребята, слышно?
1: Угу. Да, замечательно, очень хорошо.

来来来。

0: חברים, זכינו בסופש ממש מופלא.
1: Друзья, мы удостоились буквально прекрасного конца недели от любви к товарищам, к любви к Творцу, и мы завершили пост 9 Ава. Вчера получили огромное впечатление от товарищей, и нам завтра предстоит собрание товарищей, а в среду 15 Ава, праздник любви. Давайте под знаком любви откроем наш урок, отрывки, первоисточники, привлечем свет. Давайте послушаем первый отрывок.
2: Есть любовь к себе, есть любовь к Творцу, а есть средний промежуточный между ними — это любовь к ближнему. И благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И это то, как сказал Рабби Акива, «возлюби ближнего, как самого себя». И это великое правило Торы. И как сказал же Гилель Геру, который попросил, обучи меня всей Торе на одной ноге. Он сказал ему, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. А остальное — иди и учись, потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И тогда и вся Тора, и вся мудрость будут у него в сердце. Еще раз. Есть любовь к себе, есть любовь к Творцу, а есть средняя, промежуточная между ними. Это любовь к ближнему, и благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И как сказал Рабби Акива, возлюби ближнего, как самого себя, есть великое правило Торы. И как сказал Гилель Геру, который попросил, обучи меня всей Торе на одной ноге. И он сказал ему, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу, другому не делай. Остальное иди и учись, потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце.
1: Активный семинар. С помощью каких действий мы выражаем любовь к Творцу? С помощью каких действий мы выражаем любовь к Творцу?
2: Каждый выход, каждая попытка выйти из себя в десятку к товарищам, мы стараемся этим выразить любовь к Творцу.
1: Да. Для того, чтобы прийти к любви к Творцу, нужно прежде всего прийти к любви к товарищам. Единственная связь, которая есть у нас с Творцом, это через товарищей, через любовь к товарищам, через заботу, мысль, молитву за товарищей. Именно там находится Творец.
2: Да, от любви к творениям, к любви к Творцу. Как туда приходит, когда только открываешь сердце. Сердце товарищам, даешь им возможность воздействовать. Этим ты приходишь к слиянию с высшей силой.
1: Да, в нашем мире Творец скрыт. Мы сюда пришли, чтобы его раскрыть. И нам дали группу. И статьи, как эта статья. И говорит нам Рабаш, что если мы придем к любви к товарищам, сможем подняться на путь, ведущий к любви к Творцу, так мы прикладываем усилия, чтобы раскрыть любовь среди нас.
2: Да, надо только просить, а просить можно только силу объединения между нами.
1: Постараемся работать с намерением и доставлять ему наслаждение. Это то, что доставляет ему наслаждение. Как сделать это? Привлекать свет, возвращающий к источнику, к товарищам.
2: Любовь к Творцу, а это свойство абсолютной любви. Приходим к этому тем, что стараемся уподобиться ему в отношениях между нами.
1: Мы много работаем над тем, что мы не можем прийти к любви к товарищам, но страдание того, что мы не можем к этому прийти, и когда это у нас будет, эта забота как раз является своего рода выражением любви по отношению к товарищам и Творцу.
2: Я думаю, что Творец рад тому, что он хочет раскрыться как добрый, несущий добро, и что нет никого, кроме него. И что это возможно только через объединение с товарищами, связь между нами, через то, что каждый помогает другому. Вот привнести это ощущение, чтобы каждый почувствовал величие Творца, что все это Он, все Он устраивает. И он целиком и полностью добро.
1: Да, чтобы мы умели отменить наше желание получать и обратить сердце к товарищам, тогда у нас будет возможность отдавать и возможность товарища отдавать.
2: Да, надо быть в отдаче сначала товарищам. Отдача — это нечто новое для нас, да, относительно. Ну кто тут, 10-15 лет? Это недолго. Ну так можно уже совершать различные действия. Можно спросить, как дела? А если он пить хочет, ты ему что-то приносишь, да? Печеньку. Маленькими такими действиями. И не забывать о цели.
1: Да. И цель находится в этих действиях, к которых мы выражаем любовь. Любовь к товарищам, вследствие этого раскроется у нас и любовь к Творцу, и это является целью.
2: Ну да, мы учили, что любовь к товарищам — это кли, а наполнение — это любовь к Творцу. Так будем стараться создать это правильное кли, в котором мы немножко выходим из себя, и любить что-то, то, что находится снаружи.
1: И даже если мы не можем, но хотим, мы просим у Творца помочь, это уже выражение желания сблизиться.
2: Стараться каждый раз смотреть на товарища как что-то близкое. А если он не близок, значит приблизить его. Не соглашаться на дистанцию, не соглашаться на разобщение, что это даже важнее, чем то, что я чувствую. Соглашаться с этим условием, что если ты далек от других, ты далек от Творца, и над этим работать.
1: Да, на самом деле здесь нечего добавить, потому что вся наша связь с Творцом — это уподобление Ему, а уподобиться Ему — это любовь. Творец, Он полностью любовь и отдача, и к этому нужно прийти.
2: Действительно, надо держать руку на пульсе, спрашивать товарища, насколько он нуждается в помощи, и что я могу, да, как я оказать могу ему помощи, быть ему в отдаче.
1: Если в любом случае я приложил все усилия и не преуспел, не забывать, что есть источник, который ждет нас, можно просить у него, просить силу отдачи, любить, и спросить его, что я могу сделать для товарища, чего я не делал никогда, и получите ответ.

0: Да, есть молитва, чтобы Творец помог.
1: Второй отрывок из первоисточника. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал любовь товарища, и чтобы товарищ стал близок его сердцу. Рабаш, письмо 40-е. Еще раз. Есть молитва, то есть чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал любовь товарища, и чтобы товарищ стал близок его сердцу.
0: Вознесем молитву о том, чтобы почувствовать любовь к товарищам, и чтобы товарищи были бы близки нашему сердцу. Семинар молчания. Вознесем молитву о том, чтобы почувствовать любовь к товарищам, чтобы товарищи были близки нашему сердцу.

0: עבודה שלמה שצריך האדם לעבוד לקדוש ברוך הוא היא כמו שנאמר
1: Совершенная работа — это когда человек должен работать на Творца, как сказано, всей душой своей, чтобы любил Творца по-настоящему любовью души. Это цельная работа. Также нефеш и руах всегда действуют вместе, и тело любит его. Так человек должен прилепиться к Творцу, чтобы любил Творца именно любовью души. Зор Ахареймот. Еще раз. Совершенная работа, которую человек должен делать ради Творца, это, как сказано, люби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой своей, и всей сутью своей, чтобы он любил Творца именно любовью души. И это совершенная любовь, любовь души и духа. Так же, как Нефеш и руах прилепятся к душе, так человек прилепится к Творцу и будет любить его, как любовь его души и духа. Зор Ахарей Мот.

0: товарищей и подруг, всех наших товарищей в системе Арвут. Огромная радость видеть товарищей, которые собираются в разных местах. Мы видели подруг в Торонто и в Литве. Мы видим товарищей в Москве, и вообще есть большое собрание в Вильнюсе. Мы очень рады, что товарищи собираются. И мы надеемся, что это поможет им собраться внутри. Для чего мы собираемся? Для того, чтобы соединить наши сердца. Как один человек в одном сердце, и мы в эту субботу находимся в очень особенной субботе, и тема ее «Любовь к товарищам», от любви к товарищам к любви к Творцу, от любви к творениям к любви к Творцу. Завтра у нас будет собрание товарищей, и вы на этой неделе 15 ава, праздник любви. Но это не просто в общем любовь, а любовь товарищей — это очень особая тема, на которой мы сконцентрируемся сегодня и прочитаем статью на эту тему. Если мы на секундочку подумаем об этом понятии «любовь к товарищам», это родилось на нашем духовном пути. Я не думаю, что кто-то думал, слышал об этом до того, как пришел в Каббалу. Просто любовь, да, но любовь к товарищам — это очень специфическая тема. И тот, кто слышит два эти слова «товарищеская любовь», это вводит его в определенное состояние, да? Как будто мы ставим ручку на паркинг, и так мы себя вводим в любовь к товарищам. И об этом пишет Рабаш очень много, Бааль Сулам тоже пишет об этом, но Рабаш это говорит с разных углов зрения и входя в подробности и детали. У нас был сегодня утром урок, который Рав дал 13 лет назад на конгрессе в Красноярске. Очень рекомендуется просмотреть. Это называется «Пятый урок Красноярского конгресса». И стоит посмотреть его, потому что Рав там подробно говорит, как человек выходит из себя и входит в это пространство, в котором находятся товарищи, и там он встречает Творца, раскрывает его, когда он завершает меру усилий. И здесь есть очень практические вещи, актуальные для нас сейчас, на нашем духовном пути, в десятках, когда каждый из нас находится в своей десятке, будь то виртуальная или физическая десятка, все мы стремимся и хотим реализовать любовь к товарищам. И то, что мы хотим сделать, мы на первой части урока прочитаем статью, одна из первых статей Рабаша, которую написал Рабаш, третья, которая называется «Любовь к товарищам», он находится в системе Арвут или на 11-й странице первого тома Рабаша. И мы посмотрим урок, 34 минуты, который как раз на тему этой статьи. И мы потом постараемся выяснить, расширить эту тему в своем понимании и главным образом вызвать свет, возвращающий к источнику, чтобы мы тоже пришли к любви к товарищам, о которой нам рассказывает Рабаш. Давайте прочитаем статью. Она достаточно короткая, всего лишь полстранички, но очень сконцентрированная. Рабаш сюда привнес очень много вещей. Давайте спокойно прочитаем в десятках, а затем перейдем к уроку. Пожалуйста. Статья «Любовь к товарищам», 14-я страница первого тома Рабаша, и она находится также в учебных материалах. Совместное чтение. Пожалуйста.
1: «Любовь к товарищам. И нашел его один человек, когда он блуждал по полю. Спросил его тот человек, говоря, что ищешь ты? И ответил он, братьев моих ищу я. Скажи мне, где они пасут?»
0: Вот человек блуждает по полю, имеется в виду место, из которого должен произрасти урожай, дающий пропитание миру. А работа в поле — это пахота, сев и жатва. И об этом сказано: «Сеющие в слезах будут жить».

0: лежать в радости. Это называется поле, благословенное Творцом.
1: А то, что человек блуждает по полю, заблудился в поле, объясняет Бальтурим, это свойство, это человек, который сбился разумом своим, то есть не знает истинного пути, который ведет туда, куда он должен прийти. Как выражение «осел», он заблудился в поле. И он приходит к состоянию, что когда он думает, что никогда не достигнет цели, которую должен достичь.
0: И спросил его тот человек, говоря, что ищешь ты, то есть чем я могу помочь тебе? И сказал, братьев моих ищу я. То есть благодаря тому, что я буду вместе с моими братьями, иначе говоря, благодаря тому, что я буду в группе, в которой присутствует любовь к товарищам, я смогу встать на дорогу, ведущую к Дому Творца.
1: Дорога эта называется путь отдачи. Путь этот против нашей природы. И чтобы прийти к этому, нет другого совета, кроме любви к товарищам. Ибо благодаря этому каждый может помочь своему товарищу.
0: И сказал тот человек, они ушли отсюда, и объясняет Раша, отдалились от братских отношений. То есть не хотят соединяться с тобой. И это в конечном счете привело к тому, что народ Израиля вошел в египетское изгнание. Чтобы выйти из Египта, мы должны принять на себя задачу собраться в группу, в которой все хотят быть в любви к товарищам. И благодаря этому мы удостоимся выхода из Египта и получения
1: Торы. Я прочитаю еще раз. Любовь к товарищам. И вот нашел один человек, когда он блуждал по полю, спрашивает его тот человек, что ищешь ты? Он говорит, братьев моих ищу я. Скажи мне, где они пасут?
0: И вот человек блуждает по полю, имеется в виду место, из которого должен произрасти урожай, дающий пропитание миру. А работа в поле — это пахота, сев и жатва. И об этом сказано, сеющие в слезах будут жать в радости. И это называется поле, благословенное Творцом.
1: А то, что человек блуждает, заблудился по полю, объясняет Бальтурим, что это человек, который забился в разуме, то есть не знает истинного пути, который ведет туда, куда он должен прийти. Как выражение, осел заблудился в поле. И он приходит к состоянию, когда он думает, что никогда не достигнет цели, которую он должен достичь.
0: И спросил его тот человек, говоря, что ищешь ты, то есть чем я могу помочь тебе? И сказал, братьев моих ищу я. То есть благодаря тому, что я буду вместе с моими братьями, иначе говоря, благодаря тому, что я буду в группе, в которой присутствует любовь к товарищам, я смогу встать на дорогу, ведущую к Дому Творца.
1: Дорога же это называется путем отдачи, а путь этот противоречит, это против нашей природы. И чтобы прийти к этому, нет другого совета, кроме любви к товарищам, ибо благодаря этому каждый может помочь своему товарищу.
0: И сказал тот человек, они ушли отсюда, и объясняет Раша, отдалились от братских отношений, то есть не хотят соединяться с тобой. Это в конечном счете привело к тому, что народ Израиля вошел в египетское изгнание. А чтобы выйти из Египта, мы должны принять на себя задачу собраться в группу, в которой все хотят быть в любви к товарищам. И благодаря этому мы удостоимся выхода из Египта и получения Торы. Да. Короткая статья, но настолько глубокая. Пишет нам Рабаш. И спросили человека, говоря, спросил человек, говоря, что ищешь ты. То есть, чем я могу помочь тебе? И сказал, братьев моих ищу я. То есть благодаря тому, что я буду вместе с моими братьями, иначе говоря, благодаря тому, что я буду в группе, в которой присутствует любовь к товарищам, я смогу встать на дорогу, ведущую к Дому Творца. Давайте сейчас посмотрим урок. Урок от 24 мая 2010 года. Давайте сконцентрируемся на том, что говорит Рав, а потом будем углубляться дальше.
1: Труды Рабаша, первый том, 14 страница, статья «Любовь к товарищам». Вопросы можно задавать. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Любовь к товарищам», труды Рабаша, первый том. «И нашел его один человек, когда он блуждал по полю. Спросил его тот человек, говоря, что ищешь ты? И сказал он, братьев моих ищу я. Скажи мне, где они пасут? И вот человек блуждает по полю. Имеется в виду место, из которого должен произрасти урожай, дающий пропитание миру. Работа же в поле — это пахота, сев и жатва. И об этом сказано, сеющие в слезах будут сжать в радости. Это называется поле, благословенное Творцом. То, что человек блуждает по полю, объясняет Бааль Турим, что это человек, который сбился с разума, то есть не знает истинного пути, который ведет туда, куда он должен прийти, как выражение «осел заблудился в поле». И он приходит к состоянию, когда он думает, что никогда не достигнет цели, которую он должен достичь. И спросил его тот человек, говоря, «Что ищешь ты?» То есть, «Чем я могу тебе помочь?» И сказал он, «Братьев моих ищу я». То есть, благодаря тому, что я буду вместе с моими братьями, иначе говоря, благодаря тому, что я буду в группе, в которой присутствует любовь к товарищам, то я смогу встать на дорогу, ведущую к Дому Творца. Дорога эта называется «Путь отдачи». А путь этот противоречит нашей природе. И чтобы прийти к этому, нет другого совета, кроме любви к товарищам. Ибо благодаря этому каждый может помочь своему товарищу. Ну и сказал тот человек, они ушли отсюда. И объясняет Раши, отдалились, отстранились от братских отношений, то есть не хотят соединяться с тобой. И это в конечном счете привело к тому, что народ Израиля вошел в египетское изгнание. А чтобы выйти из Египта, мы должны принять на себя, собраться в группу, в которой все хотят быть в любви к товарищам, и благодаря этому мы удостоимся выхода из Египта и получения Тора.
2: Ну, Воник Рашуф.
0: Ну, давайте еще раз прочитаем. И нашел его Иосиф, один человек, когда он блуждал по полю. И спросил его тот человек, говоря, что ищешь ты? То есть человек, чувствующий, что блуждает, буквально запутан, запутался, и сказал он, братьев моих ищу я, скажи мне, где они пасут? То есть есть у него уже различаемые особенности, что он заблудился в поле жизни, и он не может так продолжать свою жизнь. Он обязан найти другой путь, не на уровне жизни, как животное. Я должен подняться на ступень человека, потому что что он ищет? Он ищет тех, кто пасет, то есть тех, кто управляет своими животными. и он хочет соединиться с ними, чтобы они были его братьями, чтобы учиться у них тоже, как быть пастухами, как быть над животным. И тогда он приходит к состоянию, когда чувствует, что он блуждает в поле. А иначе он как сам, как животное. Как написано, да? Что как осёл, заблудившийся в поле, так он ощущает себя. И тогда он хочет вывести человека в себе, выше животного в себе. И поэтому он хочет укрепиться с такими людьми, которые тоже управляют своими животными и находятся выше них. Они для него теперь братья, их он ищет. Вот человек блуждает по полю, имеется в виду место, из которого должен произрасти урожай. То есть результаты из этой путаницы, из этой жизни, когда в поле находятся животные. Как мне выйти из своего животного, чтобы быть человеком, чтобы дать пропитание миру? А работа в поле — это пахота, сев и жатва, то есть работы человека, из которых он извлекает свое наполнение. И об этом сказано: «Сеющие в слезах будут жать в радости», что работа трудная. И буквально происходит в слезах, но лишь только когда жатва приходит, в конце чувствует хороший результат. И нужно идти против плача, против трудности, то есть нужны подкрепления, нужна большая поддержка, и нужно окружение. И это называется поле, благословенное Творцом. Именно. Почему он благословляет это? Потому что, когда человек плачет, он плачет о своем животном состоянии, от которого он должен избавиться и подняться на духовную ступень. И тогда ему нужна большая поддержка, чтобы у него была большая связь, чтобы он мог больше связаться, больше ухватиться за духовное, тогда как материальное тянет его вниз. Это благословение от Творца, что только оттуда он может получить силу благословения, чтобы продвигаться наверх, выше плоскости поля. То, что человек блуждает по полю, это свойство человека, который сбился с пути разума. Он не знает точно, как дальше вести себя. Он знает, что согласно своему животному добру и зло, больше он не хочет управлять своей жизнью, потому что все остается в плоскости животного, в плоскости поля. Как подняться со ступени осла на ступень человека, со ступени материала, хомер. То есть он не знает истинного пути, который ведет туда, куда он должен прийти. Потому что он чувствует, что есть у него какое-то побуждение прийти к чему-то более высокому, чем вся эта жизнь. Как выражение «осёл, заблудившийся в поле». Он должен почувствовать, понять себя, что буквально так управляется своим материалом, ослом, и остается в нем, если не ухватится за какую-то внешнюю силу, которая сможет вывести его из этого, подобно зерну из поля, подобно урожаю из поля, который появляется при условии, когда на него воздействует правильное окружение. И он приходит к состоянию, когда он думает, что никогда не достигнет цели, который он должен достичь, потому что не чувствует, что один, у него есть уже достаточно осознания зла и понимания, что один он не способен. То есть я животное, которым управляют наслаждение и страдания, в любом состоянии, к которому его ведут меня, я должен найти, нет у меня никакой возможности уклониться от моей животной жизни самому. Так я закончу свою жизнь, и только если есть какая-то внешняя сила, способная вытянуть меня вперед, наверх, выше плоскости поля, в другое измерение. Эта сила мне нужна, она может помочь мне, я сам потерян. И спросил его тот человек, говоря, «Что ищешь ты? Так что же ты ищешь? Есть у тебя выяснение, кроме твоего безнадежного состояния? То есть, чем я могу тебе помочь? Что бы ты попросил, если бы знал, что есть кто-то, кто даст тебе эту помощь? Знаешь ли ты, что тебе нужно?» И сказал он, «Братьев моих ищу я». То есть у него уже есть хисарон, не просто так ввели его в группу, и тогда он находится в ней. А сейчас он приходит к решению, сейчас приходит к выбору, что именно они ему нужны, что без них не сможет продвигаться. Это называется «и выбери себе жизнь». Благодаря тому, что я буду вместе, буквально в единстве с моими братьями, иначе говоря, благодаря тому, что я буду в группе, в которой есть любовь к товарищам. Любовью называется, что каждый чувствует, что группа важнее ему, чем он сам, чем его осел, что группа — это его человек. Тогда я смогу встать на дорогу, ведущую к Дому Творца, прийти к отождествлению, слиянию, подобию с Творцом, быть как Он. Только при условии, что я отдаю себя группе, нахожусь в ней и получаю от нее все силы, которые она может дать мне, чтобы подняться от моего осла на ступень человека. А ступень человека группа строит во мне. Свет, который через нее приходит ко мне. Группа становится моим телом, а свет в ней — светом моей жизни. И дорога эта называется путем отдачи. Почему? Потому что выбрать группу, включиться в группу — это уже действие отдачи со стороны человека. Что такое отдача? Выше его животного. А путь этот противоречит нашей природе. Природе осла, его материала, желание наслаждаться. И чтобы прийти к этому, нет другого совета. И это он должен знать, это он должен выбрать, находиться в этом. Да, что нет иного совета, кроме любви к товарищам. Что такое любовь к товарищам? Что я люблю их больше, чем люблю себя. Потому что они — моя душа, части моей души, все они вместе — моя душа. А я — только мой осел, хамор, материал, хомер. Ибо благодаря этому каждый может помочь своему товарищу. То есть посредством того, что каждый укрепляет другого и показывает ему, насколько он предан группе, внутренней части группы, сути группы, духовной сути в ней. Так каждый помогает другому, также и в этой отмене перед группой. И сказал человек, они ушли отсюда. И объясняет Раши, что отдалились от братских отношений, то есть не хотят соединяться с тобой. И тогда, если чувствуют такое разделение, это тоже по пути. Это тоже на пути. Раскрывают Египет, раскрывают зло, раскрывают еще желания и желания, скрытые внутри, которые тоже нужно поднять и исправить, пока все эти желания, все зло не поднимется к соединению и посредством соединения между ними укрепится. И это в конечном счете привело к тому, что народ Израиля, та группа, да, вошел в египетское изгнание. То есть почувствовали зло в себе, что каждый отталкивает другого, что каждый находится в разделении с другим вместе, с тем, что чувствует, что обязаны быть вместе и продолжать вместе. Поэтому они прошли все изгнание. Но во время изгнания ощущает себя так, как сейчас мы видим народ Израиля. Все эгоисты, никто не хочет знать о другом ничего, только, как говорит Бальсулам, внешняя беда, антисемитизм удерживает народ хоть как-то связанным друг с другом. Но на самом деле это называется изгнанием силы разделения, действующей на нас. Разделение. А чтобы выйти из Египта, то есть из этого разделения к единству, это, по сути, направление к выходу. Это требование к фараону — освободи нас, чтобы соединиться. То есть мы хотим подняться над ослом, над нашим эго, чтобы соединиться. Это требование перед освобождением. Невозможно иначе выйти из Египта, только когда есть такое ясное решение, что мы идем соединяться вместе. Не просто так затем приходят к стоянию горы Синай. Чтобы выйти из Египта, мы должны принять на себя собраться в группу. То есть перед исходом из Египта обязаны понять, что единство в группе это, по сути дела, единственное решение, чтобы избавиться от эго, горящего в нас в каждом и каждом. И что разделение между нами — это, по сути, все зло. Не то, что каждому плохо в его животной жизни, а зло в том, что он не способен соединиться с остальными. И это фараон, это Египет, который мешает, находясь между ними. В которой все хотят быть в любви к товарищам и не способны. Ощущение между тем, что хотят находиться в любви, и тем, что не способны, называется ощущением изгнания. Тот, кто не чувствует, что хочет соединиться и что что-то мешает ему, не называется находящимся в изгнании. Он не чувствует изгнания. Я в Америке. Изгнанием называется, что ты хочешь почувствовать соединение с остальными, что это твоя душа, что внутри ты чувствуешь силу Творца, эту вечную жизнь твою, ступень человека, а есть силы, отделяющие тебя от них. Эти силы разделения называются изгнанием. Иначе из Египта не выходят. Это не то, что просто берут человека за ухо и приводят его к духовному. Нет. Поэтому мы все еще находимся в изгнании, еще не почувствовали изгнание. Изгнание чувствую так, когда я должен соединиться. Мне нужна группа, но я не способен на это. Когда фараон находится внутри и властвует над народом Израиля во мне, которые все хотят быть в любви к товарищам, но не способны. Благодаря этому мы удостоимся выхода из Египта посредством того, что хотим удостоиться любви к товарищам и получения Торы. Тогда есть у нас потребность в Торе, в той силе, которая соединит между нами. И пишет нам Бальсулам в статье, а это для Иуды, что обязаны перед исходом из Египта находиться в подготовке к будущему освобождению, которое уже должно ощущаться внутри изгнания. Потому что само изгнание, да, само состояние изгнания для того, чтобы построить келим к освобождению. Без этого нет освобождения, без хисарона к нему. Поэтому мы находимся в состоянии, когда насколько человек будет стараться, раскрыть, что без группы он не приходит к цели, он захочет группу прежде всего из необходимости духовной, затем из того, что почувствуешь, что это действительно его выражение отдачи, захочет быть в них, потому что затем начнет чувствовать, что отдача — это возвышенная вещь, и больше не нужно для себя ничего, только отдавать — это уже вознаграждение. И почувствует силу, мешающую ему прийти к этому, как свое эго фараона в себе. И тогда будет у него подготовка выйти из этого состояния. Тогда дадут ему какой-то выход из этого состояния. Еще частичный выход, только чтобы получить силу исправления. Тору. И затем постепенно он посредством силы Торы, когда уже есть у него контакт с единством группы, в поручительстве, начинает исправлять себя. То есть чем он исправляет себя в течение всех 40 лет пустыни? Тем, что укрепляет свою связь с остальными. Он начинает упорядочивать свои силы. Эти колена, эти такие, эти так, и эти так. И так я организовываю свою душу. Весь народ Израиля — это душа человека. И так он видит себя, свою душу, в которой есть такие силы души, и исправляет их одну за другой, и каждый раз раскрываются еще его грешники, то есть неисправленные келим, и он исправляет их одно за другим, то есть он уже использует Тору. Почему этот исторический рассказ, как будто прошли сыны Израиля в Египте, а затем по пустыне, называется Торы? Потому что говорится об исправлении желаний человека. От его начальной точки до тех пор, пока он не приходит к желанию Ешаркель, напрямую к Творцу, в землю Израиль. Поэтому это называется Торой. Значит, зачем называть эту книгу Торой? Потому что говорится о стадиях исправления. Так что потребность любви к товарищам, ее нет у нас. Но постепенно мы должны посредством взаимного воздействия помогать друг другу понять, что без этого нет первого шага. Даже внутри изгнания невозможно почувствовать изгнание без того, чтобы мы поняли, любовь к товарищам — это освобождение. Ну, по сути дела, всё. Перейдем к следующей статье или вопросы. Но посмотрим вопросы. Нету там в интернете-то? Да.
1: Есть ли разница между группой и обществом, когда одно превращается в другое?
0: Нет различия между группой и обществом. И человек определяет, группа это или общество. Я прихожу здесь, есть еще ученики, которые учатся у того же Лайтмана. Ну, сидят и учатся. Тогда это не общество и не группа, а так. Какая-то ишива, университет. Как ты скажешь? Класс. Потом нет. Здесь есть люди, которые соединены. Почему соединены? Но им нужно содержать себя, помещение, дежурство и так далее, и так далее. Тогда они соединены между собой, они содержат помещение. Нет, у них есть также интерес распространять науку Каббалы, тогда они работают над этим, у них есть какие-то акции, выходят так, но так вместе. Также они такие ребята, которые любят посидеть вместе, попеть, поесть, выпить, сказать лихаем, потанцевать, спеть. Действительно, уже есть у них какое-то такое соединение между собой. Конечно, учиться вместе с трех часов. Есть соединение. Есть разные случаи, и так все больше и больше человек начинает видеть. Ну и что, зачем соединение? Ну, как обычно. Так везде в мире есть такие вещи. А где их нет? Даже на предприятиях хай-тека хотят, чтобы у всех их работников был детский сад для детей, чтобы у них был совместный отпуск, какие-то совместные дни отдыха. Ты знаешь, как любят это делать вместе. Японцы вообще привязывают тебя к месту работы на всю жизнь и так далее. То есть эти вещи были и есть в мире. Это пока что образ жизни, принимаемый всеми. Где люди не соединяются, где они не сидят, не едят, не пьют. Так вот, это ясно. Это во всех народах. На протяжении всей истории так. Ну что, пока человек не начинает чувствовать изнутри себя, что есть у него потребность в особой помощи от них, что через них он может получить свет, возвращающий к источнику, что ему необходим этот свет, и поэтому он обязан соединиться с ними, что они становятся для него душой, действительно его душой, потому что сам он точка, точка, у которой вообще нет никакого шанса выйти из своего осла.
2: Понимаешь?
0: Если он начинает чувствовать, что это так, тогда для него все эти ребята и общество, и окружение все становится группой каббалистов. И это для него действительно становится главным, поскольку он думает, как в этой жизни выйти из всей своей животности. Это для него единственное средство. А затем он начинает понимать, секунду, это не средство, это то самое место, куда я должен выйти. То есть эта группа, ее внутренняя суть, внутренняя связь между ними, это то место, куда я должен включиться, там внутри мой духовный мир. Там я раскрою его. То есть это не средство, посредством которого я исправлю себя, а затем отбрасываю средство. Исправил своими инструментами автомобиль, а потом еду, инструменты оставил в гараже. Нет. А внутри, в самой группе, внутри этой системы, когда я включаюсь внутрь своей души. Это точка «я», только моя начальная точка, вся остальная сеть. Это моя душа, это мое. И тогда он начинает относиться к ним как к самому важному в мире. Это не становится тем, что через них я получаю свет, через них я немного изучу всевозможные свойства и все, а главное, через них я приду к Творцу. Нет. Он должен понять, что в этой сети между людьми, во внутренней сети между точками в сердце, он включается внутрь сети миров, и там в его связи с остальными находятся миры. А внутри этих миров, когда он начинает видеть себя связанным с ними, с остальными, он находит Творца, наполняющего эту сеть, эту связь, находящуюся в связи между точками в сердце, не в самих точках, а в связи между ними. Поэтому, что такое группа, что такое общество, что такое просто компания, собрание, предприятие, что это? Это как каждый чувствует, согласно тому, в каком состоянии находится, так он и определяет. Есть здесь люди, находящиеся в ощущении духовного мира, которые чувствуют внутреннюю связь между людьми. Есть люди, которые думают, хорошо, мы собираемся здесь учиться. Приходят ко мне, говорят, может быть, я могу учиться с вами наедине.
2: Понимаешь?
0: То есть он вообще не понимает, что есть понятие группы. Ну, давайте я вам заплачу. Были такие люди. Мы дадим вам, ну, что захотите. Все, давайте сделаем группу где-то в сторонке. Что вы хотите? Купим вам какой-то особый дом, сделаем вам все. И только мы там особенно, а кто там остальные? То есть из-за непонимания. Я не смеюсь над ними, так все развиваются. То есть из-за непонимания люди думают, что им не нужна группа. И более того, может, можно приобрести вас как частного учителя, обучайте меня быть так. Зачем нам нужны все эти? Пока человек не начинает чувствовать, что он должен отменить себя перед ними, буквально взмолиться перед ними, чтобы они взяли его, приняли его, чтобы ввели его внутрь. Это называется «братьев моих ищу я». Да,
3: Гиль.
1: Тема, да, вот в нашей группе последнее время вот обсуждается вопрос роли женщин. Где вот эта женская сила, которая толкает мужчину?
0: Насколько женщины будут знать об этом больше, их желание будет также включаться в это. И все, не нужно ограничивать, не нужно говорить «это место, это нет». Ни в коем случае, нет. Также и женщины сейчас слышат, видят нас, и я очень рад этому. И пусть участвуют в этом желании. Благодаря праведным женщинам народ Израиля вышел из Египта, написано. Что это значит? Благодаря женской силе, ну, женщина, она в каждом, и также во внешнем. Благодаря этой силе человек выясняет, что он находится в изгнании, и он обязан выйти из него. Благодаря этому, то есть, когда есть у них уже чистое желание, что они обязаны прийти к цели. Те люди, которые чувствуют внутри такие побуждения. Поэтому нет здесь различия между мужчиной и женщиной, все учатся тому же, все проходят те же этапы, нет различия. Поэтому на самом деле не нужно так уж различать. Пусть участвуют вместе с нами, я очень рад, что это так. И как можно больше. И пусть участвует естественным образом, так это и будет течь. Да.
1: Мишка из Беларуси спрашивает, как вообще можно помогать товарищам? Как это должно помочь?
0: Тем, что мы будем изучать это также
2: в
0: следующих статьях, но мы уже изучали, как человек помогает товарищам. Может ли он раскрыть свою любовь? Вчера мы говорили об этом. Или нужно действовать скромно? Он должен раскрывать, мы изучали, этим он помогает другим. Тем, что находится в группе, участвует и дежурит в разных вещах, да? И в особенности, когда они учатся от него, что он горит. Этот пример пробуждает других. Зависть, ненависть, неважно что, в конечном счете действует на развитие. Да. Ну, микрофон передайте, если...
1: Сейчас есть возможность, скоро будет неделя книги в Израиле, и мы встретимся со многими, кто заблудился в поле. И я хотел спросить, как это сделать наилучшим образом, чтобы мы это сделали действительно как объединение, поднялись на следующую ступень.
0: А на неделе книги люди должны почувствовать силу соединения между нами. Не именно тех, которые находятся возле павильона, а вообще. Эта сила соединения, по сути дела, покорит всех. Они будут подчинены ей, просто не смогут устоять, потому что именно этого в конечном счете не хватает внутренне всему человечеству. Если почувствуешь, что в нас есть сила объединения, что мы соединяемся в этой силе объединения, есть высшее свечение, этим мы сделали самое лучшее распространение. Неважно, эти книги, которые ты там продаешь или даришь, неважно ничего, это распространение, потому что это проходит от души к душе. Человек вдруг начинает чувствовать: «Я тоже хочу». Почему? Спроси его, он не знает. Но так же, как ты пришел вот такими путями извилистыми, даже не знаешь как, так и он придет. Это настоящее распространение, поэтому запастись силой объединения, любовью к товарищам. И с надеждой на это мы закончим.
1: Ну что ж, мы сейчас услышали урок. Это был 2010 год, 16 лет тому назад. Давайте семинар сейчас проведем, где каждый отметит два основных момента, что он услышал от Рава, и поделится в десятке впечатлениями. Давайте, 6 минут.
0: Два важных момента, которые мы услышали на уроке. Прежде всего, как начинается статья, и вот нашел человека и блуждает по полю, и спрашивает, что ты хочешь, и братьев своих ищу я. И мы учили на уроке, что это поле, по сути дела, наша жизнь. И что человек блуждает по полю, не знает, что делать в его жизни. И он даже приходит к просьбе, что ему нужны товарищи, спрашивает его, что тебе нужно, когда ты так запутался. И когда он приходит к этой просьбе, что ему нужны товарищи, это уже называется, что он в правильном направлении, что он чувствует и видит, насколько его эгоизм ни к чему его не приведет. Он чувствует, что есть что-то вне его эгоизма. То, что ему может помочь, это только товарищи. Это очень сильная потребность и глубокая. И это называется «И выбери жизнь». Если это поле — жизнь, так выбрать это поле, окружение, которое влияет на человека, выйти из себя прежде всего — и выбрать жизнь.
1: Но человек в первую очередь должен заблудиться в этом поле. Если он не почувствовал, что он заблудился, тогда у него начало работать. Нет. Человек не может крутиться по миру и думать, что у него все нормально, никакого недостатка нет. И ничего ему не надо. Момент, когда человек заблудился, начинает искать те, кто пасут, кто управляет всем этим делом, тогда у него появляется шанс.
0: Мы слышали, что он ищет тому, чтобы научиться у товарищей, как увидеть животное, которое он собой представляет.
1: Впечатление урока, что человека берет много времени, пока он не начинает вообще смотреть на товарищей, учиться у них, вообще как-то соотноситься с ними. То есть в группу его привели. И все еще вот этот поиск в группе и путь его, это очень серьезный поиск, а он не видит, что это зависит от того, что он зависит от товарищей, исправления его отношений с ними.
0: Да, продолжить то, что Рав сказал, что к нему обращались многие люди, мне понравилось, чтобы их обучали. Мы можем учиться вместе, мы вам заплатим за это. И это напоминает историю Раби Кисме. Давайте, приходи, обучай нас, мы очень особенные, вместе придем к концу исправления. Они не понимают, что все занятия Торы — это занятия с товарищами в группе. И там он должен отменить себя. Еще хуже, они думали там прийти к более высокому уровню. И все здесь, и они должны еще перед группой отменить себя, поставя ниже. И человеку берет время это понять. Это непросто, но таков путь.
1: Да, на самом деле пришел сюда действительно извилистыми путями. Кого-то за руку привели, кто-то сам пришел. В конечном счете человек понимает, что без этого поля он не может продвигаться. И вот это поле предназначено для народов мира. Да, мы тоже должны привести их сюда. И чем больше будем объединяться вместе, притягивать свет за счет к источнику на это поле, то оттуда и произрастет урожай. Это тот урожай, те народы мира, которые надо привести на это поле, чтобы произошло полное исправление.
0: Я согласен со всем, что сказали товарищи, что главное — это группа. И многие люди находятся в пути, и многое время ищут, как прийти к духовному, какой учитель их поведет, и готовы, может быть, заплатить много денег такому учителю, но должна быть группа, потому что в этой группе нужно сделать пахоту и сеять, много вещей сделать, но найти место, а место — это вы, любовь к товарищам, которые приведут к любви к Творцу.
1: И еще было на уроке то, что мы слышали, касаясь любви к товарищам. Это разница между изгнанием и освобождением. Что такое изгнание? Что ты должен ощутить, что ты в изгнании. Как это придет к человеку? И насколько человек приходит к состоянию,

0: когда он хочет быть в любви к товарищам, и он чувствует, что не получается, есть что-то, что разделяет его и товарищей, тогда он может сказать этим силам, которые разделяют их, что это сила разобщения, это изгнание, и тогда он может почувствовать больше, насколько товарищи могут стать причиной его освобождения.
1: Да, Рав также объяснил, что любовь к товарищам называется, что я люблю товарища больше, чем себе. Он несколько раз подчеркнул это. И это на самом деле стоит об этом думать, как к этому прийти.
0: Ну, было еще такое определение, понятие, что человек обнаруживает, что он не способен с ними соединяться. Он понимает, что нужно, но он понимает, что не получается. Хорошо, сейчас еще перейдем к одному обсуждению. На уроке Рав сказал так вот: «Я осел, а товарищи — это моя душа». И тут мы хотим, чтобы мы обсудили в десятке и убедили друг друга, что это настоящая реальность. Как убедить, что товарищ — это моя душа, а я — осел? Ну ладно, то, что я осел, это как понятно, а вот что они — моя душа, но это уже искусство. Да, вы же мастера. Мы хотим услышать вас, ваши советы, потом сделаем общее обсуждение. 6 минут.
1: Каждый должен показывать товарищам, что он просто куплен группой, что он отменен перед группой. Он должен это играть, потому что иначе товарищи не могут выбрать группу. И выбрать группу, Рав сказал, что это против природы. Это скачок, который человек не способен сделать. Он не способен выбрать группу. И поэтому моя обязанность показывать, что я куплен группой, подкуплен ею, и чтобы товарищи получили это впечатление и сделали выбор такой.
0: Как убедить, что товарищи — это моя душа? Да непросто. Я пытаюсь думать, но я думаю, что способ самый такой легкий, о чем можно говорить, это как тело человека. Что мы такие вот клетки, каждый сам по себе жить не способен. Когда собираются клетки вместе, возникает нечто особое. Человек. А до этого это был просто белок. Но собрали несколько белков таких простых, таких глупеньких, создал что-то особое, способное думать. Человек такой большой. Может быть, это самый простой способ, как бы умозрительный такой. Но у нас-то это все как бы вера выше знаний, тут это сложнее.
1: Да, на самом деле, я думаю, что человека не нужно убеждать, нужно быть примером. Если мы будем правильным примером в группе десятки, так и осел вознуждается в этом примере, потому что присоединиться к этому примеру, потому что будет думать, что я должен присоединиться, хотя я не знаю как. Поэтому если мы будем примером и соединим сердца, и раскроем их, то и осел тоже в конечном счете придет к тому, что раскроет сердце.
0: Мы должны быть примером, но кто-то должен дать пример. И я выбрал Арии. Он нам рассказывает, как строить это поле. Он говорит нам, что если мы будем сидеть в круге, и в этом круге, и свет оттуда уйдет, останется только маленькая точка в центре круга, и между маленькими точечками в центре можно притягивать свет, линию, вплоть до бесконечности, так сказал нам Арии. Если будем представлять себе эту картину, сможем притягивать свет в этот круг. Это находится здесь и сейчас. Только мы это не осознаем. Но Арии пишет, и Баля Сулам это понял, потом Рабаш это понял, и наш учитель объяснил это. Теперь нам надо это понимать. Мы должны привлечь свет в наш круг.
1: Ну, вернемся к ослу, этот осел на самом деле не настолько глупый. Это вся наша материя, желание получать. И человек не может сказать другому, что он осел. Даже если он скажет о себе, что он осел, это очень продвинутая ступень, когда человек думает, это после того, как он находится в окружении, он может удостоиться этого, почувствовать, насколько его материя, желание получать, властвует в нем. И нет в нем ничего, кроме этого, как материальное, которое утягивает его вниз, и он не может преодолеть этого осла. И только товарищи могут вывести его из этого. Это называется, что он может уже увидеть то, что есть вне его осла, увидеть ограничения своего осла, и тогда он может больше оценить группу, потому что только группа может вывести его из того места, где он находится.
0: Я не знаю, можно ли убедить человека в том, что он не чувствует. Но что можно, это чтобы пришел свет, это сделал. То есть какая-то внешняя большая сила, которая произведет изменения. Поэтому наш путь — это никого не убеждать, а работать вместе в группе, притягивать свет. И так вот постепенно начинаем то, что называется зло лишма к лишма. Сначала вещи внешние, потом...
1: Творец показывает человеку, насколько он материализован, и дает понять в товарищах, что их у них большое стремление к духовному.
0: А то, что может еще помочь, это дать товарищу ощущение, что он часть моей души. Это требует от нас все время окутывать товарищей любовью, видеть их великими, дать товарищу уверенность, да, каждый раз контакт с группой, чтобы он почувствовал, что это его как бы матка. И так вот постепенно будет стремиться, тянуться в этот круг.
1: Да, я не понял, что имеется в виду объяснить товарищам, что мы одна душа или все человечество. Если товарищам, я думаю, это не столь трудно, потому что мы также это и учим, и также вся наша жизнь в этом. Хотя иногда это воспринимается, иногда меньше, но все время вокруг этого. Но объясните вовне, что мы одна душа, это немного сложнее. И мы видим, что происходит в мире. Если бы мы понимали это, не происходило бы все это. Хорошо, друзья, мы вскоре перейдем к вопросам. У кого есть вопросы, приглашайтесь поднимать руки или знаки вопроса выставлять. Ну, может быть, кто-то хочет поделиться. Если он услышал, как мы можем помочь друг другу, почувствовать или понять, что душа находится в группе, что во мне есть осел. Пожалуйста, госпожа Гранот.
2: Сейчас на семинаре я услышала от подруги, что только любовь товарища может помочь мне увидеть этого осла, увидеть это материальное и выйти из него.
1: Спасибо. Еще? Еще мысли? Ну, давайте перейдем к вопросам. На любую тему, любой вопрос. Можете поднимать руки здесь и знаки вопросов. Да, Соня?
2: У меня есть вопрос. Рав сказал на уроке, что объединение в группе — это лекарство против нашего эгоизма. Но это лекарство очень горькое, потому что любовь товарищей, объединение в группе — это противоположно нашему эгоизму и то, что мы видим в реальности. Как мы приходим к состоянию, когда духовная необходимость — это тоже понятие, о котором говорил Рав, это то, чего я хочу, это абсолютно противоположно тому, чего я на самом деле хочу, чего хочет мой эгоизм.
1: Но прежде всего, я не знаю, что значит «горькое лекарство». Нет сладких лекарств. Мы много слышали, что отрава, что лекарство должно быть горьким. Если оно настоящее, его облекает в оболочку сладкую, но обычно лекарство горькое, чтобы оно излечивало. Я думаю, что ответ ясен, что если это лекарство спасает вашу жизнь, если это лекарство является самым дорогим, что отделяет вас самое дорогое в жизни, неважно, что это. Так это лекарство не столь уж горько, как Рав приводит пример,

0: учебу. И очень красивый пример дал Рав. И мы знаем о частном учителе этот пример, да? Но прошла когда-то у вас эта мысль? Может быть, если бы был учитель такой честный, как Рав, вы бы продвигались в духовном? Да, верно. У каждого из нас в начале пути, у другого, может быть, не в начале пути. Как будто есть здесь какая-то тайна или ключ, или сокровище, или ключ к сокровищнице, если он сможет это своровать, он добьется духовного. Это самое естественное отношение к духовному. Потом человек начинает понимать, что продвижение не там, где он думает, это не относится ни к знанию, ни вклад. Есть усилия, но не только вклад. Это нет. Не его сила определяет. Есть что-то другое, что он должен найти. И это то, о чем мы говорим. Как я могу исчезнуть товарища? Давайте прочитаем 14-й отрывок. Мы очень впечатлились от него. Это из уроков Красноярска. Есть у нас это в отрывках. Вот так посередине. Мы не будем все читать. Посередине Рав говорит в таком виде. Может быть, найдете. Если в таком виде... Я концентрирую свою работу и все время выхожу из себя, все время вхожу в них, все время перевожу себя в них, чувствую радость от того, что мое эгоистическое желание остается пустым, а мое желание переходит в них. Это называется выстроить внешние кли, отраженный свет. И тогда в конечном итоге я начинаю раскрывать в них свойства отдачи. Когда я, по сути дела, строю это сам, и таким образом я строю Творца. Также и сказано, что мы создаем Творца, мы делаем его, мы раскрываем это общее свойство в наших усилиях, в других. Если это становится важным, тогда мы продвигаемся. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
1: В последнем отрывке написано, как... То есть мы не хотим соединиться с тобой. Я подумала, что должно быть наоборот, что они хотели соединиться со мной. Проблема во мне, что я не хочу объединиться с ними. Нет?
0: Последний абзац. Давайте вместе прочитаем последний абзац статьи. У кого есть книга, это жирно выделено. Итак, говорит наша подруга так. «И сказал тот человек, они ушли отсюда». И объясняет Раша. «Отдалились от братских отношений». То есть не хотят соединяться с тобой. И это в конечном счете привело к тому, что народ Израиля вышел в египетское изгнание. А чтобы выйти из Египта, мы должны принять на себя собраться в группу, в которой все хотят быть в любви к товарищам. И благодаря этому мы удостоимся выхода из Египта и получения Торы. Так в чем вопрос?
1: Вопрос в том, и я сегодня поняла немного от Рава, что проблема во мне, а не в группе. Основная проблема во мне. Я не хочу объединяться с ними. В этом суть проблем.
2: Кен, талуэх литфосэдзе, нахон?
3: Но зависит от того, как это воспринимать. Как понимать, если я смотрю на реальность правильным образом, я не хочу соединяться с ними, да, это правильно. То в чем?
1: И здесь как раз написано наоборот, что они не хотят. И я запуталась. Я должна все предполагать, что они предполагать, что они тоже не хотят объединяться со мной. В ком проблема, во мне или в них? То есть проблема во мне, а не в них.
3: Зависит от того, как смотреть. Может быть, я думаю, что они не хотят соединяться со мной. Это тоже. Так мне кажется, что они не хотят объединяться со мной. То есть, да, есть и другой подход, что они тоже устроены с такого же материала, как и я. То понятно, что они тоже не хотят объединяться. Да никто не хочет объединяться. Поэтому мы

0: в изгнание. Ни они не хотят, ни я не хочу. Но я-то сужу все-таки с точки зрения своего желания получать. Я вижу как бы изъяны в них и вижу, что они не хотят вместе с этим. А подход такой, что я... Нет, подход более правильный. Что я должен сказать «я не хочу», потому что я это чувствую, что не хочу. А о них я должен сказать, что они в порядке.
1: Но тем не менее, они тет решенот, и я должна исправляться.
0: Ты нуждаешься в исправлении.
2: Да, Шули, пожалуйста.
1: По поводу вопроса номер два в семинаре. Что такое душа?
2: Что такое душа?
0: Ну, это то, что Рав говорил. Я осел, а они душа, да? Вообще весь урок из Красноярска, я слышал его, может быть, 98 раз, да, я отчитывал. Это было еще в 2013 году, это было нечто особое. Стоит послушать несколько раз, я вообще рекомендую всем переслушать. Мы в течение многих лет часто слушали.
2: Да, Раф на протяжении конгресса рекомендовал слушать этот урок несколько раз. Он сказал, что вышло очень особое объяснение этого урока. Он порекомендовал, и мы тоже вам рекомендуем.
0: Да, и он объясняет там, что душа — это тот самый вклад, это то, что я передаю каждый раз от себя к товарищам. Так я строю душу. То есть есть некий потенциал, сила, да, которая изначально как бы существует, но когда я вкладываю в объединение, каждый раз, когда я переношу свою мысль, свои усилия, отмену, да, подчинение, все, что я так вот выношу в товарищей, это все собирается, а потом начинает там жить. Как вот он говорит, на своего осла я делаю сокращение, первое сокращение, ничего не получаю, а там уже чувствую радость, я начинаю жить там, я там начинаю строить жилище, переезжаю туда и живу там. Теоретически это так славно так думать, но просто подумать, что... Я начинаю, на самом деле, да, нет. Квартира — это хорошо, да, ты же понимаешь, что такое квартира. Переехал туда, живешь там. Все, что происходит там, это интересно. Все, что происходит во мне, ну, на это сокращение, да, только необходимые вещи.
2: Да, и на уроке сейчас, и на уроке утреннем, Рав делает разделение между двумя вещами. Между ослом в человеке и второе — это точка в человеке. Та точка, которую он хочет, чтобы она перешла жить в товарищах. Он оставляет в стороне за осла свое эгоистическое желание, что то же самое. И эту точку он пытается перенести, чтобы она жила в товарищах. Почему? Потому что нет жизни в осле. Он окружен эгоистическим желанием, а эта точка может жить только в других точках сердца. И жизнь ее в соединении с другими точками сердца. Там начинается жизнь, он пытается внести ее в группу, в товарищи, в десятку, неважно. И Рав говорит, что там в связи, не в самой точке, в связи между точками, это относительно девяти первых, там раскрывается Творец, потому что Творец не может раскрыться в Малхут, только в девяти первых. То есть во всем этом процессе, когда мы уже хотим себя привнести в товарищей и жить там, и видим свою жизнь, десятки, в объединении, в отмене, там произрастает духовная клея. Это называется душой. Да, пожалуйста.
1: Спасибо. В продолжение этого, любовь, которую я должна развить в себе, которую мы должны создать между нами, это любовь к этим точкам сердца. Это, мне кажется, более интересным. И не просто любовь ко всему, что я вижу. Это может быть более сложно. Может быть, именно так надо воспринимать эту фразу.
0: Но это правильное понятие. Мы должны любить только стремление товарищей в духовное. Только это. Все остальное это и невозможно любить. Мы так устроены, что мы противоположны. Как я могу любить те свойства, которые противоположны мне? Но вот это вот стремление, это я люблю. Я просто думаю, что мы так даже на кампусе это объясняем, и людям так становится, как бы они как бы успокаиваются. То есть думают, что я должен любить все 8 миллиардов со всем, что у них есть, ну, это невозможно. Но любить точку в сердце, вот это особое стремление, которое есть в каждом, потому что только это, он особым образом может быть в отдаче Творцу. Вот то особое отношение каждого товарища из 8 миллиардов человек, и уж тем более, в первую очередь, десятки, начиная с легкого, потом более сложному, это стремление я начинаю любить. Это называется любовь к ближнему. К всему остальному вообще не...
2: Да, и в десятке, смотрите, в конечном счете я не вижу точки в сердце, вижу какое-то выражение, которое я могу объяснить себе, я совсем не знаю, что это. Не знаете, что из каждой подруги, в каком виде она стремится и что чувствует. Мы видим внешнее выражение, так нам намного труднее с свойствами характера, формой поведения, иногда ментальностью. Все, что мешает нам. Но это, по сути дела, не связано с путем ментальности, форма, характер, форма поведения. Это вообще не относится к духовному пути. Просто перед мной находится тело, у которого есть определенная форма поведения. Я даже не знаю, какие усилия прикладывает подруга. Я вижу, что она приходит так или в другое время, иначе. Не знаю, что происходит, что вызывает в ней Творец. Почему это так? Я вижу очень сокращенную картину. И поэтому раб говорит об этом всегда, и рабаш тоже. Я должен любить только... Но стремление уникальное, да, которое есть у каждого товарища и подруги к Творцу. И это очень дорогая вещь, потому что у меня нет пути восполнить это уникальное стремление иначе. И нет у нее стремления, как у других подруг. У меня тоже есть уникальное стремление. Что значит «купи себе товарища»? Я должен купить эти хисароны от товарищей, подруг. И этим мы строим десятку, группу. Все эти процессы, да, пожалуйста.
1: И также у меня, как у подруги, был вопрос на тему того, что товарищи не хотят соединиться со мной, и весь эта статья говорит о том, как мы соединяемся, чтобы получить от товарищей силу, важность. Но если прочитать предложение, предпоследнее предложение в последнем абзаце воспринимается это иначе. Что такое? Можно как помочь товарищам? Это мне напомнило то, что я забываю очень часто, что вход в десятку... Я вхожу в десятку для того, чтобы помочь им. Если я захожу с намерением помочь, то я не увижу, я не буду видеть, хотят они помочь мне или нет, это все отойдет в сторону. И это как бы решает проблему.
2: Спасибо. Нино, пожалуйста, да.
1: По поводу вашего ответа, что нужно любить столько стремления подруг к духовному, вопрос такой. Это, прежде всего, облегчает как бы подход. А вопрос в том, как мы это восполняем. Я сейчас, допустим, вижу свою подругу и вижу какие-то свойства, которые мне мешают, но я люблю ее точку в сердце. А если я действительно люблю ее по-настоящему, а второе... Что должна покрывать любовь? Какие прегрешения мы покрываем любовью? Что точка в сердце совершает прегрешения? Все, что мы видим нехорошего, это ее внешние свойства, подруги. А что должна покрыть любовь? Какие ее свойства?
0: Преступление, можно так сказать. Преступление — это те недостатки, которые я вижу в подругах. Чисто естественное. я вижу в них недостатки, кроме той самой точки в сердце. Не то, что это легко. Нет, это не очень-то легко увидеть вот это стремление. Мой эгоизм это тоже размывает. Ну и что? Там стремление. Ну я совею. Сколько? 4-5 часов каждый день вместе проводит. Он на уроке, я на уроке. Он там где-то преподает, я тоже. Он вкладывает в распространение. Очень легко все эти вещи размыть. И это тоже выделить, тоже нелегко. Не надо искать у него вещи, которые у меня против. У меня как раз любовь, да, чтобы с чем-то там соединиться. Любовь должна покрыть все преступления, а преступление — то, что я чисто естественно вижу в каждом, вижу недостатки. Действительно, это работа сказать, да, замечательно, ну да, так написано, да еще 1000 лет назад, недостатки, что во мне. Пока это из этой информации переходит к ощущению, огромные усилия, даже почти невозможные, пока Творец не позволит мне ощутить это не произойдет. Если это ощущаю, то я уже начинаю молиться, я уже знаю, что делать. Но ощутить это, что это так, а не на словах, в этом вся работа.
2: Спасибо, Болгария, пожалуйста.
3: אנחנו לא שומעים. בולגריה, אנחנו לא שומעים אתכם. עוד ניסיון.
4: Да попитам, може ли без молитва към Твореца да достигнем до любов към приятелките?
5: Здравствуйте, дорогие товарищи и подруга спрашивает, можем ли мы достичь любви к подругам без молитвы к Творцу?
2: Можно ли прийти к любви к подругам без молитвы к Творцу? Молитва к Творцу приходит вследствие того, что я пытаюсь раз за разом прийти к любви к подругам, и, как мы говорили сейчас, раскрываю изъяны, раскрываю, что я недостаточно люблю подруг, раскрываю, что я преуменьшаю значение подруг. И пишет нам Рабаш, посмотрите, какая короткая статья, насколько глубокая, и Рав нам объяснил ее. Сейчас мы видим, что вдруг это непонятно, а вот понятно это. Если мы хотим реализовать это, становится еще сложнее, потому что мы иногда сравниваем то, что пишет Рабаш здесь, с нашей жизнью в десятке, и мы вкладываемся, но еще не приходим к этому, но стараемся. То есть работа. Рав на уроке объяснил, что на каком-то этапе я понимаю, что любовь к товарищам — это не только средство, это становится самой сутью. То есть это не то, чтобы я исправил какой-то инструмент и ехал дальше. Я живу в товарищах. Но что такое Творец? Что такое молитва к Творцу? Что я могу попросить у Творца, кроме как о помощи, чтобы дал нам силы объединиться, чтобы мы смогли доставить ему наслаждение? Так нечего больше просить у Творца. Но в любую секунду, на любом этапе и в любом действии я это раскрываю заново, когда я пытаюсь выстроить мою связь с товарищами. А иначе мне негде это раскрывать. Это поле работы. Рабаш пишет, что товарищи не должны меня любить, я должен любить товарищей. Я хочу, чтобы все любили меня, но что поделаешь? Любовь к товарищам — это когда я должен их любить. И Рав здесь на уроке говорил о том, что любовь к товарищам — это когда я люблю товарищей больше, чем себя. В сравнении души и осла, когда душа становится выше, чем любовь к себе. И здесь есть много случаев просить у Творца. Спасибо, Украина. Пожалуйста.
6: Раскрытый, будь ласка, что означает, что в связку между товарищами находятся святы?
0: Что значит связь между товарищами? Там находятся свята, там миры, там я раскрываю миры. Именно в этой связи. Да, во многих беседах Рав объясняет, что миры от слова «скрытие». То, что у нас скрыто, скрыта связь. Мы ведь только говорим о скрытии, но мы же не чувствуем связи. Совершенно. И все человечество не чувствует. Ну, представь себе, сейчас, скажем, какой-то пропадает город какой-то или землетрясение. Ты это ощущаешь? Вчера я там видел, было там несколько дней назад какое-то землетрясение в Азии. Тысячи людей потеряли там. Ты это чувствуешь? Нет? И в десятке ты не очень-то чувствуешь, что что-то происходит. В этом-то все и дело, что скрытие. Скрытие на связь между нами полностью. И когда мы работаем, почему нам надо как бы играть? Почему нам пишут как детям? Должны любить друг друга. Все эти вещи, что непонятно? Нет? Непонятно. Понятно, может быть, умом, но непонятно чувствами. Но поэтому все вот это вот скрытие. В этом-то все и дело, что мы должны также должны приложить усилия, чтобы познать это, а также еще усилия, чтобы еще и Творец нам помог в этом, собственно. А все света, которые раскрываются потом, вместо этого скрытия, появляется наслаждение от этой связи. На данный момент связь как бы негативная, поэтому мы страдаем. То есть связь как бы есть, но мы страдаем от этой связи. Все время воюем.
2: Спасибо. Еще вопросы? Мы на этой неделе находимся в неделе любви к товарищам. Вы знаете об этом? Слышали? Потому что на этой неделе мы отмечаем 15 ава. Это очень особый день. Есть места, где празднуют отношения между супругами. А мы хотим отпраздновать отношения между товарищами и подругами в десятках. И есть для этого очень особое событие. Орен, хочешь объяснить? В ближайший какой день? Сейчас Орен расскажет.
0: В ближайшую среду вечером будет собрание любви. 6:30 вечера здесь, в этом зале, внизу ремонт. Здесь в 6:30 соберутся хорошие угощения. И так вот все объединения, которые мы знаем, в 7, начинается, собственно, такой вечер. Спрашивают, что будет в этот вечер? В этом вечере будет учеба, да, любовь, наука любви, особые клипы, волнующие с Равом, отрывки из первоисточника, но эта учеба будет такая чувственная. Что значит чувственная? Мы будем сочетать и семинары, где вместе будем искать это чувство любви, да. Будет у нас ансамбль, где будут петь песни о любви и откроют нам душу. И все это будет в течение вечера, и будет особое мероприятие. Это был секрет. Мы будем писать все вместе песни. Песни о любви вместе напишем и вместе споем. И это будет с 7 до 9 вечера. Кому предназначено? Всем, кто у нас учится. Если было бы место, мы вообще всю израильское кли пригласили. Но поскольку внизу ремонт, поэтому мы приглашаем. Ну, первые, они, кто придет первым, тот выиграет. Так что вкусим, почувствуем, это превознесет нашу душу. И также мероприятие по распространению, то, что слышали мы на уроке, что сила объединения будет действовать. Поэтому мы хотим здесь в среду с 6:30 до 9 создать облако любви, которое окутает весь этот народ высшим светом. Мероприятие на иврите предназначено для израильского кли. Ну, и приглашаем всех столько, сколько будет места в зале.
2: Да, это также возможность привести людей, которые еще не учатся, интересуются, спрашивают вас, что вы изучаете, хотят послушать.
0: Меня спросили, денег стоит? Да, конечно, стоит денег. Надо зарегистрироваться. Надо приобрести билеты, приезжайте.
2: Да, но еще раз я говорю, это возможность привести товарищей, которые еще не знают об этом ничего и услышат, о чем говорится. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Еще вопросы.
3: Кен, Вадим.
2: Да, Вадим.
7: Да, вопрос. Наш учитель привел пример на уроке с разными другими объединениями в японских компаниях и так далее, где тоже хорошо друг к другу относятся к работникам, чтобы они лучше работали и оставались работать у них. И мы тоже хорошо друг к другу относимся. Вот, например, у нас трапеза будет сейчас через 10 минут, через полчаса, да, очень вкусная, насыщенная, с любовью приготовленная. И вот мы, стажеры, например, прилетели из разных стран, и все рады нас видеть. Вот, и от такого хорошего, доброго отношения можно забыть о Творце, просто наслаждаться этим. Вот. И, может быть, нам надо, наоборот, друг к другу плохо относиться и готовить еду не такую вкусную и прекрасную, а какую-нибудь простую, безвкусную кашу, например, чтобы помнить о Творце больше.
0: Ну, как я понимаю, Вадим приехал на стаж, и такое замечательное отношение, что он забыл о Творце. Так он предлагает, что, может быть, относиться к нему похуже. Нет такой заповеди. Относиться по-плохому. Мы должны думать об объединении и любви. А потом то, что раскроется, то и раскроется. Об этом не надо волноваться. Но если ты говорил уже о стаже, то, конечно же, мы видим, что наши товарищи ответили на наше предложение. Мы открыли тут двери. И я знаю, что на Новый год будет 50 человек, а на Суккот где-то 70. То есть будут тут десятки товарищей. И это нам дает вдохновение. Мы видим, насколько заполняется зал, это заполняет сердце.
2: Это также возможно сказать, что в этом году, я полагаю, что вы знаете, согласно опросу, который мы провели, мы выстроим большую сукку на крыше благодаря с помощью Творца и с помощью товарищей, и, конечно же, подруг. И это обязывает всех нас войти под сукку. То есть поднять ее вместе, поднять это покрытие над нами. Это значит работы, дежурство. Не оставлять там одиноких товарищей, делать самим и так упасть под тяжестью. Мы понимаем духовную ценность сукки. Есть духовная ценность. Мы не делали это несколько лет из-за сложности и трудности. И сейчас мы все решили войти в это. Это было общим решением, а не чем-то. И мы сейчас должны это сделать вместе. И когда мы объединяемся, мы знаем, что у нас огромная сила. Да, ну, как сказали, к нам еще должно приехать очень много товарищей на стаж. Мы их обнимем не только из Израиля, со всего мира. Мы слышали на семинаре, какая честь есть у нас, товарищи приезжают со всего мира для того, чтобы стать бней Баруха. Так стоит нам, у которых есть это каждый день, каждую секунду, научились ценить это. Это не само собой разумеющееся.
0: Но предназначено для израильского кли. Мы видим шахар здесь. Будет интересно потом послушать, как он впечатляется этим. То есть товарищи оставляют все и приезжают сюда на неделю, на две недели. Тут есть место для ночевки, и они проходят процесс. Немножечко работают, много учатся. Вместе выезжают на экскурсии. Тут есть план такой, программа такая. И изнутри начинают понимать, что такое Бней Барух. И поэтому это и предназначено для наших товарищей из Петахтиквы. Кто здесь живет через дорогу, совсем не факт, что он знаком с нашей организацией. Поэтому у кого есть возможность, просто на неделю, на две недели, как такой пионерский лагерь.
2: Спасибо. Сообщение в завершение. Завтра, воскресенье, 26-го, июля особое собрание товарищей 18:30 на тему «Любовь — это жить в желании товарища». Приглашаются все выше 18 лет, это будет транслироваться. Сейчас мы выйдем на перерыв, и через полчаса с 18 до 18:30 трапеза. А сейчас песня.

Приятного аппетита, друзья, и хорошей всем трапезы. Мы читаем из Рабаша, что требует от собрания товарищей. Любовь товарищей, построенная на основе любви к ближнему, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут любить меня, а это я должен любить товарищей. Еще раз. Любовь товарищей построена на основе любви к ближнему, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут любить меня, а это я должен любить товарищей. Дорогие друзья, мы сейчас на третьей трапезе. Есть у нас возможность продолжить тему любви к товарищам, которую мы изучали сегодня. И сегодня мне выпала честь вести трапезу с великим товарищем, который из стажёр, он приехал.

0: приехал, чтобы быть стажером здесь в группе Петахтиху, и он также стажер, как ведущий Вадим Ермольчик. Он просто очень известный в Небарухе, как иконка, все его знают, этого великого товарища. И еще с юношеского возраста он вошел в группу Питера, вошел в Небарух, и с того времени за этой улыбкой скрывается очень большое сердце, в котором вы сможете раскрыть, что на самом деле является любовью к товарищам. И тот, кто не поленился и посмотрел конгрессы много лет назад еще из Аравы, он может увидеть оттуда, какое сердце у товарища.
1: Да,
0: Вадим, пожалуйста.
1: Я давно занимаюсь наукой Каббала, где-то 20 лет, и был на большом количестве конгрессов, на большом количестве уроков, на большом количестве трапез, на большом количестве собраний товарищей, и ни разу не был стажером в Петах-Тикве, в нашем центре. И сейчас мне это первый раз. Это большая радость и честь. И я чувствую, что это моя первая трапеза, что все товарищи новые, что я вас вижу в первый раз. Вижу, как на уроке говорилось, душой по-настоящему. И наша трапеза — это такое пространство, где собраны все избранные точки в сердце Творцом для того, чтобы использовать эту прекрасную еду, которая у нас есть, для еще большей связи, и чтобы Творец раскрылся нам еще больше на этой трапезе, и с нами Творец сейчас на трапезе. Давайте постараемся это почувствовать, раскрыть, чтобы все мировое кли, каждый товарищ по всему миру ощутил это в полном сердце, на максимальном. И спасибо большое каждой точке в сердце прекрасной, которая сидит здесь, кушает и радует Творца вместе.
0: Спасибо, Вадим. Давайте перейдем к трапезе. Приятного аппетита. Давайте поговорим о том, как мы возобновляем любовь к товарищам. Приятного аппетита всем.
2: Хаварим Якарим. Омнамейн лану ахшав цалахот им марак аля шульханот, аваль анахну ахшав ништадели иткалель има тиурам и меулеша равна.
0: Давайте, друзья, посмотрим клип. Да, это происходит, приходит поэтапно, но, скажем, как ты должен получить суп, а у тебя нет тарелки. Ты должен подготовить группу, и тогда сможешь получить тарелочку супа. Без кли некуда приходить. Поэтому нам, конечно же, нужно стремиться к супу, но понять, что без тарелки мы не сможем его получить. И здесь есть работа в подъемах и падениях по важности. Что важнее, любовь к товарищам или любовь к Творцу? Пока они не начинают облачаться одно на другое, суп в тарелке, и мы уже тогда тянемся вместе. Но на самом деле понять, что нам нужны келим, кисароны, и уже с ними стремиться к тому, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Это должно с каждым днем становиться все яснее и яснее. Мы должны стоять на этом.
1: У нас есть очень близкий нам товарищ, который живет недалеко от Маталона, в Петах-Тикве. Вот. А если поточнее, это близкий, потому что приехал из такого далекого места, из Северной Америки, из Флориды. Это 10 600 километров. Стажер Джо из Флориды. Пожалуйста.
3: Shalom. I want to start out with gratitude.
0: Я хочу начать с благодарности. быть с моими новыми старыми товарищами и очень сильными женщинами, этот стаж становится чем-то очень особенным.
3: Я бы
0: сказал каждому, чтобы приезжал, если есть такая возможность. Потому что с того момента, как я приземлился, пока приехал в центр, я почувствовал, как будто все приготовлено. И любовь к товарищам, она настолько прекрасна здесь. У меня просто нет слов.
3: It's like we heard, you know, in the lesson that I'm the ass and the friends are the.
0: Это как мы слышали на уроке. Я осел, а товарищи. Они выше всего. И этот опыт. Настолько особенен, что каждый должен почувствовать этого великих товарищей в Петах-Тикве, в Израиле, в Небарухе. Так давайте, если у вас есть такая возможность, приезжайте. Может быть, я и осел, но я радующийся осел Лихаим Небарух. Давайте сейчас послушаем наших сильных женщин.
4: Вітання з України. Я хочу виразити слова вдяки Творцю від щирого серця. Всім, хто тут присутній, викладачам, нашому раву. Адже це велике щастя бути в цьому місці, в цьому оточенні, де відкрите серце.
5: Брахот ми Україна, вані роца леодот леколь ми шенімца.
0: Благословені з України. Я хочу поблагодарити всіх, хто знаходиться, нашого раву, учителі, за те, що ми здесь, тому що це місце, в якому розкривається серце.
4: Подяка за цю програму, яку організували наші викладачі і керівництво Бнейбаруху всьому світовому клі. Тому що ми попали в океан любові.
0: Спасибо за цю програму, яку організувало руководство. Потому что мы попали просто в океан любви.
4: Всього, що тут відбувається зсередини.
0: Мы буквально свидетели того, что здесь происходит изнутри.
4: Це дуже важливо для тих, які прийшли і в яких Творець пробудив точку в серці.
0: Это очень важно каждому, в котором Творец пробудил точку в сердце, чтобы видеть этот пример настоящей любви.
4: Приклад відміни, поруки і безмежної турботи.
5: Дугма шель бітуль, шель арвут, ведеага енсофі.
0: Примена отмени і поручительства і безконечної заботи.
4: Мені теж бракує слів, щоб передати ці відчуття. Це наповнення, яке я тут відчула, ці вібрації до глибини серця.
5: ומממש אין לי מילים לתאר את כל מה שהרגשתי.
0: Буквально у меня нет слов описать, что я здесь почувствовала, все чувства, все энергии. И я благодарна от всей глубины своей души.
4: Все, що тут я побачила, відчула, отримала, я зможу передати в свою десятку в український клі. і примножити славу Творця і всього Бней Баруху.
0: Я надеюсь, что все, что я получил здесь, я могу передать свои десятки украинскому клі и возвеличить Творца в мире.
2: Баргаим эле митрахеш кенес бебалтия бевильнюс.
0: В эти мгновения происходит конгресс в Балтии, в Вильнюсе. И наши товарищи находятся в самом апогее обвинения. Они, согласно расписанию, не находятся на трапезе, но они подготовили клип, который мы можем посмотреть. Друзья, мы сейчас послушаем без видео. Давайте включимся. Они уже видят обратный мир.
6: Да, такие серьезные лица. Мы делаем этот клип, говорим, этот для вас специально. Мы хотим вам передать огромную силу, тепло, которое мы тут сгенерировали между собой, нашим объединением, любовь, которая раскрывается между нами. Я хотел сказать свои впечатления в таком виде, что здесь около 50 товарищей, и что очень сильно действует на нас, это каждый товарищ занят работой Творца. Каждый товарищ отдает всем. И без изъяна все отдает, весь, что у него есть. И это между нами раскрывает такое тепло, такие чувства, что я не могу это передать, это очень тяжело. Хочу сказать такое впечатление, что все мужчины, которые здесь видите, вы их всех почти знаете, каждый из них такой жестоковинный, да, такие, и из них идет любовь, из них идет тепло, из них идет нежное объятие своих товарищей. Лехаим. Fuck mine.

0: ספק גזרתם יחמיהו, תקרב נלפניך אדוני. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: כל בריות העולם נחוצים ליחיד.
2: Все создания в мире необходимы индивидууму, ведь они развивают и приспосабливают наклонности и свойства каждого отдельного человека, пока не будут пригодны, став вспомогательным инструментом для работы на Творца Бальсула. Следующая наша встреча — подготовка к уроку в 2:40. Прощаемся со всеми нашими товарищами из мирового клей. Всего доброго, друзья.

0: טוב, שלום חברים יקרים, הנושא שילווה אותנו לאורך כל השבת הוא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. אהבה הוא לחיות ברצון של החבר. הנושא הזה, אהבה, אנחנו נעסוק בו השבוע לרגע.
1: Тема субботы это любовь, жить в любви товарища, мы будем заниматься праздником, праздник 15 Ава, Туба Ав, и от этого мы хотим укрепить любовь между нами и Творцом, потому что у нас нет больше, чем любовь. И этой темой мы будем заниматься и сегодня, на утреннем уроке, на дневном уроке, на трапезах, и на встрече товарищей в воскресенье. И через секунду мы посмотрим вместе особый урок Рава на конгрессе в Красноярске. Урок номер 5, тема его «От любви к творениям, к любви к Творцу». И после этого продолжим вместе. У нас будут семинары, мы хотим выяснить вместе, как мы выходим из себя, из нашей заботы о себе, к успеху всех товарищей, как мы начинаем жить внутри желания каждого и моих товарищей в десятке, что мы просим для товарища, какое практическое правило мы можем получить в течение субботы, но секунду, прежде чем мы начнем и нырнем вглубь в сам урок, мы хотим послушать двух наших дорогих товарищей из группы Красноярска, Феликса и Сашу, которые участвовали в этом особом конгрессе в 2013 году. Они поделятся с нами своим воодушевлением, с впечатлением от этого особого конгресса, от огромного объединения, которое было там, и все еще течет в их жилах, в духе группы, от величия Рава. И вообще давайте войдем в их сердце, давайте начнем уже тренироваться, как жить в желании товарищей. И, пожалуйста, послушаем вас, друзья.
2: Спасибо. Ну, это был особый конгресс. Мы собрались, получается, это была территория пионерского лагеря в живописном месте под горой. Вот мы 3 дня, можно сказать, не расставались. Вот жили, получается, в помещениях, да, а конгресс сам проводили, уроки и трапезы под шатром. Мы сделали шатер на футбольном поле большой. Вот, был у нас там даже свой потоп. Нигде в городе не было дождя, именно над нами стояла небольшая тучка, и где-то минут 15-20 очень сильно нас заливало. Шатер этот весь начал прогибаться, мы все соскочили, начали там палками всякими выдавливать эту воду, там по колено в грязи. Буквально за 20 минут там все разнесло, получается, все мы поубирали. Ну, огромное впечатление. Вот. Это как раз было, перед этим был конгресс в Воровии, там тоже был потоп, да, что-то вот похожее и у нас произошло. Ну и главное впечатление — это когда мы сидели как-то все вместе с Равом на трапезе, и Рав говорит: «А давайте еще раз сюда приедем». Вот, ему так понравилось.
3: Ну да, и самое важное — это то, что было особое соединение сердец, такое теплое, особенно такое чувственное, такое вот сибирское кли. Но это даже не сибирское, а то, что это все мировое кли в это включилось. Были товарищи со всех регионов нашей планеты. Это было нечто особенное, это было так вот теплое, такое по-домашнему и очень-очень проникновенно. Это запомнилось прям вот, ну, на все. Это повлияло вообще на не то, что на регион, но вот на все мировое кли. Потому что у нас там родились и дети, и счастливое детство пошло, и распространение. Вот когда приехал наш учитель, это зажгло. Это прям был огонь. Это была
2: вспышка. До этого все были не женаты, потом 5 человек переженились, и 5 парней у нас родилось, все погодки. Сейчас вот бар-мицва скоро у всех будет по 13 лет.
4: Предвкушение этого урока.
0: Мазаль тов. גם אני זוכר את הכנס הזה, אני חושב שכולנו זוכרים את הכנס המיוחד הזה.
5: Поздравляю, я тоже помню этот конгресс, совершенно необычный. Большая зависть всем, кто там не присутствовал физически, даже мы подключались, смотрели издалека и очень завидовали. Сейчас мы подключимся, посмотрим этот урок все вместе. Нам, друзья, помогли раскрыть сердце. Это пятый урок от 14 июня 2013 года. Конгресс из Красноярска «От любви к творениям к любви к Творцу». Пожалуйста.
4: Тема урока мне задана как «От любви к товарищам к любви к Творцу». В принципе, любовь к Творцу, то есть к свойству отдачи, это самая главная наша задача, единственная, в принципе, задача. Все остальные, они являются только основой для ее достижения, для ее решения. Любовь к свойству отдачи – это значит находиться все время в этом свойстве, своим желанием стремиться к ней, к этой любви, к этому свойству. Как можно вообще устремиться к свойству отдачи и любить его так, как мы любим сегодня, неосознанно, бессознательно, инстинктивно получать, ощущать в себе? Я постоянно ощущаю, чего бы мне еще не хватало. Автоматически смотрите, как вы сидите в самой оптимальной позе из всех возможных в данных обстоятельствах, как вы выбираете в жизни максимальное наслаждение при минимуме затрат. Так мы запрограммированы. И так работает постоянно все наше тело, каждая его клетка. Как нам достичь такого же состояния, только наоборот, чтобы свойство отдачи давало нам такое же наслаждение, чтобы мы все время автоматически выбирали, как я могу максимально отдать, как я могу максимально насладить. Это возможно, если я только кого-то очень сильно люблю. И тогда я все время зациклен на то, чтобы замкнут, на то, чтобы максимально его наполнить. Как вот мать своего малютку держит и все время думает, что ему еще не хватает, что ему еще я могу дать. Так вы видите, как со стороны она все время смотрит на него и все время в нем. Как можно нам быть в таком состоянии к свойству отдачи, к любви ко всем? Сколько бы мы себя не убеждали в том, что это мы, это на самом деле моя душа, только она специально вот так вот представляется мною, как все эти существующие вокруг меня, я именно называю это существующим таким неопределенным родом, потому что не воспринимается мной это как необходимое мне, как действительно моя часть. А свойство отдачи – это вообще какое-то чего-то неопределенное. И говорится, объясняется нам так в Кабале, что это свойство отдачи, оно бестелесно, неощущаемо само по себе, а только в каком-то носителе. А носитель его – это мы. Поэтому как нам вообще это выразить? Как мне начать ощущать, что, отдавая другому, я наслаждаюсь. Вот наслаждаюсь самым большим наслаждением. И каждый раз, когда я что-то вот даю, меня наполняет. Если бы мы непосредственно так испытывали бы такие ощущения в отдаче, то мы бы отдавали бы, а как же? Тогда бы наша отдача была бы ради получения. То есть это было бы закамуфлированный эгоизм, закамуфлированное получение. И ничего иного при этом мы бы не испытывали. Никогда из себя бы не вышли. Люди многое в жизни отдают для того, чтобы приобрести наслаждение. Мы постоянно зарабатываем для того, чтобы обменять потом наш труд, наши усилия на какие-то наслаждения, наполнение, удобство. Как нам подняться над тем, чтобы отдача была не эгоистической? Когда и само действие, оно в других – И само наслаждение ощущается в других, а не во мне, не в моем эгоизме, не в моих желаниях. Когда я просто переселяюсь в других, возможно ли это? Нет, невозможно. С помощью нашей природы мы ничего не можем достичь. Для этого необходимо именно включение или участие этого высшего свойства отдачи, существующего вне нас, оторванного от нашего эгоизма. Высшая сила, которая называется Творцом, чтобы эта сила нам помогла. Помогла оторваться от себя и начать ощущать и действие, и его результат, и наслаждение, наполнение от результата. Все вне меня. А я остаюсь только с одним своим исконным решимо, точкой в сердце. А весь мой эгоизм не наполняется. Он остается пустым. На него действует тот же запрет первого сокращения, что эгоистические желания не наполняются. То есть я полностью должен отказаться от того, чтобы чувствовать наслаждение в себе и перенестись в ощущение наслаждения в других, и чтобы они стали моими. Я не хочу слишком много распространяться на эту тему, потому что это очень пугает, в общем-то, в итоге человека. Он начинает понимать, насколько это от него оторвано, и, в общем, это его ослабляет. Для того, чтобы нам достичь этого свойства, подобия Творцу, то есть только отдачи и только в ней существовать, в свойстве абсолютной отдачи, без всяких каких-то движений или обратных связей к себе. Для этого нам дана группа, на которой мы должны все это обговорить, осознать, ощутить, проэкспериментировать все эти возможности. Убедиться в том, что мы не можем этого сделать, и все равно пытаться вгрызаться друг в друга, чтобы как-то вот для меня эти морды совершенно не индифферентны. А я все равно, даже может быть, отталкивающие мне вдруг кажутся, и это так и будет. А я все равно в той мере, в которой я буду желать им отдавать и в них ощущать свою радость, свой результат, только в них. В той мере я буду ненавидеть их еще больше. Я буду чувствовать, насколько это противоположно моему эгоизму. Работая на другого, и все время, чтобы он был в выигрыше, и я при этом наслаждался его выигрышем, его наполнением, его радостью. Только в этом, отрывая все больше и больше от себя. И все больше и больше ощущая, что я обязан чувствовать это в нем. Свою радость, свое наполнение в нем. Все ради него. Это невозможно сделать одному. Должны быть передо мной яркие примеры моих товарищей, которые показывают явно, что они то же самое делают. Когда мы все находимся в атаке против себя. И видим только другого как объект и как результат нашего действия отдачи. Точка нашей работы, концентрации нашего внимания, она именно в том, чтобы где я ощущаю, в ком я ощущаю свое наслаждение, во мне или в другом? Вхожу ли я в другого? И пытаюсь ли я своими действиями вызвать в нем наслаждение и ощутить, как он наслаждается? И от этого радоваться, и от этого наполняться. Все время контролировать себя. Я пытаюсь это сделать. Когда человек все время находится вот в этой работе полного внутреннего самоконтроля, напряжения в своих товарищах, в них я желаю ощутить радость. Моя радость – это радость от ощущения, что им хорошо, что я это вызвал. Я горжусь тем, что я вызываю в них это наполнение. Я горжусь тем, что они радуются результатам моего намерения, моего труда. Я могу этим гордиться, потому что это свойство отдачи. Я могу от этого радоваться, потому что это не ради себя. Я должен сделать так, чтобы жить в них. Если я таким образом концентрирую свою работу и все время выхожу из себя, все время вхожу в них, все время

переношу себя в них, ощущаю радость от того, что во мне остается пустым мое незаполненное эгоистическое желание, а желание все это в них переносится. Это и называется создание внешнего кли, орхозер, обратный отраженный свет. То в итоге я начинаю в них раскрывать свойства отдачи, которые сам, в принципе, создаю. Этим я создаю Творца. Так и сказано, что мы его создаем, мы его делаем. То есть мы проявляем это общее свойство в наших усилиях, в других. И тогда, когда постепенно я вот так перевожу из себя весь свой эгоизм в других, и опустошил вроде бы свой эгоизм, и перенес его в других, этим я заканчиваю такую меру, которая называется СА. Это древняя мера измерения объема сыпучих продуктов, там, допустим. СА. Когда я заканчиваю этот перенос из всего того, что я думал насладиться, в то, чтобы их насладить и в них ощутить свое наслаждение, я этим наслаждаюсь, в них наслаждаюсь. Как говорится, кибо и смахли бейну, чтобы в нем возрадовалось твое сердце. Когда я заканчиваю это, я начинаю ощущать первую духовную ступень. В ком? В моих товарищах. И в них же внутри слияние с этим свойством отдачи, которое закончилось в этой СА, в этом во всем объеме мною перенесенном. И тогда я там ощущаю это свойство отдачи. Интегральное, собранное мною из всех моих попыток. Это 10 попыток. Хотя они разлагаются, мы еще не понимаем, не можем их сосчитать, но в принципе они разлагаются на десятки, может быть, на сотни всевозможных моих вот таких вот усилий. И начинаешь ощущать свойства, общее свойство отдачи, которое ты сам, в принципе, вызвал. Когда оно интегрируется вместе, получается одно общее единое свойство. И в этом свойстве, в нем ты начинаешь ощущать его самостоятельное существование. Оно и называется Творец. Это свойство, оно изначально существовало. Ты от него начинаешь получать, наконец-то, понимание того, что оно тебя и создало, и все, и весь твой эгоизм в тебе создало, для того, чтобы ты его вот так вот собирая, работая над ним в других, перенося себя в других, обнаружил вот это свое духовное кли, в других. А свой эгоизм оставил бы пустым, сокращенным, в первом сокращении. И это свойство и называется Творец. Поэтому сказано: от любви к товарищам, к любви к Творцу. В этом вся методика. Ничего другого нет. Только одно это единственное действие по переносу себя в товарищей, по обнаружению в том, что ты перенес, общего свойства отдачи или Творца. Но в этом ты обнаруживаешь новое измерение, новый мир. Высший, существующий на свойстве отдачи, а потому неприходящий, то есть неизменяющийся, постоянно развивающийся, вечный, бесконечный, и ты себя в нем ощущаешь. Если бы на этом все закончилось, мы бы уже остались бы в этом вечном состоянии и ощущали бы себя в нем существующими, практически в отрыве от нашего тела, потому что

иудаизм совершенно иного свойства. Уже не земного, как на первой ступени, с которой мы должны были подняться вверх, а духовного эгоизма, который называется клипа. И в нем мы начинаем ощущать уже духовные помехи, серьезные духовные помехи. И начинаем из него уже ощущать отрицательный духовный мир, эгоистически. И над ним нам также надо будет действовать, все равно с товарищами с моими. Но внутри них я уже понимаю и забываю, и снова вспоминаю, что я должен реализовывать себя абсолютно по такому же принципу, как и на первой ступени. Но желания мои намного более эгоистичны. Я уже начинаю видеть их более глубоко, и себя более глубоко, отрицательным или положительным и так далее. В общем, борьба, она становится качественно иной. И я все равно должен действовать так же, переносить себя в товарищи, ощущать себя в них, радоваться в них, закрывать себя полностью от каких-то бы ни было последствий, от своих добрых поступков. И все время в них, вкладывать в них. И ощущение то, что это моя душа, которого я достиг, выполнив первую ступень, оно уходит. И мне снова кажется, что с какой стати? Это не моя душа, вот эти вот морды, которые передо мной находятся, и вообще они мне какие-то далекие, противные. И я их и поначалу на первой ступени, в общем-то, они мне были, ну, безразличные, иногда приятные. А сейчас я начинаю их ненавидеть. Отталкивающими, кажутся они. И их поступки, и их действия, и слова, и все это. Слова их в сплошное вранье. Поступки их на показуху на какую-то. И вообще все, чем они занимаются, это все театр какой-то. В общем, возникают новые, огромные, причем очень серьезные помехи. Такие глубокие, реальные и оправданные в моем рациональном мышлении. И здесь мне, конечно, приходится намного труднее, чем на первой ступени, которая была такой, знаете, уже, мне кажется, как детский сад. Ну, игрались вместе, как вот мы сегодня утром делали зарядку. Да. Игрались на травке. А здесь уже я вижу их насквозь, их лживость, их самоуверенность, все это их эгоизм я вижу. И я должен против этого сейчас, вопреки всему этому, подниматься. То есть находить какие-то возможности действовать ради них, ощущать радость от того, что я что-то делаю в них, от того, что они преуспевают в чем-то, радуются, довольны. И свой успех видеть только в том, как наполняются они. От меня или от других. И мне это вдруг становится даже неважным. И главное, чтобы они наполнились. Если на первом этапе, допустим, я радовался тому, что я их наполняю, у меня все-таки было какое-то соотношение с собой. А сейчас нет. Я могу делать какие-то действия, и, может быть, через других как-то это действие будет наполнять их. Главное, чтобы им было хорошо. То есть более оторванным я ощущаю себя от результата моих трудов. И мне это уже не важно. Главное, чтобы они наслаждались, наполнялись. И даже если они при этом вдруг, мне кажется, как-то подозрительно смотрят на меня, не желают быть связанными со мной, не одобряют меня, я им кажусь каким-то отсталым, эгоистическим. А мне не важно, главное, чтобы им было хорошо. То есть, представляете, сколько здесь обоюдных помех.
И

0: на меня и на них, ну, все относительно меня, естественно, так воспринимается. Подставляется человеку, творец это делает с таким поразительным мастерством. Если человек может закрыть глаза, так крепко только закрыть глаза, то есть не смотреть в свой эгоизм, в свое сердце и в свой разум, и все равно действовать как идиот, он выигрывает. Это вера выше знания. То есть я принимаю твою игру, он должен сказать Творцу. То есть ты меня разыгрываешь, я принимаю эту игру, я играю в нее. Я против тебя. То есть кто против меня? Творец. Или мой эгоизм? Это одно и то же. Да? Нет никого, кроме него. Он единственный играющийся со мной, подставляющий мне все эти пакости. А у меня снова обязательно та же точка должна быть моего определения. Самое главное, в ком я наслаждаюсь? В других или в себе? И так мы постепенно, работая с товарищами в группе, обнаруживаем в этой работе Творца. Если я буду дальше продолжать, это будет повторяться практически те же слова, потому что нет у нас много слов для того, чтобы выражать эти действия, хотя они качественно разные и очень разнообразные. Здесь открывается такая палитра чувств, которых в нашем мире нет. И словарь наш не может это передать. Представляете, допустим, мы проходим 125 ступеней. Это бесконечное множество мелких состояний. Каждое состояние – это совершенно иные чувства. Но они выражаются одним словом. Допустим, радость, там, огорчение, злость, обида, зависть. Ну, мы наберем таких пару десятков слов, но все они одинаковые. С самой маленькой ступени до самой большой. Поэтому каббалисты, они все это градуируют в цифрах, да? Авьют, то есть толщина эгоизма, высота ступеней постижения. И таким образом они понимают, о чем говорят. То есть, если я ему называю координату, то он знает, о чем я говорю, потому что он в себе ее воспроизводит, хлопнул и нашел. Так же, как музыкант одному музыканту говорит второму, такая-то нота, с нее начинаем. У него внутри эта нота звучит. В нас нет, которые не изучали там сольфеджио, а в них звучит. И они понимают, о чем речь. Так и каббалисты. Я надеюсь, что мы с вами вместо наших чувств в словах будем скоро обозначать наши чувства каббалистическими терминами. И так вот передавать их друг другу. И ощущать одновременно. И в наших ощущениях объединяться вместе. И от этого объединения в нашем мире такого нет. Нам кажется, что мы объединяемся в своих чувствах. На самом деле мы не входим друг в друга, потому что у нас нет свойства отдачи. Мы просто адекватно, более-менее, поскольку созданы такими подобными животными, мы ощущаем более-менее подобное, но все равно мы не можем сравниться, а тем более соединиться друг с другом в наших ощущениях. Когда мы соединяемся в свойстве отдачи, происходит чудесное вообще явление. Мы не в себе это ощущаем, а в нашем общем объединении. Вот там играет эта симфония, она одна на всех. И в ней объединяясь, мы ощущаем ощущение всех. Хотя одновременно и каждый из себя. Мы не можем сейчас это еще понять, эту двуликость как бы духовного восприятия, но вот такая она. К чему это говорил все? К тому, что без группы невозможно реализовать ни одного духовного движения. Группа — это не значит, что мы просто сидим вместе, находимся вместе. Группа — это та, которая реализует, ну вот то, что я сейчас хотел вам изобразить. Поэтому каббалисты так много времени, так много внимания уделяют созданию группы. Пишет нам Рабаш: «Любовь к ближнему возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, с другой, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность, чтобы мы могли объединиться в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы шхина пребывала между нами». Шхина, то есть это общее свойство отдачи. Чтобы оно объединяло, соединяло, наполняло нас, заполняло между нами все пространство. Получается, что эгоизм наш за каждым из нас, сзади, за спиной, а впереди нас свойства, взаимные свойства отдачи, которые вместе объединяются в круге. И в нем мы ощущаем общее свойство отдачи, то есть природу в ее высшей, самой внутренней силе, в свойстве отдачи. Поэтому общество должно состоять из индивидуумов с единым для всех мнением о том, что нужно достичь этого общего свойства отдачи. Тогда из всех индивидуумов создается одна большая сила, способная бороться с собой. Потому что в каждом включены все. Таким образом, каждый базируется на большом желании, и он может достичь цели. Это поразительные вообще свойства раскрываются в объединении. Ты получаешь желания других, но это тогда, когда ты желаешь быть в них. Как в любимом человеке. Мы живем его желаниями. То есть его желания командуют нашими желаниями, определяют их. И получается, у меня двойное желание. У меня получается сильная возможность идти вперед. Так вот, когда я собираюсь со своими остальными 10 товарищами, и они, каждый из них, также проникается желанием к другим, то я уже не от 9 воспринимаю в десятке их желания, а сумму, которую каждый собрал из остальных 9 в себя. Вы понимаете, какое здесь происходит усиление моего личного желания? То есть это 9, в каждом из них тоже по 9. Но это не количественное, это качественное увеличение желания. Оно иное по качеству. По количеству это невозможно изобразить. В каббале не изображается количество, потому что это нельзя вообще измерить количество. Это не измеряется в духовном мире. Хотя мы измеряем вроде бы толщину желания, 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Но это не количественные, это только качественные. Потому что в каждый раз скачок происходит как от неживой материи к растительной, к животной, к человеку. То есть мы всегда перескакиваем со ступени на ступень, как на следующий уровень развития, но уровень качественный. Как нельзя сравнить растение с камнем. Совершенно иной способ существования, иное ощущение существования. Так и здесь. Поэтому, как только мы соединяемся вместе в группе, мы сразу же качественно ощущаем, мы ощущаем вообще совсем другое. Мы ощущаем мир прозрачным, сквозным, и силу отдачи, которая его наполняет, которая определяет все, регулирует все, и начинаем чувствовать себя, свой эгоизм. Все это как барахтающиеся в этом свойстве огромном отдачи, которая нами управляет, ведет, объединяет, соединяет. И только маленькое усилие мне надо приложить всегда в другом ощущать свои наслаждения. И не более того. Ну, вот это, пожалуй, то, что я хотел вам сказать, так, в качестве такого напутствия. Мне, правда, тут дали много всяких материалов. Но это все только лишь разбавит то, что мы с вами сейчас услышали. Ну, отсюда, естественно, из этого, из всего вытекает все наши групповые законы, как мы должны объединяться в очную группу или в виртуальную группу, как должны быть связаны между собой, проводить собрания и так далее. Все вытекает отсюда. То есть самое главное, чтобы все было направлено для соблюдения вот этого условия, для того, чтобы дать каждому возможность максимально быстрее, легче, энергичней выйти из себя и переместиться в других. Со своей точки в сердце. А свой эгоизм там где-то оставить его нет. Забыть о себе. Ну, в общем, все. Вопросы, может быть?
1: Рад, здравствуйте. Меня зовут Светлана, я из Новосибирска. У меня вот какой вопрос. Вот то, что мы сейчас слышим, вот скажите, пожалуйста, вот те 99%, то есть это люди вовне, ну, мы считаем, что это как бы люди без точки в сердце. Вот когда ты, работая с этими людьми, и ощущаешь то, насколько они рады тем или иным твоим действиям, а ты только вот чувствуешь, что доставляешь им радость, можно ли вот эти ощущения считать, что это тоже духовная работа?
0: В принципе, когда я перемещаюсь из себя в других, я не в других перемещаюсь. Я мою точку в сердце перемещаю в желание, которое называется «моя душа». Все, что вне меня находится в виде 7 миллиардов людей, это моя душа. Это одно единое желание. Если я его полностью для себя раскрою, то я достигаю полного своего исправления, то есть достигаю раскрытия своей души, а то, что ее наполняет, будет называться Творец в его истинном объеме, бесконечном. Поэтому, в принципе, моя задача выйти из себя во всех остальных. Причем, ощущая, я буду ощущать каждого из существующих. Это невероятно вообще в нашем состоянии.
1: Но не бывает.
0: 7 миллиардов ощутить, нет, каждого не в отдельности? Нет, это не...
1: Нет,
0: это...
1: я не имею в виду 7 миллиардов, а какая-то вот группа, и бывает такое, что ощущаешь только
0: их. Да, хорошо. Так вот, для того, чтобы дать нам возможность, просто инструмент, навыки работы, выхода в любого и каждого, и во всех, для этого нам нужна группа. То есть группа является всего лишь первоначальным нашим инструментом. Каббалистическим языком это всего лишь гальгальтейнаем. Вы изучали ведь, да? Вы смотрите так, что я не знаю.
1: Изучали.
0: Ну, кто да, скажите. А остальные маг не заканчивали, значит. Вот теперь я вижу. Включая доктора Влада. Так, значит, введение в науку каббала обязаны изучать все. Маг обязан закончить все. Об этом нет речи. Иначе у нас не будет с вами общего языка. Даже то, что вам будет раскрываться, вам будет трудно постигнуть. А так вы будете узнавать постигаемое. Понимаете? У вас будет к нему уже название. Вы будете ощущать что-то, обнаружить. А, это называется так-то. А, это называется так-то. Вы будете совмещать то, что у вас существует внутри вас, с тем, что перед вами представляется из духовных объемов. Так вот, мы должны достичь слияния со всем человечеством, будем говорить человечеством. Вот. Выйти из себя во всех. Для того, чтобы это сделать, для этого мы должны организовать сначала наше собственное кли, наш собственный инструмент. Для того, чтобы подготовить его к работе со всем человечеством, для этого практически дана каббалистическая группа, и для этого дана каббала. А мы должны освоить эту работу в группе, и затем от группы идти ко всем остальным. И самая главная работа, она не в группе. Самая главная работа с помощью группы, когда она уже есть, работать со всеми остальными. Вот там раскрываются, как я предчувствую, предполагаю и немножко только знаю. Откровенно говоря, немножко только знаю, потому что это все только начинает сейчас разворачиваться к работе, быть готовым. Вот там вот и возникают совершенно иные вообще миры, залитые светом хохма, то есть постижением Творца, глубиной Его. То, что мы постигаем в группе, мы постигаем всего лишь инструменты для работы с Творцом. Хотя мы с Его помощью, мы его начинаем понимать немножко, знать немножко, но внешне, потому что мы всего лишь в группе, в нашей мировой, отрабатываем желание отдачи, гальгальтайнаем, свойства отдачи, маленькие свойства. Это всего лишь маленькие эгоистические свойства нулевой, первой и отчасти второй стадии эгоизма. Когда мы начинаем работать уже от группы, вот начнем работать от нашей общей группы мировой на общее мировое кли, тогда мы начнем работать со свойствами, с огромными эгоистическими желаниями, которые не могут сейчас раскрыться, как мы, потому что в них желания эгоистические намного больше. Они на самом деле выше, чем мы. И поэтому так далеки от духовного возвышения. Вот вам кажется, что какие-то там аборигены, европейцы, неважно, кто там, африканцы, неважно кто, но в принципе есть такие целые огромные массы, которые кажется, что их не пробьешь. Их не пробьешь, потому что у них огромный духовный эгоизм. Духовный эгоизм. И мы, когда начнем работать с ними, на них начнем работать, то есть присовокуплять их же огромные желания к нашим, для того, чтобы их исправлять, их наполнять, радоваться в них, их состоянию. Тогда там мы начнем не просто постигать действия отдачи, а свойства отдачи самой. То есть начнем постигать глубину свойства отдачи Творца. Ну, с чем это можно уподобить, я не знаю. Есть люди, которые, допустим, слышат музыку и наслаждаются ею. Вот я помню, у меня был абонемент в Ленинградскую филармонию. Я туда ходил, слушал. Но я не специалист. И часто я так оказывался с какими-то там специалистами, музыкантами, и немножко просил их, чуть-чуть так, пару слов всего лишь рассказать. Ну, не просто рассказать там, ну, «Лебединое озеро» там всякие-то, или там концерт какой-то там Рахманинова, нет. А как они воспринимают это? Это совсем другой мир, совсем другие ощущения, включающие ощущения и технику вместе. Когда они наслаждаются и тем, и другим. Когда они понимают из глубины, что значит. Ну, это другое, это совсем другое чувство. То есть ты знакомишься с ним, в кабале причем, ты не знакомишься с этим чувством, ты не проникаешь внутрь него. Когда ты проникаешь, ты в нем находишься, ты сам становишься им. Поэтому ставится задача исправления всего человечества как самое глубокое постижение Творца, которое заканчивается полным слиянием с ним.
1: Да. Ну, у меня сейчас более такой приземленный вопрос, уже работы в группе. Вот чувствует наслаждение в товарище. Вот смотрите, я, допустим, со своей стороны вижу, что вот у человека есть большой недостаток, да. И вот в данный момент он сейчас, проявляя этот недостаток, а так как я его чувствую, да, именно вот его проявление, я должна наслаждаться его вот этим вот изъяном в нем. Он же получает удовольствие от того, что он проявляет.
0: Нет. Что это за такое вообще? Это какие-то у вас мутации. Ну как это может быть?
1: Ну вот, допустим, человек любит власть. Ну, чисто эгоистически.
0: Да.
1: И вот в группе он упивается своей властью.
0: Если бы это был ваш родной человек, ваш ребенок,
1: угу.
0: Вы бы наслаждались бы тем, что он так себя ведет?
1: Я бы ему сделала замечание.
0: Так. Ну, товарищу
1: делать... Я бы... Да, я не имею права делать товарищу замечание, правильно?
0: Надо сделать так, чтобы он косвенно... понял, что для него же и для всех остальных лучше вести себя по-другому. Но не прямым давлением, не прямым указанием.
1: Ну а когда ты видишь, что вот на
0: вот если он вредит, вредит на самом деле уже так, что разлагает группу,
1: угу.
0: Если он приводит в группу посторонние мысли,
1: да.
0: Посторонние идеи, если он начинает провозглашать какой-то новый путь, кто его знает, чего там, то тогда ему не место в группе. Ну, тогда и разговор короткий.
1: Спасибо.
0: Есть всего лишь две причины для изгнания товарища из группы. Это если он идет... против нашего общего течения, первоисточников или руководителя. Ну, потому что тогда не получится работы, он портит работу. Или в одну сторону идти, или в другую. Но где-то надо определиться. Вот. Значит, или он идет против общего течения группы, или он нарушает ее единство. Нарушает его ее единство, это, ну, пожалуй, самое страшное, это когда он разъединяет семьи. И я категорически предупреждаю вас, что этого быть не должно. Вот. То есть делайте что угодно, Но семья товарищей – это святое, потому что у нас семья является перво... Не потому, что это какие-то красивые причины, эти самые слова, а потому что семья является первичной ячейкой исправленного общества. Ее надо исправлять. И здесь не может быть никаких оправданий. Значит, или наш товарищ забрел куда-то к другому учителю, или он, извиняюсь, грубо говоря, забрел к чужой жене. К жене товарища. Остальное нас не интересует. Вот эти две вещи, они нарушают движение вперед. Потому что семья является ячейкой группы, и наша идеология является вектором группы. Я, исходя из этого, говорю, а вообще, в принципе, это духовные законы. Просто я их так выражаю. Не хочу это обсуждать, просто имейте в виду, что если такие вещи есть, их надо просто искоренять, вырезать. Без всяких вопросов, дискуссий, это не подлежит никаким обсуждениям. Следующий вопрос, пожалуйста.
2: Да. Сергей, Пермская группа. В последнее время часто вспоминаю молодость, видимо, старею. И вот бывает, вспоминаю такие вот случаи, которые аж переворачивают всего из-за пренебрежения к себе.
0: Самоедство. Известное явление.
2: Мне кажется, вот стыдно вот за то, что я тогда вытворял. Я вот хочу спросить, как бы вот этот стыд...
0: Вы еще увидите, что вы вытворяли. Никакого стыда. Это специально вам делает творец для того, чтобы вы поняли, что это все он вытворял, а не вы.
2: А вот это состояние можно вот в отношении сейчас перенести как-то?
0: Конечно, можно. То есть вы должны осознать, что это все прошлое сделал с вами он. Нет никого, кроме него.
2: И этого достаточно, да?
0: Нет, то есть прекратить себя грызть. А. Если вы осуждаете себя за прошлое, вы этим осуждаете Творца, потому что все ваше прошлое определено им. Только лишь настоящее и будущее, которое вы определяете настоящим, это является вашим. Прошу.
3: Рав, здравствуйте, Оксана, Красноярск. У меня такое сначала понимание, потом вопрос. Вот собирается группа, понятно, у нас есть точки в сердце, как бы все понимают, все это осознают, но никто не видит, не чувствует. Чтобы добраться до точки, есть одни ворота, это сердце, его нужно раскрыть. Чтобы его раскрыть, нужно чувствовать человека. Вот. Почему? Откуда вот этот страх перед раскрытием сердца? Как, откуда он берется? Ведь раньше же в детстве мы умели доверять, а сейчас почему нет? Вот откуда? Откуда он происходит?
0: А вы не обязаны раскрывать другому свое сердце.
3: Даже товарищу?
0: Даже товарищам. Вы делаете это втихаря. Вы просто должны... быть в нем, и все.
3: А если у него закрыто сердце, я это чувствую?
0: А это не важно. Ничего он не может закрыть от вас. Ничего. Вы просто, вот, это не важно, как он реагирует, не важно, как он себя ведет. Вы должны быть в его сердце. И все. В его желаниях, в его чаяниях. Вы должны желать ему помогать. Лефарген, как сказать? На иврите есть такое слово. Ну, желать ему хорошего, доброго. Вот так вот. Чтобы было ему хорошо.
3: Понятно.
0: Нет. Как? Не. Баловать нет. Нет, не вдохновлять, потому что вдохновлять это внешнее действие. Потворствовать нет. способствовать. Ну вот как вы желаете, чтобы ребенок преуспел в чем-то, ну чтобы вот удалось ему что-то.
4: Воодушевляет.
0: Сопереживать, может быть, сопереживать. Но вот это ближе.
3: Получается, чтобы его радовать, нужно знать, что его радует. Для этого я...
0: Нет, вообще во всем. Ты хочешь, чтобы он радовался.
3: Нет, а если это меня радует, а его огорчает?
0: Ты хочешь, чтобы он радовался все тем, что ему хорошо. Чтобы ему было хорошо.
3: Откуда мне узнать, что ему хорошо?
0: Посмотрите в этом самом, в словаре слово «лефарген». Я не знаю, как перевести. В общем, это когда ты просто желаешь ему хорошего.
3: Это внутри души вот это чувство глубокое.
0: Вот да, вот такое отношение к другому. Это не помощь, это не влияние никакое. Это вот чисто такое душевное
3: состояние.
0: Движение. Оставьте это, так сказать, на ощущение. Придет, и мы поймем, что это такое за ощущение. Дальше?
5: Доброе утро.
0: Да.
5: У меня вопрос по...
0: А ты кто такой?
5: Меня зовут Антон, я из группы Красноярска.
0: Ясно.
5: Вопрос по МакОнлайну. Я являюсь руководителем студии МакОнлайн Красноярск.
0: Ты?
5: Да.
0: Ага.
5: Вот, и у меня такой вопрос. У нас эта группа небольшая, и в Маке задействованы практически все мужчины и часть...
0: Женщин.
5: Женщин, да. Вот,
0: так.
5: И вопрос такой. Могу ли я, как руководитель... студии допускать к преподаванию товарищей, которые не посещают регулярно утренние уроки.
0: К преподаванию?
5: Да.
0: Они умеют это делать? Им достаточно тех знаний, которые у них есть?
5: Ну вот это вот... как раз это и вопрос. Как бы,
0: но если это вопрос, то это вопрос к тебе, а не к ним. Если они не способны, то есть они могут болтать, но они не будут знать, чего они болтают, тоже нехорошо. Ну как, что же они будут преподавать?
5: Возможно, вопрос более в том, что если у нас постоянные связи с источником на утреннем уроке, то... Можем
0: здесь не выходить. Имеет значения особой связи с источниками на утреннем уроке. Здесь главное, чтобы эти преподаватели четко знали, что они должны выдавать. И если они будут отвлекаться от темы, чтобы знали точно границы свои. И не уходить куда-то в лирику в какую-то или во что-то еще. Чтобы точно знали, что физик должен преподавать физику, химик химию, все остальное он может не знать. У него должно быть какое-то общее образование. Но это... То же самое МАК. Надо, чтобы, выходя на урок, они точно знали, что это такое. Вот пускай проведут перед тобой и зачет сдадут. После этого идут на преподавание. А если он приходит там, сколько раз в неделю у вас вообще вы находитесь с нами на связи?
5: Пока что получается 6 дней.
0: 6 дней, да. Ну хорошо. А они сколько раз в общем приходят?
5: Ну, бывает один в неделю, ну максимум.
0: Один раз в неделю?
5: Ну, да.
0: Но все остальные разы он, наверное, сидит и прорабатывает материал.
5: Ну, хотелось бы верить, да.
0: Ну, надо что-то с этим сделать. Но вообще, конечно, нельзя отпугивать людей, надо наоборот, чтобы это его как-то подстегнуло учиться и больше участвовать. Я вам одно скажу. Быть хохмачом... То есть умником, так сказать, в кавычках, в кабале, это не проблема. Но когда ты не находишься в группе, каждый день, ну хотя бы там 2-3 раза в неделю, неважно сколько, но когда у вас это принято, по крайней мере, если вы принимаете, что у нас ввиду таких-то обстоятельств, мы договариваемся приходить 3 раза в неделю. Но без этих 3 раз, ну, человек, значит, духовно не продвигается. То есть он может быть каким-то там преподавателем в МАКе, он может спокойно их обучать, механики, Но духовную работу он знать не будет, но она ему, наверное, там особенно и не нужна, или, может быть, его спрашивают. Я не знаю. Надо смотреть. Вообще, мы же только сейчас говорили о том, как все реализуется в группе. И вы будете это еще более явно все время ощущать. У вас не останется никакой возможности от этого увильнуть. Или в группу, или все. Или конец. Так что тебя пока интересует, у тебя нет других. Привлекай их к преподаванию. Пытайся как-то компенсировать их отсутствие другим какими-то возможностями. Делай из них преподавателей четких таких, знаете, этот по винтикам, а этот по болтикам преподаватели, больше никак. Ну, по крайней мере, заполнять учебные часы.
5: Все. Спасибо большое.
0: Прошу.
6: Марина из Перми. У меня такой вопрос. Я хочу понять, в чем секрет нашей казахской группы. Они всегда излучают радость, они всегда впечатляют, покорили буквально начиная с Московского конгресса. На Новосибирском, вот помимо того, что они прекрасно выступали на ишеватах и заражали всем, я просто хотела понять сама, в чем секрет, и разговаривала с одной из жен, вот казахских наших товарищей. Она говорит: у меня сильный муж. И вы знаете, в ее словах было вот ни капли сомнений, ни миллиграмма, что вот он что-то сделает не так, или он сойдет с этого пути, понимаете? Вот меня вот это просто поразило. Вот может быть секрет в их женщинах? Вот.
0: Надо скажите. Будет нам у вас устроить конгресс и привезти туда холостяков. А? Я не знаю. Я, к сожалению, не знаком с этими женщинами. И не знаю, почему они так говорят, но, видно, они правы. И когда жена так говорит о муже, это очень поддерживает мужа. Самое главное в мужчине, в самом таком мачо, это его поддержать, как маленького ребенка. Это все. Он в этом очень нуждается. И когда жена так говорит мужу, он после этого не может себе позволить быть слабаком. Он будет стараться изо всех сил, чтобы оправдать такое мнение. Не сможет уронить себя в ее глазах. Это умная женщина, она это знает, она этим пользуется. И пользуется для пользы, конечно. Жена в этом отношении может больше, чем вся группа. Это часть, на самом деле, часть мужа. Если она идет вместе с ним, обеспечен успех. Так что, женщина, имейте в виду, это серьезная вообще миссия, которая в ваших руках. Мы так завязаны друг на друге. Мужская и женская часть инстинктивно, внутренне, такими природными связями, которых мы не знаем, они прямо передаются через какое-то внутреннее излучение от нас к вам и наоборот. Вы имеете огромное влияние. Вы можете просто определить успех мужчин. Так что я на вас очень надеюсь. Не подведите.
5: Можно? Здравствуйте, Раф. Виктор, город Омск. Мои хорошие знакомые, прошедшие войну в Афганистане, у них яркие впечатления, понятно. Самые светлые воспоминания о войне. Казалось бы, о смерти, о грязи, о крови. Самые светлые воспоминания. Вопрос я хотел узнать. Это значит взвод, отделение, взвод, рота. Это каббалистическая была группа. Между ними были малиновые шарики.
0: Завязываются такие отношения в человеке, когда он видит, что ему не о чем другом думать, как о общем спасении, потому что себя самого он спасти не может. Он полностью зависит от других. И так все, ощущая друг друга, становятся уже в некоем виде каббалистической группой. Это не важно, что они ничего не знают. и не понимает духовной методики, но вот этот отрыв от эгоизма, когда ему уже нет места, когда ты понимаешь, что или ты, или другой, это не имеет значения, это все равно лучше даже ты, чем другой. Появляется вот здесь вот такой переход. Мы это чувствуем, да, знаем, те, кто немножко побывал в таких рискованных моментах. Вот это самопожертвование, которое проявляется от взаимной зависимости, от это есть.
7: Спасибо.
0: Упоение отторжением от эгоизма. Да, есть такое. И, конечно, поэтому они вспоминают об этом. Такую свободу, такое отдохновение не ощутить в нашей жизни. Мы возвращаемся снова в нее, нас это снова давит. Да. Ну, прошу.
8: Здравствуйте, Раф. Барнаульская группа. Меня зовут Юлия. Город Барнаул. Ближе. Барнаульская группа. Юлия. У меня такой вопрос к вам. Возможно ли продвижение с ускорением без глубоких знаний психологии?
0: Каббалисты ее, в общем-то, не изучали. В университетах она преподается всего лишь там 50-70 лет, я не знаю сколько. Еще в начале прошлого века психологии практически не было как науки. Так что, да и сегодня это не наука. Потому что мы не можем изучать человека, поскольку сами люди. Сами человеки, мы не можем сами себя изучать. Для того, чтобы что-то изучать, надо быть выше. Поэтому из каббалы можно постичь человека и его психологию. То есть структуру души вообще. Психология – это душа. Кто может изучать душу? Да? Все, что мы изучаем практически так, как изучаем животных. То есть всевозможные реакции, инстинктивные или, может быть, влияние среды, общества, людей друг на друга. Поэтому, изучая каббалу, мы изучаем психологию. А вообще вся психология, ее уже нечего изучать, потому что она лет 20 как уже практически закончилась. Серьезные сегодня никто уже заниматься не может, потому что мы перестали понимать людей. И это же говорят сами психологи. То есть существовала психология где-то с начала прошлого века и где-то до середины, до 80-х годов, до 90-х максимум, и то уже нет. Вот. И потом она уже все. Никаких ни новых открытий, зависимости, ничего больше нет, потому как все. Человек стал таким непознаваемым, что человек человека познать не может. Для этого нам надо подняться. Изучая каббалу, сможете понять психологию человека. Его душу. Потому что все определяется оттуда. Как можно понять вообще человека, если мы не знаем, как он управляем, откуда, зачем, для чего, к какой цели он идет, которая определяет его реакции. Мы видим, что люди вообще... Или мы видим их в животном существовании, когда он просто обустраивает себя, чтобы прожить свои 70 лет. Или какие-то поступки, ну, мы пытаемся их как-то смотивировать, но это не психология на самом деле. Это на животном уровне. Да. Так что нечего изучать. Из каббалы поймете. Да.
9: Здравствуйте, Рау, здравствуйте, мировые кли. Максим, Красноярск, виртуальная группа. Студент Мак онлайн. У меня вопрос товарища, который приехал за 2 дня до конгресса, была подготовка. Сейчас у него возможности не было, он сегодня уехал. Но у него вопрос мучает уже вот на протяжении 3 дней. У него была возможность поехать на экскурсию с вами. И была возможность помочь вот сделать эту сцену. Он выбрал подготовку. То есть его вот мучает вопрос, правильно ли он сделал выбор.
0: Конечно, правильно. Спасибо. Просто нас отправили на экскурсию, потому что если бы тут было много рук, то мы бы тут наделали... Это, знаете, это как сейчас разбирать. ну давайте мы сейчас все останемся, там сотни мужиков начнем разбирать, мы тут накрутим что угодно. Это надо, чтобы была определенная команда, которая четко знает, где что держать, смотреть, сколько креплений. Значит, надо уметь, одни крики получатся, больше ничего. Так что мы соберем стулья, мы соберем столы, мы разберем все на... Ну, в общем, все, что мы можем, мы должны будем собрать, разобрать. Поэтому мы поехали в экскурсию. Я, кстати, во время экскурсии ничего не говорил. Все было так. Посмотреть на окружающие прекрасные, конечно, виды. Это потрясающая страна. Сибирь – это отдельная вообще планета. Вот. Я сколько раз был, в каких только местах не был. В Южной Америке, везде. Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, там, я уже не помню. Там, ну, в общем, еще там Колумбия и так далее. Америка, Канада, все равно такого нет. Швейцария. Это серьезно, это я не вижу. Другое дело, что это все в течение одного месяца или двух месяцев мне сказали, что это существует, а потом это все, ну, другая красота, белая, снегом все покрыто. Но ничего не потерял, наоборот, прибавил. Если бы у меня была возможность остаться, я бы остался. Ну, что бы я им делал? Читал бы Шамати?
9: Спасибо.
0: Всегда работа на группу, тем более на конгресс, она намного более предпочтительной. К нам, когда мы делаем конгрессы в Израиле, и собираются несколько тысяч человек, последний у нас был где-то 6-7 тысяч человек, наверное. А? 10 тысяч человек. То у нас там работает кухня наша. На кухне работает в одну смену сколько? Ну, где-то человек 200 или 300. Работает человек на кухню. И люди бывают, приезжают издалека. Вот, допустим, представьте себе, приезжает товарищ из Красноярска на конгресс. Он входит на кухню. И весь конгресс работает только на кухне. Ну, у него стоит этот самый... Микрофон, не микрофон, этот наушник в ухе, и он слышит, что говорят, но он даже не выходит в зал. Все время на кухне. Вот я ему завидую. Да.
7: Здравствуйте, Раф. Светлана, Горный Алтай. У меня такой практический вопрос по интегральному воспитанию. У нас нет пока возможности внедрить полностью всю систему, вот та, которая уже разработана, полностью методику интегрального воспитания в том месте, где мы живем. Могу ли я использовать те формы работы, которые существуют в школе, во внеурочной деятельности, в таких внешкольных образовательных учреждениях, использовать вот... именно основы интегрального воспитания, то есть преподавать, например, музыку с точки зрения интегральности мира.
0: Ну, это если оркестр или как, я не знаю.
7: Хор.
0: Хор, конечно. Ну, вот пускай начнут чувствовать друг друга. Я поэтому люблю грузинские хоры.
7: Но этим мы занимаемся постоянно, хоры и ансамбли. Вот. А еще на уроках музыки, вот именно формы работы, которые существуют в учебном заведении, уже существующие. Не та система организации, которую...
0: Музыка вообще-то индивидуальное занятие. Если только оркестр или хор, тогда другое дело. Но там, где один человек играет, ну, квартет там, я не знаю, но если один... Я не представляю, какое может быть интегральное.
7: Нет, уроки музыки в школе, в общеобразовательной. У нас существует такой предмет. Да. И, то есть объяснение законов музыки, гармонии с точки зрения интегральности. То есть можно использовать вот эту вот площадку?
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, я очень люблю Баха. Хорошо темперированный на клавир. Вот, то есть чувствуется вот это вот многосторонность, интегральная многосторонность.
7: Многослойность такая.
0: В телефоне, да. Пробуйте, получится. Мы, может быть, перейдем с вами к... Да.
10: Здравствуйте, Максим, Москва. Вот вы сейчас, товарищ, сказали, что не нужно стыдиться своего прошлого. Вот я каждое утро просыпаюсь с мыслью, что все зависит от меня. Если не я себе, то кто мне? И строю грандиозные планы, хочу сделать что-то замечательное, великое, полезное. Потом как-то дела это отвлекают меня, и вечером я обнаруживаю, что, оказывается, я ничего не сделал. Но я понимаю, что нет никого, кроме него, значит, этот Творец так сделал, чтобы я ничего не сделал сегодня. Вот. И тем более, даже нет никакого смысла заниматься самоедством, потому что этот только глупец сидит и поедает себя. Я ложусь спать, утром просыпаюсь, абсолютно обнуленный. Вот новый день, новая жизнь, ничего не было. И все начинается по-новому. Вот как из этого вырваться? То есть у меня получается какая-то такая система отмазок очень сильная.
0: Да, я думаю, что это потому, что ты затеваешь с утра какие-то свои индивидуальные духовно-эгоистические мероприятия. А надо затевать групповые. И тогда отмазки не получится, и забывчивость уйдет, вы будете друг другу напоминать, вы что-то все-таки будете делать. Действие духовное, оно может быть только групповым, только в группе, только вместе, хоть еще с одним человеком. Если только я даю себе с утра слово, там, да неважно что, что бы я ни сделал, или даже преуспел, ну, вечером я чувствую, я герой, сегодня я все время думал там или чего-то там намеревался, это ноль. Это ноль, если это не было связано с остальными. Не то, что я думал про остальных, если я в этом действии не был с другими.
10: Спасибо.
0: Поэтому мы годами все время с утра даем себе намерения, обеты, и вечером видим, что да или нет, даже не важно, но не получаем результат. Духовная работа – это только если мы в команде. Ну, хоть два человека вместе. А можно больше. Только лишь. Иначе она не духовна. И когда мы вместе сливаемся и делаем какое-то действие. И в этом действии желательно, чтобы мы зависели друг от друга, включаясь друг в друга. Я радуюсь тем, что делает он, а он тем, что делаю я, и мы вместе вот так вот зависим друг от друга. А главное, на кого еще? Может быть, мы вместе с ним на группу. И оттуда на Творца. Можем ли мы перенести из себя? Я радуюсь в нем, он во мне, а в итоге мы начинаем радоваться вместе. Как мы там Творцу доставляем удовольствие или нет? Выйти из себя в свойство отдачи. Это не может быть работа сделана, если не двое хотя бы.
11: Лемана хай вераай, лемана

0: Пушкин. Раф рекомендовал пересматривать еще и еще раз. Мне сейчас товарищ написал, что просто сумасшедший урок из тех моментов, чувств, которые передал Раф на уроке. О чем мы слушали? То название шаббату, которое мы дали, «Жить в желании товарища». Давайте пройдем 13-й отрывок, то, что звучало на уроке. Немножко пробудем ту точку, которая была, прозвучала с самого начала. Для того, чтобы мы могли прийти к свойству отдачи, уподобиться Творцу, то есть быть в отдаче, жить только в свойстве чистой отдачи. И не любое движение или повторение. И для этого дана нам группа, где мы должны об этом говорить, мы должны это признать, прочувствовать, использовать все возможности. И поэтому мы должны будем признать, что не в состоянии это сделать, и тем не менее держаться зубами друг за друга, так чтобы те лица, относительно которых я равнодушен, иногда даже меня от них отталкивает, пусть так и будет, но тем не менее, по мере моего устремления отдавать им и чувствовать в них свою радость, результат своих действий в них и только в них, в этой самой мере я буду ненавидеть их все больше и чувствовать, насколько это противоречит моему эго, когда я работаю ради кого-то другого, и только он от этого выиграет, а я буду наслаждаться от того, что он приобретает, он наполняется, и он рад. Чем больше я отрываюсь от себя, то чувствую, что все больше и больше должен чувствовать, он должен чувствовать радость, а я должен чувствовать его и то, что все для него. Давайте постараемся приблизиться к подобному чувству и проведем первый наш семинар. Не будем искать ответов, а поищем возможность услышать друг друга, включиться в дух товарища и почувствовать между нами Творца, чтобы он просто присутствовал между нами. И первый вопрос для обсуждения. Что обновилось для меня на этом уроке в отношении моих товарищей в десятке? Что нового, что обновилось из того, что сейчас я услышал в моем отношении к товарищам в десятке? 6 минут.
1: Вот насколько понятно и насколько это четко, что все духовное постигается в наполнении товарищей, в наполнении других. И много мыслей в том, как это сделать, как это реализовать, как изменить свою работу по отношению к товарищам и к десятке, где это духовное клея. Недуховное постигается в том, что мы хотим наполнить товарищем, почувствовать, что он счастлив и рад, почувствовать наслаждение в других.
0: Весь урок был на тему, как мы создаем Творца через любовь между нами и то, как мы хотим радоваться радости товарища. Чувствовать что-то вне себя, опустошить свое эго полностью и быть в товарищах. Не помню настолько сильного урока на тему любви, подобно этому. Очень сильно.
1: Я услышал так. Группа должна состоять из людей, у которых одно мнение, что надо прийти к общему свойству отдачи, и тогда из всех этих отдельных людей образуется большая сила, где он сможет справиться с собой, и все включаются во всех, и тогда каждый основывается на большом усилии, на большой силе и достигает цели. Это раскрывается в объединении, то есть желание других. Когда ты стремишься быть в них, да, как вот в том самом человеке, мы живем его желаниями. Его желание управляет нашими желаниями. Они определяют. И тогда есть у меня двойное желание, огромная возможность идти вперед.

0: Слышал, что закрыть себя от разного вида порождений и всего, что я сделал, человек должен забыть о себе. Через все свои действия, не делать расчетов, чтобы не было расчета ради себя, а должен искать то, что его основное устремление должно быть вглубь, как можно больше силы, которая называется группа, даже не каждый из них сам по себе, а... Скажем, что я делаю внутри себя? Где-то устремление, которое чувствую в себе по отношению к духовному. Об этом речь.
1: Да, очень сильно вот это все направление на то, чтобы жить в товарищах, радоваться в товарищах, наслаждаться. Как бы все результаты всех моих действий, чтобы они были в товарищах. Действительно, такая вот атака на... чтобы перевести себя к товарищам и быть в этом все время. Ну, это что-то особое на самом деле. Чувствовать, я так почувствовал Рава, вот как вот он пытается передать это ощущение, в котором он живет. Ну, то есть он живет во всем человечестве. Мы также слышали, что мы тоже выходим ко всему человечеству через десятку, через группу. Стараемся это делать между собой. Это очень особое. И чтобы мы могли это все осуществить и пытались каждый раз сейчас искать, кого я наслаждаюсь, где я наслаждаюсь, в себе или в других.
0: Я записал несколько моментов, их основных для себя. Любовь к Творцу — это свойство отдачи. И это основная наша задача. Все остальное — это отправная точка для постижения Творца. Невозможно постичь свойства отдачи, если не вижу перед собой четкие примеры товарищей, которые находятся в атаке на цель. И еще отрывок, который Дуди прочел. Я все равно должен перевести себя на товарищей, чувствовать себя внутри них, радоваться в них, вкладываться в них и чувствовать, что это есть моя душа.
1: Да, кроме нашей внутренней работы, я слышал то, что у меня как бы как новое появилось. Это работа со всем человечеством, то есть наша задача выйти из себя ко всем остальным, почувствовать все вот эти 7 миллиардов людей. И это происходит даже не от меня самого, а именно от десятки, от группы. А Ирав сказал, что центральная работа начинается работа в группе, объединиться между нами, и тогда можно быть уже в контакте со всем человечеством.
0: Мысль, с которой мы выходим, как почувствовать товарищей, как порадовать их, что их наполнит. И надо подумать, как прийти к этому, и где здесь Творец, и как помогает нам развивать чувствительность.
1: Так, продвигаемся к следующему нашему вопросу. Мы хотели бы выяснить, вот если бы я мог попросить у Творца чего-то одного за всех товарищей, да, на его духовном пути, что бы я попросил? Сейчас между нами, вот в десятке, если бы я мог попросить одну вещь за товарища в его духовном пути, что именно я бы попросил? 6 минут на семинар.
2: Я бы попросил то,
0: то, что хочет товарищ. Я бы попросил почувствовать то, что хочет товарищ, и дать ему все, что он хочет.
1: Я бы попросил, чтобы товарищ наполнился бы силами отдачи, любви, и чтобы он захотел все время передавать это товарищам, так чтобы каждый товарищ был бы полон этими силами и передавали бы так друг другу.
0: Я попросил, я хочу попросить за своих товарищей, чтобы забыли о мире, забыли о том, что есть, о желаниях, чтобы мы все были в одном желании, в одном устремлении. Чтобы была польза Творцу, человечеству в этом кругообороте. И чтобы наша миссия народа Израиля просто была бы внутри нас, чтобы мы были полноценными партнерами Высшему и смогли бы отдавать всему человечеству, которое в нас нуждается.
1: Да, я тоже, да, все товарищи, они бы смогли оторваться от себя и все время жили бы в товарищах, и там бы ощущали, что нет никого, кроме него, что он добрый, несущий добро, все время. Вы на фоне всего этого мира и всего того, что у них есть, всех их проблем, просто жили бы вот в этом. Нет никого, кроме него.
0: Я не думаю, что тут что-то личное, чтобы я просил за товарищей. Задача понятна, цель ясна. Нам нужно просить, чтобы все товарищи были слиты с Творцом, чтобы все были слиты со свойством отдачи. В любви к Творцу, не важно, какими словами это называть, но это единственное, что у нас есть.
1: Да, я тоже думал, но что можно пожелать, чтобы товарищи согласились с тем, что Творец хочет им дать, что для этого надо отменить себя, подняться над эгоизмом и желать осуществить то, что Творец желает от нас.
0: Чтобы свет, возвращающий к источнику, на нас подействовал, смог бы сблизить нас, поднять товарища, дать ему силы, все время бы мочь преодолевать, чтобы была связь со светом.
1: Слияние между товарищами. Ну и отсюда слияние с Творцом.
0: Чтобы каждый смог прочувствовать желание товарища, захотеть их наполнить, отдавать ему.
1: Да, если вот всю неделю, что мы прожили, что с нами происходило, так чтобы все товарищи, каждого товарища было вот это вот, а скорбь вот это. О том, что Шхина хочет раскрыться между нами, Творец хочет нам давать, а я являюсь мешающим фактором. И вот это вот устремление, да, к полноценному трепету, чтобы прийти, удостоиться к такому соединению, через которое мы действительно формируем славу небес перед нами. Вот этот трепет перед все, прежде всего, чтобы прийти к слиянию, к вере, к совпадению по форме.
0: Понравилось то, что Рав сказал, держаться зубами друг за друга. Это то, что я желаю своим товарищам, чтобы мы почувствовали, что мы просто должны зубами держаться друг за друга, и то, что это не само по себе, то, что каждый должен прилагать усилия, и это самое лучшее, вид приложения усилий, то, что дает силы и избавление.
1: Чтобы мы все больше и больше приближались к свойству отдачи и слились мы.
0: Слышали, что наш выбор быть в связи с Творцом все время, не отрываться и поддерживать друг друга.
1: Так, мы продвигаемся дальше. Постарались сейчас попросить у Творца за товарищей. А сейчас посмотрим, как Рав нас направляет на работу, на просьбу, на нашу просьбу в любви товарищам, клип номер один. Говорят мне, чтобы прийти к отдаче, к свойству Творца, мы можем только за два шага. Первый шаг — это чтобы прийти к любви к творениям, а на втором, следующем шаге — к любви к Творцу. Прийти к любви творениям, а это главное на первом этапе. То есть даже если у меня и есть связь с Творцом, я прошу у Него, чтобы Он организовал мне любовь к творениям, к товарищам, к десятке. Настолько, что это будет важнее мне, чем прийти даже к любви к Творцу. Что я использую Творца для того, чтобы постичь любовь к творениям. Товарищам, а это для меня главное. То есть я ничего другого больше уже и не хочу. Но я знаю, что будет потом еще один этап, но я не чувствую в нем важности. А важность главным образом в любви к товарищам. И только об этом я прошу у Творца. Дай мне силы, дай мне устремление, дай мне все, что нужно для того, чтобы прийти к любви к товарищам. Чтобы объединение между нами было такое, что я бы не чувствовал никакого различия между нами, никакой разницы. Как Рабаш пишет, что большие пространства между нами не разделяли бы нас, что все товарищи в моем сердце.
0: Дай мне сил, дай мне устремление, дай все, что мне необходимо для того, чтобы достичь любви к товарищам. Вопрос на обсуждение. Как забота о успехе товарища выведет меня из себя и приблизит к Творцу? Как забота о успехе товарища может вывести меня из самого себя и приблизить к Творцу? 6 минут, семинар.
1: Но из заботы о товарищах я вижу, что товарищ может быть в каком-то состоянии. Я хочу позаботиться о нем. То есть то, что может помочь ему в его состоянии, это Творец. Я хочу помочь товарищу, обращаясь к Творцу, чтобы дал силы и уметь молиться о товарище, и также по отношению к самому товарищу. А потом вспомнить, что это состояние тоже пришло от Творца. То есть есть тут возможность как раз дать возможность товарищу продвинуться. И надо видеть, как помогать товарищу, да, чтобы реализовать то, что Творец ему дает.
0: Свойство Творца — это любовь и отдача. Я тоже хочу стать как Он. Но я ничего не могу дать Творцу. Я могу только отдавать товарищам. Не могу приблизиться к любви к Творцу через любовь к товарищам. И только из того, что хочу подражать Творцу, я начинаю действовать, стараюсь прилагать усилия в любви к товарищам, понимая, что я сам это сделать не могу, тогда прошу помощи Творца, чтобы помог мне стать каналом от меня к товарищам, от тебя к товарищам, радоваться их успехам, желать наполнять товарищей полным благом.
1: Постепенно это становится все более тонким моментом, и нужно быть более чувствительным, аккуратным, заботиться о товарище и видеть, как я могу приблизить товарища к Творцу, как я могу дать товарищу отношение любви, отдачи, как каждому товарищу. Так вот, я должен дать ему в его виде особом. И то, что я забочусь о каждом товарище и прилагаю усилия в этом, приходит Творец и помогает, вытаскивает меня из самого себя и дает силы этому объединению.
0: Если ты занят товарищем, если ты заботишься о них, то ты не занят самим собой. А если ты силой себя где-то не задействуешь, то ты просто застрянешь сам в себе.
1: Он и говорил о таком моменте, что в принципе вне человека, товарищи, все, что есть, это та одна душа, которая существует, и Творец, как бы. Если я выстраиваю свое отношение таким вот образом, что товарищи только выглядят мне передо мной таким образом, а на самом деле это части общей, очень высокой души. И если мы на самом деле работаем над таким отношением, то свет нас изменяет, преобразует нас, у нас появляется возможность сокращать себя таким вот образом, что части души смогут зайти внутрь, смогут соединиться.
2: Бедюк ламаднользе.
0: Как раз мы недавно учили то, что молящийся за товарища получает прежде. И это, чем больше ты заботишься о товарище, молишься о них, это дает человеку кли, подобие по свойствам с Творцом. И по сути, неважно, если кли, насколько я думаю о нем, готов он больше или меньше, а если мы молимся обо всем человечестве, которые точно не готовы, но как только ты, товарищ, молишься о ком-то другом, тогда ты получаешь, потому что приближаешься к Творцу.
1: Нам надо присоединить к заботе о товарище еще и намерение, чтобы Творец присоединился к этому действию. Если Творец присоединяется к этому действию, помогает ему выйти из себя и превращает это действие, заботу, в действие по отдаче.
0: Приближение к Творцу в духовном прежде всего соответствует подобию по свойствам. Если я забочусь о товарищах, то я уже нахожусь в подобии с ним. Отдача — это его свойство. Он хочет привести товарища в духовное и в подобие по свойствам до своего уровня. И если я хочу того же самого, то я уже с ним в некотором подобии, в какой-то мере. Еще должен обращаться к нему и молиться за товарища. Тот, кто делает изменения, выполняет работу, это Творец. Поэтому я должен быть с ним на связи постоянно и молиться за них.
1: В конце концов, Творец — это тот, кто стоит за всеми состояниями. Он первый, он последний. И приближает и меня, и товарищей.
0: Да, друзья, любовь начинается с нашего внутреннего желания, с нашей заботы о товарище и далее к Творцу. На протяжении поколений эта любовь получала разное выражение в разных группах. Каббалисты как бы прописывали это, подписывали, не только говорили и думали. Это не просто облако обязательств, а были в реальном обязательстве друг перед другом. Подписывали буквально союзы друг с другом. Давайте почитаем некоторые виды связи между каббалистами с разных периодов времени, чтобы почувствовать, какие были связи в десятках на протяжении лет. Мы почитаем отдельные отрывки и продолжим реализовывать между нами.
1: Это из переписки между группой мудрецов Египта, среди которых находился Ари, 1558 год. Они написали так: «Мы, ниже подписавшиеся, признаем, что хотим построить крепкую, мощную связь любви, братства и мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были братьями по отцу и матери с рождения, все дни нашей жизни, как близнецы. С этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом в мире не полностью, не частично нарушить, не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили».
0: Из договора учеников Ари с Хаем, Равом Хаймом Виталем, 1575 год. После смерти Ари. Мы, ниже подписавшиеся, приняли на себя обязанность быть одной группой, служить Творцу и заниматься Его Торой день и ночь, так как указал нам наш Учитель, совершенный Божественный Мудрец, уважаемый Рав Хаим Виталь, да горит его свечи. И мы будем изучать с ним истинную мудрость и будем преданными вскрытии того, что он скажет нам. И не будем слишком утруждать его уговорами по поводу того, что он не хочет раскрывать нам. И не будем раскрывать никому ничего из того, что услышим из его уст на пути истины, а также из всего того, чему он учил нас раньше, и даже то, чему учил нас наш великий учитель, уважаемый Рав Ицхак Лури Ашкенази, Ари, да будет благословен на память его. Все то время, и даже то, что мы слышали из уст нашего вышеупомянутого учителя, да будет благословен на память о нем, не сможем раскрыть без его разрешения, вследствие того, что мы не понимали эти вещи, и только посредством того, что он повторял их нам. И обязанность эта принята нами в строжайшей клятве именем Творца, согласие нашего учителя, Рава Хаима Виталя, да горит его свеча. И срок принятия этого обязательства сегодня в течение 10 лет.
1: Договор хасидов Раби Авраама, сына Магида из Мезрича, 1777 год. Мы соединились своими душами в Невиш Руах Нашама, чтобы достичь слияния по свойствам с Творцом, насколько это возможно, посредством того, что мы принимаем на себя всем сердцем и желанием души руководство нашего уважаемого святого учителя Рава Авраама, сына великого Рава святого Магида из Ровна, из Межрича, и прилепиться к нему, примкнуть к нему. И любое указание, выходящее из его святых уст, мы обязаны исполнять немедленно, с полной самоотдачей. И благодаря этому Он возвысит нас, поднимая по лестнице Творца вместе с собой, как одно целое. Мы просим, чтобы сразу же, как только передадим мы от себя в Его святость первое искупление этой духовной связи, снизошел на нас Дух Его святости.
0: Пишет Раби Хаим Виталь, ученик Ари, в книге «Врата круга оборотов». «Предупреждал мой учитель, меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня учитель в этом отношении.
1: Пишет Рабаш, мы собрались здесь, чтобы заложить основу группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль Сулама. А это путь, как подняться и стать человеком, и не оставаться животным.
0: Из устава группы Рамхаль, Падуя, 1731 год. Вот слова союза, законы и постановления и указания, которые приняли на себя святые члены группы, подписавшиеся ниже, что будут исполнять их ради единения Творца и его Шхины. Ибо все они стали как один человек для исполнения этой работы. Работы Творца, чтобы каждый из них считался как все в отношении всей этой работы. И вот что они приняли на себя. Во-первых, установить постоянную учебу, которая не будет прекращаться в этом святом доме молитвы по книге Зор. Каждый из них будет учить свою часть один за другим, после утренней молитвы и до времени вечерней молитвы. Все дни, всегда. И таковы условия, которые были поставлены в этой учебе перед Творцом. Если один из товарищей отправится в путь далекий или близкий, оставшиеся товарищи восполнят его отсутствие, и это будет считаться для него, как будто он тоже был с ними. Чтобы эта учеба не была ради получения вознаграждения, ни с какой стороны ожидания оплаты, ни с какой стороны мысли, и страшно подумать другого обращения, и лишь для исправления Святой Шхины, и для исправления всего Израиля, народа Творца, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И не будет у них другого вознаграждения за это, кроме как удостоиться произвести еще исправления, такие и другие, для единения Творца и Его Шхины, для исправления всего Израиля. Чтобы каждый из товарищей мог иногда удостоить также и другого, не принадлежащего к этой святой группе, чтобы он мог временно учиться вместо него, и это будет считаться, как будто учится один из самых святых товарищей. Чтобы эта учеба не считалась ни для кого из товарищей как личное исправление, даже как искупление грехов, только чтобы у него было совершенное намерение на исправление Шхины и на исправление всего Израиля. Чтобы ни у кого из товарищей не было никакого постоянного времени для этой учебы, а пусть каждый приходит по желанию души, когда у него будет возможность. Это то, что писали товарищи группы Рамхаля в городе Падуя. Мы видим, как каббалисты на протяжении веков реализовывали, принимая на себя связываться друг с другом в своем духовном развитии. Давайте выясним сейчас в десятках на семинаре, какое правило, одно, какое правило мы принимаем на себя на ближайшую неделю, то, что выразит реальную заботу о товарище. Еще раз. Давайте примем какое-то правило на ближайшую неделю в десятке, то, что будет практически выражать нашу заботу о каждом товарище. Семинар 6 минут.
1: Ну да, правило молиться за товарищей. Это вечное такое направление, которое несет нам как можно больше результатов. И мы, я в качестве главы десятки на этой неделе постараюсь именно на это сделать упор, и так, чтобы вся десятка, может быть, да, как-то придумать еще какие-то вещи, которые помогут нам, какие-то такие задачи в этом направлении. И также важно, чтобы это было все время сопровождалось благодарностью. Малейшая молитва, то, что я чувствую, то, что очень помогает нам, и Рабаш пишет об этом много. Например, правая линия все время благодарит за мельчайшую молитву, да, которая тебе удается, за товарищей, благодарить еще силы, да, еще какую-то секундочку молиться, еще немножко продержаться. Да, вот так вот, чтобы молились всю неделю, были бы в этом.
0: Это были группы каббалистов. Они были в постижении. И то, что они писали об этом, они собирались, намеревались реализовывать. И не просто намеревались, они реализовывали. Из всех этих соглашений, то, что они, союзов, то, что они подписывали, я хочу вынести серьезности реализации. Любое правило, о чем бы мы ни договорились, главное, чтобы мы относились к этому так, как они относились.
1: Но если глава десятки сейчас говорил, тогда уже больше нет выбора. Значит, будем молиться. Но я тоже об этом думал. Что нам надо думать, как выразить эту заботу, чтобы это повлияло на товарищей и продвинуло бы их, как мы говорили до этого, что можно продвигать их через Творца. Творец производит все эти изменения. И все наше продвижение, он тут является фактором. И что я хочу, чтобы товарищи продвигались, приближались к нему, значит, надо у него просить.
0: Да, должен быть порядок работы в десятке. Они свои обязательства вносили в прописанные рамки. Тоже мы должны почувствовать, что между нами есть обязательства, начиная с учебы, с урока, на котором мы находимся вместе, то, что мы впитываем, и ежедневное направление, то, что свет на нас действует, чтобы у нас было обязательство относительно общей учебы, и на протяжении дня увеличивать любовь в каждой возможности, вносить отношение любви даже в усиленном таком виде, как товарищи говорят, чтобы это был такой дух недели, как раз на неделе каждый может добавить что-то еще и стараться проявить любовь к товарищам и поддерживать их.
1: Все эти союзы каббалистов, я их ощущаю, что там очень много такого давления, когда все согласились войти под это давление. А то, что касается задания Эйтана, я чувствую, что нам еще есть очень много чего углубляться в молитву, и смотреть, как мы просим, и каким образом, и все больше и больше углубляться в мысли, насколько мы верим, что Творец даст нам ответ на молитву, или, может быть, нет. Так все больше и больше всматриваться, насколько я хочу этой молитвы, или, может быть, это просто сотрясение воздуха, то есть все больше и больше входить вместе с благодарностью и все время возвращаться в то место совершенства, не оставаться в недостатке.
0: Да, очень чувствуется, какое отличие есть между важностью и серьезностью, преданностью, которая была у них в реализации обязательств и поручительства между ними. И мы хотим быть в молитве постоянно, чтобы мы тоже могли быть в таком поручительстве друг за друга в десятке, чтобы мы могли также относиться с любовью, были бы чувствительны и были бы в молитве за товарищей.
2: Только вместе.
1: Да, быть вместе. Только вместе, да, и действительно возносить молитву. Главное не выходить из этого. Заниматься все время. Или у нас успех и благо, тогда мы благодарим, или молитва.
0: Говорим, мы в это время сейчас говорили об этих обязательствах, о поручительстве. И очень поражает, насколько были великие люди на протяжении поколений, каждый из групп в своем разном виде, со своим характером. А мы хотим поговорить сейчас о нашей десятке. Что мы принимаем на себя, чтобы мы хотели принять на себя на ближайшую неделю? Поделитесь. Предлагаем десяткам поделиться с тем, что договорились здесь, в зале, в системе Арвут. Пожалуйста, что вы обсудили за столом или в комнате в Арвуте? Что мы принимаем на себя на ближайшую неделю? На ближайшее время, может быть. Пожалуйста, мы были бы рады послушать.
3: Нир.
0: Микрофон,
3: Нир, им эфшар?
1: Мне кажется, есть консенсус. Удостовериться, что товарищи будут приходить на урок, и чтобы просыпались как можно раньше, чтобы вовремя приезжать. Один из товарищей сказал, да. И мы согласились.
4: От нашей
0: десятки 5-19 хочу сказать, что мы сегодня в полном составе, только Цвика у нас в Айлате. Урок просто разорвал наше сердце и просто смел всю пыль, которая налетает ежедневно. Мы прослушали урок с трепетом. Дрожью прошло всего лишь 13 лет. Мы договорились переслушать этот урок, чтобы каждый нашел точку, из которой он начнет работать по отношению к ближнему. И как Ноам сказал, Натанель сказал, что то, что прозвучало в 1771 году у Рамхаля в Падуе, прошло несколько лет с тех пор, то, что каждый все, что может, обязуется перед сутью раскрытия Творца. И невозможно раскрыть Творца, кроме как между по отношению к ближнему, по крайней мере, между двумя. Спасибо за этот урок, что было как можно больше таких уроков из мирового кли.
1: Мы говорили о многом, но в конце концов мы договорились о том, чтобы взять правила. По-моему, это были каббалисты египетские. Относиться друг к другу как к братьям. Вот как будто мы дети одних отца и...
0: Будто мы были одним телом, будто мы рождены от одного отца и матери с самого рождения и все дни нашей жизни. Так это было. Да, прошу.
1: Четвертый день мы на стаже, да, и вот это чудеса происходят, да? Я сейчас представляю.

0: всех и приглашаем всех на стаж. Вы потом обнаружите, почему вас пригласили.
1: Мак-24.
2: Микрофон.
3: Шаббат шалом. Доброе утро, Мак-24. Мы договорились в десятке, что на ближайшую неделю принимаем, как правило, быть в радости. Всем радости. Обнимаем, Мак-24.
4: Туда. Од. Френч тайм, вакаша.
5: Бонжур, les amis. Nous avions décidé pour la semaine prochaine qu'à chaque instant de la journée, que nous pensions au but du travail et pendant toute la semaine, de nous réconforter dans nos travaux déjà dans la dizaine. L'Echaim.
4: L'Echaim. Yedidia, vakasha.
1: Не было перевода.
6: Мы обязались усилить связь между нами, почувствовать ближе сердца товарищей, чтобы могли понять общую молитву к Творцу.
0: Мы хотим зафиксировать вот эту любовь в сердце, да? То есть вот суббота быть в желании товарища. Сейчас еще возьмем еще Ассирия, десятка Раби Шимона, то, что они тоже записали, то, что касается любви к товарищам. Каждый фрагмент, каждый отрывок, который будем читать, да, мы будем менять, как бы, они короткие такие отрывочки. Будем постараться отрабатывать эти вещи. Берем товарища из десятки, совершенно случайным образом. И когда мы слышим этот отрывок, постараемся почувствовать его желание. Просим за него, переносим, да, наше место жительства в его дом. Переносим. И будем давать как бы 30 секунд паузы между этими отрывками. Да, стараясь вот там находиться. Пожалуйста.
6: Счастлива участь тех, кто занимается Торой Лишма, потому что они соединяются с Творцом на самом деле и называются братьями и ближними. Как сказано, ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе.
0: Как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Это те товарищи, когда они вместе и не расстаются друг с другом. Сначала они выглядят как люди, воюющие между собой, которые хотят поубивать друг друга. А потом возвращаются к братской любви. Творец говорит о них, как хорошо и приятно, братья, сидеть вместе еще. И вот это еще указывает на включение вместе с ними шхины. Мало того, Творец слушает их речи, и это доставляет ему удовольствие, и он радуется им. И в этом смысл сказанного. И тогда говорили друг другу, трепещущие перед Творцом, и внимал Творец, слушал, и написана была перед ним памятная книга.

А вы, товарищи здесь, находящиеся, как были вы в благосклонной любви до этого, так же отныне и впредь не расстанетесь друг с другом до тех пор, пока Творец не возрадуется вместе с вами и не провозгласит над вами мир, и настанет благодаря вам мир в мире. И это смысл изречения. «Ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе».

0: החברים כשהם בדרך,
1: товарищи, находящиеся в пути, они должны идти в одном сердце. Товарищи, когда товарищи находятся в пути, они должны идти, будучи одним сердцем.

Все товарищи, которые не любят друг друга, преждевременно уходят из мира. Все товарищи в дни Раби Шимона, между всеми товарищами была любовь душевная, нефеш и духовная рох. И поэтому в поколении Раби Шимона были раскрыты тайны Торы. И говорил Раби Шимон, что все товарищи, которые не любят друг друга, сами приводят себя к тому, что не идут прямым путем. И кроме того, они еще умаляют достоинство Торы. Ведь Тора заключает в себе любовь и братские чувства и истину. Авраам любил Ицхака, Ицхак Авраама, заключая друг друга в объятия. Якова, оба они поддерживали в любви и согласии и воодушевляли друг друга. Товарищи должны быть подобным и не принижать их достоинства. Ибо если им будет недоставать любви, они принижают свои достоинства наверху Авраама, Ицхака и Якова.

0: ובעת שהאדם הגשמי מתמלא רחמים,
1: когда человек в материальном мире переполняет чувство милосердия, любви к своему товарищу, у него текут слезы из глаз. И это исходит от корня духовных слез, которые уже говорилось, потому что любовная духовная сущность, имеющая место высших, вызывает слезы, пробуждая милость. Но духовные слезы не исчезают, как в материальном мире.

0: אז טוב חברים, אנחנו רוצים לעבור עכשיו ל...
1: חברים, мы сейчас хотели бы перейти к некоторым объявлениям. Давайте внутри себя продолжим эту чистоту, настроенную на объединение между нами, и несколько объявлений. Как вы обратили внимание, весь шаббат в этот раз на всю тему. В прошлый раз мы говорили на тему Ари. И это наше новое направление. Мы хотим не рассеиваться, а в конце недели больше фокусироваться на конкретную тему, чтобы мы все вместе проходили ее. И это будет включать в себя все, и наши уроки в субботу утром и днем, и собрания товарищей мировые, если они у нас будут раз в месяц, они у нас есть, то чтобы эта тема была на ту же самую тему, и трапезы, и вся наша деятельность в десятках, насколько это возможно, чтобы фокусировалась по всему мировому клину на одну тему. И это возможность каждого из товарищей предлагать идеи, если вы думаете, что давайте возьмем что-то конкретное темы, если он чувствует, что сейчас особый дух по всей нашей группе и стоит на чем-то сфокусироваться, замечательно. Предлагайте, может, да, предлагайте конкретные уроки Рава, может, какие-то семинары, чтобы могли глубже углубиться в конкретную тему.
2: И, может быть, как Марик предложил, да, вот как урок был просто, ну, бомба, да, может быть, пусть скажет еще, как он впечатлился от урока. Бесконечное вообще количество света в нашем архиве. Если кто-то чувствует, что невозможно, чтобы мы там не были, пусть придет и скажет нам.
1: Еще причина, по которой мы выбрали именно тему любви на этой неделе, потому что на этой неделе мы празднуем Ту-Беав, 15 Ава, это день любви. И как раз возможность рассказать, что 29 июля здесь, в нашем здании Бет Кабалалям в Петах-Тыкве пройдет особое мероприятие под названием «По-настоящему учимся любить». Мероприятие предназначено для всех, все, кто учится, для начинающих, для тех, кто хочет просто познакомиться, для наших знакомых, друзей, родственников. Можно позвать всех. Будет транслироваться мероприятие на иврите в системе Арвот. Все подробности, линки будут разосланы. И есть еще одно особенное и радостное сообщение. Пожалуйста, Михаил.
2: Я хотел просто еще до этого отметить усилия товарищей, чтобы собраться. Мы видим сейчас в Вильнюсе большой сбор. Туда много товарищей приехало из Петах-Тиквы тоже, чтобы поддержать этот регион. У них конгресс на этом уикенде. Мы также видели Women Торонто, тоже собрание. Ну, в Москве это постоянно, сегодня как раз большое количество товарищей. Это надо ценить усилия каждого товарища, который приезжает. Съезжаются со всех мест, чтобы оказаться рядом друг с другом. А мы, в продолжение этого, мы продолжаем готовиться к региональному конгрессу. Сколько у нас осталось? 3 месяца — это немного. И это нечто новое, чего мы никогда не делали, поэтому это требует много мысли во время подготовки всех наших товарищей. И был вопрос, что такое регион? Регион — это может быть по языку, скажем, русскоговорящие собираются в Тбилиси, но там будут русскоговорящие, скажем, может быть, со всего мира, также говорящие на английском. День там собираются в Нью-Джерси. Все, кто говорит на английском, это могут быть из Канады, из Австралии. А может быть регион, как страна, скажем, Германия, Болгария. И вы удивитесь, что может быть регионом это город Петах-Тиква. Петах-Тиква — это тоже регион. Мы тут будем сами. Понятно, что есть еще несколько регионов в Израиле. Потом расскажут, да, какие есть регионы. Что это значит? Это значит, что у нас будет общее время, но главным образом мы будем сосредоточены те, кто живут в одном регионе, говорящие на одном языке. То есть мы должны подготовить для себя контент. Мы об этом говорили. На следующую субботу мы будем говорить об этом поподробнее. Пройдем расписание. Да, какие-то могут быть айтемы. Вместе с этим мы решили, что мы хотим посвятить потом еще субботу и потом еще какое-то время, как минимум 2-3 раза еще до конгресса, всю субботу заниматься, да, как бы в соответствии с регионом, скажем, днем. С 3:45 до 5:30 дневной урок. Каждый будет в своем регионе, и каждый будет обсуждать подготовку к конгрессу, регионального конгресса. Что они хотят сделать, что хотят увидеть, какие собрания товарищей. Все это на

0: Потому какой контент они готовят, не смотрят и наблюдают за общим, а сами принимают решение, что будет, как будет, виды контента, может быть, уроки, может быть, собрание товарищей, может быть, любой другой формат содержания. Мы хотим начинать пробовать, упражняться в том, как мы хотим это реализовать. Это несколько напоминает нам конгресс десяток, когда каждая десятка самостоятельно разработала контент и его проводила. Мы хотим на уровне региона сделать то же самое.
1: И еще, кому не удастся физически, да, приехать на тот сбор в том же регионе, желательно, чтобы вы подключились виртуально, скажем, англоговорящие, там будет своя трансляция, и вы можете подключиться. Кто по той или иной причине не сможет, но понятно, что мы отсюда будем тогда транслировать также урок. Но желательно, и мы рекомендуем подключиться к тому самому региону.
0: Что будет в Израиле? Израиль тоже, в принципе, один регион, но и есть подрегионы. Поэтому есть то, что называется Рош Сафа, глава языка, это Яир Орен. В нашем случае есть ответственный за группы Шимон Кармон, ему добавился Асаф Моше, Ария Кадош, и вместе с женской командой Авивит, они руководят разными регионами в Израиле. Какие тут у нас есть регионы? Петах-Тиква, например. Петах-Тиква здесь будет ведущей, команда групповая из Петах-Тиквы, и мы будем сосредоточимся на том, что происходит здесь. Есть северный регион Кармеля, к примеру, есть восточный Зор, который касается Натания, Зихрон вместе, центральный регион частично может присоединиться к Петах-Тикве, может частично будет самостоятельный. Есть регион южный, Ашкелон, Бершева. В общем, есть в Израиле тоже разные регионы, каждый из них которых будет самостоятельный, чтобы самостоятельно договориться, как, где, что проводить, с организацией. Мы напоминаем, что все это происходит в том, что мы работаем в десятках, но мы хотим добавить еще и региональную принадлежность для того, чтобы в материальном виде, в материальном нашем проживании мы могли бы усилить то, что дает материальная жизнь, и виртуально невозможно осуществить. Итак, через две недели мы проведем пробный вариант, как мы в региональном виде хотим быть самостоятельными. В Израиле относительно проще, можно физически собраться. Если не получится физически собраться здесь, то можно будет подсоединиться к Zoom, чтобы все были частью процесса. Еще раз, идея — усилить регионы. Да, у нас еще будет инструкции со стороны Шимона и ответственных за израильские группы, как можно сорганизоваться и заново выстраивать региональную принадлежность, то, что мы растеряли со времен короны. Мы постепенно выстраиваем это заново. Разумеется, каждая группа, каждая десятка со своим духом, темпом, без давления, с большой любовью между товарищами, включайтесь в этот процесс, усилить физический контакт здесь, в Израиле.
1: Прочитаем еще первый отрывок, да, из этих вот обязательств. Мы, подписавшиеся внизу, признаем, хотим построить крепкую, мощную связь любви и братства мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были бы братьями по отцу и матери.
2: כל ימי חיינו. ומעכשיו
1: как близнецы. Все дни нашей жизни, с этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом, ни полностью, ни частично нарушить

не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили. Так, наше расписание, расписание сегодня, сейчас 5:20, мы выходим, ну, сначала будет музыка, потом перерыв, молитва. Это не будет транслироваться в 5:45 до 6:15 будет вторая трапеза. Днем 15:45 подготовка к уроку с 4 урок. 5:30 перерыв с 6 до 6:30 третья трапеза. Закончим песней.

0: טוב, שלום חברים יקרים. הנושא שילווה אותנו לאורך כל השבת הוא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. אהבה הוא לחיות ברצון של החבר. הנושא הזה, אהבה, אנחנו נעסוק בו השבוע
1: לרגע. תמה סובוטה, это любовь, жить в любви товарища, будем заниматься праздником, праздник 15-го Ава, Туба Ав, и от этого мы хотим укрепить любовь между нами и Творцом, потому что у нас нет больше, чем любовь. И этой темой мы будем заниматься и сегодня, на утреннем уроке, и на дневном уроке, и на трапезах, и на встрече товарищей в воскресенье. Через секунду мы посмотрим вместе особый урок Рава на конгрессе в Красноярске. Урок номер 5, тема его «От любви к творениям, к любви к Творцу». И после этого продолжим вместе. У нас будет семинар, мы хотим выяснить вместе, как мы выходим из себя, из нашей заботы о себе, к успеху всех товарищей, как мы начинаем жить внутри желания каждого и моих товарищей в десятке, что мы просим для товарища, какое практическое правило мы можем получить в течение субботы, но секунду, прежде чем мы начнем и нырнем вглубь в сам урок, мы хотим послушать двух наших дорогих товарищей из группы Красноярска, Феликса и Сашу, которые участвовали в этом особом конгрессе в 2013 году. Они поделятся с нами своим воодушевлением, с впечатлением от этого особого конгресса, от огромного объединения, которое было там, и все еще течет в их жилах, в духе группы, от величия Рава. И вообще, давайте войдем в их сердце, давайте начнем уже тренироваться, как жить в желании товарищей. И, пожалуйста, послушаем вас, друзья.
2: Спасибо. Ну, это был особый конгресс. Мы собрались, получается, это была территория пионерского лагеря в живописном месте под горой. Вот мы 3 дня, можно сказать, не расставались. Вот жили, получается, в помещениях, да, а конгресс сам проводили, уроки и трапезы под шатром. Мы сделали шатер на футбольном поле большой. Вот, был у нас там даже свой потоп. Нигде в городе не было дождя, именно над нами стояла небольшая тучка, и где-то минут 15-20 очень сильно нас заливало. Шатер этот весь начал прогибаться, мы все соскочили, начали там палками всякими выдавливать эту воду, там по колено в грязи. Буквально за 20 минут там все разнесло, получается. Все мы поубирали, ну, огромное впечатление. Вот. Это как раз было, перед этим был конгресс в Аравии, там тоже был потоп, да, что-то вот похожее и у нас произошло. Ну и главное впечатление, это когда мы сидели как-то все вместе с Равом на трапезе, и Рав говорит: «А давайте еще раз сюда приедем». Вот, ему так понравилось.
3: Ну да, и самое важное, это то, что было особое соединение сердец, такое теплое, особенно такое чувственное, такое вот сибирское кли. Но это даже не сибирское, а то, что это все мировой кли в это включилось. Были товарищи со всех регионов нашей планеты. Это было нечто особенное, это было так вот теплое, такое по-домашнему и очень-очень проникновенно. Это запомнилось прям вот, ну, на все. Это повлияло вообще на не то, что на регион, но вот на все мировое кли. Потому что у нас там родились и дети, и счастливое детство пошло, и распространение. Вот когда приехал наш учитель, это зажгло. Это прям был огонь. Это была
2: вспышка. До этого все были не женаты, потом 5 человек переженились, и 5 парней у нас родилось, все погодки. Сейчас вот бар-мицва скоро у всех будет по 13 лет.
4: Предвкушение этого урока.
0: Мазальтов. גם אני זוכר את הכנס הזה, אני חושב שכולנו זוכרים את הכנס המיוחד הזה.
5: Поздравляем, я тоже помню этот конгресс, совершенно необычный. Большая зависть всем, кто там не присутствовал физически, даже мы подключались, смотрели издалека и очень завидовали. Сейчас мы подключимся, посмотрим этот урок все вместе. Нам друзья помогли раскрыть сердце. Это пятый урок от 14 июня 2013 года. Конгресс из Красноярска «От любви к творениям к любви к Творцу». Пожалуйста.
4: Тема урока мне задана как «От любви к товарищам к любви к Творцу». В принципе, любовь к Творцу, то есть к свойству отдачи, это самая главная наша задача, единственная, в принципе, задача. Все остальные, они являются только основой для ее достижения, для ее решения. Любовь к свойству отдачи – это значит находиться все время в этом свойстве, своим желанием стремиться к ней, к этой любви, к этому свойству. Как можно вообще устремиться к свойству отдачи и любить его так, как мы любим сегодня, неосознанно, бессознательно, инстинктивно получать, ощущать в себе? Я постоянно ощущаю, чего бы мне еще не хватало. Автоматически, смотрите, как вы сидите в самой оптимальной позе из всех возможных в данных обстоятельствах, как вы выбираете в жизни максимальное наслаждение при минимуме затрат. Так мы запрограммированы. И так работает постоянно все наше тело, каждая его клетка. Как нам достичь такого же состояния, только наоборот, чтобы свойство отдачи давало нам такое же наслаждение, чтобы мы все время автоматически выбирали, как я могу максимально отдать, как я могу максимально насладить. Это возможно, если я только кого-то очень сильно люблю. И тогда я все время зациклен на то, чтобы замкнут на то, чтобы максимально его наполнить. Как вот мать своего малютку держит и все время думает, что ему еще не хватает, что ему еще я могу дать. Как вы видите, как со стороны она все время смотрит на него и все время в нем. Как можно нам быть в таком состоянии к свойству отдачи, к любви ко всем? Сколько бы мы себя не убеждали в том, что это мы, это на самом деле моя душа, только она специально вот так вот представляется мною, как все эти существующие вокруг меня, я именно называю это существующим таким неопределенным родом, потому что не воспринимается мной это как необходимое мне, как действительно моя часть. А свойство отдачи это вообще какое-то чего-то неопределенное. И говорится, объясняется нам так в Кабале, что это свойство отдачи, оно бестелесно, неощущаемо само по себе, а только в каком-то носителе. А носитель его – это мы. Поэтому как нам вообще это выразить? Как мне начать ощущать, что, отдавая другому, я наслаждаюсь. Вот наслаждаюсь самым большим наслаждением. И каждый раз, когда я что-то вот даю, меня наполняет. Если бы мы непосредственно так испытывали бы такие ощущения в отдаче, то мы бы отдавали бы, а как же? Тогда бы наша отдача была бы ради получения. То есть это было бы закамуфлированный эгоизм, закамуфлированное получение. И ничего иного при этом мы бы не испытывали. Никогда из себя бы не вышли. Люди многое в жизни отдают для того, чтобы приобрести наслаждение. Мы постоянно зарабатываем для того, чтобы обменять потом наш труд, наши усилия на какие-то наслаждения, наполнение, удобство. Как нам подняться над тем, чтобы отдача была не эгоистической? Когда и само действие, оно в других, И само наслаждение ощущается в других, а не во мне, не в моем эгоизме, не в моих желаниях. Когда я просто переселяюсь в других, возможно ли это? Нет, невозможно. С помощью нашей природы мы ничего не можем достичь. Для этого необходимо именно включение или участие этого высшего свойства отдачи, существующего вне нас, оторванного от нашего эгоизма. Высшая сила, которая называется Творцом, чтобы эта сила нам помогла. Помогла оторваться от себя и начать ощущать и действие, и его результат, и наслаждение, наполнение от результата. Все вне меня. А я остаюсь только с одним своим исконным решимо, точкой в сердце. А весь мой эгоизм не наполняется. Он остается пустым. На него действует тот же запрет первого сокращения, что эгоистические желания не наполняются. То есть я полностью должен отказаться от того, чтобы чувствовать наслаждение в себе и перенестись в ощущение наслаждения в других, и чтобы они стали моими. Я не хочу слишком много распространяться на эту тему, потому что это очень пугает, в общем-то, в итоге человека. Он начинает понимать, насколько это от него оторвано, и, в общем, это его ослабляет. Для того, чтобы нам достичь этого свойства, подобия Творцу, то есть только отдачи и только в ней существовать, в свойстве абсолютной отдачи, без всяких каких-то движений или обратных связей к себе. Для этого нам дана группа, на которой мы должны все это обговорить, осознать, ощутить, проэкспериментировать все эти возможности, убедиться в том, что мы не можем этого сделать, и все равно пытаться вгрызаться друг в друга, чтобы как-то вот для меня эти морды совершенно не индифферентны, а я все равно даже, может быть, отталкивающий, мне вдруг кажется, и это так и будет. А я все равно в той мере, в которой я буду желать им отдавать и в них ощущать свою радость, свой результат, только в них, в той мере я буду ненавидеть их еще больше. Я буду чувствовать, насколько это противоположно моему эгоизму. Работая на другого, и все время, чтобы он был в выигрыше, и я при этом наслаждался его выигрышем, его наполнением, его радостью, только в этом, отрывая все больше и больше от себя, и все больше и больше ощущая, что я обязан чувствовать это в нем, свою радость, свое наполнение в нем. Все ради него. Это невозможно сделать одному. Должны быть передо мной яркие примеры моих товарищей, которые показывают явно, что они то же самое делают. Когда мы все находимся в атаке против себя. И видим только другого как объект и как результат нашего действия отдачи. Точка нашей работы, концентрации нашего внимания, она именно в том, чтобы где я ощущаю, в ком я ощущаю свое наслаждение. Свое наслаждение, во мне или в другом? Вхожу ли я в другого? И пытаюсь ли я своими действиями вызвать в нем наслаждение и ощутить, как он наслаждается? И от этого радоваться, и от этого наполняться. Все время контролировать себя. Я пытаюсь это сделать. Когда человек все время находится вот в этой работе полного внутреннего самоконтроля, напряжения в своих товарищах, в них я желаю ощутить радость. Моя радость — это радость от ощущения, что им хорошо, что я это вызвал. Я горжусь тем, что я вызываю в них это наполнение. Я горжусь тем, что они радуются результатом моего намерения, моего труда. Я могу этим гордиться, потому что это свойство отдачи. Я могу от этого радоваться, потому что это не ради себя. Я должен сделать так, чтобы жить в них. Если я таким образом концентрирую свою работу и все время выхожу из себя, все время вхожу в них, все время переношу себя в них, ощущаю радость от того, что во мне остается пустым мое незаполненное эгоистическое желание, а желание все это в них переносится. Это и называется создание внешнего кли. Орхозер, обратный отраженный свет, то в итоге я начинаю в них раскрывать свойства отдачи, которые сам, в принципе, создаю. Этим я создаю Творца. Так и сказано, что мы его создаем, мы его делаем. То есть мы проявляем это общее свойство в наших усилиях, в других. И тогда, когда постепенно я вот так перевожу из себя весь свой эгоизм в других, и опустошил вроде бы свой эгоизм, и перенес его в других, этим я заканчиваю такую меру, которая называется СА. Это древняя мера измерения объема сыпучих продуктов, там, допустим. СА. Когда я заканчиваю этот перенос из всего того, что я думал насладиться, в то, чтобы их насладить и в них ощутить свое наслаждение, я этим наслаждаюсь, в них наслаждаюсь. Как говорится, кибо и смахли бейну, чтобы в нем возрадовалось твое сердце. Когда я заканчиваю это, я начинаю ощущать первую духовную ступень. В ком? В моих товарищах. И в них же внутри слияние с этим свойством отдачи, которое закончилось в этой СА, в этом во всем объеме, мною перенесенном. И тогда я там ощущаю это свойство отдачи. Интегральное, собранное мною из всех моих попыток. Это 10 попыток. Хотя они разлагаются, мы еще не понимаем, не можем их сосчитать, но, в принципе, они разлагаются на десятки, может быть, на сотни всевозможных моих вот таких вот усилий. И начинаешь ощущать свойства, общее свойство отдачи, которое ты сам, в принципе, вызвал. Когда оно интегрируется вместе, получается одно общее единое свойство. И в этом свойстве, в нем ты начинаешь ощущать его самостоятельное существование. Оно и называется Творец. Это свойство, оно изначально существовало, ты от него начинаешь получать наконец-то понимание того, что оно тебя и создало, и все, весь твой эгоизм в тебе создало, для того, чтобы ты его вот так вот собирая, работая над ним в других, перенося себя в других, обнаружил вот это свое духовное кли в других, а свой эгоизм оставил бы пустым, сокращенным, в первом сокращении. И это свойство и называется Творец. Поэтому сказано «от любви к товарищам, к любви к Творцу». В этом вся методика. Ничего другого нет. Только одно это единственное действие по переносу себя в товарищи, по обнаружению в том, что ты перенес, общего свойства отдачи или Творца. Но в этом ты обнаруживаешь новое измерение, новый мир, высший, существующий на свойстве отдачи, а потому неприходящий, то есть неизменяющийся, постоянно развивающийся, вечно бесконечный, и ты себя в нем ощущаешь. Если бы на этом все закончилось, мы бы уже остались бы в этом вечном состоянии и ощущали бы себя в нем существующими практически в отрыве от нашего тела. Потому что оно находится уже пустым телом, имеется в виду наше желание, а это и есть тело. Мы ни с чем не ассоциируем, в принципе, себя, кроме как с желанием. Поэтому люди, которые опустошаются в нашем мире, они кончают жизнь самоубийством, если он полностью опустошен. Он не чувствует, что существует дальше. Но дело в том, что это всего лишь одна маленькая часть, на самом деле, нашего эгоизма. Желание этой внешней силы Творца, свойства отдачи, чтобы мы ее постигли полностью. И поэтому нам добавляется немедленно тут же новый дополнительный эгоизм, совершенно иного свойства. Уже не земного, как на первой ступени, с которой мы должны были подняться вверх, а духовного эгоизма, который называется клипа. И в нем мы начинаем ощущать уже духовные помехи, серьезные духовные помехи. И начинаем из него уже ощущать отрицательный духовный мир, эгоистический. И над ним нам также надо будет действовать. Все равно с товарищами с моими. Но внутри них я уже понимаю и забываю, и снова вспоминаю, что я должен реализовывать себя абсолютно по такому же принципу, как и на первой ступени. Но желания мои намного более эгоистичны. Я уже начинаю видеть их более глубоко. И себя более глубоко отрицательным или положительным и так далее. В общем, борьба, она становится качественно иной. И я все равно должен действовать так же. Переносить себя в товарищи. Ощущать себя в них. Радоваться в них. Закрывать себя полностью от каких-то бы ни было последствий, от своих добрых поступков. И все время в них, вкладывать в них. И ощущение то, что это моя душа, которого я достиг, выполнив первую ступень, оно уходит. И мне снова кажется, что с какой стати? Это не моя душа, вот эти вот морды, которые передо мной находятся, и вообще они мне какие-то далекие, противные. И я их и поначалу на первой ступени, в общем-то, они мне были, ну, безразличны, иногда приятны. А сейчас я начинаю их ненавидеть. Отталкивающими, кажутся они. их поступки, их действия, их слова, и все это. Слова их в сплошное вранье, поступки их на показуху на какую-то. И вообще все, чем они занимаются, это все театр какой-то. В общем, возникают новые, огромные, причем очень серьезные помехи. Такие глубокие, реальные и оправданные в моем рациональном мышлении. И здесь мне, конечно, приходится намного труднее, чем на первой ступени, которая была такой, знаете, уже, мне кажется, как детский сад. Ну, игрались вместе, как вот мы сегодня утром делали зарядку. Да. Игрались на травке. А здесь уже я вижу их насквозь. Их лживость, их самоуверенность, все это их эгоизм я вижу. И я должен против этого сейчас, вопреки всему этому, подниматься. То есть находить какие-то возможности действовать ради них, ощущать радость от того, что я что-то делаю в них, от того, что они преуспевают в чем-то, радуются, довольны. И свой успех видеть только в том, как наполняются они. От меня или от других. И мне это вдруг становится даже неважным. И главное, чтобы они наполнились. Если на первом этапе, допустим, я радовался тому, что я их наполняю, у меня все-таки было какое-то соотношение с собой. А сейчас нет. Я могу делать какие-то действия. И, может быть, через других как-то это действие будет наполнять их. Главное, чтобы им было хорошо. То есть более оторванным я ощущаю себя от результата моих трудов. И мне это уже не важно. Главное, чтобы они наслаждались, наполнялись. И даже если они при этом вдруг, мне кажется, как-то подозрительно смотрят на меня, не желают быть связанными со мной, не одобряют меня, я им кажусь каким-то отсталым, эгоистическим. А мне не важно, главное, чтобы им было хорошо. То есть, представляете, сколько здесь обоюдных помех. И на меня, и на них, ну, все относительно меня, естественно, так воспринимается. Подставляется человеку, творец это делает с таким поразительным мастерством. Если человек может закрыть глаза, так крепко только закрыть глаза, то есть не смотреть в свой эгоизм, в свое сердце и в свой разум, и все равно действовать как идиот, он выигрывает. Это вера выше знания. То есть я принимаю твою игру, он должен сказать Творцу. То есть ты меня разыгрываешь, я принимаю эту игру, я играю в нее. Я против тебя. То есть кто против меня? Творец. Или мой эгоизм, это одно и то же. Да? Нет никого, кроме него. Он единственный играющийся со мной, подставляющий мне все эти пакости. А у меня снова обязательно та же точка должна быть моего определения. Самое главное – в ком я наслаждаюсь? В других или в себе? И так мы, постепенно работая с товарищами в группе, обнаруживаем в этой работе Творца. Если я буду дальше продолжать, это будет повторяться практически те же слова, потому что нет у нас много слов для того, чтобы выражать эти действия. Хотя они качественно разные и очень разнообразные. Здесь открывается такая палитра, чувств, которых в нашем мире нет. И словарь наш не может это передать. Представляете, допустим, мы проходим 125 ступеней. Это бесконечное множество мелких состояний. Каждое состояние – это совершенно иные чувства. Но они выражаются одним словом. Допустим, радость, там, огорчение, злость, обида, зависть. Ну, мы наберем таких пару десятков слов. Но все они одинаковые. С самой маленькой ступени до самой большой. Поэтому каббалисты, они все это градуируют в цифрах. Да. Авьют, то есть толщина эгоизма, высота ступеней постижения. И таким образом они понимают, о чем говорят. То есть если я ему называю координату, то он знает, о чем я говорю, потому что он в себе ее воспроизводит, хлопнул и нашел. Так же, как музыкант одному музыканту говорит второму, такая-то нота, с нее начинаем. У него внутри эта нота звучит. В нас нет, которые не изучали там сольфеджио, а в них звучит. И они понимают, о чем речь. Так и каббалисты. Я надеюсь, что мы с вами вместо наших чувств в словах будем скоро обозначать наши чувства каббалистическими терминами. И так вот передавать их друг другу. И ощущать одновременно. И в наших ощущениях объединяться вместе, и от этого объединения в нашем мире такого нет. Нам кажется, что мы объединяемся в своих чувствах. На самом деле мы не входим друг в друга, потому что у нас нет свойства отдачи. Мы просто адекватно, более-менее, поскольку созданы такими подобными животными, мы ощущаем более-менее подобное, но все равно мы не можем сравниться, а тем более соединиться друг с другом в наших ощущениях. Когда мы соединяемся в свойстве отдачи, происходит чудесное вообще явление. Мы не в себе это ощущаем, а в нашем общем объединении. Вот там играет эта симфония, она одна на всех. И в ней объединяясь, мы ощущаем ощущение всех. Хотя одновременно и каждый из себя. Мы не можем сейчас это еще понять, эту двуликость как бы духовного восприятия, но вот такая она. К чему это говорил все? К тому, что без группы невозможно реализовать ни одного духовного движения. Группа – это не значит, что мы просто сидим вместе, находимся вместе. Группа – это та, которая реализует, ну вот то, что я сейчас хотел вам изобразить. Поэтому каббалисты так много времени, так много внимания уделяют созданию группы. Пишет нам Рабаш: «Любовь к ближнему возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, с другой мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность, чтобы мы могли объединиться в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы шхина пребывала между нами». Шхина, то есть это общее свойство отдачи, чтобы оно объединяло, соединяло, наполняло нас, заполняло между нами все пространство. Получается, что эгоизм наш за каждым из нас, сзади, за спиной, а впереди нас свойства, взаимные свойства отдачи, которые вместе объединяются в круге. И в нем мы ощущаем общее свойство отдачи, то есть природу в ее высшей, самой внутренней силе свойстве отдачи. Поэтому общество должно состоять из индивидуумов с единым для всех мнением о том, что нужно достичь этого общего свойства отдачи. Тогда из всех индивидуумов создается одна большая сила, способная бороться с собой, потому что в каждом включены все. Таким образом, каждый базируется на большом желании, и он может достичь цели. Это поразительные вообще свойства раскрываются в объединении. Ты получаешь желания других, но это тогда, когда ты желаешь быть в них. Как в любимом человеке, мы живем его желаниями. То есть его желания командуют нашими желаниями, определяют их. И получается у меня двойное желание. У меня получается сильная возможность идти вперед. Так вот, когда я собираюсь со своими остальными 10 товарищами, и они, каждый из них, также проникается желанием к другим, то я уже не от 9 воспринимаю в десятке их желания, а сумму, которую каждый собрал из остальных 9 в себя. Вы понимаете, какое здесь происходит усиление моего личного желания? То есть это 9, в каждом из них тоже по 9. Но это не количественное, это качественное увеличение желания. Оно иное по качеству. По количеству это невозможно изобразить. В Каббале не изображается количество, потому что это нельзя вообще измерить количество. Это не измеряется в духовном мире. Хотя мы измеряем вроде бы толщину желания 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Но это не количественные. Это только качественные. Потому что каждый раз скачок происходит как от неживой материи к растительной, к животной, к человеку. То есть мы всегда перескакиваем со ступени на ступень, как на следующий уровень развития, но уровень качественный. Как нельзя сравнить растение с камнем. Совершенно иной способ существования, иное ощущение существования. Так и здесь. Поэтому, как только мы соединяемся вместе в группе, мы сразу же качественно ощущаем, мы ощущаем вообще совсем другое. Мы ощущаем мир прозрачным, сквозным, и силу отдачи, которая его наполняет, которая определяет все, регулирует все, и начинаем чувствовать себя, свой эгоизм. Все это как барахтающееся в этом свойстве огромном отдачи, которая нами управляет, ведет, объединяет, соединяет. И только маленькое усилие мне надо приложить всегда в другом ощущать свои наслаждения. И не более того. Ну, вот это, пожалуй, то, что я хотел вам сказать, так, в качестве такого напутствия. Мне, правда, тут дали много всяких материалов. Но это все только лишь разбавит то, что мы с вами сейчас услышали. Ну, отсюда, естественно, из этого, из всего вытекает все наши групповые законы, как мы должны объединяться в очную группу или в виртуальную группу, как должны быть связаны между собой, проводить собрания и так далее. Все вытекает отсюда. То есть самое главное, чтобы все было направлено для соблюдения вот этого условия, для того, чтобы дать каждому возможность максимально быстрее, легче, энергичней выйти из себя и переместиться в других. со своей точки в сердце, а свой эгоизм там, где-то оставить его нет. Забыть о себе. Ну, в общем, все. Вопросы, может быть?
6: Рад, здравствуйте. Меня зовут Светлана, я из Новосибирска. У меня вот какой вопрос. Вот то, что мы сейчас слышим, вот скажите, пожалуйста, вот те 99%, то есть это люди вовне, ну, мы считаем, что это как бы люди без точки в сердце. Вот когда ты, работая с этими людьми, и ощущаешь то, насколько они рады тем или иным твоим действиям, а ты только вот чувствуешь, что доставляешь им радость, можно ли вот эти ощущения считать, что это тоже духовная работа?
4: В принципе, когда я перемещаюсь из себя в других, я не в других перемещаюсь. Я мою точку в сердце перемещаю в желание, которое называется «моя душа». Все, что вне меня находится в виде 7 миллиардов людей, это моя душа. Это одно единое желание. Если я его полностью для себя раскрою, то я достигаю полного своего исправления, то есть достигаю раскрытия своей души, а то, что ее наполняет, будет называться Творец в его истинном объеме, бесконечном. Поэтому, в принципе, моя задача выйти из себя во всех остальных. Причем, ощущая, я буду ощущать каждого из существующих. Это невероятно вообще в нашем состоянии.
6: Но не бывает.
4: 7 миллиардов ощутить, нет, каждого в отдельности? Нет, это не...
6: Нет,
4: это...
6: я не имею в виду 7 миллиардов, а какая-то вот группа, и бывает такое, что ощущаешь только
4: их. Да, хорошо. Так вот, для того, чтобы дать нам возможность, просто инструмент, навыки работы, выхода в любого и каждого, и во всех, для этого нам нужна группа. То есть группа является всего лишь первоначальным нашим инструментом. Каббалистическим языком это всего лишь гальгальтейнаим. Вы изучали ведь, да? Вы смотрите так, что я не знаю.
6: Изучали.
4: Ну кто да, скажите. А остальные маг не заканчивали, значит. Вот теперь я вижу. Включая доктора Влада. Так, значит, введение в науку каббала обязаны изучать все. Маг обязан закончить все. Об этом нет речи. Иначе у нас не будет с вами общего языка. Даже то, что вам будет раскрываться, вам будет трудно постигнуть. А так вы будете узнавать постигаемое. Понимаете, у вас будет к нему уже название. Вы будете ощущать что-то, обнаружить. А, это называется так-то. А, это называется так-то. Вы будете совмещать то, что у вас существует внутри вас, с тем, что перед вами представляется из духовных объемов. Так вот, мы должны достичь слияния со всем человечеством. Будем говорить человечеством. Вот. Выйти из себя во всех. Для того, чтобы это сделать, для этого мы должны организовать сначала наше собственное кли, наш собственный инструмент. Для того, чтобы подготовить его к работе со всем человечеством, для этого практически дана каббалистическая группа, и для этого дана каббала. А мы должны освоить эту работу в группе, и затем от группы идти ко всем остальным. И самая главная работа, она не в группе. Самая главная работа с помощью группы, когда она уже есть, работать со всеми остальными. Вот там раскрываются, как я предчувствую, предполагаю и немножко только знаю. Откровенно говоря, немножко только знаю, потому что это все только начинает сейчас разворачиваться к работе, быть готовым. Вот там вот и возникают совершенно иные вообще миры, залитые светом хохма, то есть постижением Творца, глубиной Его. То, что мы постигаем в группе, мы постигаем всего лишь инструменты для работы с Творцом. Хотя мы с Его помощью, мы Его начинаем понимать немножко, знать немножко, но внешне, потому что мы всего лишь в группе, в нашей мировой, отрабатываем желание отдачи, гальгальтайнаем, свойства отдачи, маленькие свойства. Это всего лишь маленькие эгоистические свойства нулевой, первой и отчасти второй стадии эгоизма. Когда мы начинаем работать уже от группы, вот начнем работать от нашей общей группы мировой, на общее мировое кли, тогда мы начнем работать со свойствами, с огромными эгоистическими желаниями, которые не могут сейчас раскрыться, как мы, потому что в них желания эгоистические намного больше. Они на самом деле выше, чем мы. И поэтому так далеки от духовного возвышения. Вот вам кажется, что какие-то там аборигены, европейцы, неважно, кто там, африканцы, неважно кто, но, в принципе, есть такие целые огромные массы, которые, кажется, что их не пробьешь. Их не пробьешь, потому что у них огромный духовный эгоизм. Духовный эгоизм. И мы, когда начнем работать с ними, на них начнем работать, то есть присовокуплять их же огромные желания к нашим, для того, чтобы их исправлять, их наполнять, радоваться в них, их состоянию. Тогда там мы начнем не просто постигать действия отдачи, а свойства отдачи самой. То есть начнем постигать глубину свойства отдачи Творца. Ну, с чем это можно уподобить, я не знаю. Есть люди, которые, допустим, слышат музыку и наслаждаются ей. Вот я помню, у меня был абонемент в Ленинградскую филармонию. Я туда ходил, слушал. Но я не специалист. И часто я так оказывался с какими-то там специалистами, музыкантами, и немножко просил их чуть-чуть так, пару слов всего лишь, рассказать. Ну, не просто рассказать там, ну, «Лебединое озеро» там всякие-то, или там концерт какой-то там Рахманинова, нет. А как они воспринимают это? Это совсем другой мир, совсем другое ощущение, включающее ощущение и технику вместе. Когда они наслаждаются и тем, и другим. Когда они понимают из глубины, что значит. Ну, это другое, это совсем другое чувство. То есть ты знакомишься с ним, в Каббале причем, ты не знакомишься с этим чувством, ты не проникаешь внутрь него. Когда ты проникаешь, ты в нем находишься, ты сам становишься им. Поэтому ставится задача исправления всего человечества как самое глубокое постижение Творца, которое заканчивается полным слиянием с Ним.
7: Да. Ну, у меня сейчас более такой приземленный вопрос, уже работы в группе. Вот чувствовать наслаждение в товарище. Вот смотрите, я, допустим, со своей стороны вижу, что вот у человека есть большой недостаток, да? И вот в данный момент он сейчас, проявляя этот недостаток, а так как я его чувствую, да, именно вот его проявление, я должна наслаждаться его вот этим вот изъяном в нем. Он же получает удовольствие от того, что он проявляет.
4: Нет. Что это за такое вообще? Это какие-то у вас мутации. Ну как это может быть?
7: Ну вот, допустим, человек любит власть. Ну, чисто эгоистически.
4: Да.
7: И вот в группе он упивается своей властью.
4: Если бы это был ваш родной человек, ваш ребенок,
7: угу.
4: Вы бы наслаждались бы тем, что он так себя ведет?
7: Я бы ему сделала замечание.
4: Так. Ну, товарищу
7: делать... Я бы... Да, я не имею права делать товарищу замечание, правильно?
4: Надо сделать так, чтобы он косвенно... Понял, что для него же и для всех остальных лучше вести себя по-другому. Но не прямым давлением, не прямым указанием.
7: Ну а когда ты видишь, что вот на
4: вот если он вредит на самом деле уже так, что разлагает группу,
7: угу.
4: Если он приводит в группу посторонние мысли,
7: да.
4: Посторонние идеи, если он начинает провозглашать какой-то новый путь, кто его знает, чего там, то тогда ему не место в группе. Ну, тогда и разговор короткий.
7: Спасибо.
4: Есть всего лишь две причины для изгнания товарища из группы. Это если он идет... против нашего общего течения, первоисточников или руководителя, ну потому что тогда не получится работы, он портит работу. Или в одну сторону идти, или в другую. Но где-то надо определиться. Вот. Значит, или он идет против общего течения группы, или он нарушает ее единство. Нарушать ее единство, это, ну, пожалуй, самое страшное, это когда он

0: Женя, товарищ, остальное нас не интересует. Вот эти две вещи, они нарушают движение вперед. Потому что семья является ячейкой группы, и наша идеология является вектором группы. Я, исходя из этого, говорю, а вообще, в принципе, это духовные законы. Просто я их так выражаю. Не хочу это обсуждать, просто имейте в виду, что если такие вещи есть, их надо просто искоренять, вырезать. Без всяких вопросов, дискуссий, это не подлежит никаким обсуждениям. Следующий вопрос, пожалуйста.
1: Да. Сергей, Пермская группа. В последнее время часто вспоминаю молодость, видимо, старею. И вот бывает, вспоминаю такие вот случаи, которые аж переворачивают всего из-за пренебрежения к себе.
0: Самоедство. Известное явление.
1: Мне кажется, вот стыдно вот за то, что я тогда вытворял. Я вот хочу спросить, как бы вот этот стыд...
0: Вы еще увидите, что вы вытворяли. Никакого стыда. Это специально вам делает творец для того, чтобы вы поняли, что это все он вытворял, а не вы.
1: А вот это состояние можно вот в отношении сейчас перенести как-то?
0: Конечно, можно. То есть вы должны осознать, что это все прошлое сделал с вами он. Нет никого, кроме него.
1: И этого достаточно, да?
0: Нет, то есть прекратить себя грызть. А. Если вы осуждаете себя за прошлое, вы этим осуждаете Творца, потому что все ваше прошлое определено им. Только лишь настоящее и будущее, которое вы определяете настоящим, это является вашим. Прошу.
2: Рав, здравствуйте, Оксана, Красноярск. У меня такое сначала понимание, потом вопрос. Вот собирается группа, понятно, у нас есть точки в сердце, как бы все понимают, все это осознают, но никто не видит, не чувствует. Чтобы добраться до точки, есть одни ворота, это сердце, его нужно раскрыть. Чтобы его раскрыть, нужно чувствовать человека. Вот. Почему? Откуда вот этот страх перед раскрытием сердца? Как, откуда он берется? Ведь раньше же в детстве мы умели доверять, а сейчас почему нет? Вот откуда? Откуда он происходит?
0: А вы не обязаны раскрывать другому свое сердце.
2: Даже товарищу?
0: Даже товарищам. Вы делаете это втихаря. Вы просто должны... быть в нем, и все.
2: А если у него закрыто сердце, я это чувствую?
0: А это не важно. Ничего он не может закрыть от вас. Ничего. Вы просто, вот, это не важно, как он реагирует, не важно, как он себя ведет. Вы должны быть в его сердце. И все. В его желаниях, в его чаяниях. Вы должны желать ему помогать. Лифарген, как сказать? На иврите есть такое слово. Ну, желать ему хорошего, доброго. Вот так вот. Чтобы было ему хорошо.
2: Понятно.
0: Нет, не, не, нет. Как? Не. Баловать нет. Нет, не вдохновлять, потому что вдохновлять это внешнее действие. Потворствовать нет, способствовать. Как вы желаете, чтобы ребенок преуспел в чем-то, ну чтобы вот удалось ему что-то.
3: Воодушевляет.
0: Сопереживать, может быть, сопереживать. Но вот это ближе.
2: Получается, чтобы его радовать, нужно знать, что его радует. Для этого я...
0: Нет, вообще во всем. Ты хочешь, чтобы он радовался.
2: Нет, а если это меня радует, а его огорчает?
0: Ты хочешь, чтобы он радовался. Все тем, что ему хорошо.

0: чтобы ему было
1: хорошо.
0: Откуда
1: мне узнать, что ему хорошо?
0: Посмотрите в этом самом, в словаре слова «лефарген». Я не знаю, как перевести. В общем, это когда ты просто желаешь ему хорошего.
1: Это внутри души вот это чувство глубокое.
0: Вот да, вот такое отношение к другому. Это не помощь, это не влияние никакое. Это вот чисто такое душевное
1: состояние.
0: Движение. Оставьте это, так сказать, на ощущение. Придет, и мы поймем, что это такое за ощущение. Дальше?
2: Доброе утро.
0: Да.
2: У меня вопрос по...
0: А ты кто такой?
2: Меня зовут Антон, я из группы Красноярска.
0: Ясно.
2: Вопрос по МакОнлайну. Я являюсь руководителем студии МакОнлайн Красноярск.
0: Ты?
2: Да.
0: Ага.
2: Вот, и у меня такой вопрос. У нас эта группа небольшая, и в Маке задействованы практически все мужчины и часть...
0: Женщин.
2: Женщин, да. Вот,
0: так.
2: И вопрос такой. Могу ли я, как руководитель студии, допускать к преподаванию... товарищи, которые не посещают регулярно утренние уроки.
0: К преподаванию?
2: Да.
0: Они умеют это делать? Им достаточно тех знаний, которые у них есть?
2: Ну вот это вот... как раз это и вопрос. Как бы,
0: но если это вопрос, то это вопрос к тебе, а не к ним. Если они не способны... То есть они могут болтать, но они не будут знать, чего они болтают. Тоже нехорошо. Ну как, что же они будут преподавать?
2: Возможно, вопрос более в том, что если у нас постоянные связи с источником на утреннем уроке, то можем
0: здесь не имеет значения особой связи с источниками на утреннем уроке. Здесь главное, чтобы эти преподаватели четко знали, что они должны выдавать. И если они будут отвлекаться от темы, чтобы знали точно границы свои. И не уходить куда-то в лирику в какую-то или во что-то еще. Чтобы точно знали, что физик должен преподавать физику, химик химию, все остальное он может не знать. У него должно быть какое-то общее образование. Но это то же самое маг. Надо, чтобы, выходя на урок, они точно знали, что это такое. Вот пускай проведут перед тобой и зачет сдадут. После этого идут на преподавание. А если он приходит там, сколько раз в неделю у вас вообще вы находитесь с нами на связи?
2: Пока что получается 6 дней.
0: 6 дней, да. Ну хорошо. А они сколько раз в общем приходят?
2: Ну, бывает один в неделю, ну максимум.
0: Один раз в неделю?
2: Ну, да.
0: Но все остальные разы он, наверное, сидит и прорабатывает материал.
2: Ну, хотелось бы верить, да.
0: Ну, надо что-то с этим сделать. Но вообще, конечно, нельзя отпугивать людей, надо наоборот, чтобы это его как-то подстегнуло учиться и больше участвовать. Я вам одно скажу. Быть хохмачом... То есть умником, так сказать, в кавычках, в кабале, это не проблема. Но когда ты не находишься в группе, каждый день, ну хотя бы там 2-3 раза в неделю, неважно сколько, но когда у вас это принято, по крайней мере, если вы принимаете, что у нас ввиду таких-то обстоятельств, мы договариваемся приходить 3 раза в неделю. Но без этих 3 раз, ну, человек, значит, духовно не продвигается. То есть он может быть каким-то там преподавателем в МАКе, он может спокойно их обучать, механики. Но духовную работу он знать не будет, но она ему, наверное, там особенно и не нужна, или, может быть, его спрашивают, я не знаю, надо смотреть. Вообще, мы же только сейчас говорили о том, как все реализуется в группе. И вы будете это еще более явно все время ощущать. У вас не останется никакой возможности от этого увильнуть. Или в группу, или все. Или конец. Так что тебя пока интересует, у тебя нет других, привлекай их к преподаванию, пытайся как-то компенсировать их отсутствие другим какими-то возможностями. делай из них преподавателей четких таких, знает, этот по винтикам, а этот по болтикам преподаватели, больше никак. Ну, по крайней мере, заполнять учебные часы.
2: Все. Спасибо большое.
0: Прошу.
3: Марина из Перми. У меня такой вопрос. Я хочу понять, в чем секрет нашей казахской группы. Они всегда излучают радость, они всегда впечатляют. Покорили буквально, начиная с Московского конгресса. На Новосибирском, вот, помимо того, что они прекрасно выступали на ишеватах и заражали всем, я просто хотела понять сама, в чем секрет, и разговаривала с одной из жен, вот, казахских наших товарищей. Она говорит: у меня сильный муж. И вы знаете, в ее словах было вот ни капли сомнений, ни миллиграмма, что вот он что-то сделает не так, или он сойдет с этого пути, понимаете? Вот меня вот это просто поразило. Вот может быть секрет в их женщинах? Вот.
0: Надо скажите. Будет нам у вас устроить конгресс и перевести туда холостяков. Я не знаю. Я, к сожалению, не знаком с этими женщинами. И не знаю, почему они так говорят, но, видно, они правы. И когда жена так говорит о муже, это очень поддерживает мужа. Самое главное в мужчине, в самом таком мачо, это его поддержать, как маленького ребенка. Это все. Он в этом очень нуждается. И когда жена так говорит мужу, он после этого не может себе позволить быть слабаком. Он будет стараться изо всех сил, чтобы оправдать такое мнение. Не сможет уронить себя в ее глазах. Это умная женщина, она это знает, она этим пользуется. И пользуется для пользы, конечно. Жена в этом отношении может больше, чем вся группа. Это часть, на самом деле, часть мужа, если она идет вместе с ним, обеспечен успех. Так что, женщина, имейте в виду, это серьезная вообще миссия, которая в ваших руках. Мы так завязаны друг на друге, мужская и женская часть инстинктивно, внутренне, такими природными связями, которых мы не знаем, они прямо передаются через какое-то внутреннее излучение от нас к вам и наоборот. Вы имеете огромное влияние. Вы можете просто определить успех мужчин. Так что я на вас очень надеюсь. Не подведите.
2: Можно?
4: Здравствуйте, Раф. Виктор, город Омск. Мои хорошие знакомые, прошедшие войну в Афганистане, у них яркие впечатления, понятно. Самые светлые воспоминания о войне. Казалось бы, о смерти, о грязи, о крови. Самые светлые воспоминания. Вопрос я хотел узнать. Это значит взвод, отделение, взвод, рота. Это каббалистическая была группа. Между ними были малиновые шарики.
0: Завязываются такие отношения в человеке, когда он видит, что ему не о чем другом думать, как о общем спасении, потому что себя самого он спасти не может. Он полностью зависит от других. И так все, ощущая друг друга, становятся уже в некоем виде каббалистической группой. Это не важно, что они ничего не знают и не понимают духовной методики, но вот этот отрыв от эгоизма, Когда ему уже нет места. Когда ты понимаешь, что или ты, или другой, это не имеет значения. Это все равно лучше даже ты, чем другой. Появляется вот здесь вот такой переход. Мы это чувствуем, да, знаем. Те, кто немножко побывал в таких рискованных моментах. Вот это самопожертвование, которое проявляется от взаимной зависимости, от это да, это есть.
4: Спасибо.
0: Упоение. отторжением от эгоизма. Да, есть такое. И, конечно, поэтому они вспоминают об этом. Такую свободу, такое отдохновение не ощутить в нашей жизни. Мы возвращаемся снова в нее, нас это снова давит. Да. Ну, прошу.
5: Здравствуйте, Раф. Барнаульская группа. Меня зовут Юлия. Город Барнаул. Ближе. Барнаульская группа. Юлия. У меня такой вопрос к вам. Возможно ли продвижение с ускорением без глубоких знаний психологии?
0: Каббалисты ее, в общем-то, не изучали. В университетах она преподается всего лишь там 50-70 лет, я не знаю сколько. Еще в начале прошлого века психологии практически не было как науки. Так что, да и сегодня это не наука. Потому что мы не можем изучать человека, поскольку сами люди. Сами человеки, мы не можем сами себя изучать. Для того, чтобы что-то изучать, надо быть выше. Поэтому из каббалы можно постичь человека и его психологию. То есть структуру души вообще. Психология – это душа. Кто может изучать душу? Да? Все, что мы изучаем практически так, как изучаем животных. То есть всевозможные реакции, инстинктивные или, может быть, влияние среды, общества, людей друг на друга. Поэтому, изучая каббалу, мы изучаем психологию. А вообще вся психология, ее уже нечего изучать, потому что она лет 20 как уже практически закончилась. Серьезно, ей сегодня никто уже заниматься не может, потому что мы перестали понимать людей. И это же говорят сами психологи. То есть существовала психология где-то с начала прошлого века и где-то до середины, до 80-х годов, до 90-х максимум, и то уже нет. Вот. И потом она уже все. Никаких ни новых открытий, зависимости, ничего больше нет, потому как все. Человек стал таким непознаваемым, что человек человека познать не может. Для этого нам надо подняться. Изучая каббалу, сможете понять психологию человека. Его душу. Потому что все определяется оттуда. Как можно понять вообще человека, если мы не знаем, как он управляем, откуда, зачем, для чего, к какой цели он идет, которая определяет его реакции. Мы видим, что люди вообще... Или мы видим их в животном существовании, когда он просто обустраивает себя, чтобы прожить свои 70 лет. Или какие-то поступки, ну, мы пытаемся их как-то смотивировать, но это не психология на самом деле. Это на животном уровне. Да. Так что нечего изучать. Из каббалы поймете. Да.
6: Здравствуйте, Рау, здравствуйте, мировые кли. Максим, Красноярск, виртуальная группа. Студент Мак онлайн. У меня вопрос товарища, который приехал за 2 дня до конгресса, была подготовка. Сейчас у него возможности не было, он сегодня уехал. Но у него вопрос мучает уже вот на протяжении 3 дней. У него была возможность поехать на экскурсию с вами. И была возможность помочь вот сделать эту сцену. Он выбрал подготовку. То есть его вот мучает вопрос, правильно ли он сделал выбор.
0: Конечно, правильно. Спасибо. Просто нас отправили на экскурсию, потому что если бы тут было много рук, то мы бы тут наделали... Это, знаете, это как сейчас разбирать. Ну, давайте мы сейчас все останемся, там сотни мужиков, начнем разбирать. Мы тут накрутим что угодно. Это надо, чтобы была определенная команда, которая четко знает, где что держать, и смотреть, сколько креплений. Значит, надо уметь... Одни крики получатся, больше ничего. Так что мы соберем стулья, мы соберем столы, мы разберем все на... Ну, в общем, все, что мы можем, мы должны будем собрать, разобрать. Поэтому мы поехали в экскурсию. Я, кстати, во время экскурсии ничего не говорил. Все было так. Посмотреть на окружающие прекрасные, конечно, виды. Это потрясающая страна. Сибирь – это отдельная вообще планета. Вот. Я сколько раз был, в каких только местах не был. В Южной Америке, везде. Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, там, я уже не помню. Там, ну, в общем, еще там Колумбия и так далее. Америка, Канада, все равно такого нет. Швейцария. Это серьезно, это я не вижу. Другое дело, что это все в течение одного месяца или двух месяцев мне сказали, что это существует, а потом это все, ну, другая красота, белая, снегом все покрыто. Но ничего не потерял, наоборот, прибавил. Если бы у меня была возможность остаться, я бы остался. Ну, что бы я им делал? Читал бы Шамати?
6: Спасибо.
0: Всегда работа на группу, тем более на конгресс, она намного более предпочтительной. К нам, когда мы делаем конгрессы в Израиле, и собираются несколько тысяч человек, последний у нас был где-то 6-7 тысяч человек, наверное. А? 10 тысяч человек. То у нас там работает кухня наша. На кухне работает в одну смену сколько? Ну, где-то человек 200 или 300. Работает человек на кухню. И люди бывают, приезжают издалека. Вот, допустим, представьте себе, приезжает товарищ из Красноярска на конгресс. Он входит на кухню. И весь конгресс работает только на кухне. Ну, у него стоит этот самый микрофон, не микрофон, этот наушник в ухе. И он слышит, что говорят. Но он даже не выходит в зал. Все время на кухне. Вот я ему завидую. Да.
7: Здравствуйте, Раф. Светлана, Горный Алтай. У меня такой практический вопрос по интегральному воспитанию. У нас нет пока возможности внедрить полностью всю систему, вот та, которая уже разработана, полностью методику интегрального воспитания в том месте, где мы живем. Могу ли я использовать те формы работы, которые существуют в школе, во внеурочной деятельности, в таких внешкольных образовательных учреждениях? Использовать вот именно основы интегрального воспитания, то есть преподавать, например, музыку с точки зрения интегральности мира.
0: Ну, это если оркестр или как, я не знаю.
7: Хор.
0: Хор, конечно. Ну, вот пускай начнут чувствовать друг друга. Я поэтому люблю грузинские хоры.
7: Но этим мы занимаемся постоянно, хоры и ансамбли. Вот. А еще на уроках музыки, вот именно формы работы, которые существуют в учебном заведении, уже существующие. Не та система организации, которую...
0: Музыка вообще-то индивидуальное занятие. Если только оркестр или хор, тогда другое дело. Но там, где один человек играет, ну, квартет там, я не знаю, но если один... Я не представляю, какое может быть интегральное.
7: Нет, уроки музыки в школе, в общеобразовательной. У нас существует такой предмет. Да. И, то есть объяснение законов музыки, гармонии с точки зрения интегральности. То есть можно использовать вот эту вот площадку?
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, я очень люблю Баха. Хорошо темперированный клавир. Вот, то есть чувствуется вот эта вот многосторонность, интегральная многосторонность.
7: Многослойность такая.
0: Телефония, да. Пробуйте, получится. Мы, может быть, перейдем с вами к... Да.
8: Здравствуйте, Максим, Москва. Вот вы сейчас, товарищ, сказали, что не нужно стыдиться своего прошлого. Вот я каждое утро просыпаюсь с мыслью, что все зависит от меня. Если не я себе, то кто мне? И строю грандиозные планы, хочу сделать что-то замечательное, великое, полезное. Потом как-то дела это отвлекают меня, и вечером я обнаруживаю, что, оказывается, я ничего не сделал. Но я понимаю, что нет никого, кроме него, значит, этот творец так сделал, чтобы я ничего не сделал сегодня. Вот. И тем более, даже нет никакого смысла заниматься самоедством, потому что этот только глупец сидит и поедает себя. Я ложусь спать, утром просыпаюсь, абсолютно обнуленный. Вот новый день, новая жизнь, ничего не было. И все начинается по-новому. Вот как из этого вырваться? То есть у меня получается какая-то такая система отмазок очень сильная.
0: Да, я думаю, что это потому, что ты затеваешь с утра какие-то свои индивидуальные духовно-эгоистические мероприятия. А надо затевать групповые. И тогда отмазки не получится, и забывчивость уйдет, вы будете друг другу напоминать, вы что-то все-таки будете делать. Действие духовное, оно может быть только групповым, только в группе, только вместе, хоть еще с одним человеком. Если только я даю себе с утра слово, там, да неважно что, что бы я ни сделал, или даже преуспел, ну, вечером я чувствую, я герой, сегодня я все время думал там или чего-то там намеревался, это ноль. Это ноль, если это не было связано с остальными. Не то, что я думал про остальных, если я в этом действии не был с другими.
8: Спасибо.
0: Поэтому мы годами все время с утра даем себе намерения, обеты, и вечером видим, что да или нет, даже не важно, но не получаем результат. Духовная работа – это только если мы в команде. Ну, хоть два человека вместе. А можно больше. Только лишь. Иначе она не духовна. И когда мы вместе сливаемся и делаем какое-то действие. И в этом действии желательно, чтобы мы зависели друг от друга, включаясь друг в друга. Я радуюсь тем, что делает он, а он тем, что делаю я, и мы вместе вот так вот зависим друг от друга. А главное, на кого еще? Может быть, мы вместе с ним на группу. И оттуда на Творца. Можем ли мы перенести из себя? Я радуюсь в нем, он во мне, а в итоге мы начинаем радоваться вместе. Как мы там Творцу доставляем удовольствие или нет? Выйти из себя в свойство отдачи. Это не может быть работа сделана, если не двое хотя бы.
9: Лемана хай вераай.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, прошли сейчас с вами очень особенный урок с Равом. Урок, который в свое время Рав рекомендовал пересматривать еще и еще раз. Мне сейчас товарищ написал, что просто сумасшедший урок из тех моментов, чувств, которые передал Рав на уроке. О чем мы слушали? И то название шаббату, которое мы дали, «Жить в желании товарища». Давайте пройдем 13-й отрывок, то, что звучало на уроке. Немножко пробудем ту точку, которая была, прозвучала с самого начала. Для того, чтобы мы могли прийти к свойству отдачи, уподобиться Творцу, то есть быть в отдаче, жить только в свойстве чистой отдачи. И не любое движение или повторение. И для этого дана нам группа, где мы должны об этом говорить, мы должны это признать, прочувствовать, использовать все возможности. И поэтому мы должны будем признать, что не в состоянии это сделать, и тем не менее держаться зубами друг за друга, так чтобы те лица, относительно которых я равнодушен, иногда даже меня от них отталкивает, пусть так и будет, но тем не менее, по мере моего устремления отдавать им и чувствовать в них свою радость, результат своих действий в них и только в них, в этой самой мере я буду ненавидеть их все больше и чувствовать, насколько это противоречит моему эго, когда я работаю ради кого-то другого, и только он от этого выиграет, а я буду наслаждаться от того, что он приобретает, он наполняется, и он рад. Чем больше я отрываюсь от себя, то чувствую, что все больше и больше должен чувствовать, он должен чувствовать радость, а я должен чувствовать его и то, что все для него. Давайте постараемся приблизиться к подобному чувству и проведем первый наш семинар. Не будем искать ответов, а поищем возможность услышать друг друга, включиться в дух товарища и почувствовать между нами Творца, чтобы он просто присутствовал между нами. Первый вопрос для обсуждения. Что обновилось для меня на этом уроке в отношении моих товарищей в десятке? Что нового, что обновилось из того, что сейчас я услышал в моем отношении к товарищам в десятке? 6 минут.
0: Вот насколько понятно и насколько это четко, что все духовное постигается в наполнении товарищей, в наполнении других. И много мыслей в том, как это сделать, как это реализовать, как изменить свою работу по отношению к товарищам и к десятке, где это духовное клея. Недуховное постигается в том, что мы хотим наполнить товарищем, почувствовать, что он счастлив и рад, почувствовать наслаждение в других.
1: Весь урок был на тему, как мы создаем Творца через любовь между нами и то, как мы хотим радоваться радости товарища. Чувствовать что-то вне себя, опустошить свое эго полностью и быть в товарищах. Не помню настолько сильного урока на тему любви, подобно этому. Очень сильно.
0: Я услышал так. Группа должна состоять из людей, у которых одно мнение, что надо прийти к общему свойству отдачи, и тогда из всех этих отдельных людей образуется большая сила, где он сможет справиться с собой, и все включаются во всех, и тогда каждый основывается на большом усилии, на большой силе и достигает цели. Это раскрывается в объединении, то есть желание других. Когда ты стремишься быть в них, да, как вот в том самом человеке, мы живем его желаниями. Его желание управляет нашими желаниями. Они определяют. И тогда, если у меня двойное желание, огромная возможность идти вперед.
2: Слышал, что закрыть себя от разного вида порождений и всего, что я сделал. Человек должен забыть о себе через все свои действия, не делать расчетов, чтобы не было расчета ради себя, а должен искать то, что его основное устремление должно быть вглубь, как можно больше силы, которая называется группа, даже не каждый из них сам по себе, а... Скажем, что я делаю внутри себя? Где-то устремление, которое чувствую в себе по отношению к духовному. Об этом речь.
0: Да, очень сильно вот это все направление на то, чтобы жить в товарищах, радоваться в товарищах, наслаждаться. Как бы все результаты всех моих действий, чтобы они были в товарищах. Действительно, такая вот атака на... чтобы перевести себя к товарищам и быть в этом все время. Ну, это что-то особое на самом деле. Чувствовать, я так почувствовал Рава, вот как вот он пытается передать это ощущение, в котором он живет. Ну, то есть он живет во всем человечестве. Мы также слышали, что мы тоже выходим ко всему человечеству через десятку, через группу. Стараемся это делать между собой. Это очень особое. И чтобы мы могли это все осуществить и пытались каждый раз сейчас искать, кого я наслаждаюсь, где я наслаждаюсь, в себе или в других.
1: Я записал несколько моментов, их основных для себя. Любовь к Творцу — это свойство отдачи. И это основная наша задача. Все остальное — это отправная точка для постижения Творца. Невозможно постичь свойства отдачи, если не вижу перед собой четкие примеры товарищей, которые находятся в атаке на цель. Еще отрывок, который Дуди прочел. Я все равно должен перевести себя на товарищей, чувствовать себя внутри них, радоваться в них, вкладываться в них и чувствовать, что это есть моя душа.
0: Да, кроме нашей внутренней работы, я слышал то, что у меня как бы как новое появилось. Это работа со всем человечеством, то есть наша задача — выйти из себя ко всем остальным, почувствовать все вот эти 7 миллиардов людей. И это происходит даже не от меня самого, а именно от десятки, от группы. А Ирав сказал, что центральная работа начинается работа в группе, объединиться между нами, и тогда можно быть уже в контакте со всем человечеством.
1: Мысль, с которой мы выходим, как почувствовать товарищей, как порадовать их, что их наполнит. И надо подумать, как прийти к этому, и где здесь Творец, и как помогает нам развивать чувствительность.
0: Так, продвигаемся к следующему нашему вопросу. Мы хотели бы выяснить, вот если бы я мог попросить у Творца чего-то одного за всех товарищей, да, на его духовном пути, что бы я попросил? Сейчас между нами, вот в десятке, если бы я мог попросить одну вещь за товарища в его духовном пути, что именно я бы попросил? 6 минут на семинар.
2: Я бы попросил то, что хочет товарищ. Я бы попросил почувствовать то, что хочет товарищ, и дать ему все, что он хочет.
0: Я бы попросил, чтобы товарищ наполнился бы силами отдачи, любви, и чтобы он захотел все время передавать это товарищам, так чтобы каждый товарищ был бы полон этими силами и передавали бы так друг другу.
2: Я бы просил, я хочу попросить за своих товарищей, чтобы забыли о мире, забыли о том, что есть, о желании, чтобы мы все были в одном желании, в одном устремлении. Чтобы была польза Творцу, человечеству в этом кругообороте. И чтобы наша миссия народа Израиля просто была бы внутри нас, чтобы мы были полноценными партнерами Высшему и смогли бы отдавать всему человечеству, которое в нас нуждается.
0: Да, я тоже, да, все товарищи, они бы смогли оторваться от себя и все время жили бы в товарищах, и там бы ощущали, что нет никого, кроме него, что он добрый, несущий добро. Все время. Вы на фоне всего этого мира и всего того, что у них есть, всех их проблем, просто жили бы вот в этом. Нет никого, кроме него.
3: Я не
2: думаю, что тут что-то личное, чтобы я просил за товарищей. Задача понятна, цель ясна. Нам нужно просить, чтобы все товарищи были слиты с Творцом, чтобы все были слиты со свойством отдачи. В любви к Творцу, не важно, какими словами это называть, но это единственное, что у нас есть.
0: Да, я тоже думал. Но что можно пожелать, чтобы товарищи согласились с тем, что Творец хочет им дать, что для этого надо отменить себя, подняться над эгоизмом и желать осуществить то, что Творец желает от нас.
2: Чтобы свет, возвращающий к источнику, на нас подействовал, смог бы сблизить нас, поднять товарища, дать ему силы, все время бы мочь преодолевать, чтобы была связь со светом.
0: Слияние между товарищами. Ну и отсюда слияние с Творцом.
2: Чтобы каждый смог прочувствовать желание товарища, захотеть их наполнить, отдавать ему.
0: Да, если вот всю неделю, что мы прожили, что с нами происходило, так чтобы все товарищи, каждого товарища было вот это вот а скорбь вот эта, о том, что Шхина хочет раскрыться между нами, Творец хочет нам давать, а я являюсь мешающим фактором. И вот это вот устремление, да, к полноценному трепету, чтобы прийти, удостоиться к такому соединению, через которое мы действительно формируем славу небес перед нами, вот этот трепет перед все, прежде всего, чтобы прийти к слиянию, к вере, к совпадению по форме.
2: Понравилось то, что Рав сказал, держаться зубами друг за друга. Это то, что я желаю своим товарищам, чтобы мы почувствовали, что мы просто должны зубами держаться друг за друга, и то, что это не само по себе, то, что каждый должен прилагать усилия, и это самое лучшее, вид приложения усилий, то, что дает силы и избавление.
0: Чтобы мы все больше и больше приближались к свойству отдачи и слились бы.
2: Слышали, что наш выбор быть в связи с Творцом все время, не отрываться и поддерживать друг друга.
0: Так, мы продвигаемся дальше. Постарались сейчас попросить у Творца за товарищей. А сейчас посмотрим, как Рав нас направляет на работу, на просьбу, на нашу просьбу в любви товарищам, клип номер один. Говорят мне, чтобы прийти к отдаче, к свойству Творца, мы можем только за два шага. Первый шаг — это чтобы прийти к любви к творениям, а на втором, следующем шаге — к любви к Творцу. Прийти к любви творениям, а это главное на первом этапе. То есть даже если у меня и есть связь с Творцом, я прошу у Него, чтобы Он организовал мне любовь к творениям, к товарищам, к десятке. Настолько, что это будет важнее мне, чем прийти даже к любви к Творцу. Что я использую Творца для того, чтобы постичь любовь к творениям, товарищам. А это для меня главное. То есть я ничего другого больше уже и не хочу. Но я знаю, что будет потом еще один этап, но я не чувствую в нем важности. А важность главным образом в любви к товарищам. И только об этом я прошу у Творца. Дай мне силы, дай мне устремление, дай мне все, что нужно для того, чтобы прийти к любви к товарищам. Чтобы объединение между нами было такое, что я бы не чувствовал никакого различия между нами, никакой разницы. Как Рабаш пишет, что большие пространства между нами не разделяли бы нас, что все товарищи в моем сердце.
2: Дай мне сил, дай мне устремление, дай все, что мне необходимо для того, чтобы достичь любви к товарищам. Вопрос на обсуждение. Как забота о успехе товарища выведет меня из себя и приблизит к Творцу? Как забота о успехе товарища может вывести меня из самого себя и приблизить к Творцу? 6 минут, семинар.
0: Но из заботы о товарищах я вижу, что товарищ может быть в каком-то состоянии. Я хочу позаботиться о нем. То есть то, что может помочь ему в его состоянии, это Творец. Я хочу помочь товарищу, обращаясь к Творцу, чтобы дал силы, и уметь молиться о товарище, и также по отношению к самому товарищу, а потом вспомнить, что это состояние тоже пришло от Творца. То есть есть тут возможность как раз дать возможность товарищу продвинуться, и надо видеть, как помогать товарищу, да, чтобы реализовать то, что Творец ему дает.
2: Свойство Творца — это любовь и отдача. Я тоже хочу стать как Он. Но я ничего не могу дать Творцу. Я могу только отдавать товарищу. И могу приблизиться к любви к Творцу через любовь к товарищам. И только из того, что хочу подражать Творцу, я начинаю действовать. Стараюсь прилагать усилия в любви к товарищам, понимая, что я сам это сделать не могу. Тогда прошу помощи Творца, чтобы помог мне стать каналом от меня к товарищам, от тебя к товарищам, радоваться их успехам, желать наполнять товарищей полным благом.
0: Постепенно это становится все более тонким моментом, и нужно быть более чувствительным, аккуратным, заботиться о товарище и видеть, как я могу приблизить товарища к Творцу, как я могу дать товарищу отношение любви, отдачи, как каждому товарищу, так вот, я должен дать ему в его виде особом. И то, что я забочусь о каждом товарище и прилагаю усилия в этом, приходит Творец и помогает, вытаскивает меня из самого себя и дает силы этому объединению.
2: Если ты занят товарищем, если ты заботишься о них, то ты не занят самим собой. А если ты силой себя где-то не задействуешь, то ты просто застрянешь сам в себе.
0: Он и говорил о таком моменте, что в принципе вне человека, товарищи, все, что есть, это та одна душа, которая существует, и Творец, как бы. Если я выстраиваю свое отношение таким вот образом, что товарищи только выглядят передо мной таким образом, а на самом деле это части общей, очень высокой души. И если мы на самом деле работаем над таким отношением, то свет нас изменяет, преобразует нас. У нас появляется возможность сокращать себя таким вот образом, что части души смогут зайти внутрь, смогут соединиться.
3: Бедюк ламадно альзе...
2: Как раз мы недавно учили то, что молящийся за товарища получает прежде. И это, чем больше ты заботишься о товарище, молишься о них, это дает человеку кли, подобие по свойствам с Творцом. И по сути, неважно, если кли, насколько я думаю о нем, готов он больше или меньше, а если мы молимся обо всем человечестве, которые точно не готовы, но как только ты, товарищ, молишься о ком-то другом, тогда ты получаешь, потому что приближаешься к Творцу.
0: Нам надо присоединить к заботе о товарище еще и намерение, чтобы Творец присоединился к этому действию. Если Творец присоединяется к этому действию, помогает ему выйти из себя и превращает это действие, заботу, в действие по отдаче.
2: Приближение к Творцу в духовном прежде всего соответствует подобию по свойствам. Если я забочусь о товарищах, то я уже нахожусь в подобии с ним. Отдача — это его свойство. он хочет привести товарища в духовное и в подобие по свойствам до своего уровня. И если я хочу того же самого, то я уже с ним в некотором подобии, в какой-то мере, еще должен обращаться к нему и молиться за товарища. Тот, кто делает изменения, выполняет работу, это Творец. Поэтому я должен быть с ним на связи постоянно и молиться за них.
0: В конце концов, Творец — это тот, кто стоит за всеми состояниями. Он первый, он последний. И приближает и меня, и товарищей.
2: Да, друзья, любовь начинается с нашего внутреннего желания, с нашей заботы о товарище. И далее к Творцу. На протяжении поколений эта любовь получала разное выражение в разных группах. Каббалисты как бы прописывали это, подписывали, не только говорили и думали. Это не просто облако обязательств, а были в реальном обязательстве друг перед другом. Подписывали буквально союзы друг с другом. Давайте почитаем некоторые виды связи между каббалистами с разных периодов времени, чтобы почувствовать, какие были связи в десятках на протяжении лет. Мы почитаем отдельные отрывки и продолжим реализовывать между нами.
0: Это из переписки между группой мудрецов Египта, среди которых находился Ари, 1558 год. Они написали так: «Мы, ниже подписавшиеся, признаем, что хотим построить крепкую, мощную связь любви, братства и мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были братьями по отцу и матери с рождения, все дни нашей жизни, как близнецы. С этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом в мире не полностью, не частично нарушить, не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили».
2: Из договора учеников Ари с Хаем, Равом Хаймом Виталем, 1575 год. После смерти Ари. Мы, ниже подписавшиеся, приняли на себя обязанность быть одной группой, служить Творцу и заниматься Его Торой день и ночь, так как указал нам наш Учитель, совершенный Божественный Мудрец, уважаемый Рав Хаим Виталь, да горит его свечи. И мы будем изучать с ним истинную мудрость и будем преданными вскрытии того, что он скажет нам. И не будем слишком утруждать его уговорами по поводу того, что он не хочет раскрывать нам. И не будем раскрывать никому ничего из того, что услышим из его уст на пути истины, а также из всего того, чему он учил нас раньше, и даже то, чему учил нас наш великий учитель, уважаемый Рав Ицхак Лурия Ашкенази, Ари, да будет благословенна память его. Все то время, и даже то, что мы слышали из уст нашего вышеупомянутого учителя, да будет благословенна память о нем, не сможем раскрыть без его разрешения, вследствие того, что мы не понимали эти вещи, и только посредством того, что он повторял их нам. И обязанность эта принята нами в строжайшей клятве именем Творца, согласие нашего учителя, Рава Хаима Виталя, да горит его свеча. И срок принятия этого обязательства сегодня в течение 10 лет.
0: Договор хасидов Раби Авраама, сына Магида из Межрича, 1777 год. Мы соединились своими душами в Невиш, Руах, Нашама, чтобы достичь слияния по свойствам с Творцом, насколько это возможно, посредством того, что мы принимаем на себя всем сердцем и желанием души руководство нашего уважаемого святого учителя Рава Авраама, сына великого Рава, святого Магида, из Ровна, из Межрича,

0: Пишет Раби Хаим Виталь, ученик Ари, в книге «Врата круга оборотов». «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня учитель в этом отношении.
1: Пишет Рабаш, мы собрались здесь, чтобы заложить основу группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль Сулама. А это путь, как подняться и стать человеком, и не оставаться животным.
0: Из устава группы Рамхаль, Падуя, 1731 год. Вот слова союза, законы и постановления и указания, которые приняли на себя святые члены группы, подписавшиеся ниже, что будут исполнять их ради единения Творца и его Шхины. Ибо все они стали как один человек для исполнения этой работы. Работы Творца, чтобы каждый из них считался как все в отношении всей этой работы. И вот что они приняли на себя. Во-первых, установить постоянную учебу, которая не будет прекращаться в этом святом доме молитвы по книге Зор. Каждый из них будет учить свою часть один за другим, после утренней молитвы и до времени вечерней молитвы. Все дни, всегда. И таковы условия, которые были поставлены в этой учебе перед Творцом. Если один из товарищей отправится в путь далекий или близкий, оставшиеся товарищи восполнят его отсутствие, и это будет считаться для него, как будто он тоже был с ними. Чтобы эта учеба не была ради получения вознаграждения, ни с какой стороны ожидания оплаты, ни с какой стороны мысли, и страшно подумать другого обращения, и лишь для исправления Святой Шхины, и для исправления всего Израиля, народа Творца, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И не будет у них другого вознаграждения за это, кроме как удостоиться произвести еще исправления, такие и другие, для единения Творца и его Шхины, для исправления всего Израиля. Чтобы каждый из товарищей мог иногда удостоить также и другого, не принадлежащего к этой святой группе, чтобы он мог временно учиться вместо него, и это будет считаться, как будто учится один из самых святых товарищей. Чтобы эта учеба не считалась ни для кого из товарищей как личное исправление, даже как искупление грехов, только чтобы у него было совершенное намерение на исправление Шхины и на исправление всего Израиля. Чтобы ни у кого из товарищей не было никакого постоянного времени для этой учебы, а пусть каждый приходит по желанию души, когда у него будет возможность. Это то, что писали товарищи группы Рамхаля в городе Падуя. Мы видим, как каббалисты на протяжении веков реализовывали, принимая на себя связываться друг с другом в своем духовном развитии. Давайте выясним сейчас в десятках на семинаре, какое правило? Одно. Какое правило мы принимаем на себя на ближайшую неделю, то, что выразит реальную заботу о товарище.

0: вещь. Еще раз. Давайте примем какое-то правило на ближайшую неделю в десятке, то, что будет практически выражать нашу заботу о каждом товарище. Семинар 6 минут.
1: Ну да, правило молиться за товарищей. Это вечное такое направление, которое несет нам как можно больше результатов. И мы, я в качестве главы десятки на этой неделе постараюсь именно на это сделать упор, и так, чтобы вся десятка, может быть, да, как-то придумать еще какие-то вещи, которые помогут нам, какие-то такие задачи в этом направлении. И также важно, чтобы это было все время сопровождалось благодарностью. Малейшая молитва, то, что я чувствую, то, что очень помогает нам, и Рабаш пишет об этом много. Например, правая линия все время благодарит за мельчайшую молитву, да, которая тебе удается, за товарищей, благодарить. Еще силы, да, еще какую-то секундочку молиться, еще немножко продержаться. Да, вот так вот, чтобы молились всю неделю, были бы в этом.
0: Это были группы каббалистов. Они были в постижении. И то, что они писали об этом, они собирались, намеревались реализовывать. И не просто намеревались, они реализовывали. Из всех этих соглашений, то, что они, союзов, то, что они подписывали, я хочу вынести серьезности реализации. Любое правило, о чем бы мы ни договорились, главное, чтобы мы относились к этому так, как они относились.
1: Но если глава десятки сейчас говорил, тогда уже больше нет выбора. Значит, будем молиться. Но я тоже об этом думал. Что нам надо думать, как выразить эту заботу, чтобы это повлияло на товарищей и продвинуло бы их, как мы говорили до этого, что можно продвигать их через Творца. Творец производит все эти изменения. И все наше продвижение, он тут является фактором. И что я хочу, чтобы товарищи продвигались, приближались к нему, значит, надо у него просить.
0: Да, должен быть порядок работы в десятке. Они свои обязательства вносили в прописанные рамки. Тоже мы должны почувствовать, что между нами есть обязательства, начиная с учебы, с урока, на котором мы находимся вместе. То, что мы впитываем, и ежедневное направление, и то, что свет на нас действует, чтобы у нас было обязательство относительно общей учебы, и на протяжении дня увеличивать любовь в каждой возможности, вносить отношение любви даже в усиленном таком виде, как товарищи говорят, чтобы это был такой дух недели, как раз на неделе каждый может добавить что-то еще и стараться проявить любовь к товарищам и поддерживать их.
1: Все эти союзы каббалистов, я их ощущаю, что там очень много такого давления, когда все согласились войти под это давление. А то, что касается задания Эйтана, я чувствую, что нам еще есть очень много чего углубляться в молитву и смотреть, как мы просим, и каким образом, и все больше и больше углубляться в мысли, насколько мы верим, что Творец даст нам ответ на молитву, или, может быть, нет. так все больше и больше всматриваться, насколько я хочу этой молитвы, или, может быть, это просто сотрясение воздуха, то есть все больше и больше входить вместе, вместе с благодарностью и все время возвращаться в то место совершенства, не оставаться в недостатке.
2: כן, בהחלט מאוד מורגש כמה...
0: Да, очень чувствуется, какое отличие есть между важностью и серьезностью, преданностью, которая была у них в реализации обязательств и поручительства между ними. И мы хотим быть в молитве постоянно, чтобы мы тоже могли быть в таком поручительстве друг за друга в десятке, чтобы мы могли также относиться с любовью, были бы чувствительны и были бы в молитве за товарищей.
3: Кен, льет бы яхад только вместе.
1: Да, быть вместе. Только вместе, да, и действительно возносить молитву. Главное не выходить из этого, заниматься все время. Или у нас успех и благо, тогда мы благодарим, или молитва.
0: Говорим, мы в это время сейчас говорили об этих обязательствах, о поручительстве. И очень поражает, насколько были великие люди на протяжении поколений, каждый из групп в своем разном виде, со своим характером. А мы хотим поговорить сейчас о нашей десятке. Что мы принимаем на себя, чтобы мы хотели принять на себя на ближайшую неделю? Поделитесь. Предлагаем десяткам поделиться с тем, что договорились здесь, в зале, в системе Арвут. Пожалуйста, что вы обсудили за столом или в комнате в Арвуте? Что мы принимаем на себя на ближайшую неделю? На ближайшее время, может быть. Пожалуйста, мы были бы рады послушать.
4: Нир.
0: Микрофон,
4: Нир, им эфшар?
1: Мне кажется, есть консенсус удостовериться, что товарищи будут приходить на урок, и чтобы просыпались как можно раньше, чтобы вовремя приезжать. Один из товарищей сказал, да, и мы согласились.
5: От нашей
0: десятки 5-19 хочу сказать, что мы сегодня в полном составе, только Цвика у нас в Айлате. Урок просто разорвал наше сердце и просто смел всю пыль, которая налетает ежедневно. Мы прослушали урок с трепетом, дрожью. Прошло всего лишь 13 лет. Мы договорились переслушать этот урок, чтобы каждый нашел точку, из которой он начнет работать по отношению к ближнему. И как Ноам сказал, Натанель сказал, что то, что прозвучало в 1771 году у Рамхаля в Падуе, прошло несколько лет с тех пор, то, что каждый все, что может, обязуется перед сутью раскрытия Творца. И невозможно раскрыть Творца, кроме как между, по отношению к ближнему, по крайней мере, между двумя. Спасибо за этот урок, что было как можно больше таких уроков из мирового кли.
1: Мы говорили о многом, но в конце концов мы договорились о том, чтобы взять правила. По-моему, это были каббалисты египетские. Относиться друг к другу как к братьям. Вот как будто мы дети одних отца и...
0: Будто мы были одним телом, будто мы рождены от одного отца и матери с самого рождения и все дни нашей жизни. Так это было. Да, прошу.
1: А четвертый день мы на стаже, да, и вот это чудеса происходят, да. Я сейчас представляю всех и приглашаем всех на стаж. Вы потом обнаружите, почему вас пригласили.
0: Мак-24.
4: Микрофон.
5: Шаббат шалом. Доброе утро. Мак-24. Мы договорились с десяткой, что на ближайшую неделю принимаем, как правило, быть в радости. Всем радости. Обнимаем. Мак-24.
6: Туда. Од. French time, вакаша.
7: Bonjour les amis. Nous avions décidé pour la semaine prochaine qu'à chaque instant de la journée que nous pensions au but du travail et pendant toute la semaine de nous réconforter dans nos travaux déjà dans la dizaine. L'Echaim.
6: L'Echaim. Yedidia, вакаша.
0: Не было перевода. Мы обязались усилить связь между нами, почувствовать ближе сердца товарищей, чтобы могли понять общую молитву к Творцу.
1: Мы хотим зафиксировать вот эту любовь в сердце, да? То есть вот суббота — быть в желании товарища. Сейчас еще возьмем еще Ассирия, десятка Раби Шимона, то, что они тоже записали, то, что касается любви к товарищам. Каждый фрагмент, каждый отрывок, который будем читать, да, мы будем менять, как бы, они короткие такие отрывочки. Будем постараться отрабатывать эти вещи. Берем товарища из десятки совершенно случайным образом. И когда мы слышим этот отрывок, постараемся почувствовать его желание. Просим за него, переносим, да, наше место жительства в его дом. Переносим. И будем давать как бы 30 секунд паузы между этими отрывками. Да, стараясь вот там находиться. Пожалуйста.
0: Счастлива участь тех, кто занимается Торой Лишма, потому что они соединяются с Творцом на самом деле и называются братьями и ближними. Как сказано, ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе.
1: Как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Это те товарищи, когда они вместе и не расстаются друг с другом. Сначала они выглядят как люди, воюющие между собой, которые хотят поубивать друг друга, а потом возвращаются к братской любви. Творец говорит о них, как хорошо и приятно братьям сидеть вместе. Еще. И вот это еще указывает на включение вместе с ними шхины. Мало того, Творец слушает их речи, и это доставляет ему удовольствие, и он радуется им. И в этом смысл сказанного. И тогда говорили друг другу, трепещущий перед Творцом, и внимал Творец, слушал, и написана была перед ним памятная книга.

0: ואתם החברים שכאן, כמו שהייתם...
1: А вы, товарищи здесь, находящиеся, как были вы в благосклонной любви до этого, так же отныне и впредь не расстанетесь друг с другом до тех пор, пока Творец не возрадуется вместе с вами и не провозгласит над вами мир, и настанет благодаря вам мир в мире. И это смысл изречения. Ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе.
2: Товарищи, находящиеся в пути, они должны идти в одном сердце. Товарищи, когда товарищи находятся в пути, они должны идти, будучи одним сердцем.
3: Yeah.

0: כל אלו החברים שאינם אוהבים
1: все товарищи, которые не любят друг друга, преждевременно уходят из мира. Все товарищи в дни Раби Шимона, между всеми товарищами была любовь душевная, нефеш и духовная рох. И поэтому в поколении Раби Шимона были раскрыты тайны Торы. И говорил Раби Шимон, что все товарищи, которые не любят друг друга, сами приводят себя к тому, что не идут прямым путем. И кроме того, они еще умаляют достоинство Торы. Ведь Тора заключает в себе любовь и братские чувства и истину. Авраам любил Ицхака, Ицхак Авраама, заключая друг друга в объятия. Якова, оба они поддерживали в любви и согласии и воодушевляли друг друга. Товарищи должны быть подобными и не принижать их достоинства. Ибо если им будет недоставать любви, они принижают свои достоинства наверху Авраама, Ицхака и Якова.

0: ובעת שהאדם הגשמי מתמלא רחמים,
1: когда человеку в материальном мире переполняет чувство милосердия и любви к своему товарищу, у него текут слезы из глаз. И это исходит от корня духовных слез, который уже говорилось, потому что любовная духовная сущность, имеющая место высших, вызывает слезы, пробуждая милость. Но духовные слезы не исчезают, как в материальном мире.

0: אז טוב חברים, אנחנו רוצים לעבור עכשיו ל...
1: חברים, мы сейчас хотели бы перейти к некоторым объявлениям. Давайте внутри себя продолжим эту чистоту, настроенную на объединение между нами, и несколько объявлений. Как вы обратили внимание, весь шаббат в этот раз на всю тему. В прошлый раз мы говорили на тему Ари. И это наше новое направление. Мы хотим не рассеиваться, а в конце недели больше фокусироваться на конкретную тему, чтобы мы все вместе проходили ее. И это будет включать в себя все, и наши уроки в субботу утром и днем, и собрания товарищей мировые, если они у нас будут раз в месяц, они у нас есть, то чтобы эта тема была на ту же самую тему, и трапезы, и вся наша деятельность в десятках, насколько это возможно, чтобы фокусировалась по всему мировому клин на одну тему. И это возможность каждого из товарищей предлагать идеи, если вы думаете, что давайте возьмем что-то конкретное темы, если он чувствует, что сейчас особый дух по всей нашей группе и стоит на чем-то сфокусироваться, замечательно. Предлагайте, может, предлагайте конкретные уроки Рава, может, какие-то семинары, чтобы могли глубже углубиться в конкретную тему.
2: И, может быть, как Марик предложил, да, вот как урок был просто, ну, бомба, да, может быть, пусть скажет еще. Как он впечатлился от урока? Бесконечное вообще количество света в нашем архиве. Если кто-то чувствует, что невозможно, чтобы мы там не были, пусть придет и скажет нам.
1: Еще причина, по которой мы выбрали именно тему любви на этой неделе, потому что на этой неделе мы празднуем Ту-Беав, 15 Ава, это день любви. И как раз возможность рассказать, что 29 июля здесь, в нашем здании Бет Кабалалям в Петах-Тыкве пройдет особое мероприятие под названием «По-настоящему учимся любить». Мероприятие предназначено для всех, все, кто учится, для начинающих, для тех, кто хочет просто познакомиться, для наших знакомых, друзей, родственников. Можно позвать всех. Будет транслироваться мероприятие на иврите в системе Арвот. Все подробности, линки будут разосланы. И есть еще одно особенное и радостное сообщение. Пожалуйста, Михаил.
2: Я хотел просто еще до этого отметить усилия товарищей, чтобы собраться. Мы видим сейчас в Вильнюсе большой сбор. Туда много товарищей приехало из Петах-Тиквы тоже, чтобы поддержать этот регион. У них конгресс на этом уикенде. Мы также видели Women Торонто, тоже собрание. Ну, в Москве это постоянно, сегодня как раз большое количество товарищей. Это надо ценить усилия каждого товарища, который приезжает. Съезжаются со всех мест, чтобы оказаться рядом друг с другом. А мы в продолжение этого, мы продолжаем готовиться к региональному конгрессу. Сколько у нас осталось? 3 месяца — это немного. И это нечто новое, чего мы никогда не делали, поэтому это требует много мысли во время подготовки всех наших товарищей. И был вопрос, что такое регион? Регион — это может быть по языку, скажем, русскоговорящие собираются в Тбилиси, но там будут русскоговорящие, скажем, может быть, со всего мира, также говорящие на английском. День там собираются в Нью-Джерси. Все, кто говорит на английском, это могут быть из Канады, из Австралии. А может быть регион, как страна, скажем, Германия, Болгария. И вы удивитесь, что может быть регионом это город Петах-Тиква. Петах-Тиква — это тоже регион. Мы тут будем сами. Понятно, что есть еще несколько регионов в Израиле. Потом расскажут, да, какие есть регионы. Что это значит? Это значит, что у нас будет общее время, но главным образом мы будем сосредоточены те, кто живут в одном регионе, говорящий на одном языке. То есть мы должны подготовить для себя контент. Мы об этом говорили. На следующую субботу мы будем говорить об этом поподробнее. Пройдем расписание. да какие-то могут быть айтемы. Вместе с этим мы решили, что мы хотим посвятить потом еще субботу и потом еще какое-то время, как минимум 2-3 раза еще до конгресса, всю субботу заниматься, да, как бы в соответствии с регионом, скажем, днем. С 3:45 до 5:30 дневной урок. Каждый будет в своем регионе, и каждый будет обсуждать подготовку к конгрессу, регионального конгресса. Что они хотят сделать, что хотят увидеть, какие собрания товарищей. Все это на решение той команды, которая поведет конгресс. Поскольку мы понимаем, что времени немного, мы хотели посвятить время, которое мы уже установили, чтобы каждый мог посвятить время. Скажем, мы в Петах-Тикве, у

0: У нас много людей, у нас много разных обязанностей. Так мы целую субботу, да, через две недели, групповая комиссия проведет это, и будем определять, что мы будем делать на конгрессе.
1: Да, что важно понять, что уникальное в таком региональном собрании, кроме того, что собираются люди с конкретного места, то, что этот место или регион, они самостоятельны по тому, какой контент они готовят, не смотрят и наблюдают за общим, а сами принимают решение, что будет, как будет, виды контента, может быть, уроки, может быть, собрание товарищей, может быть, любой другой формат содержания. Мы хотим начинать пробовать, упражняться в том, как мы хотим это реализовать. Это несколько напоминает нам конгресс десяток, когда каждая десятка самостоятельно разработала контент и его проводила. Мы хотим на уровне региона сделать то же самое.
0: И еще, кому не удастся физически, да, приехать на тот сбор в том же регионе, желательно, чтобы вы подключились виртуально, скажем, англоговорящие, там будет своя трансляция, и вы можете подключиться. Кто по той или иной причине не сможет, но понятно, что мы отсюда будем тогда транслировать также урок. Но желательно им рекомендуем подключиться к тому самому региону.
1: Что будет в Израиле? Израиль тоже, в принципе, один регион, но и есть подрегионы. Поэтому есть то, что называется Рош Сафа, глава языка, это Яир Орен. В нашем случае есть ответственный за группы Шимон Кармон, к нему добавился Асаф Моше, Ария Кадош, и вместе с женской командой Авивит, они руководят разными регионами в Израиле. Какие тут у нас есть регионы? Петах-Тиква, например. Петах-Тиква здесь будет ведущей, команда групповая из Петах-Тиквы, и мы будем сосредоточимся на том, что происходит здесь. Есть северный регион Кармеля, к примеру, есть восточный Зор, который касается Натания, Зихрон вместе, центральный регион частично может присоединиться к Петах-Тикве, может частично будет самостоятельный. Есть регион Южный, Ашкелон, Бершева. В общем, есть в Израиле тоже разные регионы, каждый из них которых будет самостоятельный, чтобы самостоятельно договориться, как, где, что проводить, сорганизоваться. И мы напоминаем, что все это происходит в том, что мы работаем в десятках, но мы хотим добавить еще и региональную принадлежность для того, чтобы в материальном виде, в материальном нашем проживании мы могли бы усилить то, что дает материальная жизнь, и виртуально невозможно осуществить. Итак, через две недели мы проведем пробный вариант, как мы в региональном виде хотим быть самостоятельными. В Израиле относительно проще, можно физически собраться. Если не получится физически собраться здесь, то можно будет подсоединиться к Zoom, чтобы все были частью процесса. Еще раз, идея — усилить регионы. Да, у нас еще будет инструкция со стороны Шимона и ответственных за израильские группы, как можно сорганизоваться и заново выстраивать региональную принадлежность, то, что мы растеряли со времен короны, мы постепенно выстраиваем это заново. Разумеется, каждая группа, каждая десятка со своим духом, темпом, без давления, с большой любовью между товарищами, включайтесь в этот процесс, усилить физический контакт здесь, в Израиле.
0: Прочитаем еще первый отрывок, да, из этих вот обязательств. Мы, подписавшиеся внизу, признаем

Хотим построить крепкую, мощную связь любви и братства мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были бы братьями по отцу и матери. Как близнецы. Все дни нашей жизни, с этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом, ни полностью, ни частично нарушить, не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили. Так, наше расписание сегодня. Сейчас 5:20. Мы выходим, сначала будет музыка, потом перерыв, молитва. Это не будет транслироваться в 5:45 до 6:15 будет вторая трапеза. Днем 15:45 подготовка к уроку с 4 урок. 5:30 перерыв с 6 до 6:30 третья трапеза. Закончим песней.

טוב לכם חברים, אז ככה, תפילה תתקיים.

0: טוב, שלום חברים יקרים, הנושא שילווה אותנו לאורך כל השבת הוא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. אהבה הוא לחיות ברצון של החבר. הנושא הזה, אהבה, אנחנו נעסוק בו השבוע לרגע.
1: Тема субботы – это любовь, жить в любви товарищам, будем заниматься праздником, праздник 15-го Ава, Туба Ав, и от этого мы хотим укрепить любовь между нами и Творцом, потому что у нас нет больше, чем любовь. И этой темой мы будем заниматься и сегодня, на утреннем уроке, и на дневном уроке, и на трапезах, и на встрече товарищей в воскресенье. Через секунду мы посмотрим вместе особый урок Рава на конгрессе в Красноярске, урок номер 5, тема его «От любви к творениям, к любви к Творцу», и после этого продолжим вместе. У нас будут семинары, мы хотим выяснить вместе, как мы выходим из себя, из нашей заботы о себе, к успеху всех товарищей, как мы начинаем жить внутри желания каждого и моих товарищей в десятке, что мы просим для товарища, какое практическое правило мы можем получить в течение субботы, но секунду, прежде чем мы начнем и нырнем вглубь в сам урок, мы хотим послушать двух наших дорогих товарищей из группы Красноярска, Феликса и Сашу, которые участвовали в этом особом конгрессе в 2013 году. Они поделятся с нами своим воодушевлением, с впечатлением от этого особого конгресса, от огромного объединения, которое было там, и все еще течет в их жилах, в духе группы, от величия Рава. И вообще давайте войдем в их сердце, давайте начнем уже тренироваться, как жить в желании товарищей. И, пожалуйста, послушаем вас, друзья.
2: Спасибо. Ну, это был особый конгресс. Мы собрались, получается, это была территория пионерского лагеря в живописном месте под горой. Вот мы 3 дня, можно сказать, не расставались. Вот жили, получается, в помещениях, да, а конгресс сам проводили, уроки и трапезы под шатром. Мы сделали шатер на футбольном поле большой. Вот, был у нас там даже свой потоп. Нигде в городе не было дождя, именно над нами стояла небольшая тучка, и где-то минут 15-20 очень сильно нас заливало. Шатер этот весь начал прогибаться, мы все соскочили, начали там палками всякими выдавливать эту воду, там по колено в грязи. Буквально за 20 минут там все разнесло, получается. Все мы поубирали, ну, огромное впечатление. Вот. Это как раз было, перед этим был конгресс в Арави, там тоже был потоп, да, что-то вот похожее и у нас произошло. Ну и главное впечатление, это когда мы сидели как-то все вместе с Равом на трапезе, и Рав говорит: «А давайте еще раз сюда приедем». Вот, ему так понравилось.
3: Ну да, и самое важное — это то, что было особое соединение сердец, такое теплое, особенно такое чувственное, такое вот сибирское кли. Но это даже не сибирское, а то, что это все мировое кли в это включилось. Были товарищи со всех регионов нашей планеты. Это было нечто особенное, это было так вот теплое, такое по-домашнему и очень-очень проникновенно. Это запомнилось прям вот, ну, на все. Это повлияло вообще на не то, что на регион, но вот на все мировое кли. Потому что у нас там родились и дети, и счастливое детство пошло, и распространение. Вот когда приехал наш учитель, это зажгло. Это прям был огонь. Это была
2: вспышка. До этого все были не женаты, потом 5 человек переженились, и 5 парней у нас родилось, все погодки. Сейчас вот бар-мицва скоро у всех будет по 13 лет.
4: Предвкушение урока.
0: Мазальтов. גם אני זוכר את הכנס הזה, אני חושב שכולנו זוכרים את הכנס המיוחד הזה.
5: Здравляю, я тоже помню этот конгресс, совершенно необычный, большая зависть всем, кто там не присутствовал физически даже, мы подключались, смотрели издалека и очень завидовали. Сейчас мы подключимся, посмотрим этот урок все вместе. Нам друзья помогли раскрыть сердце. Это пятый урок от 14 июня 2013 года. Конгресс из Красноярска «От любви к творениям к любви к Творцу». Пожалуйста.
4: Тема урока мне задана как «От любви к товарищам к любви к Творцу». В принципе, любовь к Творцу, то есть к свойству отдачи, это самая главная наша задача, единственная, в принципе, задача. Все остальные, они являются только основой для ее достижения, для ее решения. Любовь к свойству отдачи — это значит находиться все время в этом свойстве, своим желанием стремиться к ней, к этой любви, к этому свойству. Как можно вообще устремиться к свойству отдачи и любить его так, как мы любим сегодня, неосознанно, бессознательно, инстинктивно получать, ощущать в себе? Я постоянно ощущаю, чего бы мне еще не хватало. Автоматически смотрите, как вы сидите в самой оптимальной позе из всех возможных в данных обстоятельствах, как вы выбираете в жизни максимальное наслаждение при минимуме затрат. Так мы запрограммированы. И так работает постоянно все наше тело, каждая его клетка. Как нам достичь такого же состояния, только наоборот, чтобы свойство отдачи давало нам такое же наслаждение, чтобы мы все время автоматически выбирали, как я могу максимально отдать, как я могу максимально насладить. Это возможно, если я только кого-то очень сильно люблю. И тогда я все время зациклен на то, чтобы замкнут, на то, чтобы максимально его наполнить. Как вот мать своего малютку держит и все время думает, что ему еще не хватает, что ему еще я могу дать. Как вы видите, как со стороны она все время смотрит на него и все время в нем. Как можно нам быть в таком состоянии к свойству отдачи, к любви ко всем? Сколько бы мы себя не убеждали в том, что это мы, это на самом деле моя душа, только она специально вот так вот представляется мною, как все эти существующие вокруг меня, я именно называю это существующим таким неопределенным родом, потому что не воспринимается мной это как необходимое мне, как действительно моя часть. А свойство отдачи — это вообще какое-то чего-то неопределенное. И говорится, объясняется нам так в Кабале, что это свойство отдачи, оно бестелесно, неощущаемо само по себе, а только в каком-то носителе. А носитель его – это мы. Поэтому как нам вообще это выразить? Как мне начать ощущать, что, отдавая другому, я наслаждаюсь? Вот наслаждаюсь самым большим наслаждением. И каждый раз, когда я что-то вот даю, меня наполняет. Если бы мы непосредственно так испытывали бы такие ощущения в отдаче, то мы бы отдавали бы. А как же? Тогда бы наша отдача была бы ради получения. То есть это было бы закамуфлированный эгоизм, закамуфлированное получение. И ничего иного при этом мы бы не испытывали. Никогда из себя бы не вышли. Люди многое в жизни отдают для того, чтобы приобрести наслаждение. Мы постоянно зарабатываем для того, чтобы обменять потом наш труд, наши усилия на какие-то наслаждения. Наполнение, удобство. Как нам подняться над тем, чтобы отдача была не эгоистической, когда и само действие, оно в других, И само наслаждение ощущается в других, а не во мне, не в моем эгоизме, не в моих желаниях. Когда я просто переселяюсь в других, возможно ли это? Нет, невозможно. С помощью нашей природы мы ничего не можем достичь. Для этого необходимо именно включение или участие этого высшего свойства отдачи, существующего вне нас, оторванного от нашего эгоизма. Высшая сила, которая называется Творцом, чтобы эта сила нам помогла. Помогла оторваться от себя и начать ощущать и действие, и его результат, и наслаждение, наполнение от результата. Все вне меня. А я остаюсь только с одним своим исконным решимо, точкой в сердце. А весь мой эгоизм не наполняется. Он остается пустым. На него действует тот же запрет первого сокращения, что эгоистические желания не наполняются. То есть я полностью должен отказаться от того, чтобы чувствовать наслаждение в себе и перенестись в ощущение наслаждения в других, и чтобы они стали моими. Я не хочу слишком много распространяться на эту тему, потому что это очень пугает, в общем-то, в итоге человека. Он начинает понимать, насколько это от него оторвано, и, в общем, это его ослабляет. Для того, чтобы нам достичь этого свойства, подобия Творцу, то есть только отдачи и только в ней существовать, в свойстве абсолютной отдачи, без всяких каких-то движений или обратных связей к себе. Для этого нам дана группа, на которой мы должны все это обговорить, осознать, ощутить, проэкспериментировать все эти возможности, убедиться в том, что мы не можем этого сделать, и все равно пытаться вгрызаться друг в друга, чтобы как-то вот для меня эти морды совершенно не индифферентны. А я все равно, даже может быть, отталкивающие мне вдруг кажутся, и это так и будет. А я все равно в той мере, в которой я буду желать им отдавать и в них ощущать свою радость, свой результат, только в них, в той мере я буду ненавидеть их еще больше. Я буду чувствовать, насколько это противоположно моему эгоизму. Работая на другого, и все время, чтобы он был в выигрыше, и я при этом наслаждался его выигрышем, его наполнением, его радостью, только в этом, отрывая все больше и больше от себя, и все больше и больше ощущая, что я обязан чувствовать это в нем, свою радость, свое наполнение в нем. Все ради него. Это невозможно сделать одному. Должны быть передо мной яркие примеры моих товарищей, которые показывают явно, что они то же самое делают. Когда мы все находимся в атаке против себя и видим только другого как объект и как результат нашего действия отдачи. Точка нашей работы, концентрации нашего внимания, она именно в том, чтобы где я ощущаю, в ком я ощущаю свое наслаждение. Свое наслаждение во мне или в другом? Вхожу ли я в другого и пытаюсь ли я своими действиями вызвать в нем наслаждение и ощутить, как он наслаждается? И от этого радоваться, и от этого наполняться. Все время контролировать себя. Я пытаюсь это сделать. Когда человек все время находится вот в этой работе полного внутреннего самоконтроля, напряжения в своих товарищах, в них я желаю ощутить радость. Моя радость – это радость от ощущения, что им хорошо, что я это вызвал. Я горжусь тем, что я вызываю в них это наполнение. Я горжусь тем, что они радуются результатам моего намерения, моего труда. Я могу этим гордиться, потому что это свойство отдачи. Я могу от этого радоваться, потому что это не ради себя. Я должен сделать так, чтобы жить в них. Если я таким образом концентрирую свою работу и все время выхожу из себя, все время вхожу в них, все время переношу себя в них, ощущаю радость от того, что во мне остается пустым мое незаполненное эгоистическое желание, а желание все это в них переносится. Это и называется создание внешнего кли, орхозер, обратный отраженный свет, то в итоге я начинаю в них раскрывать свойства отдачи, которые сам, в принципе, создаю. Этим я создаю Творца. Так и сказано, что мы его создаем, мы его делаем. То есть мы проявляем это общее свойство в наших усилиях, в других. И тогда, когда постепенно я вот так перевожу из себя весь свой эгоизм в других, и опустошил вроде бы свой эгоизм, и перенес его в других, этим я заканчиваю такую меру, которая называется СА. Это древняя мера измерения объема сыпучих продуктов, там, допустим. СА. Когда я заканчиваю этот перенос из всего того, что я думал насладиться, в то, чтобы их насладить и в них ощутить свое наслаждение, я этим наслаждаюсь, в них наслаждаюсь. Как говорится, кибо и смахли бейну, чтобы в нем возрадовалось твое сердце. Когда я заканчиваю это, я начинаю ощущать первую духовную ступень. В ком? В моих товарищах. И в них же внутри слияние с этим свойством отдачи, которое закончилось в этой СА, в этом во всем объеме, мною перенесенном. И тогда я там ощущаю это свойство отдачи, интегральное, собранное мною из всех моих попыток. Это 10 попыток, хотя они разлагаются, мы еще не понимаем, не можем их сосчитать, но в принципе они разлагаются на десятки, может быть на сотни всевозможных моих вот таких вот усилий. И начинаешь ощущать свойство, общее свойство отдачи, которое ты сам, в принципе, вызвал, когда оно интегрируется вместе, получается одно общее единое свойство. И в этом свойстве, в нем ты начинаешь ощущать его самостоятельное существование. Оно и называется Творец. Это свойство, оно изначально существовало, ты от него начинаешь получать наконец-то понимание того, что оно тебя и создало, и все, и весь твой эгоизм в тебе создало, для того, чтобы ты его вот так вот собирая, работая над ним в других, перенося себя в других, обнаружил вот это свое духовное кли в других, а свой эгоизм оставил бы пустым, сокращенным, в первом сокращении. И это свойство и называется Творец. Поэтому сказано «от любви к товарищам, к любви к Творцу». В этом вся методика. Ничего другого нет. Только одно это единственное действие по переносу себя в товарищи, по обнаружению в том, что ты перенес, общего свойства отдачи или Творца. Но в этом ты обнаруживаешь новое измерение, новый мир, высший, существующий на свойстве отдачи, а потому неприходящий, то есть неизменяющийся, постоянно развивающийся, вечный, бесконечный, и ты себя в нем ощущаешь. Если бы на этом все закончилось, мы бы уже остались

чтобы мы ее постигли полностью. И поэтому нам добавляется немедленно тут же новый дополнительный эгоизм, совершенно иного свойства, уже не земного, как на первой ступени, с которой мы должны были подняться вверх, а духовного эгоизма, который называется клипа. И в нем мы начинаем ощущать уже духовные помехи, серьезные духовные помехи. И начинаем из него уже ощущать отрицательный духовный мир, эгоистический. И над ним нам также надо будет действовать, все равно с товарищами, с моими. Но внутри них я уже понимаю и забываю, и снова вспоминаю, что я должен реализовывать себя абсолютно по такому же принципу, как и на первой ступени. Но желания мои намного более эгоистичны. Я уже начинаю видеть их более глубоко, и себя более глубоко, отрицательным или положительным и так далее. В общем, борьба, она становится качественно иной. И я все равно должен действовать так же, переносить себя в товарищи, ощущать себя в них, радоваться в них, закрывать себя полностью от каких-то бы ни было последствий, от своих добрых поступков. И все время в них, вкладывать в них. И ощущение то, что это моя душа, которого я достиг, выполнив первую ступень, оно уходит. И мне снова кажется, что с какой стати? Это не моя душа, вот эти вот морды, которые передо мной находятся, и вообще они мне какие-то далекие, противные. И я их поначалу на первой ступени, в общем-то, они мне были, ну, безразличны, иногда приятны. А сейчас я начинаю их ненавидеть, отталкивающими, кажутся они. И их поступки, и их действия, и слова, и все это. Слова их в сплошное вранье. Поступки их на показуху, на какую-то. И вообще все, чем они занимаются, это все театр какой-то. В общем, возникают новые, огромные, причем очень серьезные помехи. Такие глубокие, реальные и оправданные в моем рациональном мышлении. И здесь мне, конечно, приходится намного труднее, чем на первой ступени, которая была такой, знаете, уже, мне кажется, как детский сад. Ну, игрались вместе, как вот мы сегодня утром делали зарядку. Да. Игрались на травке. А здесь уже я вижу их насквозь, их лживость, их самоуверенность, все это их эгоизм я вижу. И я должен против этого сейчас, вопреки всему этому, подниматься. То есть находить какие-то возможности действовать ради них, ощущать радость от того, что я что-то делаю в них, от того, что они преуспевают в чем-то, радуются, довольны. И свой успех видеть только в том, как наполняются они. От меня или от других. И мне это вдруг становится даже неважным. И главное, чтобы они наполнились. Если на первом этапе, допустим, я радовался тому, что я их наполняю, у меня все-таки было какое-то соотношение с собой. А сейчас нет. Я могу делать какие-то действия, и, может быть, через других как-то это действие будет наполнять их. Главное, чтобы им было хорошо. То есть более оторванным я ощущаю себя от результата моих трудов. И мне это уже не важно. Главное, чтобы они наслаждались, наполнялись. И даже если они при этом вдруг не кажутся, как-то подозрительно смотрят на меня, не желают быть связанными со мной, не одобряют меня, я им кажусь каким-то отсталым и

0: политическим. А мне не важно, главное, чтобы им было хорошо. То есть, представляете, сколько здесь обоюдных помех. И на меня, и на них, ну, все относительно меня, естественно, так воспринимается. Подставляется человеку, творец это делает с таким поразительным мастерством. Если человек может закрыть глаза, так крепко только закрыть глаза, то есть не смотреть в свой эгоизм, в свое сердце и в свой разум, и все равно действовать как идиот, он выигрывает. Это вера выше знания. То есть я принимаю твою игру, он должен сказать Творцу. То есть ты меня разыгрываешь, я принимаю эту игру, я играю в нее. Я против тебя. То есть кто против меня? Творец. Или мой эгоизм? Это одно и то же. Нет никого, кроме него. Он единственный играющийся со мной, подставляющий мне все эти пакости. А у меня снова обязательно та же точка должна быть моего определения. Самое главное, в ком я наслаждаюсь. В других или в себе. И так мы постепенно, работая с товарищами в группе, обнаруживаем в этой работе Творца. Если я буду дальше продолжать, это будет повторяться практически те же слова, потому что нет у нас много слов для того, чтобы выражать эти действия, хотя они качественно разные и очень разнообразные. Здесь открывается такая палитра чувств, которых в нашем мире нет. И словарь наш не может это передать. Представляете, допустим, мы проходим 125 ступеней. Это бесконечное множество мелких состояний. Каждое состояние – это совершенно иные чувства. Но они выражаются одним словом. Допустим, радость, там, огорчение, злость, обида, зависть. Ну, мы наберем таких пару десятков слов. Но все они одинаковые. С самой маленькой ступени до самой большой. Поэтому каббалисты, они все это градуируют в цифрах, да? Авьют, то есть толщина эгоизма, высота ступеней постижения. И таким образом они понимают, о чем говорят. То есть если я ему называю координату, то он знает, о чем я говорю, потому что он в себе ее воспроизводит. Хлопнул и нашел. Так же, как музыкант одному музыканту говорит второму, такая-то нота, с нее начинаем. У него внутри эта нота звучит. В нас нет, которые не изучали там сольфеджио, а в них звучит. И они понимают, о чем речь. Так и каббалисты. Я надеюсь, что мы с вами вместо наших чувств в словах будем скоро обозначать наши чувства каббалистическими терминами. И так вот передавать их друг другу. И ощущать одновременно. И в наших ощущениях объединяться вместе. И от этого объединения в нашем мире такого нет. Нам кажется, что мы объединяемся в своих чувствах. На самом деле мы не входим друг в друга, потому что у нас нет свойства отдачи. Мы просто адекватно, более-менее, поскольку созданы такими подобными животными, мы ощущаем более-менее подобное. Но все равно мы не можем сравниться, а тем более соединиться друг с другом в наших ощущениях. Когда мы соединяемся в свойстве отдачи, происходит чудесное вообще явление. Мы не в себе это ощущаем, а в нашем общем объединении. Вот там играет эта симфония, она одна на всех. И в ней объединяясь, мы ощущаем ощущение всех. Хотя одновременно и каждый из себя. Мы не можем сейчас это еще понять, эту двуликость как бы духовного восприятия, но вот такая она. К чему это говорил все? К тому, что без группы невозможно реализовать ни одного духовного движения. Группа – это не значит, что мы просто сидим вместе, находимся вместе. Группа – это та, которая реализует, ну вот то, что я сейчас хотел вам изобразить. Поэтому каббалисты так много времени, так много внимания уделяют созданию группы. Пишет нам Рабаш: любовь к ближнему возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, с другой мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность, чтобы мы могли объединиться в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. Шхина, то есть это общее свойство отдачи. Чтобы оно объединяло, соединяло, наполняло нас, заполняло между нами все пространство. Получается, что эгоизм наш за каждым из нас, сзади, за спиной, а впереди нас свойства, взаимные свойства отдачи, которые вместе объединяются в круге, и в нем мы ощущаем общее свойство отдачи, то есть природу в ее высшей, самой внутренней силе, в свойстве отдачи. Поэтому общество должно состоять из индивидуумов с единым для всех мнением о том, что нужно достичь этого общего свойства отдачи. Тогда из всех индивидуумов создается одна большая сила, способная бороться с собой. Потому что в каждом включены все. Таким образом, каждый базируется на большом желании, и он может достичь цели. Это поразительные вообще свойства раскрываются в объединении. Ты получаешь желания других, но это тогда, когда ты желаешь быть в них. Как в любимом человеке, мы живем его желаниями. То есть его желания командуют нашими желаниями, определяют их. И получается у меня двойное желание. У меня получается сильная возможность идти вперед. Так вот, когда я собираюсь со своими остальными 10 товарищами, и они, каждый из них, также проникается желанием к другим, то я уже не от 9 воспринимаю в десятке их желания, а сумму, которую каждый собрал из остальных 9 в себя. Вы понимаете, какое здесь происходит усиление моего личного желания? То есть это 9, в каждом из них тоже по 9. Но это не количественное, это качественное увеличение желания. Оно иное по качеству. По количеству это невозможно изобразить. В каббале не изображается количество, потому что это нельзя вообще измерить количество. Это не измеряется в духовном мире. Хотя мы измеряем вроде бы толщину желания 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Но это не количественные. Это только качественные. Потому что в каждый раз скачок происходит как от неживой материи к растительной, к животной, к человеку. То есть мы всегда перескакиваем со ступени на ступень, как на следующий уровень развития, но уровень качественный. как нельзя сравнить растение с камнем. Совершенно иной способ существования, иное ощущение существования. Так и здесь. Поэтому, как только мы соединяемся вместе в группе, мы сразу же качественно ощущаем, мы ощущаем вообще совсем другое. Мы ощущаем мир прозрачным, сквозным, и силу отдачи, которая его наполняет, которая определяет все, регулирует все, и начинаем чувствовать себя, свой эгоизм. Все это как барахтающиеся в этом свойстве огромном отдачи, которая нами управляет, ведет, объединяет, соединяет. И только маленькое усилие мне надо приложить всегда в другом ощущать свои наслаждения. И не более того. Ну, вот это, пожалуй, то, что я хотел вам сказать, так, в качестве такого напутствия. Мне, правда, тут дали много всяких материалов. Но это все только лишь разбавит то, что мы с вами сейчас услышали. Ну, отсюда, естественно, из этого, из всего вытекает все наши групповые законы, как мы должны объединяться в очную группу или в виртуальную группу, как должны быть связаны между собой, проводить собрания и так далее. Все вытекает отсюда. То есть самое главное, чтобы все было направлено для соблюдения вот этого условия, для того, чтобы дать каждому возможность максимально быстрее, легче, энергичней выйти из себя и переместиться в других. Со своей точки в сердце. А свой эгоизм там где-то оставить его нет. Забыть о себе. Ну, в общем, все. Вопросы, может быть?
1: Рад, здравствуйте. Меня зовут Светлана, я из Новосибирска. У меня вот какой вопрос. Вот то, что мы сейчас слышим, вот скажите, пожалуйста, вот те 99%, то есть это люди вовне, ну, мы считаем, что это как бы люди без точки в сердце. Вот когда ты, работая с этими людьми, и ощущаешь то, насколько они рады тем или иным твоим действиям, а ты только вот чувствуешь, что доставляешь им радость, можно ли вот эти ощущения считать, что это тоже духовная работа?
0: В принципе, когда я перемещаюсь из себя в других, я не в других перемещаюсь. Я мою точку в сердце перемещаю в желание, которое называется «моя душа». Все, что вне меня находится в виде 7 миллиардов людей, это моя душа. Это одно единое желание. Если я его полностью для себя раскрою, то я достигаю полного своего исправления, то есть достигаю раскрытия своей души, а то, что ее наполняет, будет называться Творец в его истинном объеме, бесконечном. Поэтому, в принципе, моя задача выйти из себя во всех остальных. Причем, ощущая, я буду ощущать каждого из существующих. Это невероятно вообще в нашем состоянии.
1: Но не бывает.
0: 7 миллиардов ощутить, нет, каждого в отдельности? Нет, это не...
1: Нет,
0: это...
1: я не имею в виду 7 миллиардов, а какая-то вот группа, и бывает такое, что ощущаешь только их.
0: Да, хорошо. Так вот, для того, чтобы дать нам возможность, просто инструмент, навыки работы, выхода в любого и каждого, и во всех, для этого нам нужна группа. То есть группа является всего лишь первоначальным нашим инструментом. Каббалистическим языком это всего лишь гальгальтейнаем. Вы изучали ведь, да? Вы смотрите так, что я не знаю.
1: Изучали.
0: Ну кто да, скажите. А остальные маг не заканчивали, значит. Вот теперь я вижу. Включая доктора Влада. Так, значит, введение в науку каббала обязаны изучать все. Маг обязан закончить все. Об этом нет речи. Иначе у нас не будет с вами общего языка. Даже то, что вам будет раскрываться, вам будет трудно постигнуть. А так вы будете узнавать постигаемое. Понимаете? У вас будет к нему уже название. Вы будете ощущать что-то, обнаружить. А, это называется так-то. А, это называется так-то. Вы будете совмещать то, что у вас существует внутри вас, с тем, что перед вами представляется из духовных объемов. Так вот, мы должны достичь слияния со всем человечеством, будем говорить человечеством, вот. Выйти из себя во всех. Для того, чтобы это сделать, для этого мы должны организовать сначала наше собственное кли, наш собственный инструмент. Для того, чтобы подготовить его к работе со всем человечеством, для этого практически дана каббалистическая группа, и для этого дана каббала. А мы должны освоить эту работу в группе, и затем от группы идти ко всем остальным. И самая главная работа, она не в группе. Самая главная работа с помощью группы, когда она уже есть, работать со всеми остальными. Вот там раскрываются, как я предчувствую, предполагаю и немножко только знаю. Откровенно говоря, немножко только знаю, потому что это все только начинает сейчас разворачиваться к работе, быть готовым. Вот там вот и возникают ну, совершенно иные вообще миры, залитые светом хохма, то есть постижением Творца, глубиной Его. То, что мы постигаем в группе, мы постигаем всего лишь инструменты для работы с Творцом. Хотя мы с Его помощью, мы его начинаем понимать немножко, знать немножко, но внешне, потому что мы всего лишь в группе, в нашей мировой, отрабатываем желание отдачи, гальгальтайнаем, свойства отдачи, маленькие свойства. Это всего лишь маленькие эгоистические свойства нулевой, первой и отчасти второй стадии эгоизма. Когда мы начинаем работать уже от группы, вот начнем работать от нашей общей группы мировой, на общее мировое кли, тогда мы начнем работать со свойствами, с огромными эгоистическими желаниями, которые не могут сейчас раскрыться, как мы, потому что в них желания эгоистические намного больше. Они на самом деле выше, чем мы. И поэтому так далеки от духовного возвышения. Вот вам кажется, что какие-то там аборигены, европейцы, неважно, кто там, африканцы, неважно кто, но в принципе есть такие целые огромные массы, которые кажется, что их не пробьешь. Их не пробьешь, потому что у них огромный духовный эгоизм. Духовный эгоизм. И мы, когда начнем работать с ними, на них начнем работать, то есть присовокуплять их же огромные желания к нашим, для того, чтобы их исправлять, их наполнять, радоваться в них, их состоянию. Тогда там мы начнем не просто постигать действия отдачи, а свойства отдачи самой. То есть начнем постигать глубину свойства отдачи Творца. Ну, с чем это можно уподобить, я не знаю. Есть люди, которые, допустим, слышат музыку и наслаждаются ей. Вот я помню, у меня был абонемент в Ленинградскую филармонию. Я туда ходил, слушал. Но я не специалист. И часто я так оказывался с какими-то там специалистами, музыкантами, и немножко просил их, чуть-чуть так, пару слов всего лишь рассказать. Ну, не просто рассказать там, ну, «Лебединое озеро» там всякие-то, или там концерт какой-то там Рахманинова, нет. А как они воспринимают это? Это совсем другой мир, совсем другие ощущения, включающие ощущения и технику вместе. Когда они наслаждаются и тем, и другим. Когда они понимают из глубины, что значит. Ну, это другое, это совсем другое чувство. То есть ты знакомишься с ним, в кабале причем, ты не знакомишься с этим чувством, ты не проникаешь внутрь него. Когда ты проникаешь, ты в нем находишься, ты сам становишься им. Поэтому ставится задача исправления всего человечества как самое глубокое постижение Творца, которое заканчивается полным слиянием с ним.
1: Да. Ну, у меня сейчас более такой приземленный вопрос, уже работы в группе. Вот чувствовать наслаждение в товарище. Вот смотрите, я, допустим, со своей стороны вижу, что вот у человека есть большой недостаток, да. И вот в данный момент он сейчас, проявляя этот недостаток, а так как я его чувствую, да, именно вот его проявление, я должна наслаждаться его вот этим вот изъяном в нем. Он же получает удовольствие от того, что он проявляет.
0: Нет. Что это за такое вообще? Это какие-то у вас мутации. Ну как это может быть?
1: Ну вот, допустим, человек любит власть. Ну, чисто эгоистически.
0: Да.
1: И вот в группе он упивается своей властью.
0: Если бы это был ваш родной человек, ваш ребенок,
1: угу.
0: Вы бы наслаждались бы тем, что он так себя ведет?
1: Я бы ему сделала замечание.
0: Так. Ну, товарищу
1: делать... Да, я не имею права делать товарищу замечание, правильно?
0: Надо сделать так, чтобы он косвенно понял, что для него же и для всех остальных лучше вести себя по-другому. Но не прямым давлением, не прямым указанием.
1: Ну а когда ты видишь, что вот на
0: вот если он вредит, вредит на самом деле уже так, что разлагает группу,
1: угу.
0: Если он приводит в группу посторонние мысли,
1: да.
0: Посторонние идеи, если он начинает провозглашать какой-то новый путь, кто его знает, чего там, то тогда ему не место в группе. Ну, тогда и разговор короткий.
1: Спасибо.
0: Есть всего лишь две причины для изгнания товарища из группы. Это если он идет против нашего общего течения, первоисточников или руководителя, ну потому что тогда не получится работы, он портит работу или в одну сторону идти, или в другую. Но где-то надо определиться. Вот. Значит, или он идет против общего течения группы, или он нарушает ее единство. Нарушает его ее единство, это, ну, пожалуй, самое страшное, это когда он разъединяет семьи. И я категорически предупреждаю вас, что этого быть не должно. Вот. То есть делайте что угодно, но Семья товарищей – это святое, потому что у нас семья является перво... Не потому, что это какие-то красивые причины, эти самые слова, а потому что семья является первичной ячейкой исправленного общества. Ее надо исправлять. И здесь не может быть никаких оправданий. Значит, или наш товарищ забрел куда-то к другому учителю, или он, извиняюсь, грубо говоря, забрел к чужой жене. К жене товарища. Остальное нас не интересует. Вот эти две вещи, они нарушают движение вперед. Потому что семья является ячейкой группы, и наша идеология является вектором группы. Я, исходя из этого, говорю, а вообще, в принципе, это духовные законы. Просто я их так выражаю. Не хочу это обсуждать, просто имейте в виду, что если такие вещи есть, их надо просто искоренять, вырезать. Без всяких вопросов, дискуссий, это не подлежит никаким обсуждениям. Следующий вопрос, пожалуйста.
2: Да. Сергей, Пермская группа. В последнее время часто вспоминаю молодость, видимо, старею. И вот бывает, вспоминаю такие вот случаи, которые аж переворачивают всего из-за пренебрежения к себе.
0: Самоедство. Известное явление.
2: Мне кажется, вот стыдно вот за то, что я тогда вытворял. Я вот хочу спросить, как бы вот этот стыд...
0: Вы еще увидите, что вы вытворяли. Никакого стыда. Это специально вам делает творец для того, чтобы вы поняли, что это все он вытворял, а не вы.
2: А вот это состояние можно вот в отношении сейчас перенести как-то?
0: Конечно, можно. То есть вы должны осознать, что это все прошлое сделал с вами он. Нет никого, кроме него.
2: И этого достаточно, да?
0: Нет, то есть прекратить себя грызть. А. Если вы осуждаете себя за прошлое, вы этим осуждаете Творца, потому что все ваше прошлое определено им. Только лишь настоящее и будущее, которое вы определяете настоящим, это является вашим. Прошу.
3: Рав, здравствуйте, Оксана, Красноярск. У меня такое сначала понимание, потом вопрос. Вот собирается группа, понятно, у нас есть точки в сердце. Как бы все понимают, все это осознают, но никто не видит, не чувствует. Чтобы добраться до точки, есть одни ворота, это сердце. Его нужно раскрыть. Чтобы его раскрыть, нужно чувствовать человека. Вот. Почему? Откуда вот этот страх перед раскрытием сердца? Как, откуда он берется? Ведь раньше же в детстве мы умели доверять, а сейчас почему нет? Вот откуда? Откуда он происходит?
0: А вы не обязаны раскрывать другому свое сердце.
3: Даже товарищу?
0: Даже товарищу. Вы делаете это втихаря. Вы просто должны... быть в нем, и все.
3: А если у него закрыто сердце, я это чувствую?
0: А это не важно. Ничего он не может закрыть от вас. Ничего. Вы просто, вот, это не важно, как он реагирует, не важно, как он себя ведет. Вы должны быть в его сердце. И все. В его желаниях, в его чаяниях. Вы должны желать ему помогать. Лифарген, как сказать? На иврите есть такое слово. Ну, желать ему хорошего, доброго. Вот так вот. Чтоб было ему хорошо.
3: Понятно.
0: Нет. Как? Не. Баловать нет. Нет, не вдохновлять, потому что вдохновлять это внешнее действие. Потворствовать нет, способствовать Ну вот как вы желаете, чтобы ребенок преуспел в чем-то, ну чтобы вот удалось ему что-то.
4: Воодушевляет.
0: Сопереживать, может быть, сопереживать. Но вот это ближе.
3: Получается, чтобы его радовать, нужно знать, что его радует. Для этого я
0: нет, вообще во всем. Ты а хочешь, чтобы он радовался?
3: Нет, а если это меня радует, а его огорчает?
0: Ты хочешь, чтобы он радовался все тем, что ему хорошо. Чтобы ему было
3: откуда
0: хорошо.
3: Откуда мне узнать, что ему хорошо?
0: Посмотрите в этом самом, в словаре слово «лефарген». Я не знаю, как перевести. В общем, это когда ты просто желаешь ему хорошего.
3: Это внутри души вот это чувство глубокое.
0: Вот да, вот такое отношение к другому. Это не помощь, это не влияние никакое. Это вот чисто такое душевное
3: состояние.
0: Движение. Оставьте это, так сказать, на ощущение. Придет, и мы поймем, что это такое за ощущение. Дальше?
5: Доброе утро.
0: Да.
5: У меня вопрос по...
0: А ты кто такой?
5: Меня зовут Антон, я из группы Красноярска.
0: Ясно.
5: Вопрос по МакОнлайну. Я являюсь руководителем студии МакОнлайн Красноярск.
0: Ты?
5: Да.
0: Ага.
5: Вот, и у меня такой вопрос. У нас эта группа небольшая, и в МАКе задействованы практически все мужчины и часть...
0: Женщин.
5: Женщин, да. Вот, так. И вопрос такой. Могу ли я, как руководитель студии, допускать к преподаванию товарищей, которые не посещают регулярно утренние уроки?
0: К преподаванию?
5: Да.
0: Они умеют это делать? Им достаточно тех знаний, которые у них есть?
5: Ну вот это вот... как раз это и вопрос. Как бы,
0: но если это вопрос, то это вопрос к тебе, а не к ним. Если они не способны... То есть они могут болтать, но они не будут знать, чего они болтают. Тоже нехорошо. Ну как, что же они будут преподавать?
5: Возможно, вопрос более в том, что если у нас постоянные связи с источником на утреннем уроке, то можем...
0: Здесь не имеет значения особой связи с источниками на утреннем уроке. Здесь главное, чтобы эти преподаватели четко знали, что они должны выдавать. И если они будут отвлекаться от темы, чтобы знали точно границы свои. И не уходить куда-то в лирику в какую-то или во что-то еще. Чтобы точно знали, что физик должен преподавать физику, химик химию, все остальное он может не знать. У него должно быть какое-то общее образование. Но это то же самое МАК. Надо, чтобы, выходя на урок, они точно знали, что это такое. Вот пускай проведут перед тобой и зачет дадут. После этого идут на преподавание. А если он приходит там, сколько раз в неделю у вас вообще вы находитесь с нами на связи?
5: Пока что получается 6 дней.
0: 6 дней, да. Ну хорошо. А они сколько раз в общем приходят?
5: Ну, бывает один в неделю, ну максимум
0: один два, раз в неделю?
5: Может. Ну, да.
0: Но все остальные разы он, наверное, сидит и прорабатывает материал.
5: Ну, хотелось бы верить, да.
0: Ну, надо что-то с этим сделать. Но вообще, конечно, нельзя отпугивать людей, надо наоборот, чтобы это его как-то подстегнуло учиться и больше участвовать. Я вам одно скажу. Быть хохмачом... То есть умником, так сказать, в кавычках, в кабале, это не проблема. Но когда ты не находишься в группе, каждый день, ну хотя бы там 2-3 раза в неделю, неважно сколько, но когда у вас это принято, по крайней мере, если вы принимаете, что у нас ввиду таких-то обстоятельств, мы договариваемся приходить 3 раза в неделю. Но без этих 3 раз, ну, человек, значит, духовно не продвигается. То есть он может быть каким-то там преподавателем в МАКе, он может спокойно их обучать, механики. Но духовную работу он знать не будет, но она ему, наверное, там особенно и не нужна, или, может быть, его спрашивают, я не знаю, надо смотреть. Вообще, мы же только сейчас говорили о том, как все реализуется в группе. И вы будете это еще более явно все время ощущать. У вас не останется никакой возможности от этого увильнуть. Или в группу, или все. Или конец. Так что тебя пока интересует, у тебя нет других. Привлекай их к преподаванию. Пытайся как-то компенсировать их отсутствие другим какими-то возможностями. Делай из них преподавателей четких таких, знаете, этот по винтикам, а этот по болтикам преподавателя, больше никак. Ну, по крайней мере, заполнять учебные часы.
5: Все. Спасибо большое.
0: Прошу.
6: Марина из Перми. У меня такой вопрос. Я хочу понять, в чем секрет нашей казахской группы. Они всегда излучают радость, они всегда впечатляют, покорили буквально начиная с Московского конгресса. Но Новосибирском, вот помимо того, что они прекрасно выступали на ишеватах и заражали всем, я просто хотела понять сама, в чем секрет, и разговаривала с одной из жен вот, казахских наших товарищей. Она говорит: у меня сильный муж. И вы знаете, в ее словах было вот ни капли сомнений, ни миллиграмма, что вот он что-то сделает не так, или он сойдет с этого пути, понимаете? Вот меня вот это просто поразило. Вот может быть секрет в их женщинах? Вот.
0: Надо скажите. Будет нам у вас устроить конгресс и привезти туда холостяков. А? Я не знаю. Я, к сожалению, не знаком с этими женщинами. И не знаю, почему они так говорят, но, видно, они правы. И когда жена так говорит о муже, это очень поддерживает мужа. Самое главное в мужчине, в самом таком мачо, это его поддержать, как маленького ребенка. Это все. Он в этом очень нуждается. И когда жена так говорит мужу, он после этого не может себе позволить быть слабаком. Он будет стараться изо всех сил, чтобы оправдать такое мнение. Не сможет уронить себя в ее глазах. Это умная женщина, она это знает, она этим пользуется. И пользуется для пользы, конечно. Жена в этом отношении может больше, чем вся группа. Это часть, на самом деле, часть мужа, если она идет вместе с ним, обеспечен успех. Так что, женщины, имейте в виду, это серьезная вообще миссия, которая в ваших руках. Мы так завязаны друг на друге, мужская и женская часть инстинктивно, внутренне, такими природными связями, которых мы не знаем, они прямо передаются через какое-то внутреннее излучение от нас к вам и наоборот. Вы имеете огромное влияние. Вы можете просто определить успех мужчин. Так что я на вас очень надеюсь. Не подведите.
5: Можно? Здравствуйте, Раф. Виктор, город Омск. Мои хорошие знакомые, прошедшие войну в Афганистане, у них яркие впечатления, понятно. Самые светлые воспоминания о войне. Казалось бы, о смерти, о грязи, о крови. Самые светлые воспоминания. Вопрос я хотел узнать. Это значит взвод, отделение, взвод, рота. Это каббалистическая была группа. Между ними были малиновые шарики.
0: Завязываются такие отношения в человеке, когда он видит, что ему не о чем другом думать, как о общем спасении, потому что себя самого он спасти не может. Он полностью зависит от других. И так все, ощущая друг друга, становятся уже в некоем виде каббалистической группой. Это не важно, что они ничего не знают и не понимают духовной методики, но вот этот отрыв от эгоизма, когда ему уже нет места, когда ты понимаешь, что или ты, или другой, это не имеет значения. Это все равно лучше даже ты, чем другой. Появляется вот здесь вот такой переход. Мы это чувствуем, да, знаем, те, кто немножко побывал в таких рискованных моментах. Вот это самопожертвование, которое проявляется от взаимной зависимости, от это есть.
7: Спасибо.
0: Упоение отторжением от эгоизма. Да, есть такое. И, конечно, поэтому они вспоминают об этом. Такую свободу, такое отдохновение не ощутить в нашей жизни. Мы возвращаемся снова в нее, нас это снова давит. Да. Ну, прошу.
8: Здравствуйте, Раф. Барнаульская группа. Меня зовут Юлия. Город Барнаул. Ближе. Барнаульская группа. Юлия. У меня такой вопрос к вам. Возможно ли продвижение с ускорением без глубоких знаний психологии?
0: Каббалисты ее, в общем-то, не изучали. В университетах она преподается всего лишь там 50-70 лет, я не знаю сколько. Еще в начале прошлого века психологии практически не было как науки. Так что, да и сегодня это не наука, потому что мы не можем изучать человека, поскольку сами люди, сами человеки, мы не можем сами себя изучать. Для того, чтобы что-то изучать, надо быть выше. Поэтому из каббалы можно постичь человека и его психологию. То есть структуру души вообще. Психология – это душа. Кто может изучать душу? Да? Все, что мы изучаем практически так, как изучаем животных. То есть всевозможные реакции, инстинктивные или, может быть, влияние среды, общества, людей друг на друга. Поэтому, изучая каббалу, мы изучаем психологию. А вообще вся психология, ее уже нечего изучать, потому что она лет 20 как уже практически закончилась. Серьезно, и сегодня никто уже заниматься не может, потому что мы перестали понимать людей. И это же говорят сами психологи. То есть существовала психология где-то с начала прошлого века и где-то до середины, до 80-х годов, до 90-х максимум, и то уже нет. Вот. И потом она уже все. Никаких ни новых открытий, зависимости, ничего больше нет, потому как все. Человек стал таким непознаваемым, что человек человека познать не может. Для этого нам надо подняться. Изучая каббалу, сможете понять психологию человека, его душу. Потому что все определяется оттуда. Как можно понять вообще человека, если мы не знаем, как он управляем, откуда, зачем, для чего, к какой цели он идет, которая определяет его реакции. Мы видим, что люди вообще... Или мы видим их в животном существовании, когда он просто обустраивает себя, чтобы прожить свои 70 лет. Или какие-то поступки... Ну, мы пытаемся их как-то смотивировать, но... Это не психология на самом деле. Это на животном уровне. Да. Так что нечего изучать. Из каббалы поймете. Да.
9: Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, мировой кли. Максим, Красноярск, виртуальная группа. Студент МАК онлайн. У меня вопрос товарища, который приехал за 2 дня до конгресса, была подготовка. Сейчас у него возможности не было, он сегодня уехал. Но у него вопрос мучает уже вот на протяжении 3 дней. У него была возможность поехать на экскурсию с вами. И была возможность вот сделать, помочь вот сделать эту сцену. Он выбрал подготовку. То есть его вот мучает вопрос, правильно ли он сделал выбор.
0: Конечно, правильно. Спасибо. Просто нас отправили на экскурсию, потому что если бы тут было много рук, то мы бы тут наделали... Это, знаете, это как сейчас разбирать. Ну, давайте мы сейчас все останемся, там сотни мужиков начнем разбирать. Мы тут накрутим что угодно. Это надо, чтобы была определенная команда, которая четко знает, где что держать, смотрите, сколько креплений. Значит, надо уметь. Одни крики получатся, больше ничего. Так что оно, мы соберем стулья, мы соберем столы, мы разберем все на... Ну, в общем, все, что мы можем, мы должны будем собрать, разобрать. Поэтому мы поехали в экскурсию. Я, кстати, во время экскурсии ничего не говорил. Все было так, посмотреть на окружающие прекрасные, конечно, виды. Это потрясающая страна. Сибирь – это отдельная вообще планета. Вот. Я сколько раз был, в каких только местах не был. В Южной Америке, везде. Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, там, я уже не помню. Там, ну, в общем, еще там Колумбия и так далее. Америка, Канада, все равно такого нет. Швейцария. Это серьезно, это я не вижу. Другое дело, что это все в течение одного месяца или двух месяцев мне сказали, что это существует, а потом это все, ну, другая красота, белая, снегом все покрыто. Но ничего не потерял, наоборот, прибавил. Если бы у меня была возможность остаться, я бы остался. Ну, что бы я им делал? Читал бы Шамати?
9: Спасибо.
0: Всегда работа на группу, тем более на конгресс, она намного более предпочтительней. К нам, когда мы делаем конгрессы в Израиле, и собираются несколько тысяч человек, последний у нас был где-то 6-7 тысяч человек, наверное. А? 10? 10 тысяч человек. То у нас там работает кухня наша. На кухне работает в одну смену сколько? Ну, где-то человек 200 или 300. Работает человек на кухню. И люди бывают, приезжают издалека. Вот, допустим, представьте себе, приезжает товарищ из Красноярска на конгресс. Он входит на кухню. И весь конгресс работает только на кухне. Ну, у него стоит этот самый микрофон. Не микрофон, этот наушник в ухе. И он слышит, что говорят. Но он даже не выходит в зал. Все время на кухне. Вот я ему завидую. Да.
7: Здравствуйте, Раф. Светлана, Горный Алтай. У меня такой практический вопрос по интегральному воспитанию. У нас нет пока возможности внедрить полностью всю систему, вот та, которая уже разработана, полностью методику интегрального воспитания в том месте, где мы живем. Могу ли я использовать те формы работы, которые существуют в школе, во внеурочной деятельности, таких внешкольных образовательных учреждениях? Использовать вот именно основы интегрального воспитания, то есть преподавать, например, музыку с точки зрения интегральности мира.
0: Ну, это если оркестр или как, я не знаю.
7: Хор.
0: Хор, конечно. Ну, вот пускай начнут чувствовать друг друга. Я поэтому люблю грузинские хоры.
7: Но этим мы занимаемся постоянно, хоры и ансамбли. Вот. А еще на уроках музыки, вот именно формы работы, которые существуют в учебном заведении, уже существующие. Не та система организации, которую...
0: Музыка вообще-то индивидуальное занятие. Если только оркестр или хор, тогда другое дело. Но там, где один человек играет, ну, квартет там, я не знаю, но если один... Я не представляю, какое может быть интегральное.
7: Нет, уроки музыки в школе, в общеобразовательной. У нас существует такой предмет. Да. И, то есть объяснение законов музыки, гармонии с точки зрения интегральности. То есть можно использовать вот эту вот площадку?
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, я очень люблю Баха. Хорошо темперированный клавир. Вот, то есть чувствуется вот эта вот многосторонность, интегральная многосторонность.
7: Многослойность такая.
0: В телефоне, да. Пробуйте, получится. Мы, может быть, перейдем с вами к...

0: Здравствуйте, Максим, Москва. Вот вы сейчас, товарищу, сказали, что не нужно стыдиться своего прошлого. Вот я каждое утро просыпаюсь с мыслью, что все зависит от меня. Если не я себе, то кто мне? И строю грандиозные планы, хочу сделать что-то замечательное, великое, полезное. Потом как-то дела это отвлекают меня, и вечером я обнаруживаю, что, оказывается, я ничего не сделал. Но я понимаю, что нет никого, кроме него, значит, этот творец так сделал, чтобы я ничего не сделал сегодня. Вот, и тем более, даже нет никакого смысла заниматься самоедством, потому что этот только глупец сидит и поедает себя. Я ложусь спать, утром просыпаюсь, абсолютно обнуленный. Вот новый день, новая жизнь, ничего не было. И все начинается по-новому. Вот как из этого вырваться? То есть у меня получается какая-то такая система отмазок очень сильная.
1: Да, я думаю, что это потому, что ты затеваешь с утра какие-то свои индивидуальные духовно-эгоистические мероприятия. А надо затевать групповые. И тогда отмазки не получится, и забывчивость уйдет, вы будете друг другу напоминать, вы что-то все-таки будете делать. Действие духовное, оно может быть только групповым, только в группе, только вместе, хоть еще с одним человеком. Если только я даю себе с утра слово, там, да неважно что, что бы я ни сделал, или даже преуспел, ну, вечером я чувствую, я герой, сегодня я все время думал там или что-то там намеревался, это ноль. Это ноль, если это не было связано с остальными. Не то, что я думал про остальных, если я в этом действии не был с другими.
0: Спасибо.
1: Поэтому мы годами все время с утра даем себе намерения, обеты, и вечером видим, что да или нет, даже не важно, но не получаем результат. Духовная работа – это только если мы в команде. Ну, хоть два человека вместе. А можно больше. Только лишь. Иначе она не духовна. И когда мы вместе сливаемся и делаем какое-то действие. И в этом действии желательно, чтобы мы зависели друг от друга. Включаясь друг в друга. Я радуюсь тем, что делает он, а он тем, что делаю я. И мы вместе вот так вот зависим друг от друга. А главное, на кого еще? Может быть, мы вместе с ним на группу. И оттуда на Творца. Можем ли мы перенести из себя? Я радуюсь в нем, он во мне. А в итоге мы начинаем радоваться вместе. Как мы там Творцу доставляем удовольствие или нет? Выйти из себя в свойство отдачи. Это не может быть работа сделана, если не двое хотя бы.

0: Дорогие друзья, прошли сейчас с вами очень особенный урок с Равом. Урок, который в свое время Рав рекомендовал пересматривать еще и еще раз. Мне сейчас товарищ написал, что просто сумасшедший урок из тех моментов, чувств, которые передал Рав на уроке. О чем мы слушали? То название шаббату, которое мы дали, «Жить в желании товарища». Давайте пройдем 13-й отрывок, то, что звучало на уроке. Немножко пробудем ту точку, которая была, прозвучала с самого начала. Для того, чтобы мы могли прийти к свойству отдачи, уподобиться Творцу, то есть быть в отдаче, жить только в свойстве чистой отдачи. И не любое движение или повторение. И для этого дана нам группа, где мы должны об этом говорить, мы должны это признать, прочувствовать, использовать все возможности. И поэтому мы должны будем признать, что не в состоянии это сделать, и тем не менее держаться зубами друг за друга, так чтобы те лица, относительно которых я равнодушен, иногда даже меня от них отталкивает, пусть так и будет, но тем не менее, по мере моего устремления отдавать им и чувствовать в них свою радость, результат своих действий в них и только в них, в этой самой мере я буду ненавидеть их все больше и чувствовать, насколько это противоречит моему эго, когда я работаю ради кого-то другого, и только он от этого выиграет, а я буду наслаждаться от того, что он приобретает, он наполняется, и он рад. Чем больше я отрываюсь от себя, то чувствую, что все больше и больше должен чувствовать, он должен чувствовать радость, а я должен чувствовать его и то, что все для него. Давайте постараемся приблизиться к подобному чувству и проведем первый наш семинар. Не будем искать ответов, а поищем возможность услышать друг друга, включиться в дух товарища и почувствовать между нами Творца, чтобы он просто присутствовал между нами. Первый вопрос для обсуждения. Что обновилось для меня на этом уроке в отношении моих товарищей в десятке? Что нового, что обновилось из того, что сейчас я услышал в моем отношении к товарищам в десятке? 6 минут.
1: Вот насколько понятно и насколько это четко, что все духовное постигается в наполнении товарищей, в наполнении других. И много мыслей в том, как это сделать, как это реализовать, как изменить свою работу по отношению к товарищам и к десятке, где это духовное клея. Недуховное постигается в том, что мы хотим наполнить товарищем, почувствовать, что он счастлив и рад, почувствовать наслаждение в других.
0: Весь урок был на тему, как мы создаем Творца через любовь между нами и то, как мы хотим радоваться радости товарища. Чувствовать что-то вне себя, опустошить свое эго полностью и быть в товарищах. Не помню настолько сильного урока на тему любви, подобно этому. Очень сильно.
1: Я услышал так. Группа должна состоять из людей, у которых одно мнение, что надо прийти к общему свойству отдачи, и тогда из всех этих отдельных людей образуется большая сила, где он сможет справиться с собой, и все включаются во всех, и тогда каждый основывается на большом усилии, на большой силе и достигает цели. Это раскрывается в объединении, то есть желание других. Когда ты стремишься быть в них, да, как вот в том самом человеке, мы живем его желаниями,

0: его желание управляет нашими желаниями. Они определяют. И тогда есть у меня двойное желание и огромная возможность идти вперед.
1: Слышал, что закрыть себя от разного вида порождений и всего, что я сделал. Человек должен забыть о себе через все свои действия, не делать расчетов, чтобы не было расчета ради себя, а должен искать то, что его основное устремление должно быть вглубь. Как можно больше силы, которая называется группа, даже не каждый из них сам по себе, а... Скажем, что я делаю внутри себя? Где-то устремление, которое чувствую в себе по отношению к духовному. Об этом речь.
0: Да, очень сильно вот это все направление на то, чтобы жить в товарищах, радоваться в товарищах, наслаждаться. Как бы все результаты всех моих действий, чтобы они были в товарищах. Действительно, такая вот атака на... чтобы перевести себя к товарищам и быть в этом все время. Ну, это что-то особое на самом деле. Чувствовать, я так почувствовал Рава, вот как вот он пытается передать это ощущение, в котором он живет. Ну, то есть он живет во всем человечестве. Мы также слышали, что мы тоже выходим ко всему человечеству через десятку, через группу. Стараемся это делать между собой. Это очень особое. И чтобы мы могли это все осуществить и пытались каждый раз сейчас искать, кого я наслаждаюсь, где я наслаждаюсь, в себе или в других.
1: Я записал несколько моментов, их основных для себя. Любовь к Творцу — это свойство отдачи. И это основная наша задача. Все остальное — это отправная точка для постижения Творца. Невозможно постичь свойства отдачи, если не вижу перед собой четкие примеры товарищей, которые находятся в атаке на цель. И еще отрывок, который Дуди прочел. Я все равно должен перевести себя на товарищей, чувствовать себя внутри них, радоваться в них, вкладываться в них и чувствовать, что это есть моя душа.
0: Да, кроме нашей внутренней работы, я слышал то, что у меня как бы как новое появилось. Это работа со всем человечеством, то есть наша задача выйти из себя ко всем остальным, почувствовать все вот эти 7 миллиардов людей. И это происходит даже не от меня самого, а именно от десятки, от группы. А Ирав сказал, что центральная работа начинается в работу, как работа в группе, объединиться между нами, и тогда можно быть уже в контакте со всем человечеством.
1: Мысль, с которой мы выходим, как почувствовать товарищей, как порадовать их, что их наполнит. И надо подумать, как прийти к этому, и где здесь Творец, и как помогает нам развивать чувствительность.
0: Так, продвигаемся к следующему нашему вопросу. Мы хотели бы выяснить, вот если бы я мог попросить у Творца чего-то одного за всех товарищей, да, на его духовном пути, что бы я попросил? Сейчас между нами, вот в десятке, если бы я мог попросить одну вещь за товарища в его духовном пути, что именно я бы попросил? 6 минут на семинар.
2: Hey,
1: Я бы попросил то, что хочет товарищ. Я бы попросил почувствовать то, что хочет товарищ, и дать ему все, что он хочет.
0: Я бы попросил, чтобы товарищ наполнился бы силами отдачи, любви, и чтобы он захотел все время передавать это товарищам, так чтобы каждый товарищ был бы полон этими силами и передавали бы так друг другу.
1: Я бы просил, я хочу попросить за своих товарищей, чтобы забыли о мире, забыли о том, что есть, о желаниях, чтобы мы все были в одном желании, в одном устремлении. Чтобы была польза Творцу, человечеству в этом кругообороте. И чтобы наша миссия народа Израиля просто была бы внутри нас, чтобы мы были полноценными партнерами Высшему и смогли бы отдавать всему человечеству, которое в нас нуждается.
0: Да, я тоже, да, все товарищи, они бы смогли оторваться от себя и все время жили бы в товарищах, и там бы ощущали, что нет никого, кроме него, что он добрый, несущий добро, все время. Вы на фоне всего этого мира и всего того, что у них есть, всех их проблем, просто жили бы вот в этом. Нет никого, кроме него.
1: Я не думаю, что тут что-то личное, чтобы я просил за товарищей. Задача понятна, цель ясна. Нам нужно просить, чтобы все товарищи были слиты с Творцом, чтобы все были слиты со свойством отдачи. В любви к Творцу, не важно, какими словами это называть, но это единственное, что у нас есть.
0: Да, я тоже думал. Но что можно пожелать, чтобы товарищи согласились с тем, что Творец хочет им дать? Что для этого надо отменить себя, подняться над эгоизмом и желать осуществить то, что Творец желает от нас.
1: Чтобы свет, возвращающий к источнику, на нас подействовал, смог бы сблизить нас, поднять товарища, дать ему силы, все время бы мочь преодолевать, чтобы была связь со светом.
0: Слияние между товарищами. Ну и отсюда слияние с Творцом.
1: Чтобы каждый смог прочувствовать желание товарища, захотеть их наполнить, отдавать ему.
0: Да, если вот всю неделю, что мы прожили, что с нами происходило, так чтобы все товарищи, каждого этого товарища было вот это вот, а скорбь вот это. О том, что Шхина хочет раскрыться между нами, Творец хочет нам давать, а я являюсь мешающим фактором. И вот это вот устремление, да, к полноценному трепету, чтобы прийти, удостоиться к такому соединению, через которое мы действительно формируем славу небес перед нами, вот этот трепет перед прежде всего, чтобы прийти к слиянию, к вере, к совпадению по форме.
1: Понравилось то, что Рав сказал, держаться зубами друг за друга. Это то, что я желаю своим товарищам, чтобы мы почувствовали, что мы просто должны зубами держаться друг за друга, и то, что это не само по себе, то, что каждый должен прилагать усилия, и это самое лучшее, вид приложения усилий, то, что дает силы и избавление.
0: Чтобы мы все больше и больше приближались к свойству отдачи и слились бы.
1: Слышали, что наш выбор быть в связи с Творцом все время, не отрываться и поддерживать друг друга.
0: Так, мы продвигаемся дальше. Постарались сейчас попросить у Творца за товарищей. А сейчас посмотрим, как Рав нас направляет на работу, на просьбу, на нашу просьбу в любви товарищам, клип номер один. Говорят мне, чтобы прийти к отдаче, к свойству Творца, мы можем только за два шага. Первый шаг — это чтобы прийти к любви к творениям, а на втором, следующем шаге — к любви к Творцу. Прийти к любви творениям, а это главное на первом этапе. То есть даже если у меня и есть связь с Творцом, я прошу у Него, чтобы Он организовал мне любовь к творениям, к товарищам, к десятке. Настолько, что это будет важнее мне, чем прийти даже к любви к Творцу. Что я использую Творца для того, чтобы постичь любовь к творениям, товарищам. А это для меня главное. То есть я ничего другого больше уже и не хочу. Но я знаю, что будет потом еще один этап, но я не чувствую в нем важности. А важность главным образом в любви к товарищам. И только об этом я прошу у Творца. Дай мне силы, дай мне устремление, дай мне все, что нужно для того, чтобы прийти к любви к товарищам. Чтобы объединение между нами было такое, что я бы не чувствовал никакого различия между нами, никакой разницы. Как Рабаш пишет, что большие пространства между нами не разделяли бы нас, что все товарищи в моем сердце.
1: Дай мне сил, дай мне устремление, дай все, что мне необходимо для того, чтобы достичь любви к товарищу. Вопрос на обсуждение. Как забота о успехе товарища выведет меня из себя и приблизит к Творцу? Как забота о успехе товарища может вывести меня из самого себя и приблизить к Творцу? 6 минут, семинар.
0: Но из заботы о товарищах я вижу, что товарищ может быть в каком-то состоянии. Я хочу позаботиться о нем. То есть то, что может помочь ему в его состоянии, это Творец. Я хочу помочь товарищу, обращаясь к Творцу, чтобы дал силы и уметь молиться о товарище, и также по отношению к самому товарищу. А потом вспомнить, что это состояние тоже пришло от Творца. То есть есть тут возможность как раз дать возможность товарищу продвинуться. И надо видеть, как помогать товарищу, да, чтобы реализовать то, что Творец ему дает.
1: Свойство Творца — это любовь и отдача. Я тоже хочу стать как Он. Но я ничего не могу дать Творцу. Я могу только отдавать товарищам. и могу приблизиться к любви к Творцу через любовь к товарищам. И только из того, что хочу подражать Творцу, я начинаю действовать, стараюсь прилагать усилия в любви к товарищам, понимая, что я сам это сделать не могу. Тогда прошу помощи Творца, чтобы помог мне стать каналом от меня к товарищам, от тебя к товарищам, радоваться их успехам, желать наполнять товарищей полным благом.
0: Постепенно это становится все более тонким моментом, и нужно быть более чувствительным, аккуратным, заботиться о товарище и видеть, как я могу приблизить товарища к Творцу, как я могу дать товарищу отношение любви, отдачи, как каждому товарищу. Так вот, я должен дать ему в его виде особом. И то, что я забочусь о каждом товарище и прилагаю усилия в этом, приходит Творец и помогает, вытаскивает меня из самого себя и дает силы этому объединению.
1: Если ты занят товарищем, если ты заботишься о них, то ты не занят самим собой. А если ты силой себя где-то не задействуешь, то ты просто застрянешь сам в себе.
0: Он и говорил о таком моменте, что в принципе вне человека, товарищи, все, что есть, это та одна душа, которая существует, и Творец, как бы. Если я выстраиваю свое отношение таким вот образом, что товарищи только выглядят мне передо мной таким образом, а на самом деле это части общей, очень высокой души. И если мы на самом деле работаем над таким отношением, то свет нас изменяет, преобразует нас. У нас появляется возможность сокращать себя таким вот образом, что части души смогут зайти внутрь, смогут соединиться.
2: Бедюк ламаднользе.
1: Как раз мы недавно учили то, что молящийся за товарища получает прежде. И это, чем больше ты заботишься о товарище, молишься о них, это дает человеку кли, подобие по свойствам с Творцом. И по сути, неважно, если кли, насколько я думаю о нем, готов он больше или меньше, а если мы молимся обо всем человечестве, которые точно не готовы, но как только ты, товарищ, молишься о ком-то другом, тогда ты получаешь, потому что приближаешься к Творцу.
0: Нам надо присоединить к заботе о товарище еще и намерение, чтобы Творец присоединился к этому действию. Если Творец присоединяется к этому действию, помогает ему выйти из себя и превращает это действие, заботу, в действие по отдаче.
1: Приближение к Творцу в духовном прежде всего соответствует подобию по свойствам. Если я забочусь о товарищах, то я уже нахожусь в подобии с ним. Отдача — это его свойство. Он хочет привести товарища в духовное и в подобие по свойствам до своего уровня. И если я хочу того же самого, то я уже с ним в некотором подобии, в какой-то мере. Еще должен обращаться к нему и молиться за товарища. Тот, кто делает изменения, выполняет работу, это Творец. Поэтому я должен быть с ним на связи постоянно и молиться за них.
0: конце концов, Творец — это тот, кто стоит за всеми состояниями. Он первый, он последний. И приближает и меня, и товарищей.
1: Да, друзья, любовь начинается с нашего внутреннего желания, с нашей заботы о товарище. И далее к Творцу. На протяжении поколений эта любовь получала разное выражение в разных группах. Каббалисты как бы прописывали это, подписывали, не только говорили и думали. Это не просто облако обязательств, а были в реальном обязательстве друг перед другом. Подписывали буквально союзы друг с другом. Давайте почитаем некоторые виды связи между каббалистами с разных периодов времени, чтобы почувствовать, какие были связи в десятках на протяжении лет. Мы почитаем отдельные отрывки и продолжим реализовывать между нами.
0: Это из переписки между группой мудрецов Египта, среди которых находился Ари, 1558 год. Они написали так: «Мы, ниже подписавшиеся, признаем, что хотим построить крепкую, мощную связь любви, братства и мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были братьями по отцу и матери с рождения, все дни нашей жизни, как близнецы. С этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом в мире не полностью, не частично нарушить, не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили».
1: Из договора учеников Ари с Хаем, Равом Хаймом Виталем, 1575 год. После смерти Ари. Мы, ниже подписавшиеся, приняли на себя обязанность быть одной группой, служить Творцу и заниматься Его Торой день и ночь, так как указал нам наш Учитель, совершенный Божественный Мудрец, уважаемый Рав Хаим Виталь, да горит его свечи. И мы будем изучать с ним истинную мудрость и будем преданными вскрытии того, что он скажет нам. И не будем слишком утруждать его уговорами по поводу того, что он не хочет раскрывать нам. И не будем раскрывать никому ничего из того, что услышим из его уст на пути истины, а также из всего того, чему он учил нас раньше, и даже то, чему учил нас наш великий учитель, уважаемый Рав Ицхак Лури Ашкенази, Ари, да будет благословен на память его. Все то время, и даже то, что мы слышали из уст нашего вышеупомянутого учителя, да будет благословен на память о нем, не сможем раскрыть без его разрешения, вследствие того, что мы не понимали эти вещи, и только посредством того, что он повторял их нам. И обязанность эта принята нами в строжайшей клятве именем Творца, согласие нашего учителя, Рава Хаима Виталя, да горит его свеча. И срок принятия этого обязательства сегодня в течение 10 лет.
0: Договор хасидов Раби Авраама, сына Магида из Мезрича, 1777 год. Мы соединились своими душами в Невиш, Руах, Нешама, чтобы достичь слияния по свойствам с Творцом. Насколько это возможно, посредством того, что мы принимаем на себя всем сердцем и желанием души руководство нашего уважаемого святого учителя Рава Авраама, сына великого Рава, святого Магида, из Ровно, из Межречья, и прилепиться к нему, примкнуть к нему. И любое указание, выходящее из его святых уст, мы обязаны исполнять немедленно с полной самоотдачей. И благодаря этому он возвысит нас, поднимая по лестнице Творца вместе с собой, как одно целое. Мы просим, чтобы сразу же, как только передадим мы от себя в Его святость первое искупление этой духовной связи, снизошел на нас Дух Его святости.
1: Пишет Раби Хаим Виталь, ученик Ари в книге «Врата кругооборотов». «Предупреждал мой учитель, меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня учитель в этом отношении.
0: Кутева Рабаш. Пишет Рабаш, мы собрались здесь, чтобы заложить основу группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль Сулама. А это путь, как подняться и стать человеком, и не оставаться животным.
1: Из устава группы Рамхаль, Падуя, 1731 год. Вот слова союза, законы и постановления и указания, которые приняли на себя святые члены группы, подписавшиеся ниже, что будут исполнять их ради единения Творца и его Шхины. Ибо все они стали как один человек для исполнения этой работы. Работы Творца, чтобы каждый из них считался как все в отношении всей этой работы. И вот что они приняли на себя. Во-первых, установить постоянную учебу, которая не будет прекращаться в этом святом доме молитвы по книге Зор. Каждый из них будет учить свою часть один за другим, после утренней молитвы и до времени вечерней молитвы. Все дни, всегда. И таковы условия, которые были поставлены в этой учебе перед Творцом. Если один из товарищей отправится в путь далекий или близкий, оставшиеся товарищи восполнят его отсутствие, и это будет считаться для него, как будто он тоже был с ними. Чтобы эта учеба не была ради получения вознаграждения, ни с какой стороны ожидания оплаты, ни с какой стороны мысли, и страшно подумать другого обращения, и лишь для исправления Святой Шхины, и для исправления всего Израиля, народа Творца, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И не будет у них другого вознаграждения за это, кроме как удостоиться произвести еще исправления, такие и другие, для единения Творца и Его Шхины, для исправления всего Израиля. чтобы каждый из товарищей мог иногда удостоить также и другого, не принадлежащего к этой святой группе, чтобы он мог временно учиться вместо него, и это будет считаться, как будто учится один из самых святых товарищей. Чтобы эта учеба не считалась ни для кого из товарищей как личное исправление, даже как искупление грехов, только чтобы у него было совершенное намерение на исправление Шхины и на исправление всего Исраэля. Чтобы ни у кого из товарищей не было никакого постоянного времени для этой учебы, а пусть каждый приходит по желанию души, когда у него будет возможность. Это то, что писали товарищи группы Рамхаля в городе Падуя. Мы видим, как каббалисты на протяжении веков реализовывали, принимая на себя связываться друг с другом в своем духовном развитии. Давайте выясним сейчас в десятках на семинаре, какое правило, одно, какое правило мы принимаем на себя на ближайшую неделю, то, что выразит реальную заботу о товарище. Еще раз. Давайте примем какое-то правило на ближайшую неделю в десятке, то, что будет практически выражать нашу заботу о каждом товарище. Семинар 6 минут.
0: Ну да, правило молиться за товарищей. Это вечное такое направление, которое несет нам как можно больше результатов. И мы, я в качестве главы десятки на этой неделе постараюсь именно на это сделать упор, и так, чтобы вся десятка, может быть, да, как-то придумать еще какие-то вещи, которые помогут нам, какие-то такие задачи в этом направлении. И также важно, чтобы это было все время сопровождалось благодарностью. Малейшая молитва, то, что я чувствую, то, что очень помогает нам, и Рабаш пишет об этом много. Например, правая линия все время благодарит за мельчайшую молитву, да, которая тебе удается, за товарищей, благодарить еще силы, да, еще какую-то секундочку молиться, еще немножко продержаться. Да, вот так вот, чтобы молились всю неделю, были бы в этом.
1: Это были группы каббалистов. Они были в постижении. И то, что они писали об этом, они собирались, намеревались реализовывать. И не просто намеревались, они реализовывали. Из всех этих соглашений, то, что они, союзов, то, что они подписывали, я хочу вынести серьезности реализации. Любое правило, о чем бы мы ни договорились, главное, чтобы мы относились к этому так, как они относились.
0: Но если глава десятки сейчас говорил, тогда уже больше нет выбора. Значит, будем молиться. Но я тоже об этом думал. Что нам надо думать, как выразить эту заботу, чтобы это повлияло на товарищей и продвинуло бы их, как мы говорили до этого, что можно продвигать их через Творца. Творец производит все эти изменения. И все наше продвижение, он тут является фактором. И что я хочу, чтобы товарищи продвигались, приближались к нему, значит, надо у него просить.
1: Да, должен быть порядок работы в десятке. Они свои обязательства вносили в прописанные рамки. Тоже мы должны почувствовать, что между нами есть обязательства, начиная с учебы, с урока, на котором мы находимся вместе, то, что мы впитываем, и ежедневное направление, и то, что свет на нас действует, чтобы у нас было обязательство относительно общей учебы, и на протяжении дня увеличивать любовь каждой возможности вносить отношение любви даже в усиленном таком виде, как товарищи говорят, чтобы это был такой дух недели, как раз на неделе каждый может добавить что-то еще и стараться проявить любовь к товарищам и поддерживать их.
0: Все эти союзы каббалистов, я их ощущаю, что там очень много такого давления, когда все согласились войти под это давление. А то, что касается задания Эйтана, я чувствую, что нам еще есть очень много чего углубляться в молитву и смотреть, как мы просим, и каким образом, и все больше и больше углубляться в мысли, насколько мы верим, что Творец даст нам ответ на молитву, или, может быть, нет. Так все больше и больше всматриваться, насколько я хочу этой молитвы, или, может быть, это просто сотрясение воздуха, то есть все больше и больше входить вместе с благодарностью и все время возвращаться в то место совершенства, не оставаться в недостатке.
1: Да, очень чувствуется, какое отличие есть между важностью и серьезностью, преданностью, которая была у них в реализации обязательств и поручительства между ними. И мы хотим быть в молитве постоянно, чтобы мы тоже могли быть в таком поручительстве друг за друга в десятке, чтобы мы могли также относиться с любовью, были бы чувствительны и были бы в молитве за товарищей.
3: Только вместе.
0: Да, быть вместе. Только вместе, да, и действительно возносить молитву. Главное не выходить из этого, заниматься все время. Или у нас успех и благо, тогда мы благодарим, или молитва.
1: Говорим, мы в это время сейчас говорили об этих обязательствах, о поручительстве. И очень поражает, насколько были великие люди на протяжении поколений, каждый из групп в своем разном виде, со своим характером. А мы хотим поговорить сейчас о нашей десятке. Что мы принимаем на себя, чтобы мы хотели принять на себя на ближайшую неделю? Поделитесь. Предлагаем десяткам поделиться с тем, что договорились здесь, в зале, в системе Арвут. Пожалуйста, что вы обсудили за столом или в комнате в Арвуте? Что мы принимаем на себя на ближайшую неделю? На ближайшее время, может быть. Пожалуйста, мы были бы рады послушать.
4: Нир.
1: Микрофон,
4: Нир, им эфшар?
0: Мне кажется, есть консенсус удостовериться, что товарищи будут приходить на урок, и чтобы просыпались как можно раньше, чтобы вовремя приезжать. Один из товарищей сказал, да, и мы согласились.
5: От нашей
1: десятки 5-19 хочу сказать, что мы сегодня в полном составе, только Цвика у нас в Айлате. Урок просто разорвал наше сердце и просто смел всю пыль, которая налетает ежедневно. Мы прослушали урок с трепетом. Дрожью прошло всего лишь 13 лет. Мы договорились переслушать этот урок, чтобы каждый нашел точку, из которой он начнет работать по отношению к ближнему. И как Ноам сказал, Натанель сказал, что то, что прозвучало в 1771 году у Рамхаля в Падуе, прошло несколько лет с тех пор, то, что каждый все, что может, обязуется перед сутью раскрытия Творца. И невозможно раскрыть Творца, кроме как между, по отношению к ближнему, по крайней мере, между двумя. Спасибо за этот урок, что было как можно больше таких уроков из мирового кли.
0: Мы говорили о многом, но в конце концов мы договорились о том, чтобы взять правила. По-моему, это были каббалисты египетские. Относиться друг к другу как к братьям. Вот как будто мы дети одних отца и...
1: Будто мы были одним телом, будто мы рождены от одного отца и матери с самого рождения и все дни нашей жизни. Так это было. Да, прошу.
0: Четвертый день мы на стаже, да, и вот это чудеса происходят, да. Я сейчас представляю всех и приглашаем всех на стаж. Вы потом обнаружите, почему вас пригласили.
1: Мак-24.
4: Микрофон.
5: Шаббат шалом, доброе утро, МАК-24. Мы договорились в десятке, что на ближайшую неделю принимаем, как правило, быть в радости. Всем радости, обнимаем МАК-24.
6: Туда. Од. Френч тайм, вакаша.
7: Бонжур, les amis. Nous avions décidé pour la semaine prochaine qu'à chaque instant de la journée, que nous pensions au but du travail et pendant toute la semaine, de nous réconforter dans nos travaux déjà dans la dizaine. L'Echaim.
6: L'Echaim. Yedidia, vakasha.
1: Не было перевода.
8: Мы обязались усилить связь между нами, почувствовать ближе сердца товарищей, чтобы могли понять общую молитву к Творцу.
0: Мы хотим зафиксировать вот эту любовь в сердце, да? То есть вот суббота — быть в желании товарища. Сейчас еще возьмем еще Ассирия, десятка Раби Шимона, то, что они тоже записали, то, что касается любви к товарищам. Каждый фрагмент, каждый отрывок, который будем читать, да, мы будем менять, как бы, они короткие такие отрывочки. Будем постараться отрабатывать эти вещи. Берем товарища из десятки, совершенно случайным образом. И когда мы слышим этот отрывок, постараемся почувствовать его желание. Просим за него, переносим, да, наше место жительства в его дом. Переносим. И будем давать как бы 30 секунд паузы между этими отрывками. Да, стараясь вот там находиться. Пожалуйста.
1: Счастлива участь тех, кто занимается Торой Лишма, потому что они соединяются с Творцом на самом деле и называются братьями и ближними. Как сказано, ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе.
0: Как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Это те товарищи, когда они вместе и не расстаются друг с другом. Сначала они выглядят как люди, воюющие между собой, которые хотят поубивать друг друга, а потом возвращаются к братской любви. Творец говорит о них: «Как хорошо и приятно, братья, сидеть вместе еще». И вот это «еще» указывает на включение вместе с ними шхины. Мало того, Творец слушает их речи, и это доставляет ему удовольствие, и он радуется им. И в этом смысл сказанного. «И тогда говорили друг другу, трепещущий перед Творцом, и внимал Творец, слушал, и написана была перед ним памятная книга».

0: ואתם החברים שכאן, כמו שהייתם...
1: А вы, товарищи здесь, находящиеся, как были вы в благосклонной любви до этого, так же отныне и впредь не расстанетесь друг с другом до тех пор, пока Творец не возрадуется вместе с вами и не провозгласит над вами мир, и настанет благодаря вам мир в мире. И это смысл изречения. «Ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе».

0: А хаверим, кшем бадерех,
1: товарищи, находящиеся в пути, они должны идти в одном сердце. Товарищи, когда товарищи находятся в пути, они должны идти, будучи одним сердцем.

Все товарищи, которые не любят друг друга, преждевременно уходят из мира. Все товарищи в дни Раби Шимона, между всеми товарищами была любовь душевная, нефеш и духовная, рох. И поэтому в поколении Раби Шимона были раскрыты тайны Торы. И говорил Раби Шимон, что все товарищи, которые не любят друг друга, сами приводят себя к тому, что не идут прямым путем. И кроме того, они еще умаляют достоинство Торы. Ведь Тора заключает в себе любовь и братские чувства и истину. Авраам любил Ицхака, Ицхак Авраама, заключая друг друга в объятия. Якова, оба они поддерживали в любви и согласии и воодушевляли друг друга. Товарищи должны быть подобным и не принижать их достоинства. Ибо если им будет недоставать любви, они принижают свои достоинства наверху Авраама, Ицхака и Якова.

0: ובעת שהאדם הגשמי מתמלא רחמים,
1: когда человек в материальном мире переполняет чувство милосердия, любви к своему товарищу, у него текут слезы из глаз. И это исходит от корня духовных слез, который уже говорилось, потому что любовная духовная сущность, имеющая место высших, вызывает слезы, пробуждая милость, но духовные слезы не исчезают, как в материальном мире.

0: אז טוב חברים, אנחנו רוצים לעבור עכשיו ל...
1: חברים, мы сейчас хотели бы перейти к некоторым объявлениям. Давайте внутри себя продолжим эту чистоту, настроенную на объединение между нами, и несколько объявлений. Как вы обратили внимание, весь шаббат в этот раз на всю тему. В прошлый раз мы говорили на тему Ари. И это наше новое направление. Мы хотим не рассеиваться, а в конце недели больше фокусироваться на конкретную тему, чтобы мы все вместе проходили ее. И это будет включать в себя все, и наши уроки в субботу утром и днем, и собрания товарищей мировые, если они у нас будут раз в месяц, они у нас есть, то чтобы эта тема была на ту же самую тему, и трапезы, и вся наша деятельность в десятках, насколько это возможно, чтобы фокусировалась по всему мировому клин на одну тему. И это возможность каждого из товарищей предлагать идеи, если вы думаете, что давайте возьмем что-то конкретное темы, если он чувствует, что сейчас особый дух по всей нашей группе и стоит на чем-то сфокусироваться, замечательно. Предлагайте, может, предлагайте конкретные уроки Рава, может, какие-то семинары, чтобы могли глубже углубиться в конкретную тему.
2: И, может быть, как Марик предложил, да, вот как урок был просто, ну, бомба, да, может быть, пусть скажет еще, как он впечатлился от урока. Бесконечное вообще количество света в нашем архиве. Если кто-то чувствует, что невозможно, чтобы мы там не были, пусть придет и скажет нам.
1: Еще причина, по которой мы выбрали именно тему любви на этой неделе, потому что на этой неделе мы празднуем Ту-Беав, 15 Ава, это день любви. И как раз возможность рассказать, что 29 июля здесь, в нашем здании Бет Каббалам в Петах-Тикве пройдет особое мероприятие под названием «По-настоящему учимся любить». Мероприятие предназначено для всех, все, кто учится, для начинающих, для тех, кто хочет просто познакомиться, для наших знакомых, друзей, родственников. Можно позвать всех. Будет транслироваться мероприятие на иврите в системе Арвот. Все подробности, линки будут разосланы. И есть еще одно особенное и радостное сообщение. Пожалуйста, Михаил.
2: Я хотел просто еще до этого отметить усилия товарищей, чтобы собраться. Мы видим сейчас в Вильнюсе большой сбор. Туда много товарищей приехало из Петах-Тиквы тоже, чтобы поддержать этот регион. У них конгресс на этом уикенде. Мы также видели Women Торонто, тоже собрание. Ну, в Москве это постоянно, сегодня как раз большое количество товарищей. Это надо ценить усилия каждого товарища, который приезжает. Съезжаются со всех мест, чтобы оказаться рядом друг с другом. А мы, в продолжение этого, мы продолжаем готовиться к региональному конгрессу. Сколько нас осталось? 3 месяца — это немного. И это нечто новое, чего мы никогда не делали, поэтому это требует много мысли во время подготовки всех наших товарищей. И был вопрос, что такое регион? Регион — это может быть по языку, скажем, русскоговорящие собираются в Тбилиси, но там будут русскоговорящие, скажем, может быть, со всего мира, также говорящие на английском. День там собираются в Нью-Джерси. Все, кто говорит на английском, это могут быть из Канады, из Австралии. А может быть регион, как страна, скажем, Германия, Болгария. И вы удивитесь, что может быть регионом — это город Петах-Тиква. Петах-Тиква — это тоже регион. Мы тут будем сами. Понятно, что есть еще несколько регионов в Израиле. Потом расскажут, да, какие есть регионы. Что это значит? Это значит, что у нас будет общее время, но главным образом мы будем сосредоточены те, кто живут в одном регионе, говорящие на одном языке. То есть мы должны подготовить для себя контент. Мы об этом говорили. На следующую субботу мы будем говорить об этом поподробнее. Пройдем расписание. на какие-то могут быть айтемы. Вместе с этим мы решили, что мы хотим посвятить потом еще субботу и потом еще какое-то время, как минимум 2-3 раза еще до конгресса, всю субботу заниматься, да, как бы в соответствии с регионом, скажем, днем. С 3:45 до 5:30 дневной урок. Каждый будет в своем регионе.

0: развития.
1: Да, что важно понять, что уникальное в таком региональном собрании, кроме того, что собираются люди с конкретного места, то, что этот место или регион, они самостоятельны по тому, какой контент они готовят, не смотрят и наблюдают за общим, а сами принимают решение, что будет, как будет, виды контента, может быть, уроки, может быть, собрание товарищей, может быть, любой другой формат содержания. Мы хотим начинать пробовать, упражняться в том, как мы хотим это реализовать. Это несколько напоминает нам конгресс десяток, когда каждая десятка самостоятельно разработала контент и его проводила. Мы хотим на уровне региона сделать то же самое.
0: И еще, кому не удастся физически, да, приехать на тот сбор в том же регионе, желательно, чтобы вы подключились виртуально, скажем, англоговорящие, там будет своя трансляция, и вы можете подключиться. Кто по той или иной причине не сможет, но понятно, что мы отсюда будем тогда транслировать также урок. Но желательно, и мы рекомендуем подключиться к тому самому региону.
2: Что будет в Израиле? Израиль тоже, в принципе, один регион, но и есть подрегионы. Поэтому есть то, что называется Рош-Сафа, глава языка, это Яир Оран. В нашем случае есть ответственный за группы Шимон Кармон, ему добавился Асаф Моше, Ари Кадуш, и вместе с женской командой Авивит, они руководят разными регионами в Израиле. Какие тут у нас есть регионы? Петах-Тиква, например. Петах-Тиква, здесь будет ведущая команда групповая из Петах-Тиквы, и мы будем сосредоточимся на том, что происходит здесь. Есть северный регион Кармеля, к примеру, есть восточный зор, который касается Натания, Зихрон вместе, центральный регион частично может присоединиться к Петах-Тикве, может частично будет самостоятельный. Есть регион южный, Ашкелон, Бершева. В общем, есть в Израиле тоже разные регионы, каждый из них которых будет самостоятельный, чтобы самостоятельно договориться, как, где, что проводить, с организацией. Мы напоминаем, что все это происходит в том, что мы работаем в десятках, но мы хотим добавить еще и региональную принадлежность для того, чтобы в материальном виде, в материальном нашем проживании мы могли бы усилить то, что дает материальная жизнь, и виртуально невозможно осуществить. Итак, через две недели мы проведем пробный вариант, как мы в региональном виде хотим быть самостоятельными. В Израиле относительно проще, можно физически собраться. Если не получится физически собраться здесь, то можно будет подсоединиться к Zoom, чтобы все были частью процесса. Еще раз, идея — усилить регионы. Да, у нас еще будет инструкция со стороны Шимона и ответственных за израильские группы, как можно сорганизоваться и заново выстраивать региональную принадлежность, то, что мы растеряли со времен короны. Мы постепенно выстраиваем это заново. Разумеется, каждая группа, каждая десятка со своим духом, темпом, без давления, с большой любовью между товарищами, включайтесь в этот процесс, усилить физический контакт здесь, в Израиле.
0: Прочитаем еще первый отрывок, да, из этих вот обязательств. Мы, подписавшиеся внизу, признаем, хотим построить крепкую, мощную связь любви и братства мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были бы братьями по отцу и матери.

0: ומעכשיו
1: как близнецы. Все дни нашей жизни, с этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом, ни полностью, ни частично нарушить, не дай Бог, эту крепкую связь, которую мы построили. Так, наше расписание, сегодня, сейчас 5:20, мы выходим, ну, сначала будет музыка, потом перерыв, молитва. Это не будет транслироваться в 5:45 до 6:15 будет вторая трапеза. Днем 15:45 подготовка к уроку с 4 урок. 5:30 перерыв с 6 до 6:30 третья трапеза. Закончим песней.

טוב לכם חברים, אז ככה, תפילה, תתקיים.

0: טוב, שלום חברים יקרים, הנושא שילווה אותנו לאורך כל השבת הוא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. אהבה הוא לחיות ברצון של החבר. הנושא הזה, אהבה, אנחנו נעסוק בו השבוע לרגע.
1: Тема субботы – это любовь, жить в любви товарищи. Мы будем заниматься праздником, праздник 15-го Ава, Туба Ав. И от этого мы хотим укрепить любовь между нами и Творцом. Потому что у нас нет больше, чем любовь. И этой темой мы будем заниматься и сегодня, на утреннем уроке, и на дневном уроке, и на трапезах, и на встрече товарищей в воскресенье. И через секунду мы посмотрим вместе особый урок Рава на конгрессе в Красноярске. Урок номер 5, тема его «От любви к творениям, к любви к Творцу». И после этого продолжим вместе. У нас будут семинары, мы хотим выяснить вместе, как мы выходим из себя, из нашей заботы о себе, к успеху всех товарищей, как мы начинаем жить внутри желания каждого и моих товарищей в десятке, что мы просим для товарища, и какое практическое правило мы можем получить в течение субботы, но секунду, прежде чем мы начнем и нырнем вглубь в сам урок, мы хотим послушать двух наших дорогих товарищей из группы Красноярска, Феликса и Сашу, которые участвовали в этом особом конгрессе в 2013 году. Они поделятся с нами своим воодушевлением, с впечатлением от этого особого конгресса, от огромного объединения, которое было там, и все еще течет в их жилах, в духе группы, от величия Рава. И вообще давайте войдем в их сердце, давайте начнем уже тренироваться, как жить в желании товарищей. И, пожалуйста, послушаем вас, друзья.
2: Спасибо. Ну, это был особый конгресс. Мы собрались, получается, это была территория пионерского лагеря в живописном месте под горой. Вот мы 3 дня, можно сказать, не расставались. Вот жили, получается, в помещениях, да, а конгресс сам проводили, уроки и трапезы под шатром. Мы сделали шатер на футбольном поле большой. Вот, был у нас там даже свой потоп. Нигде в городе не было дождя, именно над нами стояла небольшая тучка, и где-то минут 15-20 очень сильно нас заливало. Шатер этот весь начал прогибаться, мы все соскочили, начали там палками всякими выдавливать эту воду, там по колено в грязи. Буквально за 20 минут там все разнесло, получается. Все мы поубирали, ну, огромное впечатление. Вот. Это как раз было, перед этим был конгресс в Арави, там тоже был потоп, да, что-то вот похожее у нас произошло. Ну и главное впечатление, это когда мы сидели как-то все вместе с Равом на трапезе, и Рав говорит: «А давайте еще раз сюда приедем». Вот, ему так понравилось.
3: Ну да, и самое важное — это то, что было особое соединение сердец. Такое теплое, особенно такое чувственное, такое вот сибирское кли. Но это даже не сибирское, а то, что это все мировое кли в это включилось. Были товарищи со всех регионов нашей планеты. Это было нечто особенное. Это было так вот теплое, такое по-домашнему и очень-очень проникновенно. Это запомнилось прям вот, ну, на все. Это повлияло вообще на не то, что на регион, но вот на все мировое кли. Потому что у нас там родились и дети, и счастливое детство пошло, и распространение. Вот когда приехал наш учитель, это зажгло. Это прям был огонь. Это была
2: вспышка. До этого все были не женаты, потом 5 человек переженились, и 5 парней у нас родилось, все погодки. Сейчас вот бар мицва скоро у всех будет по 13 лет.
4: Предвкушение этого урока.
0: Мазаль тов. גם אני זוכר את הכנס הזה, אני חושב שכולנו זוכרים את הכנס המיוחד הזה.
5: Поздравляем, я тоже помню этот конгресс, совершенно необычный. Большая зависть всем, кто там не присутствовал физически даже. Мы подключались, смотрели издалека и очень завидовали. Сейчас мы подключимся, посмотрим этот урок все вместе. Нам друзья помогли раскрыть сердце. Это пятый урок от 14 июня 2013 года. Конгресс из Красноярска «От любви к творениям к любви к Творцу». Пожалуйста.
4: Тема урока мне задана как «От любви к товарищам к любви к Творцу». В принципе, любовь к Творцу, то есть к свойству отдачи, это самая главная наша задача, единственная, в принципе, задача. Все остальные, они являются только основой для ее достижения, для ее решения. Любовь к свойству отдачи — это значит находиться все время в этом свойстве, своим желанием стремиться к ней, к этой любви, к этому свойству. Как можно вообще устремиться к свойству отдачи и любить его так, как мы любим сегодня, неосознанно, бессознательно, инстинктивно получать, ощущать в себе? Я постоянно ощущаю, чего бы мне еще не хватало. Автоматически смотрите, как вы сидите в самой оптимальной позе из всех возможных в данных обстоятельствах, как вы выбираете в жизни максимальное наслаждение при минимуме затрат. Так мы запрограммированы. И так работает постоянно все наше тело, каждая его клетка. Как нам достичь такого же состояния, только наоборот, чтобы свойство отдачи давало нам такое же наслаждение, чтобы мы все время автоматически выбирали, как я могу максимально отдать, как я могу максимально насладить. Это возможно, если я только кого-то очень сильно люблю. И тогда я все время зациклен на то, чтобы замкнут, на то, чтобы максимально его наполнить. Как вот мать своего малютку держит и все время думает, что ему еще не хватает, что ему еще я могу дать. Как вы видите, как со стороны она все время смотрит на него и все время в нем. Как можно нам быть в таком состоянии к свойству отдачи, к любви ко всем? Сколько бы мы себя не убеждали в том, что это мы, это на самом деле моя душа, только она специально вот так вот представляется мною, как все эти существующие вокруг меня, я именно называю это существующим таким неопределенным родом, потому что не воспринимается мной это как необходимое мне, как действительно моя часть. А свойство отдачи — это вообще какое-то чего-то неопределенное. И говорится, объясняется нам так в Кабале, что это свойство отдачи, оно бестелесно, неощущаемо само по себе, а только в каком-то носителе. А носитель его – это мы. Поэтому как нам вообще это выразить? Как мне начать ощущать, что, отдавая другому, я наслаждаюсь? Вот наслаждаюсь самым большим наслаждением. И каждый раз, когда я что-то вот даю, меня наполняет. Если бы мы непосредственно так испытывали бы такие ощущения в отдаче, то мы бы отдавали бы. А как же? Тогда бы наша отдача была бы ради получения. То есть это было бы закамуфлированный эгоизм, закамуфлированное получение. И ничего иного при этом мы бы не испытывали. Никогда из себя бы не вышли. Люди многое в жизни отдают для того, чтобы приобрести наслаждение. Мы постоянно зарабатываем для того, чтобы обменять потом наш труд, наши усилия на какие-то наслаждения. Наполнение, удобство. Как нам подняться над тем, чтобы отдача была не эгоистической, когда и само действие, оно в других, И само наслаждение ощущается в других, а не во мне, не в моем эгоизме, не в моих желаниях. Когда я просто переселяюсь в других, возможно ли это? Нет, невозможно. С помощью нашей природы мы ничего не можем достичь. Для этого необходимо именно включение или участие этого высшего свойства отдачи, существующего вне нас, оторванного от нашего эгоизма. Высшая сила, которая называется Творцом, чтобы эта сила нам помогла. Помогла оторваться от себя и начать ощущать и действие, и его результат, и наслаждение, наполнение от результата. Все вне меня. А я остаюсь только с одним своим исконным решимо, точкой в сердце. А весь мой эгоизм не наполняется. Он остается пустым. На него действует тот же запрет первого сокращения, что эгоистические желания не наполняются. То есть я полностью должен отказаться от того, чтобы чувствовать наслаждение в себе и перенестись в ощущение наслаждения в других, и чтобы они стали моими. Я не хочу слишком много распространяться на эту тему, потому что это очень пугает, в общем-то, в итоге человека. Он начинает понимать, насколько это от него оторвано, и, в общем, это его ослабляет. Для того, чтобы нам достичь этого свойства, подобия Творцу, то есть только отдачи и только в ней существовать, в свойстве абсолютной отдачи, без всяких каких-то движений или обратных связей к себе. Для этого нам дана группа, на которой мы должны все это обговорить, осознать, ощутить, проэкспериментировать все эти возможности. Убедиться в том, что мы не можем этого сделать, и все равно пытаться вгрызаться друг в друга, чтобы как-то вот для меня эти морды совершенно не индифферентны, а я все равно, даже может быть отталкивающие мне вдруг кажутся, и это так и будет, а я все равно в той мере, в которой я буду желать им отдавать и в них ощущать свою радость, свой результат, только в них, в той мере я буду ненавидеть их еще больше. Я буду чувствовать, насколько это противоположно моему эгоизму. Работая на другого, и все время, чтобы он был в выигрыше, и я при этом наслаждался его выигрышем, его наполнением, его радостью, только в этом, отрывая все больше и больше от себя. И все больше и больше ощущая, что я обязан чувствовать это в нем. Свою радость, свое наполнение в нем. Все ради него. Это невозможно сделать одному. Должны быть передо мной яркие примеры моих товарищей, которые показывают явно, что они то же самое делают. Когда мы все находимся в атаке против себя. И видим только другого как объект и как результат нашего действия отдачи. Точка нашей работы, концентрации нашего внимания, она именно в том, чтобы где я ощущаю, в ком я ощущаю свое наслаждение, во мне или в другом? Вхожу ли я в другого и пытаюсь ли я своими действиями вызвать в нем наслаждение и ощутить, как он наслаждается? И от этого радоваться, и от этого наполняться. Все время контролировать себя. Я пытаюсь это сделать.

0: Evet. Günaydın yüce dostlarım, sevgili dostlarım. Yüce Dünya Kilisesi. Bizler bu sabah dersinde
1: Доброе утро, великие дорогие друзья.
0: çalışmamızın temeli
1: Все
0: olan
1: мировое
0: aslında
1: кли.
0: hissetmek istediğimiz, önemini arttırmak istediğimiz Yaradan'ın yüceliği ve burada bunu hissedebilmek gerçekten bunun bizim için
1: Сегодня
0: ne kadar
1: утром мы хотим
0: önemli
1: поговорить о том, что мы
0: hissedebilmek için
1: основываем нашу
0: toplumun
1: работу.
0: önemi, yani dostlarımızın
1: Мы
0: önemini
1: хотим дать
0: arttırmak için bunu
1: примеры
0: yapmak
1: Творцу.
0: istiyoruz.
1: И это очень дорогая
0: Yüzden,
1: вещь для нас, мы хотим почувствовать это.
0: hazırlığımız istiyoruz ki Yaradan'a şükürle,
1: И
0: Yaradan'a
1: поэтому мы
0: teşekkürle,
1: хотим
0: onun yüceliğine
1: возвеличить важность группы, поэтому мы посвящаем эту подготовку к уроку. Мы хотим, чтобы эта подготовка к уроку, чтобы от нее мы смогли понять замысел творения.
0: Hissedebileceğimiz o anlayışı,
1: чтобы мы смогли вместе доставить наслаждение Творцу.
0: Yani ona ihsan etmek istiyoruz aramızdaki bağdan.
1: Благодаря великим товарищам мы можем раскрыть величие Творца. И они могут дать нам силы, и через них мы хотим раскрыть любовь к товарищам между нами. И мы надеемся, что Творец даст нам еще возможность сблизиться между собой, и мы сможем найти в наших сердцах место Творца, чтобы Он смог пребывать в нас. Лохаем, друзья, успешного урока.
2: Отрывок номер один. Рабаш, цель группы номер один. Мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. А любовь к ближнему возможна только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии с одной стороны, а с другой стороны мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого есть одна лишь цель — чтобы Шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли этой цели, у нас есть желание достичь этой цели, и это должно быть важным для нас, хоть мы еще и находимся в начале пути, но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели. Активный семинар. Увеличим в десятке важность цели отдачи Творцу. Еще раз. Увеличим в десятке важность цели отдачи Творцу. Активный семинар.
1: Действительно. У нас есть великая честь в нашей десятке возвеличивать важность цели, насколько мы больше видим, больше концентрируемся на товарищах, больше добавляем, это действует на нас и на товарищи. И постепенно от этого мы начинаем чувствовать.
2: Да, чувствуется прямая связь с тем, что мы делаем, все усилия, которые прилагаем в жизни. И я был рад, что это тема нашей подготовки, потому что это действительно нужно усиливать все время, снова и снова.
1: Да, я слышал товарища из Турции один, насколько ему важно, чтобы мы пришли к важности группы. Это действительно самая важная вещь, которая есть. Будем надеяться, как он сказал, что Творец даст нам место, чтобы сблизились.
2: На самом деле мы получили возможность быть вместе на подготовке к уроке. Это уже поднимает важность цели, и мы на самом деле, чтобы этот урок дал нам силы, чтобы мы раскрыли между нами Шхину, как написано здесь в статье.
1: Да, Творец собрал нас здесь, чтобы поднять нас с уровня животного на уровень человека. Это самое важное в мире. И так мы приближаемся к источнику жизни и к Творцу, чтобы помочь Ему участвовать в создании мира.
2: Где мы можем найти Творца? Только благодаря тому, что мы можем приобрести свойство отдачи. А где мы можем его приобрести? Здесь, между нами, среди этих точек. И нет ничего более важного действия в мире, чем раскрыть Творца и Шхина, его пребывание.
1: Да, говорит Рабаш, что цель важнее, чем то, что мы способны вообще представить себе. Действительно, если есть что-то одно, в чем можно только добавлять как можно больше, а остальное придет, это важность цели, насколько цель важна.
2: Да, я добавлю, что мы на самом деле видим товарищей со всего мира. У нас тут есть стажеры, которые приехали. Есть товарищи, которые приходят сюда каждый день. Мы начинаем новую неделю, неделю важности, неделю величия. Со всеми товарищами есть возможность со всеми действиями ввести в них Творца во все действия.
3: Алтыч, Рабаш. Макалено онуч.
1: Второй отрывок из первоисточников, Рабаш. Что такое хлеб недоброжелателя в духовной работе? Мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному царю, и чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что он даст какую-то компенсацию за нашу работу, и чтобы мы почувствовали, что сама работа и есть вознаграждение. И не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу.
2: Семинар молчаний. Попросим удостоиться ощутить величие Творца и его любовь.

0: Здравствуйте, друзья. Первой частью урока мы будем изучать урок Рава 12 июля 2002 года. Это первый урок из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия и против кого оно направлено». В книге Китвей Рабаш, Писание Рабаш, это находится на странице 444. Мы будем читать сегодня в десятках сначала до страницы 446. Вторая колонка до слов «Больше, тем труднее устоять перед искушением». У нас 19 минут. Пожалуйста, начинаем.
1: В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено? В книге Зор сказано: «Тахези, приди и увидь». Тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти, они и весь мир. О злословии сказано: язык их меч острый, и потому побойтесь меча, то есть злословия, потому что гнев карает грехи мечом. Что значит «потому что гнев карает грехи мечом»? Это меч Творца. Как мы учили, что у Творца есть меч, которым он судит грешников. Как сказано, меч Творца полон крови. Меч мой пожирать будет плоть. Это Малхут со стороны суда в ней. И поэтому побойтесь меча, потому что гнев карает грехи мечом, дабы знали вы, что есть суд. Сказано, что есть суд, что означает, дабы знали вы, что так суждено. Ибо для каждого, у кого меч вместо языка, то есть для того, кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны суда. Как сказано, да будет это законом о прокаженном. То есть Малхут, называющийся это, судит прокаженного за то, что он злословил. Ибо из-за греха злословия появляются язвы. Конец цитаты. И нужно понять, ведь Зор говорит, что для всякого, у кого меч вместо языка, то есть кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны ее суда. И пойми это из того, что написано о змее, который благословил, обращаясь к жене, который злословил, обращаясь к женщине. Но там он злословил на Творца. Почему же это доказательство того, что по отношению к ближнему это тоже настолько строго, что ведет к смерти? Как он объясняет стих: «Язык их меч острый», о злословии по отношению к ближнему. То есть величина и тяжесть греха злословия по отношению к ближнему будут подобны злословию по отношению к Творцу. Возможно ли, чтобы злословящий на ближнего уподоблялся злословящему на Творца? Когда злословят на Творца, еще можно понять, что это ведет к смерти. Ведь злословие на Творца, он становится отделенным от Него. И поэтому, так как он отделен от источника жизни, он считается мертвым. Но почему же ведет к смерти злословие на ближнего?
0: Книга Зор говорит, что из-за греха злословия появляются язвы. А наши мудрецы сказали, на Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И Раши объясняет, третий язык — это язык сплетен, являющийся третьим между людьми для раскрытия тайны. Там же сказал Раби Йоханан от имени Раби Йоси бен Зимры: «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное». И сказал Рав Хисда, сказал Мар Укба: «Всякий, кто злословит, сказал Творец, не можем я и он пребывать в одном мире». И кроме этого, надо понять, почему запрет злословия настолько строг, что как будто отрицает главное. Или, как сказал Мар Укба, что Творец говорит: «Не можем я и он пребывать в одном мире». Другими словами, если мы рассмотрим это на примере, когда Реувен рассказал Шимону сплетню о Леви, что он сделал нечто плохое, уже не может Творец пребывать в мире из-за злословия, поскольку Реувен рассказал плохие вещи о Леви, тогда как с остальными преступлениями, если Реувен совершил их, Творец может пребывать с ним в мире. Получается, что это настолько серьезная вещь. В таком случае следует понять, что такое злословие, если это настолько плохо. И объясним это в отношении духовной работы. В книге «Дарование Торы» Аль-Сулам объясняет степень важности заповеди «Возлюби ближнего как самого себя». Раби Акива говорит: «Это великое общее правило Торы. Это высказывание наших мудрецов нуждается в разъяснении. Ведь слово «общее» указывает на сумму элементов, которые, собираясь вместе, образуют это общее. Получается, что когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего как самого себя», что это великое общее правило Торы, мы должны понять, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее стихами — это не больше и не меньше, чем сумма элементов, которые входят в эту единственную заповедь «возлюби ближнего как самого себя» и обусловлены ею. И это очень странно, ведь это может быть справедливо в плане заповедей, относящихся к ближнему. Но как же может эта одна заповедь содержать и включать в себе все заповеди, относящиеся к Творцу? Ведь именно они являются первоосновой Торы и ее главной и основной частью.
1: И кроме этого, там сказано о том Гере, который пришел к Илелю и сказал ему: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». А он сказал ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод «возлюби ближнего как самого себя». А остальное — пояснение: «иди и учись». Итак, перед нами ясное постановление, что ни одна из 612 заповедей, ни один из стихов Торы не важнее этой одной заповеди «возлюби ближнего как самого себя». Ведь он ясно сказал, а остальное — пояснение: «иди и учись». То есть вся остальная Тора — это пояснение этой одной заповеди. Но невозможно завершить исполнение «возлюби ближнего как самого себя» без них. И надо понять, почему, когда этот Гер обратился к нему на святом языке, то есть на иврите: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», как сказано, Гер ответил ему не на святом языке, а на языке Торгума, то есть на арамейском, сказав ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». И кроме этого, следует понять, почему в Торе сказано «возлюби ближнего как самого себя», что является исполнительной заповедью, а Илель привел ее в виде запрета, ведь он сказал ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». А это запрет. В книге «Дарование Торы» Бар-Салам выясняет значение и важность правила «возлюби ближнего как самого себя», в том смысле, что цель творения — нести добро своим созданиям. А чтобы при получении блага и наслаждения творения не ощущали никакого недостатка. Ведь есть правило, что всякая ветвь стремится уподобиться своему корню, а нашим корнем является Творец, создавший все творения. А у него ни в коем случае нет никакого недостатка, чтобы ему нужно было получать что-либо.
0: Поэтому и творения, когда получают от кого-либо, ощущают стыд по отношению к дающим. Поэтому для того, чтобы когда творения будут получать от Творца благо и наслаждение, в этом подарке не было элемента стыда. В высших мирах было установлено сокращение, и это привело нас к исчезновению и скрытию высшего наполнения. Так что мы не ощущаем благо, спрятанное Творцом в Торе и заповеди, которую Он нам дал. И хотя нам дана возможность верить, что материальные наслаждения, доступные нашему взору, чтобы почувствовать ее величие и благо, а весь мир, то есть все творения, находящиеся в этом мире, самоотверженно гоняются за наслаждениями, чтобы достичь их. И тем не менее, в них заключен всего лишь тончайший свет, то есть малое свечение от того, чего можно достичь, исполняя Тору и заповеди, как сказано в книге Зоар, что святость оживляет клипот. То есть, если бы святость не давала клипот жизненную силу, они не могли бы существовать. И это продолжается, потому что нужно, чтобы клипот существовали, ибо в конце концов все будет исправлено и все войдет в святость. И это дано творением, чтобы они исправили это, поскольку для них существует понятие времени. И два объекта могут существовать в одном, несмотря на то, что они противоречат друг другу. И как сказано, что раз существуют две системы, святость и нечистые миры Абия, противостоящие друг другу, как же святость может исправить их?
1: Иначе с человеком, который сотворен в этом мире, где существует понятие времени. Поэтому они, две эти системы, присутствуют в одном человеке, однако не одновременно. И тут уже существует возможность, чтобы святость исправилась.